0: коммуникации России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Оглинская. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Лавров заявил об обязательном устранении угроз безопасности России по итогам СВО. Выступая на 81-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты, а мирная жизнь восстановлена. По словам главы российского МИДа, это произойдет независимо от любых обстоятельств, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять объективную позицию. Министр добавил, что секретариат ООН должен защищать принципы устава организации в их полноте и взаимосвязи, а не выборочно подыгрывая интересам отдельных государств.
1: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Американский лидер заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Как уточнили в администрации США, только за минувший вечер через пролив беспрепятственно прошли почти 30 танкеров. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону, что посредников проект по открытию маршрута за 7 дней в обмен на снятие американской морской блокады.
1: Об инициативах.
2: Минфин поддержал идею повысить лимиты выплат по ОСАГО. Власть рассчитывает при этом избежать сильного роста стоимости страховых полисов, заявил замглавы ведомства Иван Чебисков. По его словам, увеличение компенсации за вред жизни и здоровью еще предстоит обсудить с участниками страхового рынка, Центробанком и законодателями. Сейчас предельные выплаты достигают 400 тысяч рублей за ущерб автомобилю и 500 000 за травмы людей, тогда как Союз страховщиков предложил поднять эти пороги до 1 и 2 миллионов рублей, соответственно.
1: Обо всем.
2: Экипаж космического корабля «Crew Dragon» с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым прибыл на космодром во Флориде. Специалисты завершают подготовку к полету на МКС. Командир экипажа Джессика Уоткинс заявила, что международная команда тренировалась больше года и полностью готова к старту. Запуск ракеты «Falcon 9» к орбитальной станции запланирован на 1 октября.
1: О погоде.
2: Плюс 12 в российской столице, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В эфире «Русский дозор». И с вами, как всегда, в этом уже 10-м выпуске нашей программы на радио «Комсомольской правде» ваш Виктор Бут и Александр Гамов.
5: Всем привет. И, Виктор, я предлагаю начать с синхронов. Ну, моя кухня. Я не только политобозреватель радио «Комсомольская правда», но и журналист «Кремлевского пола». И бываю на брифингах Дмитрия Пескова. И вот один из брифингов был посвящен теме предстоящего в декабре саммита на высшем уровне Трамп, Путин. И вот мои вопросы Дмитрию Пескову и его ответы.
6: Какие у вас есть вопросы?
7: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, вот Кремль еще вчера вечером оперативно отреагировал на приглашение Владимира Путина на саммит двадцатки. Видимо, там будет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Какая может быть повестка и какое место в ней займет урегулирование украинского конфликта? Спасибо.
6: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
7: Вы сказали, вот идет проработка, будет проработана. А учитываться будет ли в ходе этой проработки возможные гарантии, и в чем они должны состоять, если учесть, что через 2 года может смениться хозяин Белого дома?
6: Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
7: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.
6: Пожалуйста.
5: Это был Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда», и мы обсуждали тему предстоящего 14 и 15 декабря саммита двадцатки, где наверняка уже будет Владимир Путин, и там, возможно, состоится его встреча с Дональдом Трампом. И, естественно, вопрос к Виктору Буту, как к американисту, считаем. Как вы думаете, как пройдет эта встреча, какие там могут быть вопросы обсуждены, что это даст России, Соединенным Штатам и вообще мировой политике?
4: Я думаю, что, во-первых, еще рано говорить о 14 декабря, 15-го встреча во Флориде, проведение саммита G20.
5: В окрестностях Майами.
4: В окрестностях Майами. Ага. Дело в том, что до этого должно произойти несколько очень значимых событий. И одно из самых главных, наверное, это промежуточные выборы в США.
5: Так.
4: Если мы с вами внимательно послушаем комментарии, в общем-то, российская сторона и особенно наш министр иностранных дел Сергей Лавров, в общем-то, заявил о нашей позиции на неделе высокого уровня в ООН, провел многочисленные встречи, и, судя по реакции американцев, в общем-то, американцы находятся сейчас в таком вот тупике, в который они себя загнали сами.
5: Вы имеете в виду события в Иране?
4: И не только события в Иране, но если мы вспомним, вот, например, то, что Марко Рубио сейчас говорил, что они готовы вернуться к Анкоридже, а ведь еще совсем недавно Марко Рубио говорил, что дух Анкориджа не то, что закончился, а испарился, и мы, да, действительно являемся стороной конфликта на Украине. А теперь, видите ли, опять возврат
5: на... И он говорил, мы на стороне Украины.
4: На стороне Украины. Ну, да. Фактически он признал, что они являются стороной конфликта. И было бы странно рассчитывать, что американцы выступят в роли таких хороших переговорщиков, да, нейтральных. То есть они не нейтральны. Что произошло? Естественно, конфликт с Ираном показал ограниченность возможностей Соединенных Штатов, что резинка растянуться до бесконечности не может, на каком-то этапе она начинает просто рваться. И, видимо, мы видим тот момент, когда вот эта резинка еще не совсем разорвалась, но уже значительно надорвалась. И вот это важный момент. И если мы понимаем, что это привело к такому всплеску цен на топливо в США.
5: Особенно дизельное, да?
4: Особенно на дизельное. Это, естественно, в общем-то, инфляция в США резко подскочила. Резко подскочили все другие проблемы, связанные с стоимостью топлива, потому что давайте не будем забывать, что в США, в общем-то, все почти возится автомобильным транспортом, и стоимость дизеля есть во всем. Ну, наверное, как и у нас. Да? Это нормально везде в стране. Но то, что за год стоимость дизеля увеличилась в два раза, это, конечно, для американцев просто очень сильный шок. Это первая позиция. Вторая позиция после того, что также неделя высокого уровня в ООН совпала с государственным визитом Си Цзиньпиня.
5: Но это мы поговорим в четвертой части, да, сейчас не будем забегать.
4: Но здесь важно сейчас расставить для нас с вами всех игроков на этой шахматной доске.
5: И тогда же и...
4: Интереснее
5: расставим.
4: Будет, да.
5: Ну,
4: и
5: хорошо,
4: представляете, да, что просто говорить о конфликте, например, Запад с Россией на Украине, или говорить про конфликт американцев с израильтянами с Ираном, да, не понимая, что за этим всем, если подвести такую черту в этом уравнении, всегда будет стоять, в общем-то, и КНР, и где-то даже Индия.
5: Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, вы наверняка внимательно смотрели и изучали участие Зеленского, главаря киевского режима, во всех этих мероприятиях, я имею в виду его проходки, его, когда у него журналист российский спрашивает, типа, приедем в Москву, он говорит, там, я прилечу на ракете, отвечает матом. Вот, хотя борется с русским языком. Вот. И особенно его встреча с Трампом, который его убеждает, что хватит пулять по НПЗ. И это продолжается. Как бы вы это прокомментировали? Почему Зеленский не слушается Трампа?
4: Потому что изначально Зеленский, в общем-то, работает на других хозяев. Его хозяева в Великобритании, сидят в Лондоне. Поэтому сейчас и Зеленский, и глобалисты из Лондона, будем так говорить, это все осиное гнездо решило, что им проще переждать Трампа. Трамп сейчас и, в общем-то, на излете. Почему? Потому что...
5: Ну, ему же 2 года еще.
4: Ну, 2 года, но после этих промежуточных выборов республиканцы потеряют контроль над обоими палатами.
5: Но пока не потеряли.
4: Ну, пока не потеряли. Но вот, по крайней мере, на сегодняшний день... Все прогнозы американских политологов, политиков, особенно консерваторов, которые вот в общем, движении МАГА и прочее, говорят, что мы однозначно это проиграем и с разгромным счетом. Потому что Трамп пришел с обещаниями не участвовать в зарубежных войнах, заняться США, заняться экономикой, сделать жизнь американцев лучше. А как же эта жизнь становится лучше, если за год топливо 2 раза подорожало? А для американцев и бензин, и дизель, так как не раз общественный транспорт, без собственной машины и регулярной заправки ты не сможешь на работу добраться. Для американцев это очень чувствительный удар, и причем удар ниже пояса. Вот. Дальше. Естественно, комментировать поведение Зеленского, наверное, мы как-нибудь с вами пригласим профильных психиатров и специалистов по зависимостям от различных запрещенных веществ, которые могли бы прокомментировать в его поведении, мимике, что это.
5: Да, по-моему, уже все, кому надо, прокомментировали. И у нас Геннадий Онищенко, он не психиатр, но он, в общем-то, сказал. Что
4: поэтому всё сложно. Мы видим, это абсолютно неадекватный человек, который очень удобный своим хозяевам, потому что на его неадекватность впоследствии можно будет списать все что угодно, и перевернуть стол, прийти и сказать, ну, уже был неадекватный, давайте теперь с вами разговаривать.
5: А что?
4: И роль его именно такого.
5: А английская разведка это не видит?
4: Ну, видит, но им тоже удобно. Представляете, в любой момент вы можете обнулить Зеленского, сказать, он был неадекватным, он был зависимым, он был там, как говорится, употреблял.
5: Когда этот момент может наступить, как вы думаете, Виктор Анатольевич?
4: У нас в ноябре наступит такой период, когда наложится очень много кризисов друг на друга одновременно.
5: Так.
4: Во-первых, это и то, что наши вооруженные силы успешно продолжают выносить инфраструктуру.
5: Это мы поговорим во второй части.
4: Да, во второй части.
5: Да.
4: И поэтому теперь стоимость поддержания и ведения этого конфликта для Запада выросла в несколько раз, а денег в Европе нет. Они должны будут их где-то занять, сократить свои социальные программы, выделить из своего бюджета, занять у американцев, попробовать занять у китайцев, чтобы отдать кому? Отдать, в общем-то, тому же режиму в Киеве, который дальше будет буссифицировать своих же граждан, вот, и постепенно все равно будет терять территории. И поэтому, в общем-то, наверное, для всех очевидно, война в военном плане Украина уже проиграна, в стратегическом таком большом плане. И сейчас для Запада выбор. Или вы сейчас договариваетесь на приемлемых условиях, или вам придется тогда уже соглашаться с еще более жесткими требованиями Российской Федерации.
5: Ну, и, наверное, в этой части завершающий вопрос. Как вы думаете, когда может наступить час, как бы его назвать, час Х для Зеленского, когда в Лондоне почувствовать, что пора ему уходить? Зеленский.
4: Я думаю, это где-нибудь со второй половины декабря, когда холода и кризис в энергетике заставят, в общем-то, европейцев или срочно заливать это все финансовыми потоками, которых у них нет. Ну, и будем следить за тем, как наши бойцы на фронте успешно будут выполнять поставленные нашим главнокомандующим задачи.
5: Ну, мы в этом не сомневаемся. Сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. И в следующей части присоединится к нашему разговору военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Пока далеко не уходите. До встречи через несколько минут.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Сергей Шейн о возможной политической борьбе в Венгрии. у Мадьяра сейчас медовый месяц, и он, в принципе, заканчивается, да, с точки зрения того, что он в первом месяце своей работы пользуется достаточно серьезной поддержкой венгерского общества и, соответственно, всячески говорит о том, что Венгрия сейчас вернется в лоно Европы, соответственно, с Европейской комиссией у них будут отличные отношения, значит, будут деньги из фондов для Венгрии. Вместе с тем мы, в принципе, видим, что за этот период Мадьяр зачищает политическую систему, государственную машину от сторонников Орбана, он пытается, соответственно, назначить уже своих людей, но с точки зрения политического курса, наверное, ни мы, ни венгерский избиратель изменений серьезных не видит. То есть мы видим, что, соответственно, Мадьяр пытается двигаться вот в рамках общеевропейского курса, но что касается каких-то серьезных внутриполитических изменений, реформ и, соответственно, как какое-то переосмысление наследия Орбана, здесь мы не наблюдаем, поэтому, наверное, мы можем ожидать в ближайшем будущем как раз-таки новый виток политической борьбы в Венгрии с точки зрения того, что сегодня, в принципе, Мадьяр пока, да, никаких результатов для избирателя не продемонстрировал.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
9: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосопавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: «Русский дозор» продолжает свое вещание на частотах радиостанции «Комсомольская правда». Итак, у нас в студии Александр Гамов и гость, которого сейчас... Александр, пожалуйста, представьте
5: нашим
4: слушателям.
5: Ну, это не совсем гость, это наш коллега. Мы с Григорием Кубатяном работаем в одном отделе. Более того, у нас рядом... Ну, собственно, по сути, один стол, да, одна розетка, от которой мы подпитываемся, стулья рядом. Вот. Григорий Кубатян, военкор, писатель, он пришел к нам, у него боевая медаль, если кто видит, значит, у кого есть видео сейчас, боевая медаль Суворова. Это редкая, она солдатская или офицерская?
10: Солдатская медаль, да.
5: Солдатская медаль.
10: Здравствуйте, вот. Александр, здравствуйте, Виктор, здравствуйте все.
5: Спасибо огромное, что к нам пришел. Вот. И с Виктором его роднит в какой-то степени его прошлое, потому что Гриша тоже успел, в общем-то, и по Африке поездить.
4: Как... Даже больше, чем я, наверное. Да. У него 70 стран, у меня в последнем почете чуть-чуть больше 50.
10: 90 стран.
5: И даже...
4: 90 уже.
5: Да, и Григорий Кубатян даже успел, умудрился посидеть в американской тюрьме. Не в той же самой...
10: Не в той же, да.
4: Это в Ираке дело, видимо.
10: В Ираке, да, концлагерь Абу Грейб. Но недолго, всего 3 дня. Так что это почти не считается.
5: Ну, хорошо, хорошо. Вот. Ну, а я уж присоединюсь, потому что я в детстве был в лагере для трудовоспитуемых, военно-спортивном лагере, назывался «Зорница», мы его называли «Азорница». Вот. А, Гриш, мы тебя почему с Виктором Анатольевичем пригласили? Это инициатива редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрея Седова. Вот, потому что мы хотим поговорить, его, собственно, несколько раз замах был у Виктора, поговорить, что происходит на передовой, что происходит в зоне специальной военной операции. И самое главное, вот там три котла. Расскажи, пожалуйста, что это за новая тактика? Обычно была один котел, ну, полтора, ну, два. Но чтобы три котла, и там столько укронацистов в этих котлах. И как это вообще произошло? И проанализируй, пожалуйста, ситуацию, которая там сейчас складывается. Расскажи нам. Как дальше будет?
10: Ну, очевидно, что сейчас противнику тяжело сдерживать натиск наших войск, в том числе потому, что он сделал большую ставку на дроны. И да, дроны противник эффективны, они причиняют нам урон, мешают наступать и там причиняют какой-то урон в тылу. Но одними дронами воевать невозможно, а людей физически у противника осталось не так много. Из-за этого вот эта совершенно жесточайшая бусификация, когда людей просто на улицах ловят, как зайцев, запихивают и на передовую. И это достаточно низкое качество солдат. Низкомотивированные они. И вот из-за этого происходит постепенный перелом. И у нас сейчас заметно движение сразу на трех участках фронта примечательно. Ну, во-первых, в Харьковской области, это так называемый Резниковский котел, это село Резниково, вокруг которого сейчас около 2000 солдат ВСУ попало в окружение.
5: Там 1700, примерно такая вот цифра.
10: Ну, там я видел, там от 1700 до 2200 там считают, ага. Их еще как персонально их пока не пересчитать, около там, несколько десятков человек в день у них в минус уходит в результате боевых действий. Выбраться им очень сложно. И там, конечно, они глубоко закопались. Это такой серьезный укреп. Ну и наши тоже уже воюют под землей. Это опять связано с теми же самыми дронами. И также по туннелям пробираются, также, значит, идет там подвоз и поднос боеприпасов и подход людей. Но из-за того, что они в окружении, у них сейчас со снабжением очень тяжко. Поэтому вот когда этот котел удастся зачистить, наша буферная зона в Харьковской области, которая защищает Белгородскую область от ударов, она вырастет. Так что работа
5: увеличивается.
10: Да, работа по обеспечению безопасности, по созданию этой буферной зоны продолжается. Второй примечательный котел, о котором можно сказать, это Ореховский котел. Долгое время вот этот самый Орехов был таким крепким, неприступным орешком. Мы долго с ним бодались. Более того, в 23-м году с этого направления планировался серьезный контрнаступ на Токмак и дальше до Азовского моря. То есть противник там концентрировал довольно серьезный кулак ударный и делал большую ставку на этом направлении. Но вот сейчас впервые за долгий срок у противника сейчас сложности в Орехове. Орехов фактически в клещах, в котле. И там тоже начинается перемалывание противника, и этим занимается группировка «Днепр», и достаточно эффективно. Ну и третий важный котел – это Доброполье. Это город, не очень крупный, может быть, на 1500 жителей примерно, но все-таки это очень важный укреп, серьезный,
5: серьезно оборудованный. А войск противника там сколько численность?
10: Сложно сказать, несколько тысяч человек, предположительно, там находятся, но вот сейчас они тоже попадают в котел, и это очень важный узел, потому что через него со стороны Днепропетровской области поставлялись все припасы снабжения в ту часть Донецкой республики, которая была под контролем противника. И это серьезный и важный логистический узел, и крупный такой укрепленный плацдарм, который, если сейчас наши войска смогут взять, то дальше уже обход Славянско-Краматорской агломерации пройдет намного проще, потому что фактически можно уже обходить ее не только с юга, но и с запада. То есть фактически брать ее уже кольцом. Ну а главное, что подвоз припасов туда уже будет затруднен. И это уже, можно сказать, финальный этап освобождения Донецкой Республики начинается вот сейчас.
11: Вот несмотря на такое сложное положение в этих котлах, почему же ВСУ не сдается? Вот это что, опять такие заградительные отряды мешают солдатам сдаваться? Ведь фактически они обречены.
5: Вы имеете в виду пленных, почему пленных, мало, да?
11: Почему мало?
10: Ну, по возможности сдаются. Конечно, сдаются. Вот, скажем, в том же Доброполье одно из подразделений крупных украинских, которое попало в плен, это штурмовой полк «Скала», печально известный. Туда попадали как раз самые строптивые, насильно мобилизованные. Там практиковались пытки, физическое и психологическое насилие. И По сути, бойцы вот этой скалы, ну и не только скалы, там других подразделений, они идут на фронт, они боятся смерти и боятся наших солдат меньше, чем собственных командиров, потому что они прошли уже еще на стадии учебки такой ад, что в целом им, в общем-то, смерть и вот какая-то, значит, или там плен, им ничего не страшно, они очень боятся своих.
11: Больше, чем
10: нас, да. И там какие-то жуткие совершенно вещи, там людей привязывали, волочили за машинами, там их обливали на морозе водой, там стягивали какими-то ремнями. Ну, это просто какие-то средневековые абсолютно пытки там практиковались. И, ну, конечно, вот этот страх, что ну, отступать-то некуда им, потому что сзади встретят садисты, командиры. И... Поэтому они держатся. Если они могут сдаться, они, конечно, пытаются сдаться, но это не всегда возможно, потому что свои же накроют дронами, накроют артиллерией, не дадут им выйти ни вперед, ни назад. Поэтому они только вот вынуждены держаться. Но они держатся, хотя и сдаются тоже.
5: Ну, и если вот... Я просто забыл сказать, что медаль Суворова не так просто... Григорий Кубатян был ранен в боях, вот, так что у нас эксперт такой вот очень редкий и легендарный, хотя Гриша против этого слова. Вот. Ну и итог, какой может быть вот, итог трех котлов, чего мы добьемся в результате и когда это произойдет, на твой взгляд, Гриш? Учитывая опыт прежних котлов, которых за это время было, ну, как минимум, 5 таких крупных.
10: Ну, гадать дело неблагодарное. Нам, конечно, всем хочется, чтобы все произошло побыстрее, да, там, до конца осени и так далее. Но в реальности, конечно, тут спешка вредна, потому что она всегда связана с потерей с нашей стороны.
5: Конечно.
10: А хочется все-таки сохранить ребят, которые воюют давно, которые, разумеется, тоже испытывают там, большое напряжение и устают. Вот. Поэтому все идет планомерно. Но кроме вот этих котлов есть еще одно важное дело. У нас, если время позволяет блока, я еще скажу. Сейчас нанесены серьезные удары, во-первых, по дата-центрам в Киеве, в Киевской области, связанных, это связано со связью, и в частности, значит, со Старлинком. И плюс в войсках появились глушилки для Старлинка. Это значит, что сейчас работа вражеских дронов уже затруднена. То есть мы начинаем потихонечку, ну, идет работа, чтобы обезопасить наших ребят от ударов с воздуха. Ведь в этом были серьезные проблемы.
5: Я предлагаю, извини, Гриш, я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв, и у нас, в общем, остались вопросы по этой теме. И, друзья, вы далеко не уходите, пожалуйста.
11: Оставайтесь на частоте радио «Комсомольская правда».
5: Точно.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Алексей Мухин о поведении президента США на Генассамблее ООН.
13: Я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делает, не станцевал. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас, на самом деле, не способен. Но эта проблема не наша. Это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает
14: именно вашего мнения. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: О конфликтах.
2: Россия призвала безотлагательно создать палестинское государство на основе решений ООН. Затягивание этого вопроса грозит тем, что для суверенной Палестины на Ближнем Востоке просто не останется места. Об этом заявил Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Глава российского МИДа подчеркнул, что одобренный Совбезом американский план мира в секторе Газа так и не сработал, а из-за расширения израильских поселений на западном берегу реки Иордан обстановка продолжает ухудшаться.
14: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Американский лидер заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Как уточнили в администрации Соединенных Штатов, только за минувший вечер через пролив беспрепятственно прошли почти 30 танкеров. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону через посредников проект по открытию маршрута за 7 дней в обмен на снятие американской морской блокады.
14: О происшествии.
2: В венгерском городе Сальнок совершено нападение на премьер-министра страны Петера Мадьера. Во время выступления политика на центральной площади неизвестный мужчина бросил в него яйцо, но промахнулся. Охрана закрыла главу правительства зонтами, а нападавшего скрутила и задержала полиция. Как сообщает издание «Индекс», на допросе хулиган заявил, что очень жалеет о своем промахе и хотел попасть премьеру прямо в голову. Сам Петер Мадьер в результате инцидента не пострадал. Позже он предположил, что нападавший был сторонником оппозиции.
14: Обо всем.
2: Сегодня в Москве перекроют движение из-за московского марафона с 8 утра и до половины 6 вечера. Полностью закрыто движение для машин по Садовому и Бульварному кольцу, центральным набережным и Тверской улице. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. В Дептрансе также предупреждают, что возможны изменения и ограничения в работе центральных станций метро и МЦК.
14: О валютах.
2: Курс доллара на выходные 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
14: О погоде.
2: В Москве плюс 13, малооблачно и без осадков. В Петербурге 15 выше 0, там облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
11: Вы настроены на волну «Русского дозора», «Комсомольской правды». Итак, у нас в гостях Григорий Кубатян, спецкор «Комсомольской правды», и мы продолжаем наш разговор с ним.
5: Пока вот мы не забыли, он пришел, Гриша, не только с медалью, он принес свои книги.
10: Книг целая пачка, там книги о путешествиях, книги о войне. Да, вот последняя вышла книга «Осень добровольца», это о непосредственном моем участии в боевых действиях. Вот книга вышла уже издательство «Комсомольская правда. Русское безграничье». Это сборник репортажей из зоны военных действий, и речь идет о тех людях, которые живут там, где граница движется. И это достаточно такой протяженный мир, который начинается в районе Кинбургской косы и тянется вот до нашего приграничья Белгородского, Курского. И там везде есть жизнь, но жизнь такая на грани. Вот, собственно, об этом книга, поэтому кого интересует... темы СВО. Я думаю, что эта тема должна сейчас всех интересовать.
11: Да, тем более тут очень такой аспект вы правильно затронули. Жизнь настолько сильна, что продолжается вообще в невыносимых условиях, и мы видим, что те люди, которые решили дождаться освобождения, проводят иногда целые месяца в каких-то подвалах, выживают, чтобы только попасть домой, в Россию.
10: Ну, вот речь, это уникальный речь именно феномен. Об этом, да. Да, и ну, действительно, на той стороне очень много людей, которые ждут Россию. Конечно, им очень тяжело, им приходится иногда мимикрировать, иногда им приходится подстраиваться, иногда им

0: о чем ты говоришь и о чем мы переживаем, это близко и ему, и мне. Я в свое время с Иосифом Кобзоном тоже ездил, и потом уже после него с Кобзоном 9 раз, потом еще и были мы. Почему я вспомнил Иосифа Давыдовича Кобзона? Потому что он такой бесстрашный человек, он, несмотря на обстрелы, тогда же стреляли по Донецку очень часто и очень много. Вот, несмотря на обстрелы, он давал свои концерты иногда на улице, иногда по 2 концерта в день. Вот.
1: Ему памятник сейчас в Донецке стоит.
0: Он там и был. Памятник в Донецке, это рядом с Домом культуры юности, если я не ошибаюсь. И мы с Фотокором, с нашим Беленгориным всегда говорили: Иосиф Давыдович, давайте вот к Иосифу Кобзону туда съездим. Вот. И Володя ему говорит: вот ваш памятник, он говорит, вот когда меня не станет, это будет памятник, а пока это скульптура. Вот, вот такой вот. Ну, извините, что я тоже предался воспоминаниям. Да, Виктор, вы хотели...
2: Я хотел спросить, Григорий, как, в общем-то, сейчас и быт устроен у наших солдат, потому что война очень быстро поменяла не один, наверное, а уже несколько технологических укладов. Как это отражается? Мы знаем, что очень большая серая зона, да, и вот эти вот сейчас война – это больше, наверное, соревнования в технологиях, чем просто в наличии дивизии, в наличии артиллерии, хотя это тоже показало то, что это важно. И вот здесь вот интересный вот такой вот абсолютно непредсказуемый. Если бы кто-то сказал, как война изменится лет 5, никто бы не поверил, правильно? Как вообще справляются с этим наши бойцы? И насколько вот у них есть желание
0: и
2: побеждать? Да, и командиры, самое главное.
1: Ну, конечно, война – это всегда было тяжело. Если сравнивать с 2022 годом, война очень сильно поменялась. В небе небо очень грязное. Ну, и с нашей стороны, разумеется, очень много дронов. И даже сейчас в очередной раз наметился перелом. То есть у нас дронов стало больше, по крайней мере, то, что я слышу. И ударов достаточно много эффективных. Но для простых солдат понятно, что когда он идет на штурм, то все время приходится прислушиваться и очень часто прятаться. Дроны летят один за другим, и часто, ну, просто ты там один сбил, другой сбил, третий сбил, а потом все равно там что-то рядом да взорвется, тебя зацепит. Поэтому это очень тяжело. И психологически, во-первых, приходится все время прислушиваться. То есть ты все время, ты не можешь расслабиться, ты все время слушаешь воздух. А представляете, вот месяцами ты вот так живешь в напряжении, ты в напряжении ума, да, слуховых органов, постоянно надо прислушиваться. Это, конечно, большой стресс для организма. Ну и потом приходится зарываться в землю, что уже достаточно давно происходит. У нас есть подземные там штабы, подземные кухни, подземные кубрики, подземные церкви, склад, ну, все под землей сейчас. И туннели, разумеется, значит, которые там соединяют какие-то разные переходы. То есть иногда мне ребята говорили: мы в атаку не бежим, мы в атаку роем. Мы роем просто туннель. И часто, ну, вот бывало такое, что и противник также роет навстречу. И бывает, ты роешь, а и слышишь звук, что кто-то роет, противник роет навстречу. Где-то вы можете под землей столкнуться, вплоть до такого. Он как бы курьезно, но вот такое тоже бывает. Поэтому война стала еще и подземной войной. И это довольно тоже интересный феномен.
0: Я просто сейчас вспомнил, что мы как-то вместе с заместителем министра обороны генералом армии, героем России Евкуровым ездили на один из полигонов, и я обратил внимание, что вот эти наши полигоны, ну, которые находятся на территории, на мирной, казалось бы, они тоже по новым требованиям создаются, то есть очень много каких-то сооружений, каких-то, я думаю, что я тайн никаких не раскрою, обустраиваются под землей. И, в общем-то, солдаты, когда проходят вот обучение, они, в общем, ну, получают квалификацию такой подземной войны. Это новая тема, да? Воздух, значит, то все время говорили о том, что вот в воздухе война, война дронов, а теперь вот ты открыл новую тему, но мы надеемся, что прочитаем твои публикации. Может быть,

0: подробные, да, вот о том, что война не только на небе, но и под землей. Да, Виктор?
1: Да, хотел спросить, Григорий, много путешествовали по Африке, и были у вас тоже приключения, и вот хотелось бы спросить, как предыдущий такой вот опыт этих приключений, путешествий по Африке, сейчас можно наложить на то, что происходит в зоне боевых действий, насколько есть параллели, где-то что-то вам пригодилось из предыдущего опыта?
2: Наверное, можно наложить. В целом путешествия, они приучают к аскетичному образу жизни. Ну, то есть тащишь минимум с собой рюкзак, что там, каремат, спальный мешок и какой-то минимум еды. В целом в армии ведь так же, что на себе несешь, что и твое. Ну, может быть, в армии приходится таскать больше, потому что ты несешь не только средства, чтобы обеспечить свой быт, но еще и боекомплект, автомат, пулемет, бронежилет, ну, в общем, там какие-нибудь гранаты, там, гранатомет. Ну, ты очень много железа тащишь. То есть это, может быть, можно сравнить не столько с путешествием, сколько вот с альпинизмом, да, когда ползешь на гору и тащишь еще всевозможное железо с собой, и у тебя рюкзак там 40, а то и 50 кило.
0: Очень хороший вопрос, очень хороший ответ, хорошая тема. Я предлагаю коллеге сделать сейчас еще один небольшой перерыв, и я могу сразу сказать, что вот в третьей части мы... Третья часть у нас будет, да?
1: Четвертая.
0: А, четвертая уже часть. Вот. Но мы... Что-то я забыл. Вот, мы поговорим о том, что вот Виктора Бута и Григория Кубатяна роднит не только Африка, не только общие какие-то моменты в биографии, но и то, что вы в завершающейся предвыборной кампании были в гуще событий. Вот, Виктор Бут выступал в качестве кандидата, да, в депутаты, а в одной из партий, которую мы никогда не рекламировали. А Григорий Кубатян тоже был внутри, он взял отпуск и уехал на выборы. Итак, пожалуйста, не переключайтесь, будет еще острее, будет еще интереснее.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
5: Сказано реклама.
6: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: Продолжает «Русский дозор» свое вещание на частотах радиостанций «Комсомольской правды» по всей нашей стране.
0: Итак, я обещал, что мы затронем тему выборов. Мне бы интересно было бы узнать, где Виктор Бут еще побывал, кроме Пермского края, Читы, Крыма и других городов, и как у Григория Кубатьяна тоже сложилась судьба как участника предвыборной кампании. Ну, с кого начнем?
1: Давайте с нашего, с Григория.
0: С Григория, да? Григорий, давай, колись. Где ты был? Ну, я... Вместе со «Справедливой Россией». Ничего, я могу теперь уже? Выборы закончились? Карты все раскрыть?
2: Я кратко расскажу. Меня пригласили участвовать в выборах. Я сам себя не очень видел в качестве депутата, но вот в партии решили попробовать.
0: А у нас бесцензурное радио. Ты был там в качестве паровоза?
2: Надо тогда пояснить нашим слушателям, что это значит.
9: Мы составляли список на выборах, называется паровоз.
0: Ну, объясни.
2: Ну, все партии так или иначе зовут в свои ряды людей известных, медийных. Почему вот в одной известной партии было такое большое количество артистов, спортсменов, космонавтов, то есть людей, которые на слуху? Человеку проще проголосовать за того, кого он знает. А проблема выборов, как правило, выборов, особенно в Думу, с президентскими чуть проще, но когда речь идет о выборах в Думу, люди приходят на избирательный участок, и они вообще никого не знают. Для них это все абсолютно новые, незнакомые лица. Они могут руководствоваться только внешним видом человека, как он сфотографирован, ну, как условно говоря, жулик, не жулик, а похож, не похож на жулика. Вот, то есть по какой-то физиогномике. Или по вот этим тем кратким строчкам биографии, потому что полную биографию зачастую даже никто
0: извини,
2: и не читает.
0: Извини, а ты с медалью участвовал или нет? С книгами своими?
2: Да нет, конечно, там какие медали, там даже... И если говорить про Петербург, я-то сам родился в Петербурге, всю жизнь там прожил, но последние 3 года из-за того, что я сейчас работаю в федеральной «Комсомольской правде», я живу в Москве и прописался тоже в Москве. Соответственно, во всех бюллетенях меня прописали место жительства Москва, что для Петербурга это фактически, да, это клеймо. То есть, ну, понятно, что там эти москвичи о нас знают, вот, понаедут и начнут там свое. Поэтому, конечно, одна эта строчка уже довольно сильно мои шансы подточила на выборах. И в целом проблемы людей, которые приходят голосовать, ну, они не знают кандидатов. А у кандидатов не так много возможностей познакомиться с избирателями. Потому что, чтобы познакомиться, это надо вкладывать очень много ресурсов, в том числе материальных, но не только времени. Это же надо организовать эти встречи.
9: Собрать.
2: Да, собрать. А ведь перед выборами очень многие организации, где можно было бы это собрать, да, какие-нибудь там школы, библиотеки, какие-то учреждения, они опасаются, а как бы не собрать что-то, за что потом прилетит по голове? Как бы, значит, там чего не вышло, все-таки выборы, и все находятся, значит, в напряженном состоянии. Поэтому не так просто это все вообще собирать. И чаще всего, конечно, побеждает просто тот, кого уже знают. Вот избиратель. Ну, вот на нашем участке победил Виталий Милонов, он уже давно в политике.
0: Так вот кто
2: он
0: был
2: заметный.
0: Твоим конкурентом.
2: Да, он яркий, он, значит, яркий в буквальном смысле.
0: Ну, я бы за Кубатьяна голосовал бы.
2: Ну, вот кто-то за меня проголосовал тоже, спасибо им. Но победил единорос, как и на многих других участках тоже. То есть,
9: Одномандатный был участок?
2: Одномандатный, да.
0: А у Виктора какие были ощущения? Ну, мы частично следили как-то вот да, за вашим передвижением. Это просто... Значит, такое ощущение, что вы прям, значит, дома не жили, и Алла Юрьевна, ваша супруга, которая почти 15 лет вас ждала из тюрьмы, где вы были по надуманному, сфабрикованному делу, находились в американской тюрьме. Вот такое ощущение, что вы прям, ваш дом был там, где вы встречались с избирателями, да?
1: Да, почти 2 месяца, в общем-то, не разбирал чемоданов, поэтому одна поездка, другая поездка.
0: И вы даже в нашем «Русском дозоре» участвуете дистанционно. Я один сижу здесь, да. А Виктор Анатольевич – либо Крым, либо Забайкалье, либо Самара,
1: Ростовская,
0: либо Питер.
1: Область, да, Кубань, то есть объехали Рязань, Ярославль. Вывод какой? На самом деле, несмотря на то, что сам период кампании такой вот очень непродолжительный, но, наверное, это тоже есть в этом своя мудрость, чтобы не растягивать это, как в Штатах, на полгода или вообще на год, когда всех уже просто из всех углов, из всех утюгов – это предвыборная кампания, лозунги – проведения, и чтобы не накопилось усталости. С другой стороны, Григорий прав, иногда не хватило просто времени для организации, ресурсов, это тоже, в общем-то, собрать всех, объяснить, и только в личном общении можно донести до людей. И вообще уникальная ситуация в России, мы действительно обладаем такой системой, где любой избиратель, который пришел, может и имеет очень хороший выбор. И спектр партий, в общем-то, участвовало 10 партий. У каждой своя программа. Каждый предлагали свои способы решения тех или иных проблем, с какими мы сталкиваемся. Но самое интересное, что меня вот здесь поразило, что, наверное, у всех 10 партий было одно желание победить, было одно желание поддержать все решения нашего верховного главнокомандующего. Да? Ну, а, наверное, в спорах всегда рождается истина. Я считаю, что это успех, что в таких условиях проведены на таком хорошем уровне выборы, они не были сорваны, несмотря на все попытки, они состоялись, народ проголосовал, и это, наверное, это такой звоночек всем нашим врагам, что вместо того, чтобы, создав нам проблему, вы думали, что мы будем выходить и требовать каких-то изменений немедленно, наш народ пошел к урнам и отдал свой голос именно за ту партию, на которую каждый гражданин, обладающий правом голоса, считает, было бы наиболее рационально.
0: Ну, а теперь я предлагаю еще одну тему. Она связана с визитом председателя КНР в Соединенные Штаты. Это такое, ну, если говорить о сегодняшней ситуации, очень важное мировое событие. И я попросил прокомментировать эти моменты, как я его называю, дядюшка Зю. Это Геннадий Андреевич Зюганов, он знаком и с председателем КНР, когда он еще не был председателем. Очень короткий синхрон, была у меня с ним большая беседа, очень короткий синхрон сейчас в эфире «Русского дозора», лидер Компартии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов.
10: Да. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, помощник Зюганова.
11: Привет, выдающийся помощник.
10: Спасибо огромное. Рад вас слышать. Председатель КНР прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Его лично встретил у трапа товарищ Трамп, скажем так. И визит исторический. Пожалуйста, как это повлияет?
11: Он на товарища, во-первых, не тянет.
10: Хорошо.
11: Сейчас идет сессия, высокая неделя. Я послушал и посмотрел выступление Трампа. Он там вместо 20 минут выступал, 2 регламента сел, гораздо больше. Но там отношениям с Китаем и Россией уделено особое внимание. И не случайно, потому что в этом треугольнике будут вращаться главные события мировой политики в 21 веке.
0: Ну вот то мнение Геннадия Андреевича Зюганова по поводу поездки председателя КНР в Вашингтон. И мы с вами расстаемся до следующей пятницы. Пожалуйста, не забывайте о том, что «Русский дозор» Бута и Гамова выходит по пятницам в 20:00. Берегите себя, потеплее одевайтесь, на улице похолодало. Пока!
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов

0: «Дай 5». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ «Школы фонда Потанина».
1: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
2: Дай 5. Меня зовут Щербакова Татьяна, я выпускник магистратуры МГИМО и волонтер школы фонда 2026.
3: Незабываемая неделя, которую мы провели на острове Орехон в сердце Прибайкальского национального парка. Парк был создан еще в 1986 году и растянулся почти на 470 километров вдоль всего западного побережья Байкала, а вместе с Орехоном входит в пятерку крупнейших нацпарков страны. Песчаные дюны здесь соседствуют с реликтовыми соснами, мраморные скалы со степью и тайгой. А среди всего этого разнообразия живут растения-эндемики, которых больше нигде в мире не встретишь. Что мы только не делали за эту неделю в Прибайкальском. Мы были настоящими экозатейниками, придумывали и проводили экологические игры для туристов и местных жителей, квизы, викторины о краснокнижных растениях. Долгие часы мы провели за созданием просветительских игр для тех, кто хочет проверить и дополнить свои знания о культуре, истории, флоре и фауне Прибайкалья. Несколько дней мы скрупулезно опрашивали жителей и гостей острова. Это был небольшой, но очень важный вклад в грантовую заявку Прибайкальского национального парка. Нам было важно получить данные осведомленности людей об эндемиках Орехона. Некоторые ответы нас порадовали, а некоторые удивили. Конечно, мы не забывали про работу руками. Красили и убирали туристические стоянки, собирали мусор на пляже и в лесу. Мешков набралось немало, но результат того стоил. А в свободное время мы и сами превращались в туристов, катались на сапах на закате прямо по Байкалу и исследовали поселок Хужир на велосипедах. Приезжайте знакомиться с загадочным островом Орехон и Байкалом.
0: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ «Школы фонда Потанина». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о ритуалах перед соревнованиями.
5: У меня всегда в олимпийке моей в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили за сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну, и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня. А с утра я складывала все вещи, и он был последним.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: о политике.
7: Россия считает, что на переговорах с США в Анкоридже стороны достигли договоренности. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Москва готова вернуться к ним. При этом слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Европа похоронила Анкоридж и вернула США на свою сторону, Лавров счел некорректными. По его словам, принимать решение по этому вопросу будет Белый дом. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске в августе 2025 года. Стороны, среди прочего, обсуждали заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях. Взамен Украина должна была вывести войска с территории Донбасса, а США признать новые границы России. О подписании соглашений, фиксирующих эти предложения, по итогам встречи не сообщалось. Летом этого года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина на такие условия не согласилась, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию. Спасатели до сих пор не могут попасть на рыболовное судно «Триумфа», которое загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Оно продолжает гореть, высадиться на него и отбуксировать сейчас нельзя, сообщили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Рядом с «Триумфом» находится судно-спасатель «Суворовец». Его экипаж дожидается окончания горения. Моряки также осматривают территорию в поисках четырех человек, которые при пожаре пропали без вести. К поискам привлекают и проходящий мимо водный транспорт. Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка. На борту было 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них. Четырех человек госпитализировали, двух в тяжелом состоянии.
0: О происшествии.
7: При обрушении жилого дома в центре Афин погибли 6 человек. Их тела уже достали спасатели. Среди погибших пожилая пара. Она жила в одной из квартир, и 4 туриста из США, которые остановились в другой. Туристы должны были вылетать из Афин в день происшествия 25 сентября, пишет Рейтер. Министр по делам защиты граждан Греции сообщил, что причиной взрыва могла послужить утечка газа. Уничтоженное здание находилось в районе Плака, неподалеку от Акрополя и храма Зевса. Повреждения получили близлежащие дома, магазины, автомобили, а обломки и битое стекло разлетелись на расстоянии до 3 кварталов, пишет агентство. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
9: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и Александр Коц. Пока тоже из большой командировки, Саш, да, можем, наверное, сказать, как мы и говорили. Где ты в прошлой программе, Саша, рассказывал как раз о Донецкой Народной Республике и о том, что удалось доехать вот прям до Днепропетровщины. Мне кажется, новые подробности тоже будут интересны. Но предлагаю начать с главных внутриполитических событий, которые, конечно, главные и для, как говорят, новых, ну, давай скажем, до наших родных исторических регионов. Первые выборы в Государственную Думу, первые, вот, где смогли проголосовать вновь прибывшие граждане Российской Федерации, наши новые сограждане официально, а так-то, конечно, наши люди давнишние уже. Как проходило там? Все-таки уже процедура-то отточенная, сами выборы были не первые, но вот, к сожалению, мы слышали о Луганщине, например, где противник пытался дронами сорвать голосование, но как-то так вышло, что у Центра избиркома в рукаве оказался не просто запасной рояль, да, а кучу запасных вариантов, начиная от генераторов, заканчивая запасными помещениями.
10: Ну да, я эти дни, выборные дни провел в Запорожской области. Вообще, если мы говорим о нашей группировке военной, то она проголосовала, конечно, досрочно, потому что все это было сделано в целях безопасности, ну и, конечно, на передовые позиции сложно добраться. Тут некоторые урны до них доезжали там в течение недели, потому что было противодействие со стороны противника на наших логистических артериях, соответственно, вместе с боеприпасами, вместе с продовольствием на передовые позиции доставляли и урны для голосования, и у бойцов по всей зоне СВО была возможность свой голос за того или иного кандидата, за ту или иную партию отдать. Очень много регионов, участков было также в предварительном голосовании и для гражданских. Это и Донецкая Народная Республика, и Запорожье, и Херсонская область. Ну, потому что ситуация в некоторых районах этих регионов, российских регионов, такова, что там просто опасно проводить традиционное голосование, и большая часть, допустим, Запорожья проголосовала досрочно, потому что очень много населенных пунктов находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, либо находится в зоне действия беспилотников противника, хотя зона действия беспилотников противника сегодня вообще такое растянутое понятие, но, по крайней мере, где действительно смертельно опасно собирать людей в одном месте, там все проголосовали досрочно. Я вот в первый день голосования оказался в Бердянске, оказался в величественном здании Азовского педагогического университета, такой красный кирпич, такие крепостные стены, башни по бокам, монументальное здание. В позапрошлом веке это была мужская гимназия, из нее, например, выпускался один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, русский морской офицер Петр Шмидт, тот самый красный лейтенант Петр Шмидт. Сегодня этот единственный вуз города носит имя одной из первых женщин-героев Советского Союза, Полины Осипенко, собственно, о чем говорит там мемориальная доска прямо на входе, потому что легендарная летчица из этих краев. Она получила, если не ошибаюсь, звание героя в 1938 году. К сожалению, рано погибла, еще до начала Великой Отечественной войны в 1939 году. Студенты этого вуза, они все практически разъехались по домам голосовать в своих районах, а в университете были развернуты два участка, две участковые избирательные комиссии, в которую, собственно, вошли местные преподаватели из прошлого украинского, да, состава. Осталось только 12 учителей, но они такие настоящие патриоты, влюбленные в свой край, в свою историю, настоящую историю. Да, меня там первым делом повели в музей, долго извиняюсь, что света нет. А света нет в Бердянске, так, на секундочку, уже более 50 дней. Но во всем городе нет. Но это как бы не помешало открыть вовремя все участковые комиссии. Электричество обеспечивали за счет бензиновых генераторов. Очереди у участков начинались еще с 8 утра, даже раньше. В основном это были пожилые люди. Но это вот такая традиция. Они должны быть первыми, они там должны показывать всем пример. В общем, к полудню уже вот в университетском фойе уже было не протолкнуться от избирателей, и очень строго было по безопасности. То есть там полиция на входе, пропускали только по спискам, меня тоже даже сразу не пустили, хотя я был членом мониторинговой группы Совета по правам человека, но пришлось делать звонок там в каком-то большом начальстве, только после этого меня пропустили. Вот, вообще, на самом деле, для исторических наших регионов это выборы особенные, потому что они по факту заканчивают процесс реинтеграции вот этих новых территорий, четырех регионов в Российскую Федерацию. То есть они полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в Нижней Палате Парламента, потому что до этих выборов в Госдуме представителей от Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья не было. У нас были представители в Верхней Палате Парламента, в Сенате, да, по-моему, по два представителя от всех этих четырех регионов, а вот в Госдуме пока не было. И, конечно, противник понимал, да, всю трепетность этого исторического момента, конечно, пытался повлиять на выбор людей через, не знаю, через беспилотный вот этот террор на трассах. А на трассах, ну, на трассе Новороссия, к сожалению, до сих пор хорнеты жгут гражданские фуры, в основном грузовой транспорт. Меньше, конечно, чем это было в июне, это сейчас выражено, но, тем не менее, к сожалению, опасность остается. Я вот несколько дней, 5 дней ездил по трассе Новороссия, Мелитополь, выше туда, в сторону Токмака, в сторону Геническа. Ну вот каждый день какая-то новая фура горящая стояла на дороге, но при этом поток машин все равно не иссякает. Ну то есть фуры идут прям колоннами. То есть это не оборвало вот эту опасность, не оборвало нашу логистику в сухопутном коридоре в Крым. Через вбросы в соцсетях пытались повлиять на выбор, потому что там запугивали избирателей о том, что всех мужчин прямо чуть ли не от урны за руку возьмут и насильно мобилизуют в российскую армию, да, и сразу без подготовки, естественно, бросят на передок. Через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса, потому что, к сожалению, не обошлось без потерь, и эти удары нельзя назвать случайными. Вот 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское, это Токмакский муниципальный округ Запорожья, и в этом доме погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Она работала в избирательной системе российской с 22 года, участвовала в организации референдума, да, вхождении новых регионов в состав Российской Федерации, участвовала в подготовке выборов президента России в 24 году, готовила эти выборы в Госдуму. Вот, к сожалению, погибла. Президент посмертно наградил ее орденом мужества. В ночь на 17 сентября дрон влетел в дом в Михайловском районе Запорожья и в больницу увезли с ранениями председателя еще одного избирательного участка Викторию Максимову, ее мужа тоже с ранениями увезли. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, слава богу, не понадобилась госпитализация, но вот вся вина Виктории Максимовой была в том, что она работала документоведом в администрации в местной, да, до этого работала кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, она выдавала первые пособия жителям поселка, а за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора. Но вот Владимир Владимирович перед выборами, помните, это обращение его, он сказал, что никому не удастся расколоть и запугать нас, да, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Я вот ехал по этой дымящей трассе Новороссия из Бердянска в Мелитополь и думал о том, что тут слова президента, слова верховного главнокомандующего звучат, наверное, особенно, но даже не символично, а значимо, потому что даже поездка на 100 километров вот между этими двумя городами для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона, это уже, ну, такой рутинный героизм, да, потому что каждый из членов избирательных комиссий сегодня здесь вот в этих регионах совершает, ну, будничный подвиг, да, он в буквальном смысле рискует своей жизнью. Как и каждый, на самом деле, избиратель, который в этот день пошел на участки, назло врагам, да, вот мне что говорили на участках, не дождутся, да, наши сограждане говорили мне на участках Мелитополя, и было понятно, о чем говорят эти люди вот в Мелитополе, в котором электричества нет с мая месяца, да, и ВСУшники кошмарят подъезды американскими дронами к этому городу. Я видел точно таких же людей, которые в Белгороде под ракетными обстрелами шли голосовать за президента в 24-м году. Шли выбирать назло врагу, который пытался заставить их сидеть по подвалам и даже не задумываться о своем волеизъявлении. Вот своим голосом сегодня жители исторических территорий отвечают на украинский террор и цементируют, по сути, тот исторический выбор, который они сделали в 22-м году.
9: Саша, сейчас небольшая пауза и сразу продолжим.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано рекламно. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
11: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасная недалёка. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем. И вот интересно у Александра в телеграм-канале. Россия выбрала боевую думу. Вот так Саша озаглавил ситуацию. И такой приложен интересный коллаж, где наш боец вот с передовой практически перешагивает на столичную улицу перед Государственной Думой вот из такой разбитой проселочной дороги в московскую спокойную жизнь. И действительно, да, специальная военная операция продолжается, и выборы, в том числе вот на наших исторических родных территориях, они были в контексте всего происходящего. Почему боевая дума?
3: Потому что в ней появилось много новых лиц, которые непосредственно связаны с защитой государства на линии боевого соприкосновения. Я очень рад за своего близкого друга Андрея Владимировича Козлова, полковника, Героя России, кавалера 3 орденов мужества и 2 медалей за отвагу. Это только боевые, я перечисляю его награды. Он был гостем недавнего эфира со мной, рассказывал про свое боевое прошлое, и мы тогда не затрагивали тему его политического будущего, потому что не позволял делать это закон, но сегодня вот я рад, что могу поздравить его с избранием от одного из округов Калининградской области, сложной области, да, боевой области. И мне очень радостно, что этот регион сложный и в будущем наверняка нисходящий с новостных лент, вот такой достойный человек. Явка на выборах была высокая, да, 59%. Это не самая высокая за всю историю российских выборов, но это выше, чем в 2016 и в 2021 году. И мне кажется, что там, абстрагировавшись от партийных процентов, да, кто сколько там завоевал, все-таки эта цифра очень важная, потому что год, вот как последний год перед выборами, ну вот если положа руку на сердце, он не из тех, за которые власть там хотят обнять, поцеловать, погладить по голове. Мы помним, что у нас было большое количество каких-то неуместных, неумных высказываний со стороны отдельных народных депутатов. У нас были непопулярные решения, у нас были ограничения, запреты, да, телеграм, там, я не знаю, интернет и прочее. Эти решения, они были вынуждены, да, необходимо вынуждены, но они неприятные, и люди мгновенно чувствовали их на себе, и, казалось бы, какой резон этим людям сегодня идти на участки, да, наоборот, как бы вот могли бы в протест вообще сидеть дома и прокатить власть с выборами. Нет, они пошли. И тут главное, чтобы те, кому надо, не ошиблись с выводом, потому что из вот этой высокой явки можно очень удобно для себя вычитать, что народ стерпит все, да, электорат все стерпит, все проглотит. Это не так. Люди пошли не потому, что им как бы нравится или все равно, да, что там понапринимали в последний год. Они пошли потому, что понимают, в какое время живут. Ну, вот у меня такое личное ощущение внутреннее. Большая часть общества отдает себе отчет, что вот в такой сложный период, в котором мы живем, не бывает каких-то легких, простых решений, а бывают трудные и очень трудные, да, выбор между плохим и очень плохим. И люди это различают куда лучше, чем принято считать в некоторых кабинетах. По сути, явка и это голосование – это такой кредит доверия, который россияне выдали власти и выдали под конкретных людей, потому что это выборы военного времени, и в бюллетенях стояли фамилии тех, кто пришел в политику не из там, какого-то аппарата правительства, не из регионального заксобрания, не из муниципалитета, не из бизнеса, да, они пришли с передка, с передовых позиций. ЦИК вообще на эти выборы в Госдуму зарегистрировал кандидатами 186 участников специальной военной операции, и только по предварительным данным и только «Единой России» от ее партии мандаты получают 49 из вот этих 186 человек, причем 18 прошли программу «Россия – страна возможностей», программа «Время героев». Это и Владислав Головин, да, все мы его знаем по позывному «Струна», все мы его знаем по красному рюкзаку в Мариуполе, офицер 810-й бригады Черноморского флота, ныне он является начальником главного штаба юнармии, парень из Кирова, если не ошибаюсь, и потерял ногу в Мариуполе, герой России в 25 лет, и он вообще шел по федеральному списку в первой пятерке вместе с Сергеем Лавровым, вместе с Собяниным, с Львовой Беловой, с моим кумом Женей Поддубным. Или там взять Эдуард Козынов, да, герой России, герой Донецкой Народной Республики, выпускник первого потока программы «Время героев», командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, контузия, множественные ранения от кул осколочных. Он отказался, я помню, в бою, получив кучу ранений от эвакуации, оставался со своей ротой, отбивал наступление врага. Вот, собственно, он выиграл в Москве Тушинский одномандатный округ, тоже можно его поздравить. Балдан Цыдыпов, тоже герой России. Сегодня он руководит патриотическим направлением в обществе знаний. Это такая значимая, серьезная должность. То есть он состоялся на фронте в 22-м году, получил звание Героя России, да, командир мотострелкового взвода. Небольшой такой командир, но тем не менее низшее звено, но без него никуда. Это 5-я танковая бригада, и он 30 марта 22 года в самом начале специальной военной операции под Киевом попал в засаду, и, собственно, он свои БМП просто прикрывал свое подразделение. И пока он это делал, там отошли 150 человек. То есть он вел огонь, пока боекомплект был, потом выбрался из машины, держал атаку один со стрелковым оружием. Когда наши подошли, он уже без сознания был. Потом 26 операций, 23 года парню, да. Сейчас он проходит по дальневосточной группе списка «Единая Россия» от Забайкалья до Чукотки. И все эти люди, как правильно сказать, все они имеют моральное право говорить о том, о чем большинство депутатов не имеют ни малейшего представления. Это не значит, что, там, не знаю, артисты или спортсмены, они хуже. Нет, они тоже работали на благо Родины, просто это люди из другого мира. А нынешнему времени, нашему сложному военному времени, нужны те, кто знает, уж извините за патетику, запах пороховых газов и умеет молниеносно ориентироваться в самых экстремальных условиях, будь то, я не знаю, лесополки под Работино, или хитросплетение различных там законодательных инициатив. Путин, кстати, об этом говорил в послании 24 года в феврале о том, что подлинная элита – это те, кто служит России, это труженики и воины, которые делом доказали преданность своей стране. Вот тогда многие покивали, решили, что это такая красивая фраза для трибуны. Вот через 2,5 года эта красивая фраза превращается на наших глазах в состав Нижней палаты парламента. Президент тогда тоже про них сказал, что они не отступят, не подведут, не продадут, не предадут. Вот теперь это придется доказывать уже не в окопах, а в думских комитетах, в думских кабинетах. Это действительно будет такая боевая дума, потому что и период, который достался, вряд ли окажется мирным. У меня тут нет никаких иллюзий по поводу ближайших лет. Это не значит, что у нас СВО будет длиться годами. Это значит, что будет период конфронтационный и экзистенциальный, если хотите. Мы будем бороться за свое существование, чтобы там не говорили какие-нибудь переговорщики, дипломаты и прочее, прочее. И именно в этот период как раз и нужны люди, которые не боятся ответственности, потому что они уже брали на себя и несли на себе ответственность куда более серьезную, ответственность за жизни людей и ответственность, ну, еще раз простите меня за пафос, за будущее страны, но это действительно так. Дальше, конечно, им будет трудно, потому что фронт и здание на Охотном ряду – это абсолютно разные среды. На фронте решения принимаются за секунды, здесь закон надо продавливать месяцами, искать какие-то компромиссы и прочее, прочее. Понятно, что кто-то обожжется о бюрократию, кто-то, может быть, даже разочаруется, кто-то, не знаю, откатается, станет просто обычным депутатом, но если хотя бы половина сохранит привычку отвечать за свои слова, мне кажется, наша Дума изменится сильнее, чем от любой реформы, поэтому хочется пожелать этим настоящим героям, мужчинам удачи, работа неблагодарная, но от вас всех ждут перемен, ждут перемены те, кто голосовал за вас на участке, и те, кто стоит сейчас на позициях, как еще совсем недавно стояли и вы, Игорь.
2: Да, вот мы начали с голосования на линии соприкосновения, а там события развиваются стремительно. Особенно интересно, что происходит в Харьковской области. В каком-то смысле неожиданно этот регион ворвался вновь в информационную повестку. Предлагаю с этого начать уже сразу после новостей.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Антон Гришанов о возможном создании американской военной базы в Польше.
7: Польша – серьезная борьба между Навроцким и Туском. И, соответственно, администрация Трампа делает ставку на Навроцкого. Они пытаются усилить позиции Навроцкого и партии «Право и справедливость» через демонстрацию того, что они готовы пойти на соответствующее взаимодействие. Если помните первый срок Трампа, там активно шла работа с этой партией, с ее лидером Качинским, со стороны Вашингтона. Аналогичным образом обещание открыть дополнительные военные объекты, названные в честь Трампа и так далее. Но, в принципе, пока это не привело к тому, что Польша превратилась в такую грандиозную страну, военную базу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
8: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль рассказал, что провел свою первую встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым по просьбе иностранных коллег. По его словам, этот диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Очевидно, что между нашими правительствами существуют принципиальные категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить. Во времена холодной войны диалог сохранялся всегда, сказал Вадефуль. Также он добавил, что разговор прошел интенсивно. На вопрос о том, продолжатся ли контакты с Москвой на регулярной основе, он добавил, что это будет зависеть от российской стороны. Если Россия готова к конструктивному диалогу и если Россия готова прекратить свою войну против Украины, тогда, безусловно, можно будет говорить. Конец цитаты. Встреча Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года, когда Лавров встречался с Анналеной Бербок, занимавшей тогда должность главы МИДа. Вчерашняя встреча длилась около 20 минут. Российский дипломат невысоко оценил разговор. По его словам, ничего нового Вадефуль не представил. Лавров оценил встречу как попытку ФРГ предложить России пойти на уступки. Во время работы над проектом международного документа по регулированию автономного оружия делегаты от России и США исключили ключевые ограничения на работу военного искусственного интеллекта. Это пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники и документы. По этим данным, делегаты вычеркнули из текста требования о том, что системы должны работать предсказуемо и надежно, а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ вооружений. Также по данным издания из проекта убрали требования, согласно которым перед атакой человек обязан перепроверять цели, выбранные алгоритмами. Команды Москвы и Вашингтона состояли примерно из 10 юристов с каждой стороны. Это почти в два раза больше, чем у любого другого государства на переговорах. Обсуждения проходили при выключенных камерах ООН и без присутствия наблюдателей от общественных организаций, уточняет газета. В российском МИДе, Госдепартаменте США и ООН не ответили на запросы газеты о комментариях.
9: О спорте.
8: Российские боксеры вернулись на родину после триумфального чемпионата Европы. Болельщики встречали их в московском аэропорту Внуково. Спортсмены дождались возможности выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Сборная России по боксу заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы. Он завершился 25 сентября в Софии. Граника Борисенкова, служба информации.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня из командировки. Вот вначале коротко рассказал, что успел побывать и в Запорожской области, и в целом поездить, да, посмотреть ситуацию. Но вот Харьковщина... пока, наверное, еще, которую мы называем буферной зоной, там, видимо, как пойдет, события развиваются стремительно. Какая обстановка там, куда продвигаемся, какие перспективы? Вот неделя прошла, да, 7 дней назад мы тоже говорили о стремительном развитии этого котла. Как и что сейчас?
3: Ну, в Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпат и обсуждать со своими командирами, как вытаскивать из окружения подразделения на северо-востоке Харьковской области. Речь о котле между Волчанском и Великим Бурлуком. Мы в прошлой передаче констатировали, что оно состояло. Неделю не виделись. Вот это кольцо окружения, оно сжималось внутрь и расширялось наружу. То есть становилась вот эта вот зона вокруг окружения более основательная. Замкнули этот котел в первую неделю сентября, соединившись севернее Приколотного. Там перерубили горловину беспрецедентным 15-километровым броском от Бакшеевки до Должанки. Внутри там почти 400 квадратных километров, без малого 3 десятка населенных пунктов. Ну, по последним данным, 1700 захисников, но я думаю, что меньше. Этот мешок держат дроны, артиллерия, ну и опорники, которые уже успели мы оформить на выходах из этого котла. Держат крепко. Штаб 159-й бригады пытался оттуда выскочить еще 31 августа на трех броневиках. Ничего у них не получилось. Все три машины сгорели вместе с пассажирами. Потом была попытка прорыва из Нефедовки на машине «Сенатор». все там легли. Была попытка двух пеших групп в районе Черного вырваться из окружения. Пришлось им возвращаться, но только уже вдвое меньшим числом. Вот в минувший понедельник наши сорвали три попытки наоборот протолкнуть внутрь подкрепление из Великого Бурлука. Ну, тоже все как закончилось плачевно для украинцев. Снабжение сейчас у них внутри идет исключительно по воздуху, тяжелыми гексокоптерами. Ну, такой воздушный мост – это хрупкая соломинка,

свыше 600 человек, ну, то есть вот 1700 минус 600, сколько там может оставаться. На этой неделе, кстати, Министерство обороны сообщило о том, что оформило еще один кипящий котел, группировка войск «Центр», замкнула окружение Добропольского узла, пошла дальше на Александровку. В этом мешке, по данным российского Минобороны, оказались части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии, плюс 425-й штурмовой полк «Скала». Сейчас вот их всех перемалывают уже в городской застройке. Я несколько дней подряд работал с нашими беспилотчиками как раз на этом направлении. Там, ну, я не скажу, что окружение там физическое, окружение оперативное. Что значит оперативное? Это значит, что мы полностью контролируем логистику противника, лишив его маршрутов снабжения. Это вот такая война. Главная дорога из города, которая ведет на запад под нашим огневым присмотром прицельным, выезд на Светогоровку тоже, соответственно, ну, пехотной цепи вокруг города, конечно, нет, и в нынешней войне ее при таких котлах просто не бывает. Сплошную стену сейчас заменяют стены дронов, да, стены дронов, артиллерия, постоянное наблюдение с воздуха, глаза разведки, и как бы от этого, от того, что цепи пехотной вокруг нет, ВСУ, вот, поверьте мне, не легче. Снабжение на нуле, каждая машина на выезде живет ровно до первого дрона «Камикадзе», и никаких перспектив, да, таких радужных. К Доброполю мы подбирались с двух сторон. Сначала наши вгрызлись в южную промзону этого населенного пункта, сидели там как заноза, которую не мог противник вытащить. Потом образовали второй плацдарм на севере со стороны населенного пункта Анновка. Ну, это такой дачный, что ли, спутник, который частным сектором прирастает практически к городу. И вот эти две точки опоры и, собственно, решили дело. Доброполье – это центр шахтерской агломерации, это терриконы, это промзоны, это бетон, который так и напрашивается, да, в качестве опорника. И через этот город в 30 километрах севернее уже нашего Красноармейска идет трасса на Краматорск. По этой трассе через Доброполье, собственно, кормился весь северный Донбасс противника. Я, естественно, имею в виду не населенные пункты, а группировку противника. То, что там сейчас заблокирован 425-й полк «Скала», тоже очень показательно, потому что его подавали как некую элиту на медийной витрине, да, ВСУ, а по итогу его гоняли по самым дырявым местам, как пожарную команду. В итоге вот они сами оказались в горящем доме. Подразделения Нацгвардии в пехотных городских боях тоже ни о чем хорошем не говорит. Вообще это армейская функция, а не нацгвардейская. А здесь как бы мы постепенно давим не только в самом Доброполе, которое сейчас окружено, мы подбираемся к окраинам Дружковки, мы зачищаем Алексеева Дружковку, то есть тот самый пояс крепостей вскрыт с юга. Доброполье для вот этого пояса крепостей было, ну, такой западной калиткой, да, когда Доброполье полностью падет, снабжение вот всей этой агломерации останется только на северных артериях, при этом вот Нина Борисовна сказала, что мы идем на Александровку. Александровка – это крюк еще дальше, это на северо-запад, на Барвенково, в обход Славянска с тыла, и я рискну предположить, что именно там противник будет строить свою новую на линию обороны. Темп нашего наступления, мне кажется, ну вот это неминуемо упрется не столько противника, сколько в собственный подвоз, в эвакуацию под дронами. Сейчас распутится, начнется, она тоже будет набивать цену каждому километру. Наверняка противник будет организовывать фланговые удары. Вот, я думаю, что мы по этим контратакам увидим, что там у него с резервами. Еще начинается, кстати, время туманов, а туманы в этом сезоне воюют на нашей стороне пока. Кстати, вот я побывал еще на Ореховском направлении. Министерство обороны сейчас подтверждает бои в центральных кварталах. Группировка «Днепр» дерется на северной и западной окраинах города, то есть какой-то стройной обороны внутри
Орех

0: Больше нет. Есть какие-то очаги, которые постепенно добивают по одному. Я думаю, что ну, точно до конца осени мы вопрос с Ореховым закроем, но я думаю, что раньше конца осени, намного раньше конца осени мы это сделаем. Орехов – это город, который стоит на трассе 08 в 60, по-моему, километрах от Запорожья, от города Запорожья. И все снабжение западно-запорожского участка висело как раз на этом городе. То есть и Каменское направление в сторону Каховского водохранилища, и в сторону Гуляйполя, связующее звено было в Орехове. Вот эту пробку, да, в узком горлышке расшатывали медленно, но методично. Сначала с юга через Новоданиловку и Малую Токмачку, потом с севера через Новопавловку, Новоандреевку. И, по сути, дорога на Запорожье сейчас, ну, тир без всякого преувеличения. Рокада вдоль верхней Терсы отрезана раньше, теперь подкрепление Киев гоняет полями между вот этими трассами. Мост между Ореховым и Преображенкой взорван. Сейчас пытаются в Преображенку отходить из Орехова подразделения украинские. И, ну, мы еще ничего не заявили такого парадного, да, а вот их командиры, например, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным «Перун» уже в тревожную рынду бьет, ждет, что российские пехотные группы этой зимой дойдут до самого города Запорожья. Говорит, не масштабно дойдут, но как бы начнут отдельные пехотные группы на окраины фильтровываться, что неминуемо, по его мнению, скажется на мнении партнеров Украины о том, у кого все-таки превосходство. При этом в украинском информационном мейнстриме сплошные перемоги, дым над Москвой. Террорист-экстремист Белецкий рассказывает про Красно-Лиманское направление, где они наступают. Ну, там действительно единственный участок фронта, где мы, пожалуй, перешли в оборону, противник там нас пытается отбросить. Я бы не сказал, что это катастрофа, потому что война – это не только твое наступление, и контратаки – это системные явления, организовывать их противник умеет, он их не раз организовывал, но в итоге, чем бы закончилось контрнаступление 23-го года, чем закончилось контрнаступление на Александровском направлении в Днепропетровской области, чем закончилось контрнаступление на Купинск. Давайте из этого исходить. Тут понятно, что противник пытается сорвать наш выход на Славянск, вынудить нас от
1: Саш, здесь давай еще одну небольшую паузу сделаем и с Славянска начнем действительно через пару минут буквально.
2: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Сентябрь – «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, и вот мы остановились. Ну, во-первых, прям хотел спросить, да, по Запорожью. Это действительно тот случай, когда, мне кажется, здесь всем глубоко все равно, что думают и скажут иностранные партнеры относительно самому Киеву. А вот, да, возвращение конституционных территорий, а город Запорожье такой есть, да, хотя там река, сложности, наверное, будут. И мы слышали, что уехали оттуда, кто-то уехал. Но были сообщения, опять-таки, на этой неделе о том, что на Украине пол полностью остановилась вся металлургия, в том числе, вот мы с тобой обсуждали еще в прошлом году, да, крупнейший завод, который располагался именно в городе Запорожье. Все, судя по всему, он не работает. А Славянск, да, какая ситуация там. И Киев, вот насколько мы понимаем, несмотря на приезды, а были опять сообщения, что приехал глава ЦРУ, что Зеленский с Трампом встретился и так далее. Особо наблюдательные граждане обратили внимание, что киевляне из загаженного, обгаженного метро, из которого они выходят прямо в бусификацию, едут в бусик, их везут на фронт, их почему-то по-прежнему беспокоит, доставлена ли посылка здесь в России из ВБ вовремя, и есть ли бензин, да, там где-нибудь на каких-нибудь заправках. Ситуация такова, и каждый день открываешь телеграм-канал, ты видишь, что, ну, такое ощущение, что у наших вооруженных сил открылись какие-то безлимитные склады, и они лупят и лупят по... просто перечень объектов логистики, инфраструктуры, а вовсе не пляжи и многоэтажек, да, под Киевом, он, конечно, просто поражает масштабно.
0: Ну, да, давай по порядку. По Запорожью российский областной центр, но тут без иллюзий, это огромный город, он, конечно, больше Мариуполя, и до него еще идти, но при этом, конечно, мы имеем в виду, что это российский город, и мы понимаем, что у Украины не все хорошо по личному составу, как оборонять такой большой город, поэтому...
1: Орехов, это последнее крупное препятствие такое огромное было
0: перед городом, абсолютно точно. Но, конечно, будут еще опорники, будут еще укрепрайоны, поэтому, ну, постепенно будем двигаться. Что касается переживающих за наличие бензина в России украинцев, ну, я вам скажу, что по Донбассу и Новороссии бензин есть, он, конечно, атипично дорогой, таких цен нет. Но, например, дизель на Украине уже дороже, чем дизель в Донецке. А здесь все-таки, ну, бензин дороже, чем в Москве. Здесь, например, в среднем литр 95-го стоит 170-180 рублей здесь, на Донбассе. Бывают дешевле, но с большими очередями, но это не дешевле 120 рублей. При этом дизель здесь, ну, тоже порядка 170 рублей. А на Украине, если пересчитывать на рубли, уже больше 200. Вот. Что касается Славянска, да, но в контексте обсуждения краснолиманского наступления противника. Контратака, как я уже говорил в прошлой части, это нормально. Да? Прямо сейчас враг, на самом деле, помимо краснолиманского направления, пытается контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На Константиновском направлении он пытается просачиваться двойками-тройками, тоже взял на вооружение нашу тактику. На отдельных участках фронта, ну вот так бывает, когда мы переходим от наступления к обороне маневренной. Это нормальный элемент маневренной войны и не признак обвала. А смысл украинского контрудара понятен. Им надо сорвать наш выход на Славянск, им надо вынудить нас оттянуть свои силы с других направлений, где мы штурмуем сразу несколько городов, да, ну и отчитаться за какой-то свой стратегический успех. Ради этого в дело брошены заранее подготовленные резервы, оперативный ресурс, который им как-то еще предстоит восполнять, да, и здесь как бы вторая начинается сторона этой медали. Продвижение идет у них очень дорогой ценой. У них контратакующие батальоны несут большие потери, темп отстает от тех задач, которые они себе ставили. Российская авиация, артиллерия, дроны работают по накоплениям в ставках, по маршрутам заброса, по логистике южнее Красного Лимана, это в районах там Донецкого, Щурова, Райгородка. Поэтому как бы задача наша на ближайшие недели, она формулируется спокойно, все понимают, какая ситуация. Я понимаю, что подспудно имеет в виду, там, условно говоря, паникер в Телеграме, имеет в виду, возможно, доклады, не соответствующие действительности. Но уж поверьте, на местах все прекрасно осознают обстановку на этом участке фронта, что делать, как противодействовать. Нам сейчас надо удержать логистический контур на Лиман, остановить вот эти фланговые удары на Колодези и Терны и заставить противника выжечь как можно больше резервов там, где для нас цена обороны ниже, чем для них цена наступления. Это, собственно, и определить, чем закончится их сентябрьский контрудар, а мы тем временем без громких фарфар, без вот этих привязков. Могли бы же объявить об окружении Доброполья к выборам. Вот, дескать, вот к выборам подарочек. Нет, мы к этому не привязываемся. Нам на самом деле есть чем похвастать, чем удивить противника. Жаль, об этом нельзя рассказать. Но я прям, когда на это посмотрел, прям был очень удивлен. Представляю, как удивляются некоторые операторы украинских БПЛА. Но мы, в отличие от противной стороны, не бежим впереди паровоза, да, мы как бы выполняем свои задачи специальной военной операции. Противник огрызается, это совершенно нормально. Противник, он на Москву в день выборов устроил какой налет, да, по-моему, опять побил рекорд там на столичный узел, по-моему, более 1600 беспилотников ПВО сбило, из них 450 непосредственно на подлете к Москве, и на этот раз защитники московского неба опять показали, ну, почти стопроцентный результат. К цели там прорвались, ну, может быть, десяток дронов. Понятно, что ущерб определенно они нанесли, и пожар на НПЗ в Капотне, и горящие многоэтажки, и, естественно, двое погибших, но при этом замах на рубль, а удар на копейку. И понятно, почему ударили именно в эти дни, в дни выборов, да, то есть они пытаясь умышленно их сорвать не только на Запорожье, о чем я рассказывал в первых двух частях, но и здесь, в центральной части России, и Западу они показывают, ну, посмотрите, а как нам выборы проводить, если он москалита уж не могут без обстрелов провести, а нас-то точно будут лупить, поэтому никаких выборов. Вот. Но на самом деле, как бы, там Зеленский заявил, что на Закарпатье, по-моему, на этом саммите, что ему нужно еще 40 дней для того, чтобы разгромить Россию, подкрепил это заявление налетом дронов на Капотне. Вот смотрите, как я могу. Не знаю, ну, меня, честно говоря, не впечатляет, особенно на фоне того, что происходит прямо сейчас в том же Киеве, где удары пошли днем по железнодорожным вокзалам. Я думаю, это для того, чтобы туда не наезжали западные лидеры, да. А Зеленский, как всегда, во время вот этих массированных обстрелов находится где-то за границей, где-то в Нью-Йорке. В общем, украинский налогоплательщик может гордиться, что на его гривны в США высадился целый десант, там и Зеленский полетел, и террорист-экстремист Буданов, и МИД, и Умеров, и Арахами, и Шмыгаль. В общем, за счет налогов, за счет простых украинцев полетели прятаться туда от обстрелов.
1: Спасибо, до встречи через неделю или уже по ситуации практически каждый день здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ Школы фонда Потанина.
6: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
7: Дай 5. Меня зовут Диана Галямова, я из города Уфа. Я являюсь преподавателем Уфимского государственного нефтяного технического университета, а также лидером волонтерской программы школы фонда Потанина 2026. Мы находимся в Псковской области, в национальном парке Себежский, который славится своими живописными озерами. На территории парка находится 86 озер ледникового происхождения. А еще интересный факт, что 225 видов птиц находятся на территории нацпарка, 17 из которых входят в Красную книгу России. Основная наша задача – это научное волонтерство. В команде 8 волонтеров мы помогаем научным сотрудникам исследовать видовое разнообразие озер. Помогаем с пересчетом краснокнижных растений, а также смотрим качество воды в данных озерах. Кроме того, мы занимаемся презентацией программы слета школьных лесничеств. А еще делаем много классного контента для социальных сетей. Как лидер волонтерской программы я помогаю участникам адаптироваться в национальном парке, решаю организационные вопросы между координаторами территории и волонтерами, также создаю атмосферу между всеми участниками, чтобы всем было комфортно. Кроме того, мы создаем фото и видео контент для социальных сетей национального парка и классно проводим время. Я считаю, что волонтерством заниматься важно, потому что именно здесь ты можешь посмотреть различные уголки нашей прекрасной Родины и оставить свой маленький вклад в развитие национального парка. Всем пока! Дай 5!
2: Дай 5! Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
10: Срыв полноценного медиа освещения первого за 11 лет госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в США вызвал серьезное недовольство китайской делегации, сообщает CNN. Причиной скандала стало решение Дональда Трампа лишить аккредитации журналистов CNN, MS Now, Политика, обвинив их в распространении фейковых новостей. В знак солидарности с коллегами другие ведущие американские СМИ приостановили работу в пуле Белого дома. Торжественное мероприятие первого дня саммита, которые задумывались как масштабная демонстрация дипломатического триумфа, прошли практически без видеоосвещения. Ситуация вызвала глубокое разочарование у китайской делегации, которая рассчитывала использовать американские телеэфиры для показа международного влияния Пекина. При этом, по данным CNN, Трамп в частных разговорах признал недовольство произошедшим и выражал желание вернуть СМИ пул. Поездка Си Цзиньпина в Вашингтон стала первым за 11 лет государственным визитом китайского лидера в Соединенные Штаты. Руководители двух стран провели официальные переговоры в Белом доме и приняли участие в торжественных церемониях.
2: Об отставках.
10: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Даурена Касанова с поста министра обороны страны. Это решение последовало за гибелью 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море. Трагедия произошла 24 сентября. Во время выполнения учебно-боевой задачи в открытое море унесло 17 человек. Спасти удалось только троих. Среди погибших 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант. В Минобороны объясняли, что гибель моряков произошла из-за внезапного и резкого ухудшения погоды. Возбуждено уголовное дело, расследуется статья о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября в стране прошел общенациональный траур.
2: О происшествии.
10: Премьера Венгрии забросали яйцами в Сольноке. Петер Мадьер выступал перед жителями города, когда неизвестный бросил в него яйцо. Мужчина промахнулся, его задержала полиция. Позже нарушитель сказал, что жалеет, что не попал в голову премьер-министра. Это уже не первый случай нападения на Мадьера. Ранее его облили вином в Сексарде и плюнули в спину в Будапеште. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Здравия желаю. Здравствуй, великая держава. В эфире радиостанции «Комсомольская правда», военное ревю. Сегодняшний выпуск я хочу начать с того, что 25 сентября – день рождения единственного в России адмирала, который обладает не только самым большим возрастом, но уникальным, светлым, красивым именем. 101 год адмиралу Свету Савичу Турунову, участнику Великой Отечественной войны, лауреату Ленинской премии, кавалеру 8 государственных наград и безмерного количества медали. Этот человек внес огромнейший вклад в развитие нашего атомного флота. Жаль, что в свое время его работа находилась под грифом секретности, и мы не могли в свое время рассказать о том кладе, который внес Свет Савич. Свет Савич был и советником министра обороны. Он и сейчас в строю, он является сегодня старейшиной адмиралов российского флота. Уважаемый Свет Савич, меня попросили передать поздравления в эфире радио «Комсомольская правда» главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, председатель клуба адмиралов адмирал флота Владимир Масорин, президент Союза ветеранов ВМФ адмирал Владимир Валуев и в их лице все те, кого вы знаете и для кого образно говоря, жизнь и сердце флот. Благодаря пресс-секретарю клуба адмиралов, капитану второго ранга Юрию Головину, нам удалось узнать, Свет Савич, про вашу любимую песню. Мы понимаем, почему она любимая, потому что вы на фронте были, теряли и друзей, и товарищей, и командиров. Мы понимаем, почему это ваш, эта песня ваша любимая. В вашу честь сейчас она и прозвучит. Давайте послушаем отрывок из этой песни. Поехали.

кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: И еще раз, уважаемый, дорогой Свет Савич, поздравляем вас с великим днем рождения. Ну, сейчас я хочу коротенько рассказать вам о том изделии, которое в последнее время очень серьезно вводит в испуг, пугает до паники и командиров, и солдат вооруженных сил Украины. Это изделие называется «Дань-Т». Кто служил еще в советское время, особенно в ПВО, тот наверняка помнит, что было такое изделие самолет-мишень «Дань-Дань». Потом была еще «Дань-М». И вот наши конструкторы, понимая, что государству нужно изделие максимально эффективное, и как можно меньше, чтобы оно денег требовало. И пошли вот по такому пути. Кстати, это тенденция в мировом ракетостроении, я бы даже сказал, дроностроении. Да, ведь здесь же я не могу умолчать, что и украинцы в свое время тоже пошли по такому пути, когда они взяли самолет-мишень, «Сокол», по-моему, называется, провели определенную модернизацию и превратили его в беспилотник. Ну, а что же такого уникального есть у нашей «Дани-Т», которая такую панику наводит в украинских войсках? Вы знаете, об этом пока известно немного. Очень скупые данные просачиваются, хотя эта ракета выставлялась уже на выставке в Египте. Но там вот на этой бирочке, которая обычно ставится под экспонатом, там очень мало данных, но которые уже засветили, я обязан их назвать. Ну, например, вес этого изделия 270 килограммов. Внимание! Конструкторы изъяли ту начинку из этого самолета-мишени, которая нужна не для того, чтобы за ней охотились ракеты наших ПВОшников, ну, чтобы сбить эту мишень, а взяли, начинили туда взрывчатым веществом, причем очень прилично. Вдумайтесь, 270 килограмм и 125 килограмм взрывчатого вещества. Это почти что половина веса всего тела ракеты. Хотя классика, кто внимательно наблюдает за развитием дроностроения, классическое сечение тут всегда относится так, 1:3. Она, 1/3 часть всего веса беспилотника обычно занимает взрывчатое вещество. Тут половина. Мощнейший заряд. Просто не то, что мощнейший, огромнейший заряд. На какую же дальность летит наше новое изделие, которое, кстати, уже опробовано на поле боя многократно. Были проведены чуть ли не сотни испытаний и доказали свою эффективность. Ну что, наши головы, золотые головы в конструкторском бюро, начинили ракету всеми теми фишками, как сейчас модно говорить, которые необходимы для суперсовременной ракеты. Это вам и спутниковая связь, и GPS, и ГЛОНАСС, все, что можно для эффектнейшего управления этой ракетой во время полетов, все туда насыщено. Внимание! Если вы где-то будете читать крупный заголовок об этом, о «Дани-Т», и увидите баражирующий боеприпас, даже если там будет стоять вот эта ссылка на какое-нибудь авторитетнейшее российское или зарубежное агентство, не верьте одной нелепости или неточности. «Дань-Т» называют баражирующий боеприпас. Она не баражирует. Баражирующий боеприпас имеет совершенно другие свойства. А самая главная особенность «Дани-Т», что она в себе объединила и ракету, свойства ракеты, и свойства беспилотника. Да, она в единственный раз, скажем так, баражирует, когда выходит в горку перед атакой на эту цель. Да, вот это вот у нее маневр такой. Да, у этой ракеты, скажем, те дрона, есть полетное задание. Дрон, ракета идут на цель в соответствии, безусловно, с этим с этим заданием, естественно, выбирая скрытые места местности для того, чтобы не попасть на радары противника. Скоро дальность, говорят, ну, вы знаете, по-разному. Тут сейчас, когда сообщается ТТХ любого нового изделия, и наши зарубежные конструкторы, они немножко, так сказать, отсекают правду, чтобы заранее не настроить противника на ТТХ. Ну, ладно. Так обтекаемо, нам говорят, 450-500 километров. Приличная дальность. Это вот то, что, в общем-то, мы можем говорить, бить по противнику в нашей тактической глубине, а тактическая глубина – это и есть 500 километров примерно. Ну что еще, скоростенка, конечно, достаточно приличная. По одним данным говорят, что 500, по другим 600 километров в час. В общем-то, мы обрели хорошее изделие. Меня волнует только одно. Это изделие еще только начинает массовое промышленное производство нашей оборонки, а мы его уже выставляем на выставку, на международную. Идет война. Казалось бы, уникальные боеприпасы надо прятать в рукаве, да? А мы спешим. Спешим побыстрее заинтересовать не только армию, но и покупателей. Баблицо здесь, кажется, на первом плане. А сейчас я объявляю перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано реклама.
2: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Напоминаю, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну что, граждане, какие вопросы? Ну, не забывайте, что это военное ревю, а Баранец не министр, не президент и не депутат Государственной Думы. И, пожалуйста, пояснее и покороче. Поехали. Абакан у нас. Андрей из Абакана. Здравствуйте.
5: Я просто звоню по одному единственному вопросу. Вот у вас сейчас все хорошо. Ну, в смысле, у москалей там. А у нас в Сибири вот так вот как бы не очень. Вопрос один. До каких пор это будет продолжаться?
0: Это все вы или вы еще хотите сказать что-то? Еще что-то хотите сказать? А что же у вас там так плохо? И что хреновее, чем остальным жителям России? Непонятно. Непонятно, что это будет продолжаться. Сейчас кто-то обязательно найдется, Баранец все понимал, что он хотел спросить. Но как долго будет продолжаться эта хреновая жизнь? Но я понимаю, чтобы человек спросил, как долго будет продолжаться специальная военная операция. Абсолютно понятный вопрос. И я бы четко на него ответил. Как это будет хреново долго продолжаться? Я не понимаю, что у вас хреново будет продолжаться. Что водки в магазине нет. Там, или жена изменяет. Или что. Ну, спросите меня же конкретно. Жизнь во многих аспектах хреновая. И в Сибири, и в Москве. И на севере, и на юге. Ну так спрашивайте, пожалуйста, поконкретнее. Я постараюсь ответить. Всего вам доброго. Я вам желаю хорошей жизни и поменьше пессимизма. Кто следующий в эфире? Надежда Целябинск. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Виктор Николаевич, а что это за загадочная пятая колонна и ваше отношение к ней? Все.
0: Пятая колонна – это люди, которые ненавидят власть и всячески ей вредят. Вот яркие представители пятой колонны – это богатенькие буратины, миллиардеры и миллионеры, которые до специальной военной операции набивали свои карманы дармовым баблом и богатели. Уважаемые, вот у нас есть список Forbes. До специальной военной операции было там 146 россиян. А сейчас их за время нашей войны стало 156. Уважаемые, скажите, пожалуйста, как эти люди могли стать миллиардерами? Вот я тоже задаюсь вопрос, я тоже не получаю. Они что, в урановой шахте горбатились? Или даже не урановой, в обыкновенной шахте горбатились? Они России принесли какие-то грандиозные прибыли, от которого народу стало жить легче и так далее. Их мечта, я даже знаю, они желают поражения нашей власти, нашей правительства, нашей армии. Быстрее бы закончилась специальная военная операция, чтобы вернуться снова к этой жизни. Тем более, что многие из них внесены в какие-то санкционные списки, их не пускают за кордон, им теперь уже не под руки миллиарды перекачивать в зарубежные банки, да. А тут еще и начинают говорить, а где-то ваши жены, дети, почему они граждане Соединенных Штатов Америки, ну и так далее. Тут целый пакет вопросов. Но, уважаемые, я бы, наверное, наврал вам и бы сказал, что среди этой пятой колонны есть только миллиардеры. Это неправда, неправда. И, извините, пожалуйста, вы обратите внимание тех людей, которые, задрав штаны в начале специальной операции, драпали из России. Драпали из России. И оттуда поливали грязью Россию и ее армию. Они вредили нашему государству, нашей армии. Повторюсь, поливали дерьмо. И сейчас они поливают, тем более сейчас они, многие возвращаются назад, а многие продолжают по-прежнему поливать грязью и власть, и все наши порядки, беспорядки и так далее. Это люди, я бы даже коротко сказал, это люди не с государственным мышлением. У них личные какие-то экономические интересы, домашние интересы, семейные интересы, финансовые, личные интересы, они гораздо выше государственных. Они желают поражения нашей власти. Точка. Кто следующий в эфире? Олег, Москва.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, вот, ну, известно, говорят, что военное дело, военные действия – это математика. Но вот по вашей оценке, если такие же, вот в конце сентября, в октябре и в ноябре, такие же групповые, реже массированные удары по инфраструктуре, связанной с СВУ, мы будем продолжать, мы увидим какие-то вот, ну, такие видимые, более масштабные провалы военной ВСУ на линии фронта?
0: А вы сейчас не уходите, ну не выходите, ну не уходите, пожалуйста. Давайте душевненько побеседуем. А вы сейчас не видите, сейчас образовалось сразу три мощных котла ВСУ. В одном 1700, в другом 1000. А вы это не считаете позитивным явлением на фронте. А вы не считаете позитивным явлением? Да, да, о, видите, вы... О, ох, люблю смышленых людей. Только рот откроешь, он уже понимает. А вы слышали, вот на этой неделе, знаете, сколько мы населенных пунктов на Украине взяли под контроль? Аж 13 штук. Это что, не позитивный, нет? Я понимаю, понимаю, что сейчас кто-то скажет... А, я замолкаю. Да-да-да-да, тысячу извинений. Блин, никак. А теперь задавайте еще. У вас еще что-то хочется у меня спросить? Давайте поговорим, давайте. Поехали.
7: Я согласен с вами абсолютно, и Доброполье, и в Харькове котел, абсолютно согласен. Но вот Краснолиманское направление проблематичное для нас. Ну и речь идет, об освобождении.
0: А теперь мне можно говорить?
7: Да.
0: Можно мне говорить? Да. Вы абсолютно правы. Понимаете, среди нашего брата-журналиста, в том числе и военных, есть такая, в общем-то, нехорошая привычка приукрашивать действительно. Я не говорю, что все. Да. Вот понимаете, когда мы взяли 13 пунктов, которые хорошо, устроили 3 котла, хорошо. Люди, а вот человек спрашивает про Красный Лиман. А? Отвечаю, уважаемый, про Красный Лиман. Там у нас не важны дела. Там нам пришлось откатиться на заранее подготовленные позиции. Такой вот лукавенький терминок, да? Ну, знаете, а если такое слово, там нам пришлось отступить. Не намного, на десяток километров, но нам пришлось отступить. А на том же направлении нам по новой приходится брать те населенные пункты на Красный Лимон, которые мы еще недавно докладывали вверх взято. Да, уважаемые, нельзя считать положение нашей армии, наступающей, пытающейся наступать и наступающей по всей линии боевого сопротивления, везде одинаковым. Я так и скажу. Где-то мы очень серьезно бьем, а где-то и нам достается. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Сергей Новосибирск у нас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот ваше отношение к итогам выборов в Государственную Думу.
0: У меня такое отношение, что я был Нострадамусом. Да и вы тоже. Понимаете, если бы у меня пару месяцев назад спросили, кто победит, я бы сразу легко бы сказал, кто будет победителем. Кто будет победителем? И вы знаете победившую партию, которая там, по-моему, 349 мест. Она занимает сегодня лидирующее положение. Такая лидирующая фракция. На втором месте коммунисты. Этого было легко предвидеть. Но у нас есть особенность у народа, и у вас в том числе, дорогой человек. Вы не верите, я чувствую, что все было честно, справедливо и так далее. Потому я отвечаю, ни в одной стране мира и никогда выборы не были абсолютно прозрачными и чистыми. Все, до свидания, я ответил. Сергей Рязань, здравствуйте.
9: Сергей Рязань, здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, какие нужно провести реформы в Организации Объединенных Наций?
0: Спасибо. Первая реформа, на которую я настаиваю, называйте реформы ВРЦА. Из Нью-Йорка штаб-квартира ООН должна перенесена быть в Воронеж или в Нижний Новгород. Чтобы эта организация не была американским кондомом. Понимаете, да? Чтобы там голосованием в Организации Объединенных Наций не управляли американцы, которые десятками, сотнями бродят по этому зданию, и каждой делегации, каждому представителю говорят, не поднимешь руку за эту резолюцию, задушены реформами. Я думаю, если бы это было в Воронеже, мы бы тоже смогли хорошенько управлять. Ну, во-первых, она уже ничего не значит, уважаемые. У них же есть миротворческие войска. Вы посмотрите, какие процессы, какие войны где-то. Алло, а он, где миротворческого? Нет, она потеряла свое миротворческое значение Организации Объединенных Наций. Напрочь, абсолютно потеряла. Там где-то вспыхнет какой-нибудь конфликтик, пошлют туда пару десятков бойцов в голубых касках, да? Ну и что? И могут там они колупаться целыми годами. Это тоже неэффективность Организации Объединенных Наций. Я ответил на ваш вопрос.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
11: «Комсомольская правда».
12: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
13: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
15: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
12: Россия считает, что на переговорах с США в Анкоридже стороны достигли договоренности. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Москва готова вернуться к ним. При этом слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Европа похоронила Анкоридж и вернула США на свою сторону, он счел некорректным. По словам Лаврова, принимать решение по этому вопросу будут США. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Стороны, среди прочего, обсуждали заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях. Взамен Украина должна была вывести войска с территории Донбасса, а США признать новые границы России. О подписании соглашений, фиксирующих эти предложения, по итогам встречи не сообщалось. Летом этого года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Киев на такие условия не согласен, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию. Спасатели до сих пор не могут попасть на рыболовное судно «Триумф». Оно загорелось у берегов Камчатки 25 сентября и продолжает гореть. Высадиться на него и отбуксировать сейчас нельзя, сообщили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Рядом с «Триумфом» находится судно-спасатель «Суворовец». Его экипаж дожидается окончания горения. Моряки также осматривают территорию в поисках четырех человек, которые при пожаре пропали без вести. К поискам привлекают и проходящий мимо водный транспорт. Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайкан. На борту было 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них. Четырех человек госпитализировали, двух в тяжелом состоянии.
17: обо всем.
12: Власти Рима приняли резолюцию о компенсациях жителям, чьи парковочные места занимают съемочные группы. Также им предлагается вынести за пределы исторического центра временные стоянки, съемочные группы с грузовиками, трейлерами, гримерками, оборудованием и строже контролировать технику в зоне ЮНЕСКО. Документ продолжает защиту парковок в историческом центре Рима. С 2004 года разрешение на съемки в этом городе в основном не облагались налогом. В 2024 году сборы за общественные земли принесли 350 тысяч евро, административные – 165 тысяч евро. Около 600 тысяч евро – это сборы управления по охране памятников за съемки на охраняемых территориях, но районы почти не получают выгоды. Городской регламент еще готовится, и неясно, станут ли компенсации обязательными.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Телефон 8 800 200 ровно 9702. Я жду очередных звонков. Сейчас вам скажу. Это Краснодар, это Владимир. Здравствуйте.
18: В 99-м году минувшего века, когда натовцы бомбили Югославию, средства ПВО Югославии использовали различные ложные цели – плоть, если верить информациям, микроволновки, чтобы отводить удары по действующим радарам. Какие средства сегодня используются у нас на СВО, если есть такие? Спасибо.
0: Ну, такие средства, как вы говорите очень правильно, которые были в Югославии, используются и сейчас. Ложные цели, которые производят определенное излучение, а украинские самолеты и даже беспилотники добросовестно лупят по электромагнитной печке, которая вставлена в шину, и где-то там под кустом излучает, делает свои излучения, по ним бьют. Да, это есть у нас, но вы меня задели, потому что я писал об этом. Для меня это очень, очень дорого. И я помню, с какой радостью рассказывали югославы, как они дурили американских пилотов, расставляя вот эти коротковолновые изделия, да, которым F-16 там, и другие американские самолеты лупили со страшной силой. Ну, вот бы я так вам ответил на такой вопрос. Есть. Это еще и такой способ введения в заблуждение противника, когда ставятся мощные источники излучения, невероятно похожи, например, на излучение радара, которое работает там, допустим, в связке с зенитно-ракетным комплексом, да? И это, в общем-то, помогает нам избежать многих неприятностей. Точка. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
19: Если в Воронеже и в соседних облцентрах почти каждый вечер звучит сирена, почему это не говорится губернаторами на встречах с президентом или в новостях это скрывают? Да и стал вот Лукашенко даже в мирное время так, принимать внимание, рекламу.
0: Стоп. Не надо. Дураков уже нет, Ростислав. Вопрос прекрасный. Я аплодирую. Итак, внимание, повторяю, почему в Воронеже и в области звучат часто сигналы, почему губернатор не говорит об этом Путину? Вы врете, вы бессовестный врун. Потому что, когда губернатор сидит с Путиным в одном кабинете, вы не знаете, что он докладывает.

0: кончилась история. Вот, кажется, фамилия Пузик, командир полка вот этих донецких ополченцев, который в свое время трех дроноводов перевел в штурмовики и бросил на заведомо такой рубеж, откуда они не вернулись, потому что они вроде бы разоблачали, что он там наркотой торгует. Вы, наверное, слышали про этот какой случай.
1: Я слышал. А вы вот слышали, что они не вернулись. Откуда вы это взяли?
0: Да, они погибли, эти ребята.
1: А как же они тогда из гроба, из-под земли писали
0: жалобы? Нет, они делали репортаж, выложили в интернет, все, предупредили, вот нас, мы сейчас идем в штурма, да. И оттуда, мол, это...
1: Да, да. Все, я знаю, они попрощались, и тем не менее они остались живы.
0: Ну, а я Пузика очень перебросили
1: на другой участок.
0: А что с Пузиком случилось? Как его там?
1: Перебросили на другой участок фронта.
0: То есть лупили, все это ерунда говорят, была, на него ложно, да. Просто доносы были, да, что он наркотой не торговался, его там родня.
1: Ну а как же можно обгадить командира, если им не нравилось? Они сидели в теплых блиндажах и так далее, а тут давай бери в зубы автоматы напередок. Как тут не обгадить командира?
0: Ну, их надо было куда-то в дисбат за такие слова, или в тюрьму даже, если человек...
1: Это как раз на фронте нечем больше заниматься, кроме вот этим вопросом. Вот эти грязь эту разводить. Давайте. Всего доброго. Поехали дальше. Федор из Перми.
2: Первое хочу сказать, Ростислав, на самом деле лжет. У нас сегодня был пролет, и была, значит, промышленная площадка. Уже сразу озвучил наш губернатор эту информацию в Яндексе. Поэтому,
1: извините, вот тут я перебью по-хамски. Ну вот, спасибо, во-первых, вам. Вот спасибо, я вам жму руку, да? А ведь посмотрите, как самоуверенно врет Ростислав, да? А ведь сейчас напишут, ведь он правду говорит. Баранец, затыкай ему рот, он неприятный вопрос задал и так далее. Ведь посмотрите, какая такая наглая, самоуверенная ложь. И как он хитро, как заяц, запутывает следы. Спрашивают одно, потом перескакивают на другое. А ты, Баранец, отвечай. Я понял только одно. Это про Воронеж. Продолжайте, пожалуйста. Поехали. Говорите.
2: Виктор Николаевич, я сейчас озвучу свое предложение. Может, нам вернуться к опыту Второй мировой войны, где, значит, бомбардировщики, имеют такие же характеристики, как на сегодня БПЛА, что реактивные, что простые, их успешно сбивали наши истребители Второй мировой войны. А там, в данном случае, я говорю, может нам вернуться к опыту. И потому что летчиков воспитывали в течение, обучали 6 месяцев, а по ускоренной программе 3 месяца летать на этих. Неужели у нас в наше время нельзя, значит, что-то подобное в связи с тем, что лучше в воздухе их ловить? Будем так говорить, имея уже аппаратуру ночного видения и так далее. И потом на земле, значит, это самое, у нас же, пусть ПВО как бы пропускает, но на земле ведь можно в администрации иметь детекторы пролета, и уже информация с искусственным интеллектом должна сразу говорить, что тут вот пролетел дрон, вот там пролетел дрон, а уже... МЧС или кто там, значит, в это дело будет, мобильные группы будут, значит, в воздух поднялись, и в воздухе проще сбивать. Ну, я все закончил. Как ваше мнение?
1: Я задавал этот вопрос знающим людям. Баранец, летит стая беспилотников. Стая беспилотников. 50 единиц. Стая запущена. Я командир полка. У меня на крыло могут стать, дежурное звено, само собой. Могу поднять еще, может, 12, может, 15 самолетов. Расскажи мне, пожалуйста, как я дорогущий самолет стоимостью 30 миллионов долларов должен пускать против этой стаи и жертвовать летчикам, на которого государство потратило на подготовку 10 килограммов золота, для того, чтобы его посылал на верную смерть? Уважаемые, ответ
2: Виктор
1: закончен. Спасибо, ответ за... Я понимаю, что, дорогой мой человек, я сейчас закончу передачу и буду говорить только с вами. Понимаете, вам тоже хочется поговорить. Но ведь люди в очереди стоят. Люди, или, может, Люди, может, я неправильно поступаю, пусть человек задает.

0: хоть 20, хоть 15 вопросов, а вы нас послушайте. Нормально. Может, мне так тогда поступить, а? Я вот думаю, а то ж опять скажете, что ж вы по-хамски перебили человека? Ну, ведь он спросил меня конкретно, самолеты, беспилотники, я ответил. А у него еще 5-6 вопросов. И что, мне на всех отвечать или нет? Давайте, посоветуйте мне, кто у нас в эфире, будьте добры. Ярославль у нас, здравствуйте.
1: Виктор Николаевич, приветствую. Правильно, правильно вы поступаете, так и поступаете. Нечего там кашу по тарелке размазывать. На такие вопросы отвечают многие. Виктор Николаевич, я вот по видео наблюдал наш легкий многоцелевой самолет, вот Байкал. Вот на что я обратил внимание. Плохо. Там
0: Но вы загнули многоцелевой. Хорошо, вы про кукурузик отзываетесь.
1: Легкий многоцелевой самолет.
0: Но какой многоцелевой, дорогой мой человек? Откуда вы взяли это слово? Вы кукурузик в новом исполнении называете многоцелевым. А чем он многоцелевым?
1: Ну, разное назначение, опылитель там, десант можно это,
0: парашютист. Да, тут может свиней перебрасывать, тут может картошку перебрасывать.
1: Ну, грузы, да.
0: Многоцелевой, нормально, да, поехали, дальше.
1: Ну, так назвали. Говорите. Виктор Николаевич, вот я обратил внимание, вот этот винт четырехлопастной, вот там развернуты лопасти, вот удивительно, я первый раз такой видел, почти это, параллельно оси самолета. Это наша разработка, наши конструкторов.
0: Наша винт. Разработка, причем
1: тяга
0: наша.
1: Такая у него.
0: Надо. Вы будете смеяться, но эту идею подбросил всего лишь студент одного из наших технических университетов, которого взяли в научную роту в Воронежскую академию. И там сидели доктора наук, кандидаты наук. А хлопчик приехал за полгода и сказал, я вам могу подсказать идею. Сначала плевали на это, а потом почесали репу и приняли на вооружение.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано реклама.
3: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался в частности поэт Маяковский.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на военное ревю «Комсомольская правда», у которого уже и так больше всех подписчиков, чем в других программах на нашем родном радио. О чем? Мне нельзя похвастаться, да? Ну, чтобы вы знали, на кого подписываться. Ну, поехали дальше. У кого эфир? Есть вопросы? Евгений Питер, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Такой вопрос. Вот у меня двое соседей ушли на СВО, ушли штурмовиками и пропали без вести. Это вот, не знаю, найдут их, не найдут. Почему в новостях объявляют только о потерях украинской армии? Почему не объявляют о потерях российской армии? Спасибо.
5: Это наша политика. Потому что если мы будем совершать о потерях, это может быть таким негативным уколом в российское общественное сознание. Народ не будет этому аплодировать, вы понимаете? Это может вызвать у народа сумрачные мысли, дорогой товарищ, что и пьяному ежику понятно. Во время Великой Отечественной войны мы тоже не объявляли, сколько тысяч мы потеряли под Ржевом. Ну, вот так вот, Левитан включил, 6 часов, люди просыпаются, тут их хреново, бомбежка кругом. А тут Левитан говорит, а мы сегодня вот 15 тысяч за сутки потеряли. Это сложный политический процесс. И он, это делается абсолютно правильно. После войны узнаем. Нет, баронец, докладывай, блин, докладывай, сколько мы потеряли-то. Я не буду никогда докладывать. Даже если бы мне сверху кто-то приказал, я бы не делал. О потерях я вам буду рассказывать, когда закончится специальная военная операция. Да и с Беранца у вас найдется много людей, которые вам официально об этом доложат. Кто следующий в эфире? Владислав Воронеж, здравствуйте.
7: О, здравствуйте, Владислав Анатольевич из Воронежа. 15 минут на связи, ну, дождался. Вот. Виктор Николаевич, у меня небольшой вопросик такой. Немножко умный. Вот я был с вами согласен, что рановато это ядерку по Киеву. А вот, может быть, уже пора?
5: Нет? Стоп!
7: Да.
5: Люди, да. Я вызван да. вас, вы понимаете, я общаюсь с нормальным человеком, у которого есть образование. Как вот вы скажите мне людям сказать сейчас, фразу переведите на русский язык, рановато ядеркой по Киеву. Что такое?
7: Нет, о чем рановато, вопрос? Рановато или нет?
5: Я не понимаю вопроса.
7: Как вы считаете?
5: Что рановато?
7: Ядеркой по Киеву или еще нет?
5: А мы, может быть, и никогда не будем ядеркой под Киеву бить, ибо это безумие, уважаемые. Там же ваши родственники живут, уважаемые. Почему же такой беспощадный и безмозглый человек, а? Там же миллионы людей, которые повязаны родственными узами с Российской Федерацией, с россиянами. Ядеркою по Киеву. Хреном по Киеву. Не надо такие дурацкие вопросы задавать, уважаемые. Поехали дальше. Любовь из Ростова.
0: Виктор Николаевич, я согласна с вами. Какая может быть ядерка, когда эта ядерка может отозваться на наших, на ростовских территориях? Ну как можно? Ну, человек совершенно не соображает.
8: Люба, вы же помните, когда Чернобыль случилось, да? Ведь и Белоруссии же досталось, да? Помните, да?
0: Ну и Краснодарскому краю досталось.
8: Конечно. Да. Ядеркою по Киеву. Говорите, Люба, пожалуйста, извините, что перебил. Говорите.
0: Виктор Николаевич, я где-то год назад задавала вам такой вопрос. Почему мы, орешникам, не бьем по тем войскам, которые засели в Донецкой республике? Ну, понятно, там и укрепления делали, и все. Но если 4000 градусов, без ядерной головки, как говорил Путин, бьет эта ракета. Мы ж можем там сжечь эту гадину, которая там сидит. Почему мы этого не делаем?
8: Все, отличный вопрос. Спасибо, совершенно понятно. Люба, орешник – это специальный инструмент. Он не рассчитан на поражение, на площадное поражение противника. Вот заглубленные, суперукрепленные и так далее. Вот это работа для дорогостоящего, Любаша, орешника. Есть же в народе такое поверье или какое сравнение, что не надо там чем бить, гвозди забивать, да? Электронным каким-то компьютером, да? Я, Люба, орешник у нас на мази. Орешники есть. Мы его держим в рукаве. Я даже вам больше скажу, что мы стахановскими темпами делаем эти орешники. Потому что впереди у нас неизвестно что. И там, возможно, Люба, пригодится орешничек. Ладно, я проболтаю сейчас. Люба, вы прекрасно знаете, что собой представляет собой Краматорский машиностроительный завод. Это гигантские стены цехов, где там, по-моему, полтора метра ширины, да? Эти цеха строились с расчетом на ядерный удар и так далее. Туда беспилотничками с 5 килограммами взрывчатки под брюхом ничего не сделаешь. Даже если будет там 50 килограммов под брюхом, не пробьешься. А вот там нам орешничек, Люба, и пригодится. А может быть и не один, а может быть не один десяток. Так что пока мы пытаемся рационально использовать боеприпасы в зависимости от свойства цели. Доклад закончил. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр Ижевск у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, существует нашему президенту на саммите большой двадцатки в Майами в середине декабря?
8: Извините, пожалуйста, первая часть вашего вопроса почему-то съедена оказалась. Повторите медленно и внятно. Будьте добры.
9: Существует ли угроза безопасности нашему президенту на саммите Большой Двадцатки, куда он приглашен?
8: Ну, вы знаете, я не пресс-секретарь Владимира Владимировича, но у меня есть, в общем-то, такое пожелание не ехать туда. Понимаете, да. Ну, если Путин решит поехать, то охрана будет, конечно, если не удвоено, то утроено. Потому что вы понимаете, что найдутся люди, могут найтись люди, которые захотят, в общем-то, испортить этот саммит, о котором вы говорите. Я бы поберег нашего президента. Он и так очень много ездит. Точка. Кто у нас в эфире? Да, извините, Дмитрий, да, извините, пожалуйста. Я бы, знаете, что почему не советовал? Вы представляете, во что может превратиться саммит, о котором вы говорите. Там будет сидеть за большим круглым столом, ну, наверное, человек 50, а то и 100. И представляете, что это волчье стадо будет дружно гавкать на Путина. Вы хотите, чтобы наш президент оказался в этом в стае рычащих волков, которые будут им постоянно тыкать? Ничего нового не скажут. Абсолютно ничего. Будут осуждать о нападении на Украину, будут говорить там другие вещи и так далее. А Путин один. Я бы поберег Владимира Владимировича такого хода. Но если поедет, это геройский поступок. Я вынужден попрощаться с вами до понедельника. Хорошо? По будням 16:03.
4: Военная ревю. полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Дай пять». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ «Школы фонда Потанина».
10: А мы продолжаем радиомарафон, посвященный волонтерским программам школы фонда Потанина и итогам пятого юбилейного сезона этих программ. Специально поделиться рассказами о том, на каких заповедных территориях и объектах культурного наследия они побывали этим летом и чем там занимались. Кстати, вот и первая история из историка художественного и природного музея-заповедника художника Василия Поленова в Тульской области.
11: Дай пять. Всем привет, меня зовут Рузанова Дарья. Я являюсь магистранткой первого курса Казанского федерального университета, и сегодня мы находимся в музее-заповеднике Поленова. Я являюсь волонтером школы фонда Потанина. У нас в команде 7 волонтеров. Мы занимаемся уборкой леса, очищаем его вот такими интересными инструментами, секаторами, пилами, и можем посмотреть наши первые результаты. Это до, а вот здесь после. Мы убираем подлесок, так как в будущем деревья вырастают наверх, и подлесок, он может немного навредить самому лесу. Мы не только помогаем убирать и расчищать территорию, но также узнаем много нового интересного про местные достопримечательности и места. Воскресенский храм, который вы видите позади меня, является самым древним, самым старым каменным строением в Тарусе. Помимо физического труда, мы занимаемся и интеллектуальным. Вместе с волонтерами мы собираем и актуализируем информацию о редких растениях, которые находятся на территории музея-заповедника. Все намеченные планы были выполнены. Результаты вы уже увидели. Всем спасибо. Дай пять.
4: Дай пять. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
12: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках,
15: Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 96 беспилотников над российскими регионами. Как уточняет Минобороны, БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.
16: О спецоперации.
15: Россия нанесла удар по сухогрузу в Черном море, сообщает Минобороны. По сведениям ведомства, судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Также Россия поразила пункты базирования украинской погранслужбы и штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту города Килия Одесской области. Еще, как утверждает российское военное ведомство, под удар беспилотников попали 4 хранилища с военным имуществом и объекты причальной инфраструктуры. А в городе Ильичевка Одесской области российская армия поразила логистический центр «Дрон Калинш», где хранились ФПФ-перехватчики, а также 2 склада беспилотников в городе Николаев. Еще утверждается, что российские войска нанесли удары по логистическому центру в селе Красиловка Киевской области, на территории которого хранили и распределяли западную военную помощь, а в Киеве был поражен центр обработки данных компании «Водафон». Как заявляет Минобороны, эта компания предоставляет услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.
16: О Ближнем Востоке.
15: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Американский президент заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Как уточнили в администрации США, только за минувший вечер через пролив беспрепятственно прошли почти 30 танкеров. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону через посредников проект по открытию маршрута за 7 дней в обмен на снятие американской морской блокады. Режиссеру и телеведущему Тигран Кеосаяну открыли памятник в Москве на Кунцевском кладбище. Его установили рядом с могилами его отца и брата. Мемориал сделан в виде режиссерского кресла. На нем лежит сценарий фильма Кеосаяна «Бессмертные», а на спинку накинута куртка. Кеосаян скончался 26 сентября прошлого года в возрасте 59 лет.
16: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
17: Инсценировку в Буче можно считать самым циничным фарсом. И секретариат ООН уже вряд ли будет конструктивно содействовать в расследовании событий 22 года под Киевом. Обо всем этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Сергей Викторович отметил, что Запад воспитал целое поколение, верящее самым безумным антироссийским клише. С нами на связи директор Центра политического анализа, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин. Павел Викторович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Добро пожаловать. В 2022 году российская сторона настаивала, что все военные России покинули город, я про Бучу, 30 марта мэр Бучи Федорук, да, я боялся ошибиться, это подтверждал, причем тогда была связь, об этом недавно Мария Владимировна Захарова говорила вот в прямом эфире, здесь же, чуть ли не в этот же час. Как оценить, как вы оцениваете эту ситуацию? Он за 3 с лишним года так и не представил ни одного военного доклада с поименным списком жертв. И это понятно, что это сознательное замалчивание и ангажированность структуры ООН. При этом мы как-то еще ее поддерживать пытаемся, как-то говорить о том, что не все потеряно на полях ООН и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, как это воспринимать теперь?
18: Ну, мы поддерживаем-то не Гутерреша, мы поддерживаем структуру, то есть саму организацию. И говорим о том, что да, конечно, есть там некоторые проблемы с этой организацией, но если говорить о том, что нам давайте создавать другую, ну, это получится вообще неработающая система. Что касается Бучи, то мы сразу же, российская сторона сразу же обращала внимание на некоторые факторы. Первое, это то, о чем вы правильно сказали, что российские войска покинули Бучу за несколько дней до организованной провокации. За это время туда заходили передовые части ВСУ, которые тоже никакой провокации еще не видели. И только после того, как эти передовые части оттуда вышли, она была специальным образом сформирована. Сейчас мы понимаем, что там были набросаны трупы украинских солдат специально для организации провокации. Самое интересное, что российская сторона же еще и запросила тут же спутниковые данные. И выяснилось, что спутниковых данных они вырезаны.
17: В смысле, то есть, вот в том, давайте для слушателей, чтобы уточнение такое было хорошее, жирное. В тот момент, или, как вы сейчас только что сказали, целый месяц спутник, батарейка в нем села. Ой, тут выключен свет.
18: Именно так. Ага. Именно так. У нас есть два спутниковых снимка Бучи. Как раз один, который концентрируется на вот лежащих телах. То есть они присутствуют, ну, по крайней мере, темные места, там, где должны лежать тела. Это единственный снимок. При этом снимки должны были быть за каждый день. Но почему-то есть только один снимок за все время.
17: Ну, да.
18: Нет снимков в динамике. Куда делись эти снимки? А их просто вырезали по требованию Пентагона.
17: Ой, мне это напоминает, да, как в тюрьмах вдруг заканчивают жизнь самоубийством, вот в американских известные люди, да, а потом что-то там спутники тоже не работают.
18: Более того, российская сторона же вообще не смогла купить ни одного снимка. Нам пришлось закупать эти снимки через китайскую сторону. Ну, даже китайская сторона не смогла получить снимки в динамике. Она смогла получить только, причем довольно-таки плохого качества. Это можно посмотреть. Есть шикарное качество первые спутниковые съемки за середину марта и март месяц начало. А ближе к апрелю одно какое-то непонятная картинка.
17: Да, Павел, почему? Потом батарейка начала садиться. Вот почему.
18: Да, да, понятно.
17: Да. Мы
18: конечно.
17: Же специально, для тех, кто только что подключается, это прям сарказм выше 100% сейчас. Потому что, знаете, как на варе шапка горит, есть такая поговорка, и мы все с вами понимаем. Да, прошу прощения.
18: Ну, мы понимаем, но об этом надо говорить, да.
17: Конечно.
18: И забавно, знаете, что вот в Сирии действовали белые каски, так называемые.
17: Да, ООНовские.
18: Вот специалист по организации провокаций... Нет, белые каски – это не ООНовские. Это некая общественная организация, которая рассказывала о том, что там якобы в Сирии химическое оружие применяется против мирного населения. Так вот, специалист, который делал специально провокации для белых касок, он вдруг каким-то образом за неделю до Бучи переехал на Украину. Американский специалист.
17: А это как стало известно? А то, может быть, сейчас скажут, что вы...
18: Не американский, английский.
17: Что вы это придумали сейчас специально.
18: Об этом писали в статьях Guardian, Times. Это британский специалист, его фамилия известна. Я могу ошибиться, по-моему, Гард его фамилия.
17: Ну, понятно.
18: Вот. И человек, который делал там провокации, приехал сюда тоже. И вдруг, хопа, и Буча провокация, да, получилась.
17: Да, что-то...
18: Поэтому, знаете, это такая ситуация, да. А потом они бегают с этой Бучей, трясут ей налево-направо, рассказывают, что вот как же получается. А статью в том же Guardian, кстати, вот середины апреля, где там говорится, что большинство тел имеют на себе следы флешета, то есть это шрапнельное оружие, шрапнельный снаряд, которым пользуются ВСУ.
17: Угу.
18: Игнорируют до сих пор, как будто не было.
17: Но, понимаете,
18: это, между прочим, единственный отчет судмедэкспертов, между прочим, единственный.
17: Это такой устойчивый механизм. Как только начинается прогресс, немедленно вбрасывается очередная старая Буча, дай бог, чтобы новых не случилось, чтобы эмоции взяли верх над разумом, а переговорный трек был заблокирован. Вот если,
18: да.
17: Если это именно так, а мы с вами в этом сходимся. Скажите, пожалуйста, кто сегодня выполняет эту функцию вбрасывания в медийном пространстве? Ну и, наверное, тут уже, знаете, то, что звучало много раз. Не пора ли России публично назвать эти механизмы блокировки мира? Так, с высоких трибун.
18: Ну, в первую очередь, конечно, здесь работала британская МИ-6. А вместе, конечно, вместе с ЦРУшниками и вместе с украинскими спецслужбами СБУ. То есть эти три организации, они стоят за организацией всех этих провокаций. и отработка на украинском пространстве велась, и на российскую аудиторию велась через ЦИПСО, это Центр информационно-психологических операций, специальных операций. То есть они как бы завязаны на обеспечении информационных вот этих специальных операций. Ну, а лекала, да, лекала, они предоставлялись либо британцами, либо американцами. Ну, например, американцы четко вели тему с сексом. Все темы, связанные с сексом, там, о том, что якобы чуть ли не Путин лично раздает виагру нашим солдатам, чтобы они насиловали украинских старушек.
17: Господи, пожалуйста, не надо это произносить, потому что у меня от одной формулировки это сумасшествие.
18: Да, это мерзость абсолютно. Но эта мерзость, она была отработана на Каддафи еще в свое время. Опять же, ЦРУшники вместе с Катаром работали ровно.
17: Но это рассчитано на зарубежную публику, потому что мы-то в это... Ну, не сможем поверить при всем желании.
18: Ну, в Украине то же самое. В Украине вы не представляете, какой объем сексуального контента касательно Бучи был выдвинут. Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека на Украине, она рассказывала о том, как русские солдаты якобы изнасиловали 14
17: украинцев. Так это я и говорю, зарубежная публика против нас.
18: Это на Украине в первую очередь.
17: Я их считаю зарубежной публикой.
18: А потом получилось что? Ее же выгнали из СС за зверство, эту Людмилу Денисову, вы понимаете? Ее уволили, потому что она, прокурор Бучи, не смог подтвердить ни одного факта изнасилования. А прокурор Бучи обращается к ней и говорит, да, дайте нам информацию, мы сейчас этих русских мы их прижмем. Ни одного факта изнасилования.
17: Я хочу успеть задать вопрос, связанный немного с другой темой. Украина атакует связанный с США суда с нефтью, и это не может продолжаться, об этом заявил Марко Рубио. И это ведь не в первый раз. Удары в Черном море – это вообще не новость. Еще в январе 26-го там танкеры попадали в Дельта Хамни, Матильда, шедшими под иностранным флагом в Новороссийск, турецкое судно. Но я могу так долго продолжать. Вот эта запоздалая реакция, она, конечно, не напрасна, но... Можно ли тут сейчас вот сказать так, характеризовать сложившуюся ситуацию, что если уже Вашингтон публично протестует против ударов по гражданским судам, означает ли это, что Киев перешел вот любую черту, которую не обозначил, что даже его покровители начинают, так сказать, порисовать? Ну, у нас тут меньше 2 минут. Давайте попробуем уложиться.
18: Ну, кто не плюет сейчас в лицо Трампу, господи? Даже Литва сегодня плюнула в лицо Трампу, когда Трамп говорит, давайте-ка пропускайте грузы с калийными удобрениями из Белоруссии, а какая-то вшивая Литва говорит Трампу, прямо говорит, а мы не будем пропускать. Вы понимаете, ну, собственно, когда Рубио там что-то сейчас тоже говорит, а Зеленский не в первый раз. Не в первый раз. Он сразу после Анкориджа наплевал в лицо Трампу, после визита в Белый дом. И ничего, нормально.
17: Как с грузя вода.
18: У него есть другие кураторы. И его куратор не Трамп, отнюдь. Его кураторы – это как раз глобалисты, в том числе, кстати, и республиканские.
17: Но, в общем, ну, и, все, чтобы сейчас не говорил Рубио от лица Трампа, от лица Белого дома, главы, это, в общем-то, очередной повод не послушаться и не оказать уважения. Правильно я расценила ваш ответ?
18: Ну, я не знаю, Трамп мог бы, конечно, предпринять некоторые меры против этого кровавого карлика, но поскольку для него это тоже бы несло некоторые репутационные ущерб,
17: Павел Викторович, спасибо огромное. Спасибо. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог. Спасибо.
19: Самое доброе утро. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
20: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Выкрути эмоции на макс.
22: Макс! Максимум!
21: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференций или обращений к Конгрессу.
26: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я знаю.
27: Она рождена, чтобы утро сделать добрым.
28: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
17: Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Белом доме 24 сентября завершилась без прорывов, которых все-таки от нее ожидали. Лидеры говорили о дружбе, об искусственном интеллекте и о Тайване. Но единственным осязаемым результатом стало продление торгового перемирия. И то лишь на 2 месяца. Ключевые противоречия между Вашингтоном и Пекином остались, по мнению многих, нетронутыми. Но мы сейчас все-таки узнаем, так ли оно на самом деле. С нами на связи директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
29: Да, здравствуйте.
17: Итак, Трамп объявляет о поистине великой дружбе. Слово «поистине» забыла с лидером КНР. Но вот осязаемый действительно итог переговоров – это продление торгового перемирия. Всего на 2 месяца, с 10 января до 10 января 2027 года. Причем Пекин эту деталь не выделяет, не подтверждает, не объявляет так, как Соединенные Штаты. Вот этот двухмесячный лимит, что это тогда? Как к нему относиться? Мост к соглашению или нет? Жесткий какой-то поводковый механизм, потому что мы знаем, что США сейчас в роли просящего поддержка вот иранской операции Трампа, которой ему нужно искать выгоды. А тут вот Тайвань. Вот ваш взгляд, так, чтобы мозаика, ну, правда, из нескольких всего лишь пазлов сложилась, потому что времени разбирать очень глубоко нет, а еще масса вопросов. Слушаю вас.
29: Ну, во-первых, мы, как говорится, всего не знаем, потому что то, что для Китая вот это двухмесячное продолжение перемирия, это не то, что Китай хотел бы, это очевидно. Но, скорее всего, на стол переговоров легли целый ряд соглашений, связанных с искусственным интеллектом, с обменом технологий, возможно, с крупными сделками Китая в США и допуска китайских товаров на американский рынок и, наоборот, допуска вывода американской продукции на китайский рынок. То есть, поэтому, поскольку многие договоренности лишь предварительные, китайская сторона всегда очень тщательно это скрывает, по крайней мере, не афиширует. Ну, а США вот за счет этих 2 месяцев появляется дубинка, чтобы контролировать, будет ли Китай выполнять эти обещания. Вообще, честно говоря, мы просто ожидали, ну, не мы, а вот кто-то ожидал от этой встречи грандиозных прорывов, едва ли не изменения ситуации. Я думаю, что мы видим очень спокойную деэскалацию напряжения, но очень долго все это будет происходить. И к тому же, как говорится, над Си Цзиньпином-то, как говорится, не капит. Он понимает, что Трамп в любом случае уйдет из Белого дома, а Си Цзиньпин останется. И поэтому делать какие-то грандиозные договоренности с президентом, который вскоре уйдет, наверное, все-таки для Китая не имеет смысла.
17: Угу. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему Белый дом, ну, на мой взгляд, продолжает публично разыгрывать такой спектакль о новом прогрессе? Потому что в любом случае американская элита как де-факто, она признает невозможность стратегического компромисса с Пекином.
29: Тут хороший вопрос, кто продолжает разыгрывать, потому что Белый дом в целом или президент Трамп? Потому что для Трампа очень важно показать, что он подружился с Си Цзиньпином, то есть захотел, поругался, захотел, подружился. И вся эта символика, которая была на переговорах и белые орланы, и одежды в китайском стиле, и особое меню, где был специальный как бы китайский аромат, как было сказано. Это к тому, что Трамп показывает, если надо, мы можем быть вежливыми. Просто, наверное, советники ему рассказали, что нужно обязательно говорить как можно больше о дружбе, о взаимодействии. Не случайно Трамп вспомнил едва ли не первую, ну, формально не первую, одну из первых китайских, американских делегаций в Китай в 19 веке, что все это имеет очень долгую предысторию. Но Си Цзиньпин понимает все эти знаки, все эти намеки, он понимают их символику и их искусственность. Но самое главное сейчас показать всему миру, что США и Китай могут договориться. И, в общем, именно они решают судьбу глобального развития.
17: Угу. Алексей Александрович, про искусственный интеллект напомню нашим слушателям. Это неожиданный, весьма такой тяжеловесный блок был, друзья, блок переговоров. Искусственный интеллект, в отношении которого Си Цзиньпинь высказался предельно осторожно, заявив, что и должен всегда оставаться под контролем человека. Хотя тут не все так однозначно. Многие сказали, что ну, это просто слова. На самом деле у Китая сейчас вообще такие прорывы, что там сдерживать и не надо. Но с учетом того, что Минфин США параллельно предложил Пекину создать механизм уведомления об инцидентах с ИИ. Вопрос такой, пытается ли Вашингтон под ширмой заботы о безопасности человечества банально затормозить, чтобы успеть, чтобы не быть в роли догоняющего? Как считаете?
29: Я думаю, что ситуация еще сложнее, потому что с одной стороны, у Вашингтона очень много прорывов именно с точки зрения самых передовых моделей. И не случайно еще, мне кажется, идет и некоторое запугивание, что надо вообще притормозить развитие некоторых моделей искусственного интеллекта, а то уж слишком он стал интеллектуальным. Поэтому это такая хорошая реклама. С другой стороны, мы видим, что Китай значительно эффективнее внедряет искусственный интеллект, производственные процессы, контроль за передачей информации, вообще в управленческие структуры. Как следствие, именно китайская модель, она значительно эффективнее. То есть мы видим разные подходы, но в любом случае мы видим взаимодействие двух лидеров в области искусственного интеллекта. Как следствие, Китай предлагает более открытую модель. Он говорит о цифровом шелковом пути. Он готов поделиться базовыми моделями с другими странами, лицензировать их, продавать или даже передавать в большом количестве, то есть создавать свои стандарты информации. Что, конечно, для Вашингтона не очень хорошо. Вот в этом смысле идея контроля над искусственным интеллектом, и это очень важно и для Китая, и для США. Здесь вопрос в том, что именно Китай сегодня доказал, что он эффективнее использует уже готовые модели. Как следствие, Вашингтону приходится договариваться.
17: Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, Алексей Александрович, на каком этапе уровня, неважно, на какой точке, на координатной прямой вот сейчас остановились Вашингтон и Пекин в отношении вопроса, ну, в отношении тайваньского тупика, давайте называть вещи своими именами. Потому что... прошу вас. Да, начинайте.
29: Это очень правильный вопрос, потому что Си Цзиньпин вообще, как говорится, то, что называется, в лоб намекнул Трампу, что пора США занять более решительную позицию и заявить о том, что Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики и, в общем, прекратить всяческую поддержку. То есть это то, что Пекин ждет от Вашингтона. Вашингтон действительно последние несколько недель просто снял тайваньскую тему с повестки дня, то есть не критиковал, особо не обсуждал, не посылал каких-то совсем уж провокационных делегаций туда, то есть показывал, что он готов идти на переговорный процесс. Потому что всем понятно, что Тайвань однажды, и вопрос только когда, станет окончательной частью КНР, и вопрос лишь в том, насколько Вашингтон способен пользоваться этим тайваньским фактором. Но обратите внимание, что Тайвань, что целый ряд вопросов, связанных с Синьцзяном, Тибетом, Тибетом – это то, за что критиковали США и Китай, в общем, сегодня с повестки дня сняты. И я думаю, что тайваньская тема, она практически не звучала, и это хороший знак для Пекина.
17: Угу. А понимаете, почему я еще задаю этот вопрос? В американских СМИ циркулируют утечки о том, что Трамп, вот прям смотрю, чтобы не соврать нигде, временно отложил объявление о масштабной продаже оружия Тайбэю до окончания ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Вот, получается, что это прям узел может как сдетонировать, как развязаться, как кому-то отлететь, конец каната натянутого. Ну, вот как вы думаете, это вот все хитрости, которые на поверхности, раз в СМИ даже утекают?
29: Ну, это сложная политика, потому что Трамп действительно формально отложил продажу вооружений Тайваня, но одновременно увеличил, например, взаимодействие с Японией, совсем недалеко от Китая, с Южной Кореей. То есть США не собираются уходить из Восточной Азии. Поэтому у Вашингтона всегда должна оставаться вот эта дубинка, как я уже сказал, против Китая. Но просто если мы посмотрим на сам по себе тенденцию развития Китая, как Китай грамотно пользуется нападками со стороны США и создают вокруг себя целую коалицию стран глобального юга, пользуясь механизмами ШОС, БРИКС, мы видим, что Китай именно политически очень заметно усилился в последнее время. Вот как следствие, и получается, что у Вашингтона должны быть какие-то рычаги воздействия. Кроме вот такого вот военного запугивания, мне кажется, что не так много осталось рычагов, кроме, конечно, финансового механизма. Это еще один вопрос, который обсуждался, насколько можно понять из утечек. То есть вопросы присутствия Китая в области долларовой массы, учитывая, что Китай сам активно развивает альтернативные платежные системы. Вот это США, конечно, мне кажется, пугает больше, чем военная мощь Китая.
17: Пока успеваю, менее полутора минут осталось. А что все-таки по поводу иранского вопроса? Пекин не пойдет на это? Или все-таки, на ваш взгляд, пойдет? Уговорят его, не знаю.
29: Однозначно не пойдет, потому что зачем Пекину сдавать своих союзников, которые, мягко говоря, очень серьезно сократили совокупную мощь США, и не случайно Си Цзиньпин приехал буквально как победитель в США, учитывая то, что именно Пекин помогал Ирану во многих ситуациях. Как следствие, конечно же, говорить о том, что Иран будет разменной монетой, так же, как, кстати говоря, как и Россия будет разменной монетой в переговорах между Китаем и США, не приходится. Угу. Здесь Пекин, надо сказать, очень четко стоит на своих позициях.
17: Алексей Александрович, огромное вам спасибо. Очень рада была принимать вас в нашем эфире. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Благодарим вас.
0: Самое доброе утро. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Мухин о странной встрече Трампа с Зеленским на Генассамблее ООН.
8: В стиле Трампа, если ты не можешь решить проблему, более того, ее не хочешь решить, потому что она разрешается не в твою пользу, надо ее не замечать. Возможно, домашний психолог Дональда Трампа в лице его супруги Мелании Трамп ему это и посоветовал. Ну нет конфликта с Ираном теперь, а что-то обсуждать же нужно. И, соответственно, тут мистер Зеленский где-то, да, вот, кстати, он, 40 минут мы с ним пообсуждали, и вроде бы даже все решили. Но, честно говоря, судя по растерянному выражению лица Зеленского во время и после этой встречи, я, честно говоря, думаю, что он сидел и проклинал своих, так сказать, технических руководителей, которые, собственно, организовали эту встречу, и у него вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? Вообще, где я? Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О визитах.
17: Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава конференции итальянских епископов, кардинал Маттео Дзуппи сегодня вылетает в Москву, это пишет агентство ТАСС. По его словам, с 28 по 30 сентября у него запланированы встречи с представителями российских властей по урегулированию украинского конфликта, в том числе по гуманитарным вопросам, вывезенным из зоны боевых действий детей, обмену пленными. Месяц назад в Москву из Ватикана уже приезжал архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым, с помощником президента Юрием Ушаковым и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.
4: О политике.
17: Переговоры по вопросу реэкспорта Турции систем ПВО С-400, которые эта страна приобрела в России в 2017 году, продолжаются, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ранее в турецких СМИ появились данные о том, что зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», приобретенные в свое время Турцией у России, были проданы одной из стран Персидского залива. Как о возможных покупателей упоминали Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Анкара не обращалась к Москве насчет перемещения системы С-400 за границу, а без согласия России сделать это невозможно. Также Лавров на пресс-конференции после Генассамблеи ООН указал, что Россия допускает возможность переноса ракетных комплексов С-400 с территории Турции. Но это возможно сделать только на территорию дружественной Российской Федерации стране.
4: Об авиации.
17: Боинг выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 МАКС. Он может привести к отказу функции автоматической навигации. Сбой появился после обновления программного обеспечения. Ошибка появляется, когда экипаж меняет запланированную траекторию полета после ухода на второй круг при посадке. Проблема может создать повышенную нагрузку на экипаж, когда пилоты работают на малой высоте и, возможно, действуют в сложных метеоусловиях. Боинг, авиакомпании и регуляторы сейчас оценивают масштаб сбоя и представляет ли он угрозу для безопасности полетов. Как пишет Wall Street Journal, точно неизвестно, сколько именно лайнеров летают с неисправными программами на борту. Боинг рекомендует авиакомпаниям вернуться к более старой версии ПО. В России 737 МАКС не эксплуатируется. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
9: Картина маслом. Эстония, родина Кая Калас, это такая сношечка со звездочкой. Подростков на улице опрашивают, задают вопрос, какую страну, на английском задают вопрос, да? Понимаете? Какую страну вы бы стерли с мировой карты? Все как один отвечают Россию, ну, с аргументами, конечно. И тут я подписывают люди, ну, конечно, как их много лет учили их режимы. Я вообще считаю, что это, конечно, не нужно приплетать ради пущей жалости к подрастающему поколению, потому что Гитлер-Юнгенд, а он и есть Гитлер-Юнгенд, получился просто как надо. И Гитлер 85 лет назад отвечал точно так же. Именно так и характеризовал и прокомментировал Мария Захарова вот эту ситуацию, которая в ролике отражена. Еще написала, что, на мой взгляд, это повод для ЮНЕСКО и для ЮНИСЕФ направить в эту страну мониторинговую миссию, озаботиться уровнем ненависти, агрессивной риторики у молодежи, образовательными программами, которые приводят к такому эффекту. Ну и добавила в постскриптуме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Как говорится, if you know what I mean, dear Истон, да, раз они там все по-английски. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова с нами на связи. Виктория, здравствуйте. Честно говоря, этот опрос эстонских подростков меня сегодня прям зацепил, так что заметили все в редакции, потому что я еще во времена Советского Союза очень много времени проводила в Таллине. И уже тогда чувствовала на себе, на своей детской шкурке агрессивное влияние вот эстонских подростков. Получается, это уже так давно началось, что ну, даже я боюсь предположить. Итак, вот как вы, Виктория, по стратегическим прогнозам, как говорится, специалист, оцениваете вот такой феномен? Что с ними там не так? Что они страну, самую большую в мире, пытаются стереть?
10: Я как раз не удивляюсь, если уж говорить о стратегических прогнозах. Ну, давайте посмотрим на Эстонию, Латвию, Литву. Это маленькие страны, которые переобуваются каждый раз, когда появляется рядом новая сила. После распада Советского Союза они уверовали, что это новая сила, Евросоюз и Запад, который им поможет. Вот они под них и легли. И то же самое можно сказать про отца той же Каи Каллас. Ну, он был замечательный партийный функционер в Советском Союзе, в комитете партии у себя в Эстонии. Потому что на тот момент силой был Советский Союз. Это какие-то объективные тенденции. Да, они воспитывают последующие Гитлера. И, наверное, стоило бы нам поднять вопрос не просто об оккупации Эстонии во время Великой Отечественной войны, гитлеровской оккупации, а о том, что Эстония соучаствовала в преступлениях и была на стороне гитлеровской коалиции. Это можно все-таки более пристально к юридическим моментам присмотреться, но это задача министерства. Если говорить о молодежи, ну вот смотрите, в этом опросе, который нас так типа шокирует, что спрашивают у детей, у этих подростков? Если вам предложат стереть на карте ластиком какую-то страну, у них не спросили, вы готовы пойти и сдохнуть там, на полях России, чтобы Россию уничтожить? Тут, наверное, ответ был бы несколько другой, потому что вот эти в футболочках хипстеры модненькие, они умирать-то не готовы. Вот по последним опросам, уж не знаю, как Эстония, а литовцы, 70% литовцев не готовы воевать с Россией. Это их опросы показывают.

0: целых эпизодов, поэтому события уже 13-14 года для меня тоже сюрпризом не
1: Не
0: стали. Ну
1: стали.
0: и не удивляюсь, я и прибалтам в целом.
1: Да, жму вашу руку, Виктория, виртуально. Многолетняя русофобская политика и Таллина, и еще вот перечисленных ранее наследие Каи Каллас. И вот ни у кого не удивляет, что мы что получаем? Гитлер-Югенд. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, правда, жестко отреагировала. Заявила, что ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ обязаны немедленно направить в Эстонию мониторинговую миссию из-за критического уровня ненависти и агрессии у молодежи. Но тут такая же история, как на Украине. Деградировали образовательные программы в Прибалтике. Школьные учебники, понятно, что навязывают ксенофобию. А вообще, если говорить предметно, есть ли хотя бы малейший шанс, что эти организации, ну, действительно могут озаботиться нацистскими настроениями в тех же эстонских школах? Или глаза мы закрыли, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу?
0: Ну, конечно, ничего не скажу, я здесь скептически настроена. ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО – это организации, которые входят в сетку ООНовских организаций. ООН как реагирует на какие бы то ни было события, на откровенные обстрелы и провокации на ядерном объекте? Про Запорожскую АЭС сейчас речь. Угу. Да, МАГАТЭ, которая тоже в структуре ООН, может высказываться, что недопустимы обстрелы, но никогда они пальцем не показали, расследование не провели, не назвали имена виновных в каких бы то ни было провокациях. Поэтому от них здесь ждать какого-то ответа не стоит. Образовательные программы образовательными программами, но есть еще конкретные случаи. Ну, например, в Эстонии, насколько я знаю, один из монастырей подвергается атаке. Просто на территорию монастыря православного заходят власти. Что-то типа мы видели на Украине, когда УПЦ храмы и монастыри подвергаются такому вот рэкету, рейдерскому захвату фактически. И это то же самое, что мы видим в Эстонии. Оттуда будет выдавливаться русскоговорящее население, если оно там остается. А это в большинстве своем старики. Вводятся требования в Латвии, насколько я помню, да, языковые тесты сдавать людям, которые всю жизнь свою прожили, уже не больше 80-ков лет, не говоря на местном языке, а говоря на том, который был в тот исторический период доминирующим. Ну, сейчас это все вытесняется и замазывается. Никакая общественная организация на это обращать внимание не будет, если только не изменится общая конъюнктура европейской политики, в том числе.
1: Ну, а
0: помним,
1: неужели
0: что есть организация ОБСЕ? Да.
1: Вот неужели в самих странах, сейчас вообще уходим от России, вот берем внутри Эстонии какие-то социальные исследования. Я уверена, что они там есть. И умные люди там тоже есть в этой науке, в антропологии, в социальных науках разного толка. И тут гадалки не ходи. Воспитание целого поколения на принципах агрессивной, будь то русофобия, будь то ксенофобия, будь то какая любая другая фобия, это всегда мина замедленного действия, которая всегда лежит вот под фундаментом того или иного, тем более маленького государства. А тут безопасность Европы на кону. Получается, что они взращивают радикалов у себя же под носом, и через несколько лет, через там 5-10, эти подростки придут в политику, в армию, и что, они будут, ну, допустим, недоговороспособными совершенно. То есть это мина замедленного действия под собственным фундаментом безопасности, эстонским или европейским. Сейчас как бы ставим знак равенства. Неужели там вот такого не понимают?
0: Вы знаете, Джон Мершаймер, профессор Чикагского университета, недавно выкладывал большой разбор о том, что Украина совершает национальный суицид. Но это суицидальные тенденции, к которым приведет и движение вот в эту сторону националистическую этих малых государств. Потому что эти крошки на карте, которые при желании Россия бы могла просто стереть, если дойдет до столкновения с НАТО, уже не раз наши власти об этом говорили, что у вас просто не останется. Это не будет война, как с Украиной. Вы нам не братья, вообще-то, на минуточку. Ну и к вопросу о гуманитарной науке, это, конечно, на мой взгляд, большие мифы, мечты об открытой науке. науке, о трезвой науке. Я сама из гуманитарной сферы научной, и в западных журналах научных есть определенный тип цензуры. Да? Ты должен присягнуть на антироссийскую риторику, ты должен упомянуть, если твои исследования каким-то образом касаются России, социальные исследования ли, экономические, нужно подчеркивать антироссийский характер своей статьи, и тогда научный редактор пропустит твой материал. Mm-hmm. Если этого не сделать, если ты реально с трезвой головой подходишь,

0: рассказываешь, что есть вот социальная консолидация, которая в электоральном процессе прослеживается, и так далее, различные позитивные тенденции упоминаешь, твоя статья просто туда не пройдет. И коммуникация горизонтальная научных кругов, она забанена на уровне университетов. Да, коммуникация сохраняется между людьми, там, коллегами, например. У меня сохранились какие-то контакты из академической среды. Это люди, которые могут мне по неофициальным каналам написать. Но организовать круглый стол по проблематике Украины или дебаты какие-нибудь в научной среде, чтобы разобрать те социальные явления, которые мы видим, ну, не только в Прибалтике, но вообще где бы то ни было в Европе, к этому серьезному разговору никто не готов. Это пропагандистское опыление академической среды, которое произошло и дает свои плоды. И эти аналитические доклады, которые мы читаем сейчас, даже американские, они же направлены, они имеют проектный характер, так скажем. Это либо управленческие нарративы, которые забрасываются, чтобы Россию разваливать, чтобы вести каких-то управляемых субъектов, европейских вассалов к войне с Россией, либо, если мы говорим о европейских институтах, это те, кто подхватывает эту историю русофобскую, ее накачивают. Это исполнение заказа.
1: Спасибо. Друзья, с нами на связи была заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Благодарю.
2: Самое доброе утро.
3: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано реклама.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
1: Немножечко шокирующая информация. Более 450 тысяч человек могут погибнуть на планете из-за Эль-Ниньо в следующие полгода. Напомню, друзья, Эль-Ниньо, так называют повышение температуры Тихого океана, который запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете. И эти сдвиги от засухи до наводнений. Природное явление принесет жару в ряд регионов. Сильнее всего пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия. Такой прогноз дали ученые. С нами на связи биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Вот какой вопрос. Насколько методика лаборатории Climate Impact, на основе которой и получена цифра в 450 тысяч смертей, учитывает не только прямую жару, но и какие-то косвенные эффекты, засухи, неурожаи, вспышки инфекций, загрязнения воздуха. И чем этот нынешний Эль-Ниньо, который может, как пишут, стать сильнейшим с 1950 года, принципиально отличается от предыдущих Эль-Ниньо? И есть ли у него особенности, которые делают его каким-то особенно опасным для здоровья людей?
7: Вот склонять его сложно, это действительно так.
1: А знаете, мне просто нравится играть, знаете, русский язык может позволить.
7: Вот так, да? Понятно.
1: Да.
7: Ну, хорошо, вы знаете, на самом деле, как строятся такие прогнозы? Дело в том, что это не первая Эль-Ниньо уже, которая, собственно, наблюдается в Тихом океане, и поэтому, в принципе, все основные явления, которые сопровождают это, скажем так, это явление в Тихом океане, все основные процессы, они достаточно хорошо изучены с точки зрения статистики. То есть понятно, что это наводнение, это засухи, это периоды аномальной жары в отдельных регионах, причем понятно, в каких регионах что, то есть это, собственно, дожди, например, в засушливых регионах Южной Америки, это наводнение, соответственно, там, это засуха, например, в Австралии, где могут случиться такие вот, скажем так, сильные пожары, например, в Австралии, это засуха в Индии, это периоды аномальной жары в Индии, это засуха в Северной Африке, вот там, где как раз говорили про Кению, про Эфиопию, по-моему. Вот. Это, собственно говоря, поэтому все это более-менее известно. Примерно, значит, предыдущие вот такие эпизоды Эль-Ниньо, они сопровождались тоже ростом среднестатистических параметров смертности в этих регионах. И поэтому это явление достаточно хорошо изучено, это чистая статистика. И, собственно, периоды жары, они не только в результате Эль-Ниньо вызывают. Например, у нас в Москве в 2010 году, когда вот была аномальная жара, у нас примерно 50 тысяч, скажем так, дополнительных смертей было вот за время этой жары и немного позже, как след этой жары. В Европе были тоже вот периоды аномальной жары, которые сопровождались десятками тысяч человеческих жизней, смертей. Как бы. И в этом году, кстати, там была вот жара, собственно, которая этим летом была, она тоже более 10 тысяч. Я сейчас точно уже не помню цифру.
1: Вот этот нынешний Эль-Ниньо, он отразится на территории России через аномальную жару, засухи в зерновых регионах, лесные пожары?
7: То есть, в принципе, Эль-Ниньо – это хотя и региональный такой процесс, но он оказывает влияние и на глобальный климат. То есть ускоряется вот процесс глобального потепления, как правило, во время Эль-Ниньо. То есть, вот, например, прошлое, которое совсем недавно еще закончилось, то есть 2023-2024 год, это был как раз резкий рост глобальной температуры. Глобальная температура поставила очередные рекорды и превзошла ту отметку, которая в Парижских соглашениях была принята в качестве такой планки, которая вот программа максимум, то есть не допустить повышения температуры на 1,5 градуса. Вот в 2023 году температура нашей планеты, она как бы увеличилась более чем на 1,5 градуса, и в 2024 году тоже она превысила этот порог, так что мы уже превзошли вот эту программу максимум и, собственно говоря, уверенно двигаемся к тому, чтобы превзойти и 2-градусную отметку, которая тоже прописана в Парижских соглашениях. И все эти, ну, скажем так, влияния на Россию тоже оказывают, потому что позапрошлая, например, зима, я имею в виду не прошлая, а именно позапрошлая зима, она фактически была бесснежной, то есть не было устойчивого снежного покрова.
1: Да, помним, как же, помним, да-да-да.
7: Я думаю, что роль Эль-Ниньо здесь, ну, собственно говоря, непосредственная. Вот, конечно, и периоды жары, и периоды, скажем, каких-то аномальных осадков, это не только Эль-Ниньо, это, собственно, игра, вы знаете, вот этих воздушных потоков атмосферных, которые могут, ну, собственно говоря, спутать все карты и метеорологам, и климатологам, но тем не менее, вот если говорить о статистических закономерностях, то, конечно, это скажется на погоде в России, и, в частности, например, эта зима в вполне может быть столь же мягкой, что и позапрошлое, например.
1: Но если теперь говорить вот прямо об эпицентрах опасности, в зоне наибольшего риска – Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия – это связано в первую очередь с климатическими факторами или с уровнем здравоохранения, с плотностью населения, или тут все вместе играет, сочетание?
7: Все вместе, причин? Конечно, потому что, например, если рядом расположены, скажем, Индия и Пакистан, и случается засуха или период аномальной жары в Индии или в Пакистане, то, конечно, в Индии количество жертв больше, просто потому что там численность населения больше.
1: Ну, то есть 450 тысяч прям точно? Вот, ну, не, я не точно, я неправильно сказала.
7: Ну,
1: сказал,
7: нет,
1: просто...
7: конечно, нет, конечно.
1: Ну, такой порядок будет?
7: Да, это же статистика. Это, понимаете, это может быть, условно говоря, 300 тысяч, а может быть...
1: Да, это тоже гигантское. Ну, я к тому, что... вот верить не хочется. Я почему первый вопрос и задала? В надежде, что вы скажете, ой, ну, хватит, вам не читайте зарубежную прессу до обеда, Мария? Вот,
7: вы знаете, к сожалению, это, ну, вот есть как бы две крайности. То есть, с одной стороны, крайность, заключающаяся в том, что, значит, ужас, и вот, значит, пугаться всего этого. И мне кажется, что, понимаете, дело в том, что прежде всего, конечно, будут умирать люди
1: пожилые,
7: ослабленные.
1: Дети?
7: Да, пожилые. Люди, у которых проблемы с сердцем, с легкими, сердечно-сосудистые заболевания. То есть, конечно, это просто они, это зона риска, это, скажем так, группа населения, которая рискует. И у нас, когда вот мы говорим, что 50 тысяч человек погибло вот во время этой жары аномальной, то прежде всего, конечно, это больные, то есть люди, которые, ну, скажем так, перенесли обострение каких-то хронических заболеваний. Поэтому, ну, в какой-то степени это просто, ну, господи, моя просто вот собачка, которая у меня жила, она, извините, умерла в мае, потому что там была ужасная жара в 30 градусов, и я не открыл окна, возвращаюсь, она умерла просто потому, что жарко было.
1: Просто в доме, в квартире, я поняла.
7: Да, просто, да. Просто вот, понимаете.
1: Это показатель, как бы это, может быть, цинично не звучало. Еще, конечно, люди, которые работают на открытом воздухе, тоже, по-моему, в зоне риска.
7: Конечно, поэтому я думаю, что нужно, собственно, работодателям как-то подходить мягче к формированию, скажем так, режима работы вот в такие периоды аномальной жары, например. Потому что вот в тех странах, где это традиционно, например, Испания, у них вообще рабочий день выглядит таким образом, что они работают утром, потом у них перерыв, знаете, сиеста.
1: Да, да, да, конечно.
7: Вот, а потом они работают
1: потом снова вечером. Это я понимаю. Да. Итак, вот пример можно взять. Алексей Валерьевич, кстати, во Вьетнаме такая же история, вот как сейчас в Испании. Это я видел собственно.
7: Это не то. Это просто Испания – это европейская страна, поэтому мы не лучше знаем. А это вообще принято.
1: Да. Алексей Валерьевич, хочу успеть сказать вам слова благодарности, большое спасибо. Биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. Благодарим.
2: Самое доброе утро. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ «Школы фонда Потанина».
1: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
8: Дай 5. Всем привет. Меня зовут Юля, я студентка Иркутского государственного университета. И я волонтер школы фонда Потанина. Ну а что это за смена? И вообще, что мы здесь делаем? Пойдемте, я расскажу.
9: Мы находимся в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Павловича Чехова.
10: Здесь 7 лет жил и работал великий русский писатель. Усадьба расположена в селе Мелехово,
11: Главная ценность этого места – его подлинность и творческая атмосфера. В Мелехово Антон Павлович Чехов создал более 40 произведений, включая знаменитую «Чайку». Он принимал пациентов как врач, а сегодня здесь, на территории усадьбы, регулярно проходят театральные постановки.
12: Кстати, будет закладка земского дома.
13: В нашем отряде 11 волонтеров.
11: И в наши основные задачи входят помощь в уборке территории, прополка огорода, наведение красоты в саду, груминг фантастических животных Чехова, а также участие в благотворительном марафоне «Не уставайте делать добро». Мы посетили разные экскурсионные программы, поучаствовали в интеллектуальной деятельности, посмотрели спектакль «Чайка» и отведали просто восхитительных пирогов.
2: «Дай 5». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Реклама.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: В Белгородской области при атаках БПЛА за минувшие сутки погиб один человек. 7 получили ранения. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, погибший был жителем Грайвороновского округа. Пострадали люди в Борисовском, Грайвороновском, Прохоровском, Шебекинском муниципалитетах. Трое пострадавших продолжают лечение в больницах. Всего за сутки было произведено 10 обстрелов в Белгородской области. Области с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, говорит Шуваев. Еще 6 раз военные ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО уничтожили над регионом 106 беспилотников. А под Геленджиком пожарные локализовали возгорание в лесном массиве хутора Джанхот. Оно возникло после вчерашней атаки БПЛА. Об этом рассказала пресс-служба леспожарного центра Краснодарского края. Как накануне вечером сообщал глава Геленджика Алексей Богодистов, пожар возник после падения обломков дронов. При атаке никто не пострадал, и инфраструктура также не получила повреждений. Россия и США добились исключения ряда ограничений на использование военного искусственного интеллекта из проекта международного документа по регулированию автономного оружия. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники документа. Из публикации следует, что из текста убрали требования о предсказуемой и надежной работе таких систем, учете этических норм, а также обязательной перепроверке человеком целей, выбранных алгоритмами. Как утверждает Washington Post, российская и американская делегации насчитывали примерно по 10 юристов, почти вдвое больше, чем у других участников переговоров. Обсуждения проходили без камер ООН и представителей общественных организаций. МИД России, Госдепартамент США и ООН на запросы издания не ответили.
14: О погоде.
1: На восточное побережье США обрушился шторм. Ветер до 130 км в час и ливни. Не менее 100 тысяч домов остались без электричества. Упавшим деревом убило человека в Нью-Йорке. Отменены массовые мероприятия. В работе транспорта зафиксированы масштабные сбои из-за затопленных дорог и оборванных проводов. Квинси и Нью-Джерси затоплены целые улицы. Люди вынуждены передвигаться на лодках. Синоптики обещают улучшение погоды только во вторник. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
17: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. В общем, мир вокруг нас. И наши программы объединяются в месячнике. Сегодняшней книгой мы завершаем месячник капитализма. Валерий Валерьевич, расскажите нам, что у нас завтра сегодня.
18: Да, месячник капитализма завершается, а капитализм не завершается. Вот, но все-таки очень интересно знать, а что же будет после. Никто, конечно, не знает, что будет после, поэтому, но так как хочется знать, придумали вот такой интересный термин «посткапитализм». То есть это то, что будет после капитализма. А вот в рамках этого термина уже возможны совсем разные толкования. Сегодня будем книжку обсуждать Пола Мейсона. Это британский такой журналист, исследователь, экономист. Она так и называется. «Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему».
17: А неужели, Валерий Валерьевич, уже понятно, что будет после? Или это пока строят разные теории, что либо так, либо так, либо так?
18: Ну, вспоминается анекдот армянского радио про то, будут ли деньги при коммунизме. Ответ. У кого-то будут, а у кого-то не будут. Вот кому-то понятно, а кому-то непонятно. Вот, мне непонятно. И само это название «посткапитализм», ну, как сказали бы древние греки, да, оно такое апофатическое. То есть оно сформулировано по принципу отрицания. То есть это будет не капитализм, а что? А вот никто не знает, что. Дальше можно только гадать. Ну, давайте посмотрим, что Пол Мейсон видит в этом самом посткапитализме. Вот. И почему он считает, что посткапитализм придет, и довольно скоро. Вот Мейсон утверждает, что лучшие времена капитализма уже позади, что наш мир катится к кризису глобального порядка. Кстати, книжка написана в 2015 году, больше 10 лет назад, поэтому можно уже, так сказать, делать выводы, попал автор в точку или нет. Вот, или мимо, в молоко попал. Вот, смотрите, он констатировал тогда, 10 лет назад, что мир катится к кризису глобального порядка. Ну, в этом плане, я думаю, он оказался прав. Никакого порядка уже нет. Есть один глобальный беспорядок. Тем не менее, порядок может выжить, но в ослабленном, существенно ослабленном состоянии. Мировая элита будет цепляться за власть, перекладывая издержки кризиса на плечи трудящихся, пенсионеров и бедняков. Вот, капитализм будет держаться за свою нелиберальную версию, вот, но он способен этого добиться только ценой уничтожения демократии, представительной демократии, которая вот многими считалась таким вот неотъемлемым элементом самого капитализма, вот, вошла в его идеологию, там свобода, свобода рынка, свобода партии, свобода выбора, вот это вот все в одном наборе шло, на самом деле нет. Вот, капитализм может существовать и прекрасно существует без демократии. Вот, такие времена были. Основную часть своего, как сказать, пребывания в своей жизни капитализм прекрасно существовал без демократии. Вот, это скорее 20 век, значит, привел к слепке этих двух систем. Ну вот эта слепка, эта сцепка, похоже, приказывает уже долго жить. И Мейсон так и пишет. Чтобы неолиберализм выжил, неолиберализм, напомню, это текущая, самая современная, что ни на есть, версия капитализма. Так вот, чтобы неолиберализм выжил, демократия должна умереть.
19: Угу.
18: Альтернативный сценарий предполагает, что пожар разгорится в самом центре системы. Вот, центристы уступят власть крайне правым и крайне левым. И мы увидим повторение трагических 30-х годов 20 века. Напомню, это пришествие нацизма, фашизма, значит, и прочих таких человеконенавистических систем. Вот два пути. Либо капитализм выживает, но без демократии. Вот, значит, либо идет раскол, такие центристские, более-менее стабильные политические системы гибнут, и к власти приходят крайне правые и крайне левые. Кстати, Трамп ровно действует по этому сценарию, крайне правый. Значит, и вы заметили, с его приходом, это приход его в политику на 2016 год пришелся, система американская политическая стала разбалансироваться, колебания стали гораздо дальше, амплитуда этих колебаний и так далее и тому подобное. Вот. Ну и фоном для всего, для всех этих приключений являются изменения климата, конечно, к лучшему, а не к лучшему, старение населения, наблюдаем с вами в режиме реального времени, и рост мирового дисбаланса, то есть население развитых стран сокращается, население развивающихся, так сказать, в кавычках, стран растет.
19: Черт возьми, правда, все видим, да, прав был Пол Мейсон еще в 2016 году.
18: Да, да, напоминает, как бы, действительно правду. Вот. Но, конечно, этот сценарий, по какому потом все идет, он ни к черту не годится. Вот. Он не может ни одного нормального человека устраивать. Нужен какой-то другой сценарий. Вот. Какой это может быть сценарий? Вот тут Мейсон уже, так сказать, вступает на такую скользкую тропу творчества политического и идейного. Вот. Ну, давайте вместе с ним пройдемся по этой тропке. Мейсон видит альтернативный сценарий примерно так. Во-первых, надо спасти глобализацию, ограничив неолиберализм.
19: Угу.
18: Под глобализацией он здесь понимает, значит, превращение человечества из такого раздрозненного набора государств, вот, каждый из которых сам себе голова и сам себе режиссер, в некую общую целостность, ну, в общее человечество, так скажем. Глобализация в этом направлении нас, конечно, двигала, ну, вот, но сейчас она на стопе. Сейчас те, кто ее устроил, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, они же ее и убивают. А в числе защитников глобализации почему-то оказался социалистический Восток. Китай, Вьетнам и так далее. Вот. Ну вот Мейсон пишет, что надо глобализацию спасти.
19: Угу.
18: И это можно сделать, только ограничив тот самый неолиберализм, который, как и прежде, господствует на Западе. Дальше. Нужно спасти планету.
19: Так, ну, здесь все понятно, конечно. Нам нужен, я не знаю, кто тот самый, какой-нибудь Брюс Уиллис.
18: Брюс Уиллис, да, хорошо бы. А также другие супергерои, вот, тоже не помешают. Ну, надо спасти планету. Но тут он тоже считает, что спасти планету невозможно, не преодолев сам капитализм. Вот такой сценарий. То есть, если мы хотим выжить, вот, если мы хотим развиваться, если мы хотим жить завтра лучше, чем сегодня, нам нужно свернуть с того пути, с той дорожки накатанной, по которой мы движемся последние несколько десятилетий. И как же это сделать?
19: Угу.
18: Вот, как это сделать? Тут Мейсон обращается к тяжелым политическим и финансовым реалиям нашего времени, вот, и говорит, что сегодня любое правительство бессильно перед церберами мировой финансовой системы. А эти церберы полны решимости уничтожить любого во имя сохранения неолиберальной монополии на мысли и действия. Для 1% самых богатых людей мира неолиберализм обладает силой религии. Чем больше вы ей следуете, тем лучше вы себя чувствуете, и тем богаче становитесь. Ура, ура. Но есть маленькая проблемка с оставшимися 99%. В чем проблемка? Они лишены не только шансов на процветание и благополучие. Они лишены четкой объединяющей программы. Они лишены ясной альтернативы. И поэтому протестные движения, которым не с числа, вот, до сих пор не добивались успеха. Нужна не просто яркая идея, которая бы их объединила, нужна новая всеобъемлющая модель. Именно такую модель Мейсон и называет посткапитализмом. И он различает некоторые признаки ее постепенного складывания уже в современных социальных, экономических, политических реалиях. Но только признаки. Что это за признаки и как это будет модель все-таки выглядеть, наверное, нам уже стоит поговорить об этом после перерыва.
19: Да, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально на 2 минуты, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь, дальше будет интереснее еще. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывают о книге Пола Мейсона «Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему». Логично, что мы книгой «Посткапитализм» завершаем наш месячник капитализма, и вот в следующей части узнаем, что будет дальше.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Телеведущие Ольга Скобеева и Евгений Попов об идейной составляющей новостных программ.
21: У меня, может быть, какой-то идеалистический взгляд на мир вообще всегда был. И я не считаю, что мы... Страна ведет информационную войну, это важная составляющая, но мы не исходим из того, что мы там солдаты информационной войны. Вот абсолютно точно. Мы исходим из того, что есть люди, которым надо рассказать, что происходит. Еще раз, мы очень болеем за свою страну, мы очень болеем за ребят, которые на фронте. Я часто езжу туда там и постоянно там бываю. И в этом смысле, тем не менее, мы должны понимать нюансы и рассказывать о них нашей аудитории в том числе, потому что не все просто. Мы рассказываем про все, там, и про бензин, и про энергетику, про удары, про то, как живут там приграничные регионы, про то, как не просто на фронте, чего там не хватает, там, мы спрашиваем это постоянно.
22: Тут еще знаете, какое важное обстоятельство? Вот недавно человек, которого я бесконечно уважаю, один из главных для меня, но я думаю, что и Евгений согласится с этой точки зрения, один из главных ориентиров в журналистике, уж тем более в телевизионной журналистике, Владимир Михайлович Кулистиков, сказал, перефразируя Рэя Брэдбери, что мы для многих стали телевизионными родственниками. То есть люди иногда, и я это тоже так чувствую, вот я буквально говорю, и, наверное, в некоторой степени даже мурашки, вот честное слово, иногда нам кажется важным, не имея даже, может быть, какой-то официально сформулированной точки опоры, просто помочь людям разобраться.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе реклама.
23: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Министр просвещения России Сергей Кравцов о воспитании дошкольников.
25: Этот уровень очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками. И очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны детям особенно. Там, видишь, 3 годика уже ему дают планшет, чтобы не отвлекал. Так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Особенно для такого возраста опасно. Мы не случайно ввели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе, направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театр и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Thank you.
0: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
19: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России.
3: Мой слава. Сегодня... Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В Прагматике великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
2: Прагматика великие луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8 811 53 4 70 57.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Контроль государственными механизмами сможет покорить рыночную стихию, сделать ее управляемой. Этот подход провалился. Но технологии, пишет Мейсон, проложили новый путь. Это путь постепенного прорастания в недрах капитализма элементов новой посткапиталистической системы. Что за элементы? Вот Мейсон, например, называет такие параллельные валюты, в том числе криптовалюты. Это так называемые банки времени, это кооперативы, это самоуправляемые пространства и так далее и тому подобное. Они уже сейчас, пишет Мейсон, получили широкое распространение, но просто о них средства массовой информации предпочитают не сообщать. Или сообщают, но выставляют их в абсолютно ублюдочном, абсурдном, сатирическом виде. На самом деле там все совсем по-другому. Все серьезно, все перспективно, все очень интересно и захватывающе. Новые формы собственности, новые формы кредитования, новые законные контракты, шеринговая экономика, не только, кстати, в потреблении, но и в производстве. Все это уже стало возможным, более того, стало обычным, благодаря буму информационных технологий. Эти технологии уменьшили необходимость труда, размыли границы между трудом и свободным временем, ослабили связь между работой и зарплатами. Они, эти технологии, разъедают способность рынка к правильному ценообразованию. Так что посткапиталистический сектор уже существует. Уверен, вы об этом не знали. Но, конечно, для того, чтобы он пророс, развился, расширился, стал по-настоящему мощным, а в перспективе и доминирующим, вот для всего этого посткапиталистическому сектору необходима поддержка государства. Сегодня государство этот сектор скорее не замечает.
7: Интересно, что Пол Мейсон, ну, лично для меня вообще открыл какой-то новый мир, потому что я был всегда убежден, что бум IT, бум информационной технологии, это как раз наоборот суперподдержка капитализма, потому что именно капиталисты всем этим занимаются. Крупнейшие корпорации, капиталистические, естественно, IT-корпорации, банковские корпорации, не будем показывать пальцем, да, которые у нас есть.
6: Да.
7: Я думал, что все это от них.
6: Да. Ну, тут дело в том, что вот эти новые технологии, кто их использует, да, и на благо кому они используются. Вечный вопрос об атомной энергии. Можно из него сделать атомную бомбу, а можно атомную электростанцию. Разница очевидна. Но вернемся. Посткапиталистический сектор, пишет Мейсон, уже существует, но для развития ему необходима поддержка государства.
7: Угу.
6: Совместное производство, использующее сетевые технологии для изготовления товаров и оказания услуг, которые могут существовать только если они бесплатные. Вот такие совместные производства указывает путь отхода от рыночной системы. Дальше. Сетевизация общества. Мы же все в сетях сегодня живем.
7: Да.
6: Сетевизация может стать основой для самовоспроизводящейся нерыночной системы. Создав сети, информационный капитализм уже породил новый источник перемен в истории образованных и связанных между собой людей, которые, кстати, объединяются поверх национальных, религиозных, возрастных, территориальных, любых других границ. Эти люди уже протестуют против несправедливости и угнетения. Но главное, они постепенно создают собственным трудом и творчеством различные элементы новой социальной реальности, посткапитализма. Со временем эти элементы смогут объединиться в систему, которая и придет на смену рыночной стихии, на смену капитализму. И, конечно же, падение капитализма будет ускорено внешними потрясениями и возвращаемся к старой мечте левых, эти перемены будут сопровождаться становлением человека нового типа, главного для которого будет уже не выгоды, не частная собственность, не деньги, а что-то совсем другое. Ну, например, творчество. Ну, например, самореализация. Ну, например, любовь. Ну, например, семья. Ну, например, свобода. И так далее и тому подобное.
7: Слушай, это хороший человек.
6: В общем, все по Марксу. Переход из царства необходимости в царство свободы. Но это, конечно, перспектива очень далекая. Пока, повторюсь, Мейсон видит только-только элементы. Разрозненные, разнообразные, далеко не совершенные, скорее такие зачаточные, эмбриональные формы. Но главное, что они уже есть. Но их надо разглядеть, их надо осмыслить и их надо поддержать. А дальше о грустном.
7: Главный вопрос, который я хотел задать, ну, я надеюсь, что, да, мы как раз в эту сторону идем. Вот вы сказали, что это будет не скоро, да, вот новый человек, новое общество, все такое. А время у нас есть на это дело? Потому что капиталисты-то, наверное, рады не будут тому, что вот так все от них уходит.
6: Вспоминается еще один советский анекдот эпохи застоя. Почему дефицит такой и кушать нечего? Спрашивают люди коммунистическую партию. Коммунистическая партия отвечает: на пути к коммунизму кормить никто не обещал. То есть вопрос времени на самом деле принципиально важен. И есть ли у человечества это время для такого постепенного вызревания, органичного, естественного, этого нового строя? Ну, скорее всего, нет такого времени. И в этом главная мина, которая под величественное здание посткапитализма, придуманное Полом Мейсоном, заложена. Для власть имущих, конечно, ставки очень высоки. Они не хотят отдавать власть. С какой-то радостью. Они готовы скорее улететь на Марс, и там выстроить себе новый рай. А Земля пусть погибает и подыхает в нищете, в экологическом загрязнении, в климатических катастрофах, в междоусобных войнах и так далее. Но где вы видели альтруистов среди власть имущих? Поэтому главное противоречие сегодня, пишет Мейсон, это противоречие между возможностью беспрепятственного получения бесплатных товаров и информации, она уже есть, и системой монополий, банков и правительств, которые пытаются добиться того, чтобы вещи оставались в частном владении, чтобы их было мало и чтобы они продавали, а не раздавались. Все сводится к борьбе между сетями, а это сетевой принцип посткапиталистической, и иерархией. Капитализм – это не система равенства и свободы. Капитализм – это система угнетения и иерархии, вопреки всему, что она говорит о самой себе. А центробанки провоцируют паническое изъятие банковских вкладов там, где возникает угроза прихода к власти противников неолибералов. То есть шантаж такой. Ага, вы хотите проводить левую социалистическую политику, значит, капитал от вас уйдет, и вы умрете в нищете и голоде. Это происходит сплошь и рядом. Элиты контролируют правительство почти всех стран мира. Но в большинстве стран они практически не имеют поддержки и непопулярны среди обычных людей. И тут Мейсон напоминает, что зазор между популярностью и властью очень опасен. В этот зазор и может просочиться правый авторитаризм. Демократия спецназа, коррумпированных политиков, контролируемых магнатами газет и тотальной слежки выглядит фальшивой и хрупкой. Ну, это опять привет Трампу, привет ориентирующимся на него политикам, типа там «Альтернатива для Германии» или «Партия реформ» в Британии. В общем, они, конечно, нам очень нравятся, потому что они вскрывают фальшь и ханжество нынешних неолиберальных систем. Но, собственно говоря, это же реакционные правые политики. Когда они придут к власти, если они придут к власти, мало никому не покажется, в том числе и нам. Об этом надо помнить и не слишком радоваться. Нам они у власти не нужны. Нам нужны политики, которые будут защищать интересы трудящихся, наши интересы, а не интересы богатых, сверхбогатых, техномиллиардеров и так далее и тому подобное. И это главная опасность. Времени нам действительно может не хватить, чтобы из капитализма выйти в посткапитализм. Мы можем выйти в совсем другую сторону, гораздо худшую, чем сейчас. А вот такая вот история посткапитализма, которая еще не написана, но которая пишется здесь и сейчас, в том числе и нами с вами.
7: Да, мы скоро узнаем, что там будет.
6: Совершаем месячник капитализма.
7: Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Так, дорогие друзья, образец демократии в отдельно выбранном телеграм-канале, канале Макс. Заходите в канал Валерия Федорова, Валерий Федоров «Механизмы власти». Там вы можете проголосовать, а, за тему следующего месячника, и, б, за книги, о которых мы будем вам рассказывать. Да, так что вы можете напрямую повлиять на нашу программу. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России нам сегодня рассказывал о книге Пола Мейсона «Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему».
5: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 2 5. Звоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 2 5. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 2 5. Звоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Срыв полноценного медиа-освещения первого за 11 лет государственного визита Си Цзиньпина в США вызвал серьезное недовольство китайской делегации, сообщает CNN. Причиной скандала стало решение Дональда Трампа лишить аккредитации журналистов CNN, MS Now, «Политика», обвинив их в распространении фейковых новостей. В знак солидарности с коллегами ведущие американские СМИ приостановили работу в пуле Белого дома. Торжественное мероприятие первого дня саммита, которые задумывались как масштабная демонстрация дипломатического триумфа, прошли практически без видеотрансляции. Это вызвало глубокое разочарование у китайской делегации, которая рассчитывала использовать американские телеэфиры для демонстрации международного влияния Пекина, сообщает CNN. При этом, по данным телеканала, сам Трамп в частных разговорах уже признал недовольство произошедшим и выражал желание вернуть ТВ-пул. Поездка председателя КНР в Вашингтон стала первым за 11 лет государственным визитом китайского лидера в Штаты. Руководители двух стран провели официальные переговоры в Белом доме и приняли участие в торжественных церемониях.
5: Об отставках.
8: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Даурена Касанова с поста министра обороны страны. Решение последовало за гибелью 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море. Трагедия произошла 24 сентября. Во время выполнения учебно-боевой задачи в открытое море унесло 17 человек. Спасти удалось только троих. Среди погибших 12 матросов-срочников, сержант и старший лейтенант. В Минобороны объясняли, что гибель моряков произошла из-за внезапного и резкого ухудшения погоды. Возбуждено уголовное дело, расследуется статья о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября в Казахстане прошел общенациональный траур.
9: о происшествии.
8: Премьера Венгрии забросали яйцами в Сальноке. Петер Мадьер выступал перед жителями города, когда неизвестный бросил в него яйцо. Мужчина промахнулся, его задержала полиция. А позже нарушитель заявил, что жалеет, что не попал в голову премьеру. Это уже не первый случай нападения на Мадьера. Ранее его облили вином в Сексарде и плюнули в спину в Будапеште. Депрессию в России предлагают лечить электрическим током. Такой стандарт Минздрава дополнили новыми методами. В перечень вошли электропунктура, акупунктура токами высокой частоты и электросудорожная терапия. Также пациентов с депрессией могут направлять к урологу и обследовать на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты.
9: О погоде.
8: Температура на следующей неделе в столичном регионе будет выше климатической нормы. Ночью по утрам плюс 5-10, днем плюс 13-17. И октябрь начнется с теплой погоды без осадков.
9: Чистая страна. Заповедная Россия.
10: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это значит, что в эфире программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня главными героями нашей программы станут гиганты, которые нуждаются в защите из-за коммерческого промысла в прошлом, запутывания в сетях, столкновения с кораблями, потепления климата, недостатка кормовой базы и даже развития туризма. О проекте, призванном защитить серых, гренландских и японских китов, мы поговорим с человеком, который вот буквально вчера вернулся с Камчатки, в программе «Заповедная Россия» доктор биологических наук Александр Михайлович Бурдин, член правления Совета по морским млекопитающим. Александр Михайлович, здравствуйте.
11: Добрый день, Наталья. Добрый день, радиослушатели. Рад всех приветствовать.
10: Вы буквально вчера вернулись с другого конца страны, и первое, о чем хочется спросить, сколько и каких китов вы видели?
11: Да, я только вот вчера прилетел с Камчатки. И буквально пару дней назад мы вернулись из рейса. На первом этапе мы работали, когда на Северных Курилах мы встретили трех японских китов, что очень хорошо, потому что кит – это редкий очень. В наших водах их не так много встречается, и мы были очень довольны и рады таким встречам. На Сахалине мы работали исключительно с серыми китами охотоморской популяции, которая сейчас тоже угрожаемая, и численность их очень невысокая. И вот в сентябре, во время работы в Крановском заливе, мы также встретили серых китов, встретили горбатых китов, финвалов, и, что удивительно, опять несколько сейвалов. Естественно, мы стараемся фотографировать китов, по возможности брать пробы кожи для изучения генетики или других каких-то очень важных и интересных, нужных для науки вещей. Но численность китов на последние годы, конечно, растет, что очень нас радует. Когда прекратился промысел, то вот очень положительно стало влияние, и в основном все виды потихоньку восстанавливаются. Численность горбатых китов достаточно быстро восстанавливается. Вот то, что касается японских китов, численность их просто очень низка. То есть они очень пострадали. И, видимо, еще очень важным фактором является то, что японские киты очень часто погибают. Погибают они потому, что у них такой своеобразный тип кормления. Они кормятся на поверхности воды, фильтруя воду, двигаясь практически по поверхности, захватывая, значит, фильтруя весь планктон, который находится в поверхностных слоях воды. И как раз здесь попадается огромное количество мусора, веревок, различных тралов и так далее. И поэтому вот именно японские киты подвержены запутыванию и гибели. Мы не видели практически ни одного кита японского, на котором не было бы следов запутывания. Это белые шрамы и освобождение от веревок. То есть практически у 100% китов японских такое есть. В прошлом году в районе Озерной, это в западной побережье Камчатки, в ноябре, 25 ноября, выбросило такого запутавшегося, погибшего японского кита. Это как одно из доказательств того, что они очень подвержены вот такому вот запутыванию, гибели от мусора, но в основном рыболовного.
10: А можно ли, вот на ваш взгляд, а можно ли вообще эту проблему как-то решить?
11: Это проблема не только с рыбацким мусором. Это ведь обрывки тралов, обрывки веревок. Конечно, надо решать. Ну как? Ведь в наших водах или в океане рыбачат рыбаки со всего света. В нейтральных водах приходят и Япония, и Корея, ну и другие страны, и Россия, естественно. Но только повышение культуры, просить не выбрасывать, утилизировать все эти обрывки, веревки, все это доставать, не оставлять в море. Ну как еще повлиять вот на рыбаков? Но и другой мусор тоже, ведь во многих погибших животных в желудках находят огромное количество различного пластика, это пакеты. Ну и сейчас вот микропластик является серьезнейшей проблемой, которая встречается практически на всем уровне, от планктона до рыб, и кончая китообразными. Химическое загрязнение океана – это различные химические вещества. Шум

0: себя регулировать. Животные следуют за кормовой базой. Она меняется, ее распределение. Только вот создание каких-то определенных таких закрытых или для, по крайней мере, определенных участков акватории, в которых были бы введены особые условия деятельности человека, оно может нам как-то помочь.
1: Расскажите, как вообще выглядит экспедиция к китам? То есть основные трудности, с которыми вы сталкиваетесь, да, или, может быть, плюсы, про которые вы точно знаете, места, районы, куда вы идете с намерением, что вот здесь мы точно встретим финвала или серого кита, или кого-то еще, а гренландца не найдем.
0: В нашей экспедиции мы работаем двумя методами основными. Это береговые работы, стационарные. Ну вот как проходит на острове Сахалин на протяжении уже 30 лет. То есть мы живем на суше и на лодках, выходим в море, работаем с животными, поскольку серый кит – это прибрежный вид, который в непосредственной близости от берега. Для того, чтобы изучать китов, которые распределены в океане, а это крупные полосатики, это синий кит, финвал, сейвал, ну и многие другие, горбатые киты. И для этого, конечно, нужны суда. Проблема аренды судов всегда у нас стояла очень остро, поскольку эти исследования дорогие, честно признаемся. Это дроны, это фотоаппаратура, это хорошие моторы, костюмы. Люди должны беречь свое здоровье и так далее. Все это стоит больших денег. Поэтому мы достаточно ограничены в этом. И в этом году мы арендуем обычно небольшое судно. Это катер, где-то 20-метровый катер, очень хороший, удобный для нашей работы. Там есть лодки, там хорошие условия для проживания научных сотрудников. 5-6 человек спокойно там работают. Этого вполне достаточно для таких работ. Это в основном то, что мы делаем, это мы называем это мониторингом. То есть мы идем в районы, где мы раньше встречали китов, мы занимаемся фотоидентификацией, то есть фотографируем животных, и потом составляем каталоги и можем проследить, ну вот, например, каталог хадамурской популяции серого кита у нас уже на протяжении 30 лет ведется, и мы знаем всех китов, которые приходили в этот район. Мы знаем, кто мама, многих китов мы знаем и папу, по крайней мере, у 20 особей, там сестры, братья, так сказать, у нас прабабушки уже есть, которые тоже, кстати, приходят и рожают еще до сих пор.
1: Прабабушки у китов еще рожают?
0: Прабабушки китов еще рожают. Дело в том, что у большинства видов животных самки способны к размножению, как говорится, до конца, до самой смерти. Поэтому, поскольку мы начали исследование 30 лет назад, в 1995 году, то минимально точно известный возраст – это 30 лет. Когда они пришли детенышами, мы зафиксировали в 1995 году, сейчас этим животным уже вот 32 года, да, получается.
1: Александр Михайлович, а сколько может самка, ну вот условно за 30 этих лет, пока вы наблюдаете, сколько самка может родить детенышей, по вашим подсчетам?
0: Это наиболее хорошо изученная популяция, серые киты ахатаморские. Самки начинают рожать где-то 8-9 лет, первые роды. И потом она рожает, ну, у нас интервал размножения где-то 2,3 примерно, средний. То есть каждые 2 года, ну, чуть больше у самки, там некоторые, ну, некоторые 3 года, поэтому там с запятой получается в среднем, да. Ну, так обычно у усатых китов 2 года интервал. То есть самка рожает, приходит, потом она год примерно 11 месяцев длится беременность. Поэтому и восстановление популяции усатых китов идет достаточно хорошими темпами, если им не мешать. Но вот нет промысла, нет как бы других каких-то смертность не такая высокая, то восстанавливается неплохо.
1: То есть, строго говоря, за 10 лет одна самка, одна мама-кит может принести 5 китят?
0: Около, да, 4-5, я бы так сказал.
1: А тогда следующий вопрос тогда возникает, а сколько из этих китят дорастут до половозрелого взрослого возраста?
0: Да, а вот это серьезный вопрос, серьезная проблема, то есть выживаемость. Обычно наиболее опасный период для всех молодых животных, и в океане в том числе, это первый год жизни, когда происходит процесс отделения от матери. Почему мы говорим о том, что нужны какие-то специальные охраняемые зоны? Это там, где происходит вот именно этот процесс отделения, где молодые животные, детеныши в возрасте 7, 8 или там 1 года, самка перестает кормить молоком, и детеныши начинают питаться. Вот здесь наиболее опасно. То есть животные, естественно, подвержены, во-первых, заболеваниям, они еще только начинают самостоятельно питаться. Должно быть достаточно изобильное питание, чтобы не было вот именно этого стресса, который там преследование животных и так далее. Поэтому нужны такие обязательно районы.

0: где животные могли бы спокойно питаться, нагуливать жир для своих путешествий. Поскольку они мигрируют на огромное расстояние, и во время миграции и зимой они не питаются. У них период нагула длится 8 месяцев. Они должны набрать жир, чтобы 4 месяца ничего не есть.
1: Ого, вот это очень интересно. Я не знала об этом. То есть 8 месяцев кит ест, а 4 месяца он перемещается и не питается совсем.
0: Да, они уходят на места размножения, где рожают, спариваются, и потом возвращаются, опять же, практически не питаясь, совершают вот эти огромные миграции. Но серый кит – это 20 тысяч километров, то есть от мест размножения до мест нагула. У других видов, ну вот у горбатых китов где-то 7, 8, 9 тысяч километров примерно получается, до 10. Ну и другие все, вот и усатые киты, все мигрируют, размножаются в теплых районах, в тропических, субтропических водах, а питаются в субнаших холодных водах. И в арктические воды заходят.
1: Я поняла, наши воды для них северные – это холодильник, где еда. Я поняла, это вот так.
0: Это столовая, это столовая, да.
2: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия.
3: Я Слава. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8 811 53 4 70 57.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас. Чистая страна. Заповедная Россия.
1: Насколько мне известно, в нашей стране нет специального законодательства по охране морских млекопитающих, и в итоге это сказывается как раз на охране краснокнижных китов. Вот на ваш взгляд, что или кто может помочь в создании законодательной базы в отношении этих животных?
0: Во-первых, конечно, нужно сделать научную основу для всего этого. То есть нужно четко понимать, какие районы наиболее важны для животных, для китообразных, где проходят миграции животных, где такие более-менее постоянные места нагула. И здесь нужно делать, ну, так называемые морские охраняемые акватории, которые сейчас создаются практически по всему Мировому океану. Это не то, что полностью запретные зоны. Нет, там какая-то хозяйственная деятельность идет, но существуют определенные ограничения. И сезонные можно делать ограничения, что желательно вот в такой-то период здесь, ну, не рыбачить, скажем, присутствие судов, чтобы было наименьшим, чтобы животные могли спокойно питаться. Мы сейчас будем готовить, конечно, вот именно такие научные обоснования, выходить со своими обоснованиями, делать круглые столы, приглашать руководителей наших природоохранных организаций, Министерства природных ресурсов, Росприроднадзор, различные другие заинтересованные организации, доводить до их сведения, вот какая ситуация существует в современном мире, что нужно делать. Давайте вместе думать, решать, как мы можем способствовать вот сохранению крупных китообразных. Потому что, еще раз говорю, на плечах России лежит достаточно серьезная ответственность, потому что здесь киты получают тот запас энергии, который им необходим для размножения, для выживания. Это наша ответственность. Это будут районы, но они различные по размерам, я бы так сказал. Вот в этом году, да, у нас два было района, то есть в июне мы работали на Северных Курильских островах и с Акутаморской стороны острова Парамушир между Алаидом, южным побережьем Камчатки, и вот все побережье, вот в этот вот район где-то 160 километров на 60, вот примерно. Там было встречено очень много китов, порядка 200 особей, 10 видов. То есть, конечно, это высокое биологическое разнообразие. Но это было в июне. В июле, в августе там уже не было столько китов. И, то есть, вот, пожалуйста, вот июнь, например, это район должен быть... Там особый режим, с нашей точки зрения, где как можно меньше судоходства, меньше рыболовства, чтобы суда там поменьше шарахались в этом районе и не мешали китам нормально питаться. Мы не запрещаем, мы не закрываем целые районы, но есть вот такие вот места, такие вот акватории, в которых происходит наиболее интенсивный нагул, где наиболее часто шансы встретить животных, они должны, конечно, как-то быть зафиксированы не только в российском, но и на международном уровне.
1: То есть получается, как кит мигрирует, так и вот эта особо охраняемая зона тоже вместе с ним перемещается. Александр Михайлович, еще такой вопрос возникает. Сколько минут, часов вам удалось самое длительное время наблюдать за китами?
0: Самое длительное время, наверное, мы наблюдаем по час-полтора. Это если в большом скоплении находимся. Мы стараемся долго не беспокоить животных для того, чтобы сфотографировать или взять биопсию. Так у нас каждому киту подход обычно не более 20 минут.
1: Сколько длится одна экспедиция в днях, да, или в часах, или в неделях, и сколько она стоит? Вот прямо сумму денег хочется узнать.
0: Значит, она стоит по-разному, вот. Но в среднем где-то 1 000 000 рублей стоит экспедиция, например, стационарная. На судах это гораздо дороже. Где-то порядка 10 дней – это 3 миллиона только аренда судна. Ну и плюс сопутствующие расходы. Билеты, все остальное, вот надо где-то 4-5 миллионов для того, чтобы провести экспедицию, 10-15 дней на судне, на небольшом.
1: Ваш любимый кит?
0: Мой любимый кит? Наверное, такого определенного нет, но я уже многие годы занимаюсь серым китом и горбатым китом, конечно, они наиболее многочисленные. А так встреча с японскими китами очень волнительная, интересная. Серые киты, мы вообще, мы знаем всех там, которые приходят. У нас там все они названы, и наши имена. А сахалинский каталог, который мы ведем уже 30 лет, там, да, у нас многие киты, большинство названы, имеют свои имена. Там у нас есть и Чиполлино, и Саша, но в честь меня Оля, Вова, разные там псевдопират. Я не знаю, десятки интересных очень имен. И вот у нас самая знаменитая пара китов, которых мы знаем, трое детенышей, в течение 3 циклов они размножались, были родителями. Это не значит, что они пара, они просто случайность. Были Лена и Пончик.
1: Лена и Пончик родили трех китят.
0: Да, Пончик, вот у нас наиболее такой известный самец, который каждый год практически приходит на Сахалин. И Лена такая же, вот. То есть она очень любит Сахалин, и там вот они встречаются, где-то спариваются. И вот Лена приходит, уже 3 раза приходила с детьми от Пончика.
1: А вы сказали, что у них нет стабильных пар у китов. Я правильно вас услышала? То есть Лена и Пончик, у них какие-то особые отношения?
0: Нет, это действительно это случайность. Вот просто это говорит о том, что насколько достаточно изолирована эта популяция и какое особое внимание она требует. То есть шансы встретить пару на протяжении 3, то есть это 6 лет получается, да? То есть у них цикл размножения 2-годичный, это достаточно небольшие шансы. Но тем не менее, вот видите, это происходит.
1: То есть вы чувствовали бы себя увереннее, если бы Лена, например, в один год встретилась с Пончиком, а в другой год с Сережей или с Аполлинарием каким-нибудь, да?
0: Нет, ну, Лена, мы за Лену решать не можем. Скорее, она всего, она и встречается с разными. Но вот на протяжении 3 лет, по крайней мере, мы точно знаем, что папа и Лениных детей был Пончик. Вот такая вот
1: это очень смешно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Я думаю, что сейчас все переживают за Лену и Пончика среди наших слушателей, потому что прямо уникальная китовая семья появилась в нашей программе. Скажите, пожалуйста,
0: да,
1: Александр Михайлович.
0: Это истинная правда.
1: Скажите, пожалуйста, серьезный вопрос. Вы уже его задевали на самом деле. Что будет, если какие-то киты, ну вот мы говорим в частности сегодня о серых, гренландских и японских, да, что будет, если они исчезнут?
0: Плохо будет. Плохо в океанских экосистемах. Киты такие мощные животные, они играют очень существенную роль в тех местах, где они живут. Но вот в местах нагула они потребляют огромное количество пищи. Да? Пища – это планктон, это рыба. И она, как правило, находится в нижних горизонтах. Но поглощая такое огромное количество рыбы, киты, поднимаясь на поверхность, актом дефекации переваренная пища снова поступает туда. И вот поскольку в основе биопродуктивности океана лежит фитопланктон, вот эти экскременты китов, они играют роль удобрения. Это азотное удобрение, собственно, что у нас носят тоже для растений. Фитопланктон – это растения, которые производят кислород. Они берут, перерабатывают углекислый газ и производят кислород. То есть получая, поднимая питательные вещества в верхние горизонты и обогащая фитопланктон, оказалось, что это очень серьезный фактор, который помогает океанским экосистемам выживать. И, собственно говоря, человеку.
1: Кит равно кислород. Мне кажется, можно вот так подытожить.
0: Примерно да, примерно так, да. Это вот чем больше китов в океане, тем больше кислорода, тем больше кислорода. Чем меньше их будет, тем, естественно, менее обогащенные будут фитопланктон, питательные вещества не будут поступать, соответственно, меньше кислорода. И убивать китов все равно, что вырубать леса.
1: Александр Михайлович, вот вы ученый, вы непосредственно изучаете китов, создаете научную базу, которая затем может стать основанием для разработки закона по охране китов. Это может, правда, изменить ситуацию. Я обычная радиоведущая, точно так же, как очень большое количество наших слушателей, которые, ну, может быть, раз в жизни мы кита увидим. Что мы можем сделать для того, чтобы как-то вот повлиять на ситуацию? И можем ли вообще что-то сделать?
0: Во-первых, конечно, это ответственное отношение ко всему. И мне кажется, это воспитание, надо начинать воспитание и школьников, и людей постарше тоже, старшее поколение. Нужно объяснять о том, насколько важно и бережно относиться к океану, к морским млекопитающим в том числе. Поскольку вот сейчас приезжают, например, на Камчатке экотуризм, который, в принципе, очень полезен, нужен и хорошее дело, как говорится, да, но он приобретает уродливые формы, когда люди начинают гонять китов, касаток, не давая им спокойно питаться, размножаться. Поэтому только вот с моей точки зрения человек должен осознать это, понимать, что мы вторгаемся в ту область, где для животных должно быть спокойно. Они пришли к нам кушать, а мы им мешаем это делать. Не надо этого делать.
1: Ну и мне кажется, что еще я бы добавила, наверное, все-таки про грамотное отношение к мусору, который мы утилизируем, к тому, чтобы ваш пакет из магазина не попал в итоге в океан.
0: Все правильно. Вы знаете, вот даже сейчас на этих рынках все складывают в эти маленькие пластиковые пакетики. Я говорю, не надо, не надо, не делайте этого. Но надо просто законодательно, наверное, запретить использовать. Давайте к бумаге вернемся, как было в советское время, в котором я, например, жил. У нас были все бумажные кульки, которые можно сжечь спокойно или бросить, они сгниют. Это целлюлоза, ее легко перерабатывать. Надо отказываться в таких, и во многих странах, я знаю, уже от пластиковых пакетов полностью отказываются, потому что все завалено, все. Вот на Камчатке там кругом они летают, ветрами раздувают, птицы разносят, и все это попадает в океан, и остатки этих и пакетов, и бутылок пластиковых, и всего остального, это уже становится, конечно, просто сверх нормы. А микропластик, тем более, он уже кругом во всех организмах, и в нас, наверное, тоже уже есть. Ничего полезного это не приносит организму однозначно.
1: Спасибо большое, Александр Михайлович.
0: И еще надо, наверное, сказать, что в этом году очень нам помогли президентский фонд природы и Русское географическое общество для того, чтобы мы могли осуществить свои работы. И это очень серьезная поддержка, которая позволяет нам продолжать исследования китов.
1: Дорогие друзья, в эфире вы слышите короткую версию нашего диалога с Александром Михайловичем. Я вас всех приглашаю обязательно зайти на сайт radiokp.ru в раздел «Заповедная Россия» и послушать полную версию подкаста, потому что там очень много всего интересного. Еще раз представлю вам нашего спикера. Сегодня в программе «Заповедная Россия» про китов мне и вам рассказывал Александр Михайлович Бурдин, член правления Совета по морским млекопитающим, доктор биологических наук.
2: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
8: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
9: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль рассказал, что провел свою первую встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым по просьбе иностранных коллег. По его словам, этот диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Очевидно, что между нашими правительствами существуют принципиальные категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить. Во время холодной войны диалог сохранялся всегда, сказал Вадефуль. Он добавил, что разговор с Лавровым прошел интенсивно, а на вопрос, продолжатся ли контакты с Москвой на регулярной основе, ответил, что это будет зависеть от российской стороны. Если Москва готова к конструктивному диалогу и, главное, готова прекратить войну против Украины, тогда, безусловно, можно будет говорить. Конец цитаты. Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это был первый разговор министров иностранных дел с января 2022 года. Тогда Лавров встречался с Анналеной Бербок. Она занимала должность главы МИДа. Вчерашняя встреча длилась около 20 минут. Лавров невысоко оценил разговор. По его словам, ничего нового Вадефуль не представил, а предпринял попытку ФРГ предложить России пойти на уступки.
2: О происшествии.
9: Государственные награды Казахстана посмертно присудили военнослужащим, погибшим на учениях в Каспийском море. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Так, в четверг на Каспийском побережье проходили учения. Во время высадки личного состава с катера «Кайсар» в море унесло 17 военных. Спасти удалось только троих. В Казахстане 25 сентября был объявлен общенациональный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Минобороны Казахстана объясняла гибель моряков внезапным и резким ухудшением погоды, а Даурена Касанова сегодня освободили от должности министра обороны. Минпросвещение обновит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его мнению, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден в том, что знакомство с родной культурой, нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. Так сказал Краснов. Официальный курс доллара на сегодня 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Мария Баченина. Как говорится, мы знаем, что вы делали прошлым летом. Ну, наверняка, много работали, занимались детьми, дачами, заботились о близких и надеемся, что вы успели съездить в отпуск и, конечно, хорошенько отдохнуть. Но есть в нашей стране как минимум несколько сотен людей, которые за несколько месяцев смогли раздвинуть привычные рамки схемы нашей жизни и успели побывать в заповедных территориях и объектах культурного наследия нашей с вами Родины. И не просто для того, чтобы посмотреть, погулять, узнать что-то новое, но и для того, чтобы помочь всем этим местам стать лучше и красивее. Сегодня в нашем радиомарафоне с символическим названием «Дай 5» мы подведем итоги 5-го юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. И узнаем, что дает участие в таких программах самим добровольцам, тем заповедникам, тем музеям, где они работают по всей нашей с вами стране. И кто и зачем все это организовывает. Для начала немного фактов и цифр.
2: Правка. На радио «Комсомольская правда».
11: Школа фонда Потанина – масштабный волонтерский проект благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, занимаются благоустройством, строят экотропы, участвуют в реставрационных и просветительских проектах, а параллельно изучают работу национальных парков и музеев, осваивают новые навыки и выстраивают профессиональные связи. На каждой смене волонтеры выполняют как физическую, так и интеллектуальную работу. Это отличительная черта программы. Юбилейный сезон школы фонда Потанина охватил 34 региона России, а в 63 программах приняли участие более 500 волонтеров. Они побывали и поработали в самых разных уголках России, от Карелии и Алтая до Байкала и Приморского края.
2: «Дай 5». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
10: А мы продолжаем радиомарафон, посвященный волонтерским программам школы фонда Потанина и итогам 5-го юбилейного сезона этих программ. Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались. Кстати, вот и первая история из историка художественного и природного музея-заповедника художника Василия Поленова в Тульской области.
12: Дай 5. Всем привет, меня зовут Рузанова Дарья. Я являюсь магистранкой первого курса Казанского федерального университета. И сегодня мы находимся в музее-заповеднике Поленова. Я являюсь волонтером школы фонда Потанина. У нас в команде 7 волонтеров. Мы занимаемся уборкой леса, очищаем его вот такими интересными инструментами. Секаторами, пилами. И можем посмотреть наши первые результаты. Это до... А вот здесь после. Мы убираем подлесок, так как в будущем деревья вырастают наверх, и подлесок он может немного навредить самому лесу. Мы не только помогаем убирать и расчищать территорию, но также узнаем много нового интересного про местные достопримечательности и места. Воскресенский храм, который вы видите позади меня, является самым древним, самым старым каменным строением в Тарусе. Помимо помимо физического труда мы занимаемся и интеллектуальным. Вместе с волонтерами мы собираем и актуализируем информацию о редких растениях, которые находятся на территории музея-заповедника. Все намеченные планы были выполнены. Результаты вы уже увидели. Всем спасибо. Дай 5.
10: А вот какими впечатлениями о своей работе на заповедной территории делится Анна Безбородова.
13: Дай 5. Меня зовут Аня Безбородова, я из Тулы, являюсь выпускницей МГУ. И сегодня я волонтер школы фонда Потанина 2026.
14: Прямо сейчас я нахожусь в заповеднике Хакасский, а именно на территории эколого-экскурсионного комплекса «Таежная грамота» в городе Абаза. Сложно представить, что 15 лет назад здесь была заброшенная территория, а сегодня это уютная гостиница, современный визит-центр и уникальный музей сибирских промыслов. Это настоящая точка притяжения для туристов разных возрастов. Наша команда из 7 волонтеров собралась со всех уголков России – Санкт-Петербург, Новосибирск, Ульяновск, Томск, Тульская область. Мы быстро сплотились и дружно принялись за работу. Девушки навели порядок на экологической тропе, пропололи от сорняков площадку с лекарственными травами, расчистили свыше 500 квадратных метров территории от старых веток и листвы, провели санитарную обрезку деревьев и кустарников. Территория стала выглядеть более опрятно и аккуратно. Парни полностью реконструировали входную группу тропы, демонтировали старую постройку, подготовили и установили новые бревна и опорные столбы. Теперь вход выглядит солидно и безопасно. Настоящей жемчужиной поездки стал заказник Позарым – заповедное сердце юга Сибири на границе с Тувой. Тут наша команда промаркировала сложный маршрут по дороге с облаками. Мы сложили каменные указатели направления и обновили маркировку яркой краской, чтобы будущие гости маршрута легко находили дорогу. Путь был невероятно живописным. Мы любовались альпийскими лугами и горной тундрой. На пути встречались реки и озера, яркие цветы и даже снег. Погода сменялась от проливного дождя с сильным ветром и туманом до знойного солнца, а в конце нас ждала переправа через бурлящую горную реку. Этот 6-часовой поход стал в первую очередь моральным испытанием. Дойти до конца, не сдаться, сохранить боевой и позитивный настрой. Мы справились и были безумно рады стать свидетелями нетронутой природы Саянского хребта. Не обошлось, конечно, и без интеллектуального труда. За время смены нам удалось подготовить наглядные материалы для уроков по определению хвойных деревьев. Также мы разработали образовательный квест «Как звери готовятся к зиме» для школьников 4-7 классов и даже успешно протестировали его на детях из местного лагеря. 7 дней пролетели как один. И единственное, чего нам не хватило, это времени вместе. Для меня эта смена оказалась про людей – про их труд, любовь к родине, тягу к природе. В первую очередь хотелось бы отметить гостеприимство сотрудников заповедника. Они не только грамотно координировали нашу работу, но и искренне хотели, чтобы мы прониклись красотами Сибири. Они с горящими глазами рассказывали про свою работу, а мы восхищались результатами их многолетнего труда. И, конечно, это наша дружная команда единомышленников-волонтеров. Мы быстро нашли общий язык и получили огромное удовольствие от работы и общения друг с другом. Быть волонтером школы означает вытянуть счастливый билет, познакомиться с добрыми и умными людьми, прикоснуться к уникальному природному и культурному наследию России, внести свой вклад в развитие заповедных и охраняемых территорий. Это возможность проявить себя, испытать свои знания на практике и при этом научиться чему-то новому. С огромной благодарностью к фонду Потанина за возможность стать частью этого проекта.
10: Из Хакасии перенесемся в Московскую область. В Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мелехова». О нем расскажет еще одна участница фонда школы Потанина.
15: Дай 5. Всем привет. Меня зовут Юля, я студентка Иркутского государственного университета, и я волонтер школы фонда Потанина. Ну а что это за смена? И вообще, что мы здесь делаем? Пойдемте, я расскажу.
16: Мы находимся в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Павловича Чехова.
17: Здесь 7 лет жил и работал великий русский писатель. Усадьба расположена в селе Мелехово,
18: Главная ценность этого места – его подлинность и творческая атмосфера. В Мелехово Антон Павлович Чехов создал более 40 произведений, включая знаменитую «Чайку». Он принимал пациентов как врач, а сегодня здесь, на территории усадьбы, регулярно проходят театральные постановки.
19: Кстати, будет закладка земского дома.
20: В нашем отряде 11 волонтеров.
18: И в наши основные задачи входят помощь в уборке территории, прополка огорода, наведение красоты в саду, груминг фантастических животных Чехова, а также участие в благотворительном марафоне «Не уставайте делать добро». Мы посетили разные экскурсионные программы, поучаствовали в интеллектуальной деятельности, посмотрели спектакль «Чайка» и отведали просто восхитительных пирогов.
10: Сегодня в течение ближайшего часа мы узнаем еще больше историй об опыте и впечатлениях участников волонтерского проекта благотворительного фонда Владимира Потанина и о реальной пользе, которую они приносят своей работой. Мы поговорим с Юлией Лизичевой, директором программ благотворительного фонда Владимира Потанина. От Юлии Верещак, директора по международным проектам благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», узнаем о том, как во время волонтерских программ добровольцы школы фонда Потанина не просто помогают заповедникам, но даже делают настоящие научные открытия. И, наконец, от одного из волонтеров Даурского заповедника Натальи Гушан услышим, каково это прожить 10 дней в тайге без мобильной связи и помочь заповеднику в сложнейших экологических расчетах.
2: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
10: Оставайтесь с нами на связи, включайтесь в обсуждение и почувствуйте энергию настоящего, живого сообщества волонтеров фонда Потанина. Мы начинаем. И первым гостем нашего марафона станет Юлия Лизичева, директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина. Юлия, здравствуйте и добро пожаловать.
25: Здравствуйте, спасибо.
10: На школу фонда Потанина ежегодно съезжаются сотни человек. И это превратилось действительно в целое движение. Ребята ездят волонтерами в заповедники нашей страны. Расскажите, пожалуйста, какая реальная польза от этой инициативы для дикой природы и национальных парков?
0: Спасибо большое. Проект действительно масштабный. Мы сами удивляемся, сколько у нас уже всего сейчас прошло наших участников. И на самом деле можно сказать, что почти 1400 человек за эти 5 лет съездили на волонтерские территории. Это было очень интересно, и реальная польза очень разная. Это так же, как и волонтерские территории расположены от одного моря до другого. Также и на самом деле то, что они делают, это тоже очень иногда бывает полярно. Участники наши восстанавливают экотропы. Причем это не только для красоты, а для того, чтобы ограничить движение и сделать его более направленным и правильным, потому что иногда в некоторых территориях не то что опасно ступить куда-то в другую сторону, но можно повредить ландшафт, можно навредить природе, которая нас окружает. За эти годы и за последний год было очень сделано большое количество настилов, дорожек, почти, наверное, уже десятки километров сделали наши волонтеры. Кроме этого, большой уклон идет в научное волонтерство последние годы, и это особенно отрадно, потому что когда-то, когда мы начинали программу и думали, для чего это все, нам наши участники говорили, мы хотим сделать что-то прямо здесь и сейчас, руками сделать и увидеть наш результат. И вот, собственно говоря, вот эти настилы, беседки, окраска забора, может быть, даже иногда. Ну, думают, что такое волонтерство, давайте я покрашу забор, уже результат. Это действительно так. Но сейчас становится очень интересно, потому что наши волонтеры хотят продолжать свою работу и результат видеть даже отсроченный. И мы сами уже видим этот результат, потому что проекты, которые когда-то начинались с окраски забора, превращаются в восстановление усадеб, превращаются в длительную работу с сайтом национального парка, когда понятно, что у коллег, которые работают в национальных парках, у них ограничен ресурс человеческий, мало людей часто там, потому что их, в принципе, немного, территории отдаленные. И ребята наши, приезжая на место, они делают в том числе сайты, они помогают в научных разработках. У нас есть несколько территорий, где, например, идет активная работа с птицами. И вот в последний раз, если не ошибаюсь, на Байкальском заповеднике было окольцовано больше 20 птиц. Это сделали именно наши ребята, наши участники программы. И также они описали порядка 50 видов. А еще очень интересный был кейс в Прибайкальском национальном парке, где создали игру, которую впоследствии могут использовать работники парка, то, чтобы реально вот что-то делать. Кстати, игра вообще это популярная история. Тоже произошло в Чикое. Это тоже очень отдаленная территория, отдаленный парк, и небольшое количество волонтеров там работало, потому что просто разместить невозможно. Но среди них были очень разные люди разного возраста, потому что у нас есть как студенты, так и взрослые преподаватели. И в этой команде родилась очень интересная игра, которая была нацелена не только на то, чтобы рассказать про национальный парк, но и для того, чтобы сплотить команду, познакомиться.
10: А что дает участие в волонтерских сменах самим добровольцам для их личного, для их профессионального развития?
0: Когда мы думали, для чего это все, мы понимали, что да, очень важно сделать что-то для национального парка или для музея. Мы понимали, что важно помочь организовать мероприятия, потому что сил у конкретной территории не хватает. Вот, например, наши ребята участвовали в нескольких праздниках. И в Смоленской области был прекрасный праздник, и в Находке. Но что они получают сами от этого? Ну, в первую очередь, конечно, заряд эмоций и ощущение от того, что это лето было прожито не зря, что действительно то, что они делают, востребовано и важно. Ребята учатся выстраивать коммуникации в новые совершенно для себя сферы. Многие рассматривают наши программы как возможность прокачать в том числе свои навыки, которым, может быть, не хватает развиться либо в их повседневной работе, либо в учебе. Они усиливают, безусловно, свои навыки коммуникации, потому что люди приезжают очень разные, из разных стран, и очень здорово, когда получается команда, которая дальше что-то придумывает и делает для себя.
10: А что лично вы считаете главным итогом, открытием, прорывом 5-го юбилейного сезона?
0: Наверное, хочется отметить, что наши волонтеры теперь не просто делают что-то руками, но и очень включаются эмоционально и интеллектуально. Потому что действительно проекты, которые они реализуют, в которых активно включен в том числе искусственный интеллект, цифровые навыки, ребята делают сайты, ребята решают довольно сложные, иногда даже физические, как это ни звучит странно, задачи. Они выходят за рамки своей повседневной обычной жизни, и это очень здорово, потому что это меняет их жизнь, и меняет жизнь вокруг них, и меняет жизнь тех туристов, которые приезжают потом на территории.
10: Участники школы – это стипендиаты и преподаватели, победители стипендиальной программы, но при этом бытует миф, что получить потанинскую стипендию или грант могут только ученые из Москвы и Петербурга, конечно же, вот два главных города. А как фонду все-таки удается находить таланты в малых городах и доказывать, что расстояние до столицы – это не помеха для талантливого и инициативного человека?
0: Часто задают этот вопрос почему-то чаще всего студенты. Хотя у нас в программе мы работаем с 75 вузами. Эти вузы находятся везде, в разных уголках нашей страны. И среди них московских порядка 20%. При том, что многие московские вузы еще имеют филиалы. Поэтому даже уже вот этот пул участников, которые могут принять участие в стипендиальной программе, он очень обширен. На самом деле, если человек верит в свои силы, если он уверен в том, что он действительно может добиться большего, а мы его точно в этом поддержим, то стоит приходить в программу. А в других программах музейных, спортивных у нас, в принципе, вообще нет никаких ограничений. Главное быть, иметь идею, иметь желание и идти дальше, идти вперед.
10: Ну вот и супер, не пытаюсь вас подловить, хочу узнать у вас, если человеку достаточно быть инициативным, гореть своим делом, уверена, что у вас есть какие-то примеры, допустим, какой проект вам лично запомнился, запал в душу, попал в сердце, в котором принимали участие, конечно же, стипендиаты, волонтеры, расскажите нам, пожалуйста.
0: У нас всего порядка больше 60 территорий, куда приезжают ребята, и чаще всего, когда они выбирают, куда бы им поехать, всегда хочется посмотреть на что-то такое очень красивое, далекое, может быть, на что-то там с горами или с морем. И обычно конкурс на участие в программах таких дальних, он очень высок. Но, тем не менее, у нас есть совсем недалеко, есть небольшие города, в которых тоже мы реализуем проекты, и примером из них является, например, Тотьма. Это совсем близко. И то, что сделали там и делают наши волонтеры, это просто, я считаю, прекрасно. Тем более, что этот проект сейчас продолжает жить дальше. Наши участники программы восстанавливали дома, в том числе дом мецената. Это проект, который продолжается, и он когда-то начинался 5 лет назад, тоже с восстановления нескольких домов. Восстановление не просто физическое, но в том числе сбор информации про то, кто там жил, что там происходит. И на самом деле команда, которая там работала, она была, наверное, одной из самых сплоченных, потому что изначально ребята думали, ну что ж я так близко там, например, поеду, может быть, это не так интересно, Тотьма, небольшой городок. А тот культурный пласт, который они там нашли, открыли, про который они там прочитали, собрали информацию, он, конечно, открыл для них совершенно другие двери. И я знаю, что даже некоторые так заинтересовались этой темой, что сейчас активно изучают тему культурного наследия именно в таких небольших городах.
10: Я даже записала себе, раз это не так далеко.
0: Это близко.
10: Надо съездить, посмотреть. А то что ж, не все же волонтерам, правда ведь, друзья? Вот мы сейчас с вами и составим список на ближайшие выходные. Или вот у нашего слушателя, кстати, прямо сейчас есть классная идея. Он боится, правда, ее начать реализовывать. А какой главный совет вы бы дали этому человеку для уверенного старта?
0: Наверное, поверить в себя. И все получится. Потому что в любом случае уверенность, она движет тем, что человек готов сделать первый шаг. Он его сделает, а после этого уже будет понятно, получится или не получится. Наш страх часто нас ограничивает делать этот первый шаг. А то, что за ним уже следует, в любом случае, ну, получится, классно. Не получится, это будет опыт. Опыт тоже здорово нарабатывать.
10: То есть этот дом меценатов будет восстановлен, и я, вы, моя семья, мои коллеги сможем отправиться в Тотьму, чтобы его посмотреть, посетить, провести время, познакомиться с историей этого города.
0: Да, совершенно верно. Именно так. Наши маленькие города сейчас популярны для посещения, и это очень здорово. Но иногда туристам не хватает дополнительных эмоций. Они видят дом, который, ну, может быть, кажется не очень красивым, а хотелось бы, чтобы он был красивый, фасад имел, чтобы к нему была хорошая дорога. И вот часто наши волонтеры помогают именно это делать, потому что ресурс у сотрудников, он, ну, ограничен.
10: Ну да, это точно.
0: А люди, когда приезжают и делают это от души, тем более, когда они включаются в этот процесс и сами изучают что-то, и сами готовы рассказать даже сотрудникам про этот дом, то, что они не знали, потому что ребята приходят на улицу, встречают там жителей города и расспрашивают про историю этого дома, и потом это можно увековечить в каких-то фотографиях, которые будут там повешены на стене, или, возможно, история, которую расскажет гид. И это тоже вот является результатом проекта. Очень здорово, когда передается что-то из уст в уста.
10: Согласна.
0: Можно это увидеть, почувствовать и рассказать.
10: Спасибо вам большое. Друзья, сегодня в гостях в нашем марафоне в редакции радиостанции «Комсомольская правда» была директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина Юлия Лизичева. Благодарим.
0: Спасибо большое.
2: «Дай пять». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
1: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
9: В Кремле переадресовали правительству вопросы о введении новых налогов. Так, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о том, не скажутся ли на доверии россиян к власти заявления Минфина. Пескову напомнили, что до выборов власти отрицали планы повышать налоги. Как сказал Песков, это скорее тема больше правительственная. Экономический блок работает над бюджетом. И, конечно, пояснение в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда. 24 сентября Минфин в рамках бюджетного пакета предложил включить пассивные доходы граждан в основную базу НДФЛ для применения прогрессивной шкалы налогообложения со ставками от 13 до 22%. Еще 9 сентября Песков заявлял, что вопрос повышения налогов в России не рассматривается, несмотря на дефицит бюджета. Спасатели до сих пор не могут попасть на рыболовное судно «Триумф». Оно загорелось у берегов Камчатки 25 сентября и продолжает гореть. Высадиться на него и отбуксировать сейчас нельзя, сообщили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Рядом с «Триумфом» находится судно «Спасатель Суворовец». Его экипаж дожидается окончания горения. Моряки также осматривают территорию в поисках 4 человек, пропавших при пожаре без вести. К поискам привлекают и проходящие проходящий мимо водный транспорт. Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка. На борту было 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них, а четырех также госпитализировали, двух в тяжелом состоянии. Школы Бангкока временно закроют в понедельник, 28 сентября, из-за наводнений и проблем с транспортом, вызванных сильными дождями. Департамент образования и администрации Бангкока принял решение накануне. Оно касается учебных заведений, находящихся в ведении городской администрации. За время закрытия специалисты проверят состояние зданий, имущества, которые могли пострадать из-за непогоды, а также подготовят школы к возобновлению занятий. Учебные заведения, в свою очередь, должны заранее предупредить родители о закрытии, а пропущенные занятия провести позднее.
2: Обо всем.
9: Китай направил пару больших пантов в зоопарк Атланта в США. Животные пробудут там 10 лет. Самца Пинпина и самку Фушуан минувшей ночью направили чартерным рейсом из международного аэропорта Шуанлю. Перед вылетом в Штаты в центре изучения и разведения больших панд для животных устроили церемонию прощания. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Дай пять». Итоги юбилейного сезона волонтерских программ «Школы фонда Потанина».
10: А мы продолжаем наш марафон и прямо сейчас переносимся в загадочную Карелию. Во время волонтерских программ добровольцы «Школы фонда Потанина» часто не просто помогают заповедникам, музеям с обустройством территорий, разработкой культурных и туристических активностей, но даже делают настоящие научные открытия. Одно из них произошло как раз этим летом. В юбилейном сезоне школы дайверы обнаружили на дне Онежского озера древние наскальные изображения, петроглифы, возраст которых может составлять почти 7 тысяч лет. Поисками, подчеркну особо, занимались волонтеры в рамках школы фонда Потанина. Они проверяли гипотезу археологов о том, что петроглифы могут находиться под водой и не только на суше. И подтвердили ее. Как древнее искусство оказалось под водой? И каково это искать памятники ЮНЕСКО в темноте карельских глубин? Узнаем прямо сейчас у нашей гости Юлии Верещак, директора по международным проектам благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: А как вообще ученые и волонтеры решили искать наскальные рисунки на дне Онежского озера? Ведь обычно петроглифы ищут на суше, на скалах.
4: Да, это территория, на самом деле, объекта ЮНЕСКО, оно давно исследуется уже. И мы были в команде с археологами, которые работают на этой местности. Это как раз комплекс беломорских петроглифов и Карелии. И были предположения, что они могут быть и под водой, потому что петроглифы представляют собой комплексы наскальных рисунков, и они идут такими полотнами. То есть, как и текст в книге, мы понимаем, что есть начало, середина и конец фразы. Также археологи видят комплекс вот этих петроглифов, понимают, что чего-то не хватает. Где-то фактически петроглиф обрублен, где-то он должен быть по их каким-то логическим заключениям. Там видна порода, она немножечко слоистая, а Онега славится своими большими ледовыми такими нагромождениями. И было понятно, что из-за таких особенностей климатических, скорее всего, льды стащили часть скальных участков под воду. И было примерное понимание, что в таком направлении они могут быть. И, соответственно, дальше уже подключались подводные дайверы и подводные исследователи.
10: Но дайверы искали эту затонувшую плиту более 10 лет. А волонтерам школы фонда улыбнулась удача. А расскажите, пожалуйста, как проходили поиски, и правда ли, что нырять приходилось глубокой ночью с мощнейшими фонарями?
4: На самом деле, то, что там проводились исследования до этого, они очень сильно помогли. Очень серьезно, потому что я была одним из тех, кто нырял, с нами были волонтеры-дайверы и ребята-волонтеры, которые помогали на поверхности очень серьезно нам. Мы использовали дневники экспедиции 72-го года, 73-го, 2000-х годов, которые были, и пытались вычислить азимуты. То есть они проходили какие-то квадраты, уже отмечали, что там ничего не найдено. И из дневников экспедиции мы понимали более-менее направление нашей деятельности. С нами была также очень известная археолог Лобанова, Надежда Витальевна, которая очень давно это исследует, и она тоже была участником экспедиции 72-73 года. И она тогда ныряла, в те годы она ныряла на этих территориях. И вот скомпоновав вот эти все данные, также мы советовались с коллегами, археологами подводными из других стран, они говорили, как они ищут петроглифы, какие использовались методики. Мы поняли, что днем их не увидеть, потому что сам по себе петроглиф — это такие тонкие борозды в скале, сам рисунок себя представляет. Он же сверху заилен, сверху еще песок. И, соответственно, его видно только при определенном стечении обстоятельств. Лучи должны пересекаться, световые, под определенным углом, и тогда видно вот эти борозды в воде. И, соответственно, принято было решение погружаться, когда немножечко стемнеет, такое самая последняя часть заходящего солнца. И плюс несколько дайверских фонарей периодически видел свет. Они давали нужное пересечение лучей, и в какой-то момент наш коллега Николай, он уже всплыл на поверхность, сказал, что он нашел плиту, ну и все пошли уже смотреть, замерять, фотографировать.
5: Мистика какая-то. На дне нашли древние изображения лебедей возрастом 7000 лет. А почему именно лебеди? Скажите, пожалуйста, Юлия, что этот символ означал для первобытных людей? Какую общую картину, какой сюжет теперь пытаются разгадать ученые?
4: Как нам коллеги подсказывали археологи, есть несколько значений. Там есть два типа лебедей. Первый лебедь — это предвестник весны, то есть это как календарный символ, и в том числе символический, с той точки зрения, когда весна задерживалась, скорее всего, люди считали, что если я нарисую лебедя, весна придёт пораньше. Это первый вариант. И второй, они видели, как лебеди улетают куда-то за Онегу, за горизонт, и это могла быть

0: Во-вторых, работала большая команда, то есть дайверы были под водой, на поверхности были волонтеры, которые фиксировали азимут, они записывали данные, то есть очень серьезно помогали тоже. Получилась такая командная победа большого количества людей. Конечно, это, безусловно, вдохновение, гордость, что получилось найти, что очень хорошее изображение, получилось отфотографировать. Они будут дальше занесены в реестр соответствующий, то есть там дальше будут археологи работать. И это, конечно, большая радость и большое вдохновение на будущее.
1: Действительно так. Сейчас уникальные карельские петроглифы охраняются ЮНЕСКО. А какая судьба ждет подводные находки? Их планируют поднять на берег, отправить в музей? Или они так и останутся под водой в качестве такого секретного объекта для дайверов? Юлия?
0: Насколько мы сейчас знаем, пока они остаются под водой. Но мы их отфотографировали. Я знаю, у коллег была идея сделать 3D-макет и выставлять в профильных музеях. Также мы узнали, опять же, из дневников экспедиции, что еще на двух мысах, возможно, есть петроглифы тоже подводные. И сейчас хочется комплексно, конечно, найти все. И какие-то самые ценные, если будут уникальные для данной территории, их планируют поднять. Если они классические, не менее важные, но они либо остаются под водой, делают 3D-макет, либо описываются в соответственном реестре, и коллеги их уже учитывают при расшифровке петроглифов в целом.
1: Друзья, к нам присоединилась лидер волонтерской группы школы фонда Потанина Мария Стальнова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, в чем именно, как у волонтеров стояла ваша задача? Вот, собственно, про задачу, да. Я даже, видите, немножко теряюсь, потому что так это все интересно, загадочно и даже, я бы сказала, опасно. Что давайте, рассказывайте, какие задачи перед вами ставились?
2: Для нас это, наверное, тоже было в какой-то степени и загадочно, и очень интересно. Мы выполняли те задачи, которые перед нами ставились прямо в моменте. То есть была очень большая проблема с труднодоступностью места, куда вообще все снаряжение нужно подвести, выгрузить. У нас в команде, именно в команде волонтеров, был только один парень, а, допустим, баллоны, которые очень тяжелые сами по себе, а с воздухом они еще тяжелее. Девочки помогали нести какую-то легкую поклажу в несколько заходов. Наш волонтер парень, он нес что-то тяжелое, и так мы добирались только до места. На это уходило определенное количество времени. Далее мы тоже действовали по ситуации, то есть то, чем мы могли быть полезны, мы старались, насколько могли. В том числе, допустим, надеть какое-то снаряжение. Плиты, с которых погружались дайверы, они скользкие. Там все время волны, то есть туда зайти уже проблематично. Поэтому мы помогали что-то надеть, мы помогали в качестве, ну, подставляли плечо, если там было скользко. Плюс, когда команда дайверов погружается, они берут с собой какую-то часть снаряжения, допустим, фотоаппарат или какую-то мелкую, что-то вроде линеек, да, которые тоже нужны для замера. И если бы, в общем, нас не было, чтобы выгрузить это на берег, нужно было бы выходить, да, что тоже уже сложно. А мы помогали именно в плане того, что мы быстро подбегали, забирали что-то, отдавали что-то новое, чем-то помогали, что-то записывали, какие-то данные. Как Юля уже сказала до этого, мы были азимутами, в том числе и ночью, потому что ночью, когда дайверы погружаются, им нужно все равно иметь какой-то ориентир, потому что под водой ориентира в принципе нет. И когда они выныривали, они смотрели, где стоят ребята-волонтеры, они были в чем-то ярком, они были с фонарями, они понимали расположение.
1: Вот оно, что значит азимуты. А я думаю, ну это, наверное, какое-то специфическое слово. Я потом разузнаю, чтобы не позориться. А это маяки! Слышите?
0: Можно сказать и так, да. Я бы чуть-чуть добавила, Маша, да. У нас, конечно, есть с собой компасы. Мы понимали, что ориентировочно плита соскальзывала, это 200 азимут, это юг, чуть-чуть, может быть, восток. Но под водой темно, да, и ребята, на самом деле, это очень важная история, когда мы выглядывали и видели их не только с точки зрения азимута, они стояли на основных изображениях, которые были на скале, и мы понимаем, что примерно вот так двигалась плита с учетом каких-то уклонов-наклонов, и это супер очень сильно помогало просчитать, потому что мы не понимали дальность от берега, и мы тоже выныривали, смотрели на ребят, ага, мы примерно 10-15 метров от берега. И вот эта вот вся компоновка вот этих факторов помогла понять, где может быть плита, и существенно сузить поиски.
1: Для наших слушателей, повторю, у нас в гостях были директор по международным проектам благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Юлия Верещак. Юля, огромное вам спасибо. А также лидер волонтеров.

0: волонтерской группы школы фонда Потанина. Мария Стальнова, Маш, вам тоже большое спасибо, что вышли к нам в эфир, рассказали о своих приключениях. Ну, честно говоря, я просто даже заразилась вот этим настроением. Спасибо вам большое.
1: Дай пять. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
2: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган-центр «Прагматика». Великие Луки. Гоголя 4.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Дай пять. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
0: Друзья, наш радиомарафон перемещается в Забайкалье, где в национальном парке Чикой этим летом проходила одна из смен школы фонда Потанина. Команда молодых ученых и магистрантов со всей страны не только помогала заповеднику в сложнейших экологических расчетах, но и разработала уникальную настольную игру о главных природных тайнах Сибирской тайги. Как превратить дикую природу в настольный хит и каково это прожить 10 дней в тайге без мобильной связи? Нам расскажут гости нашей студии. Наталья Гушан. Наталья, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Добрый день.
0: Я вот специально эту театральность добавила, чтобы нам, городским, было понятно, как нужно иронизировать над этими нашими всеми плюсами городской жизни. Так вот, Наталья, она стипендиатка фонда, кемп-лидер первой смены в Чикой и волонтер в Даурском заповеднике. Это так, чтобы честь по чести представить вас. Расскажите, пожалуйста, как молодым ученым, как студентам пришла в голову мысль создать именно настольную игру для национального парка? Зачем? Ну, это мое первое вот такое восклицание. И вот получается, что вы привезли готовую идею или все-таки как-то вдохновились на месте, Сибирской тайгой? Я представляю, как это воодушевляет.
6: На самом деле погода всегда вносит какие-то коррективы. Так и у нас получилось, что мы должны были жить на кордоне все 10 дней, но в итоге занимались интеллектуальным трудом в визит-центре нацпарка. И я могу сказать, что мы не приехали с готовой идеей. У заповедника, у нацпарка, у любого ОПТ есть свои задачи. И перед нами
0: ОПТ? Что это
6: ОПТ
0: такое?
6: Это особо охраняемая природная территория.
0: А, вот, чтобы мы все понимали. Так.
6: И у каждого ОПТ есть свои задачи, поэтому перед нами поставили задачи из научного отдела, отдела экопросвета, и как раз экопросвет занимается работой с детьми. Сотрудники нацпарка приходят в школы, занимаются с детьми, рассказывают о нацпарке, или детки приходят в визит-центр и с ними играют, всякие раскраски, презентажки. Поэтому перед нами было очень много разных задач, и одна из них как раз разработка настольной игры. И могу сказать, что изначально эту идею подхватили два волонтера. Сначала продумали банк вопросов, но потом эта идея трансформировалась уже в настоящую настолку-бродилку, как мы ее называем. И последний день смены мы уже все занимались печатью, ламинированием, нарезкой, чтобы успеть оставить вот эту частичку в национальном парке.
0: Не, ну это правда здорово. В игре туристы путешествуют по реальным сокровищам Забайкалья. Даша, расскажите, пожалуйста, что это за загадочные места? Скарт, Ламский городок, Эсутайский голец. Чувствуете, да? Иду как по тонкому льду. И почему их называют вообще местными дворцами? Что это такое?
6: На самом деле ответ простой. Местные называют эти места дворцами, потому что они похожи на вот эти горы, вот эти скалы, они похожи на...
0: Дворцы,
6: на дворцы,
0: получается.
6: На стены, на причудливые фигуры животных, а некоторые достигают высотой 50 метров.
0: Ого!
6: И в целом хочу сказать, что в Чикоа есть 4 памятника регионального значения. И Сутайский голец, и Ламский городок входят в этот состав. И в целом про Ламский городок тут интересная история, связана с буддийскими ламами из Дацана. И говорят, что в 30-е годы они сохранили реликвии в этих местах, и поэтому так и называется Ламский городок.
0: Прелесть какая. Мне уже тогда захотелось, но это невозможно. Сижу, разговариваю с путешественниками, с волонтерами, и жутко хочется в путешествие. Но на самом деле волонтерство, конечно, тоже очень хочется, но я не магистрант. А настольная игра. Ну, это, конечно, правда здорово, вообще гениальная идея, мне кажется. Но волонтеры успели сделать, правда, много. Давайте не будем скромничать, невероятно много. Правда ли, что параллельно вы рассчитывали какую-то сложную экологическую емкость парка и провели для сотрудников мастер-класс по искусственному интеллекту?
6: Да, на самом деле все правда. У нас была достаточно большая смена, 10 дней. Если посчитать дорогу, вообще все 12, и поэтому мы успели очень много, не считая настолки. Мы разрабатывали буклеты для краснокнижной орхидеи, делали презентации про соболь, что мы только не делали на самом деле в хорошем плане. Нам очень повезло, потому что каждый волонтер приехал с каким-то своим опытом. У нас был волонтер-эколог, почвовед из МГУ, который как раз и рассчитывал вот эту рекреационную емкость в национальном парке Чикоа. У нас было...
0: А что такое емкость, чтобы мы со слушателями поняли?
6: Какая проходимость, сколько национальный парк может вместить туристов в год?
0: А, ну чтобы они не затоптали этот национальный парк.
6: Да, вот да.
0: Чисто по-человечески.
6: По-простому.
0: Да, и еще у меня вопрос, зачем орхидеи целый буклет? Одной орхидеи буклет.
6: А, на самом деле... Узнали, что на этой территории растет вот эта краснокнижная орхидея.
0: В Забайкалье, там что, я не понимаю, Мальдивы какие-то? Какая орхидея в Забайкалье?
6: Там очень сложное название. На самом деле мы очень намучились с этим буклетом, потому что мы использовали технологии искусственного интеллекта и очень плохо понимают в размерах, поэтому мы делали все своими руками. То есть мы уже бросили это дело и сказали, да, хороший референс, но лучше сделать все самостоятельно.
0: Да.
6: Поэтому эта орхидея растет только, цветет в июле, и поэтому... Было очень важно подготовить этот буклет, чтобы потом о нем больше жителей узнало, и чтобы они их не топтали, когда грибы собирают.
0: А, то есть в этот национальный парк можно ходить по грибы?
6: Я не сотрудник нацпарка, не могу утверждать.
0: Да,
6: но на самом деле я помню, что когда мы готовили этот буклет, одна из проблем, почему в Красной книге, потому что люди топчут.
0: Затаптывают. Даже не знаю, как к этому относиться. Вот если бы я попала в этот парк, неважно, зачем, по грибы, по ягоду, увидев орхидею, она вообще какая-то маленькая, большая, мне вот просто для себя любопытно.
6: На самом деле мы ее тоже не увидели, поэтому...
0: А, как папоротник, да, который цветет. Ладно, кроме шуток, помимо серьезной умственной работы, вы помогали парку руками, то есть совершали физическую работу на кордоне Оськина. Но я вот начала с иронии над городскими жителями, в первую очередь над самой собою. Как все-таки для городских магистрантов, аспирантов переключиться на уборку юрт, товарищи, слушатели, и даже поклейку обоев в лесничестве?
6: На самом деле у нас была такая смена особенная. У нас был только женский коллектив, девчонки из 6 городов, и когда они узнали, что нужно поклеить обои, просто там была очередь, кто будет этим заниматься.
0: Почему?
6: Потому что мы весь год занимаемся интеллектуальным трудом, аспиранты, магистранты, у нас кандидаты наук были, поэтому... Для меня, например, лично переключение сферы деятельности, например, переход с интеллектуального труда на физический – это отдых. Ну и, наверное, мы все такие там собрались, поэтому, как я уже упомянула, женская смена хотела навести порядок везде, поэтому, когда мы приехали на кордон, конечно, было очень много разных задач, но мы решили побыть хозяюшками и занялись тем, что умеем делать. навели порядок на кухне, в юртах, в чумах, а потом...
0: Может, вы готовили там?
6: На самом деле, немножко, потому что мы уже приехали там с готовым. У нас уже были заготовки, но потом уже быстренько.
0: Молодцы. А вообще, так между нами девочками, сложно готовиться в такое далекое путешествие и понимая, что это не отель, сколько-то там звезд, где у тебя будет и стол, и дол, и какой-то там, я не знаю, пляжный гамак. Как возможно все предусмотреть? Чисто любопытно.
6: На самом деле,
0: любопытно.
6: Я участвую в программе «Школа фонда» с 23-го года, и получается, Чикой мой 4-й лагерь, Даурских, вы упомянули уже 5-й, 5 лагерей.
0: Ну так вспомните 1-й, пожалуйста.
6: Все было прекрасно, мы жили в прекрасной гостинице, то есть нет такого, что нам будет дискомфортно. Да, каждый лагерь отличается. У нас есть градация зеленый, желтый, красный цвет по питанию, по проживанию и по самой территории, удаленность и так далее. Поэтому человек сам выбирает, куда он хочет поехать.
0: Ну вот кордон, это же удаленная территория.
6: Да, у нас все красное практически.
0: Я в кино видела, что кордон далеко.
6: Да, кордон далеко, как говорится, 3 дня лесом, 2 дня полем. Мы ехали туда на вездеходе. Сначала на УАЗике, потом пересели на вездеход. Но это на самом деле такое приключение было. И погода внесла свои коррективы, и поэтому мы на кордоне жили не так много, как хотелось бы, но это позволило нам познакомиться с культурой, потому что село Красный Чекой, место, где находится визит-центр, оказался таким перекрестком культур, и нас познакомили и с буддийским течением, так скажем. Мы съездили в Дацан на целый день, прекрасная экскурсия, и также познакомились с семейскими, так называют старообрядцев в Забайкалье. Мы узнали этот регион вдоль и поперек, в хорошем плане.
0: А где обычный человек, как я, как большинство? Обычный человек, турист, любитель настолок, может увидеть и приобрести вот ту игру, о которой мы сегодня с вами говорили. И планирует ли вообще национальный парк Чикой выпустить ее большим тиражом для всей страны?
6: На самом деле приобрести игру можно, написав на почту национального парка Чикой. Контакты есть на сайте, все просто. И мы на связи с координатором с территории и в курсе всех побед, достижений нацпарка. И в селе Красном Чикой раз в 2 года проходит международный фестиваль семейских старообрядцев «Семейская круговая». И на этом празднике продали 20 экземпляров игры. И мы этому безумно рады, потому что мы не просто сделали игру, в которую будут играть дети, мы сделали игру, которая поможет узнать о национальном парке больше, потому что он очень молодой, ему всего лишь 12 лет, но территория огромная, территория тайги просто бескрайняя.
0: Ну вот так для туристов, чтобы понимать. То есть если вы, уважаемые друзья, планируете отправиться к Байкалу, вот в ту сторону нашей необъятной родины, то можно себе поставить галочку «Красный Чекой», «Визит-центр», да?
6: Да, да.
0: И познакомиться с этим заповедником, с заповедником, национальным парком Чекой,
6: да.
0: Правильно?
6: Верно, верно.
0: Тебя там проведут, покажут. Игру купить можно, поиграть, так сказать, попробовать, а потом...
6: На самом деле там очень классные сувениры, они все деревянные, всякие шкатулочки.
0: А природа там классная, погулять,
6: и природа классная.
0: Посмотреть.
6: И... кедр добывают. В общем, мы закупились и орешками, и сувенирами, поэтому нам очень понравилось.
0: Рекомендуете?
6: И рекомендую. Ближайший населенный пункт Улан-Удэ, 5 часов на автобусе, и вы в Красном Чекое.
0: Да, классно, друзья. Ближайшая поездка в Улан-Удэ. Спасибо вам большое. Ну, вообще, заражаете, Наташа, вот так же, как предыдущие люди, с кем я пообщалась. Ощущение, что я с вами в ближайшую экспедицию отправляюсь. Итак, стипендиатка фонда, кемп-лидер первой смены в Чекое, волонтер в Даурском заповеднике Наталья Гушан была у нас в гостях. Огромное спасибо.
6: Пожалуйста.
3: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда» – радио, которое не оставит вас равнодушным. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации анестезиология, реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби. Стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
8: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
3: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
9: Россия считает, что на переговорах с США на Аляске стороны достигли договоренности, и Москва готова вернуться к ним. Это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Европа похоронила Анкоридж и вернула США на свою сторону, он счел некорректными. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа прошлого года. Стороны, среди прочего, обсуждали заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, а также отказ России от продвижения в Сумской и Харьковской областях. А взамен Украина должна была вывести войска с территории Донбасса, США признать новые границы России. О подписании соглашений, фиксирующих эти предложения, по итогам встречи не сообщалось. Летом этого года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Киев на такие условия не согласился, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию.
3: О пожарах.
9: Пожарные локализовали возгорание в лесном массиве хутора Джанхот под Геленджиком. Пожар возник после вчерашней атаки беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе лесопожарного центра Краснодарского края. Как накануне вечером заявлял глава Геленджика Алексей Богодистов, возгорание возникло после падения обломков дронов. При атаке никто не пострадал. Инфраструктура также не получила повреждений.
3: О расследованиях.
9: В Великобритании полиция арестовала несколько подозреваемых в совершении преступлений с использованием взрывчатых веществ. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции Глостершира. В районе Уэлфорда объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуируют жителей нескольких домов. Деревня Уэлфорд известна своей близостью к базе ВВС Фартфорта, где базируется большое число военнослужащих и проводятся операции ВВС США. Как пишет Рейтер, полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе Фэрфодер. Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники, это заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск. По его словам, благодаря искусственному интеллекту производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. С 90% вероятностью исход развития ИИ будет положительным и приведет к процветанию, считает Маск. Официальный курс доллара на сегодня 84.34, евро 95.87, юань 12.54.
3: Культурные люди.
10: Есть такие люди, которые как вино. С возрастом становится только лучше. Олегу Басилашвили 26 сентября исполняется 92 года, и он рассуждает об искусственном интеллекте, об идеологическом кризисе не только в кино, но и в общечеловеческом смысле, а еще о футболистах как актерах. Вот вы только послушайте, как он рассуждает. С Олегом Басилашвили беседует моя коллега Олеся Крупанина.
11: Давайте, может быть, о кино начнем, как вам?
12: Нормально? Если вы хотите, начинайте, да.
11: Хорошо. Вы же наверняка слышали этот чудовищный скандал и хайп, связанный с Колобком. Или это мимо вас прошло?
12: Нет, я ничего не знаю об этом. А что случилось-то?
11: Да нет, на самом деле это не очень интересно. Колобок оказался такой достаточно очередной провальной сказкой. Просто вопрос-то не в Колобке, а вопрос в том, что огромное количество сказок сейчас в кино, и непонятно почему. То есть истерические режиссеры, группы, киногруппы ломанулись снимать очень сомнительные истории сказок. Или ремейки. Вот на ваш взгляд, почему так происходит?
12: Вы знаете, что сейчас происходит, по-моему? Мне кажется, что мы вступаем в какую-то новую эпоху или эру, называйте это как угодно, в новое время, в котором многое разительно не похоже и противоречит тому, что было раньше. Что многое, что я не берусь сказать точно. Дело все в том, что художники не знают многие, что можно сказать по поводу сегодняшнего дня. Такое бывало уже раньше. Вот такие переломные моменты, моменты в гибели, в жизни государства или даже человечества всего. Вспомним эти переломы. Вы знаете, о чем я говорю. И художники иногда на этих переломах возникали целые когорты великих людей. Вспомним хотя бы передвижников российских, да, художников, или могучую кучку композиторов. А иногда эти сломы не сопровождались ничем, а полным безмолвием. Вот мне кажется, сейчас наступает такое время, когда художники тщательно пытаются найти какой-то общий язык со зрителем. А по моему впечатлению, как мне кажется, по моему гастрольному опыту, наибольшим спросом у публики всех времен, стран и народов пользуются детские сказки и школьные детские спектакли или цирковые представления, которые не несут почти ничего, кроме доброй морали и развлечения для младшего поколения. На цирковых спектаклях всегда бывает полон зал, всегда, поэтому гастроли цирка – самое прибыльное, что можно придумать. То же самое происходит и со сказками, снятыми в кино или поставленными на сценических подмостках. Вот что сейчас происходит. А сказать свое сегодняшнее слово, может быть, кто-то и говорит, но я этого не вижу, к сожалению. Я уже давно, несколько лет не бываю в театрах и не вижу кино, пользуюсь только услугами телевидения, где чрезвычайно редко, и то по ночам показывают иногда какие-то приличные картины.
11: Да, я услышала, что вы считаете, что здесь как бы адресуется к нашим таким самым примитивным положительным эмоциям. Тут же есть, наверное, еще какая-то игра на ностальгии. Не только вот эти цирковые положительные эмоции. Как будто из нас хотят вытащить какие-то вот эти вот практически слезы воспоминаний из детства. Или это я уже придумываю себе?
12: Да, на этом тоже некоторые люди пытаются сыграть на нашем добром и ностальгическом отношении к нашему прошлому. Я должен вам сказать, любой человек, оглядываясь назад, почти каждый, всегда с любовью вспоминает свое прошлое. Почему? Потому в этом прошлом, когда он был еще маленьким или молодым юношей или девушкой, у него были живы мама, папа, бабушка, дедушка. Все его любили, он их любил. И все жили в мире и согласии. И даже если иногда и нарушался этот мир и согласие чем-нибудь нехорошим, все равно помнит, что только хорошее, а плохое уходит на второй план. Вот поэтому люди вспоминают с ностальгией свое прошлое. На этом пытаются играть консервативные и реакционные силы, пытаясь вернуть нас в какой-то степени в то государство, которое развалилось на части в 90-е годы. годы. Пытаются на том хорошем, что осталось у нас от прошлого, воскресить все то, что было прежде. Вот так.
11: Тут, знаете, Шпаликов вспоминается. Помните, да? По несчастью или да, к счастью, да. Истина проста, никогда не возвращайся в прежние места. То есть да, там да, же да, даже пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Да. Слушайте, да. Тогда можно я поверну немножко в другую сторону? Сейчас давайте. Те же самые сказки и наше отечественное кино снимается с использованием так называемого, я специально вот так да, это формулирую, искусственного интеллекта, то, что в народе называется нейрослоу. И с одной стороны, вроде бы, это достаточно востребовано и упрощает производство, вроде бы. А с другой стороны, как будто, с одной стороны, умерщвляет продукт, да, конечный, а с другой стороны, многие вообще боятся искусственного интеллекта. У вас есть какое-то представление о нашем будущем сосуществовании с искусственным интеллектом?
12: Мне кажется, что искусственный интеллект, несмотря на то, что он может явиться мощнейшим помощником человечества в решении некоторых задач, он также таит в себе страшную угрозу для исчезновения этого человечества вообще. Ибо человеческий интеллект – это его душа, которую вдохнул в человека Господь Бог Всевышний. Такие понятия, как совесть, порядочность, честь, любовь, милосердие, сострадание. Об этих понятиях великий философ Иммануил Кант говорил, что он не понимает две вещи. Не понимает, что такое звездное небо над его головой. И категорический императив, то есть вот эти понятия, о которых я только что сказал, внутри его души. Откуда это взялось? Мы можем убить комарика, который нас укусил, да, ничего страшного. И не можем укусить какого-нибудь котенка, убить какого-нибудь котенка, который также укусил вас, допустим, за руку. Потому что это котенок. И почему-то мне неловко его убивать не могу. Я уж не говорю о взрослых. Угу. Понимаете? Угу. Вот. Искусственный интеллект не наделен этими чувствами. Искусственный интеллект, может быть, гениально идет к той цели, которая перед ним поставлена. Или поставил он сам себе. Угу. Идя прямо на пролом к той цели, дорога должна быть быстрой, прямой, легкой, дешевой и победительной. И на этом пути ломается все. Вот я этого боюсь. Интеллекту искусственному не свойственны такие понятия, как совесть, честь и прочее, о чем я только что говорил. Вот так я могу отнестись к искусственному интеллекту. Что касается нашего кинематографа, я целиком противник того, чтобы в кавычках воскрешать образы наших замечательных, великих, хороших артистов. Я знаю об этих планах. На мой взгляд, такого рода фильмы, снятые на цифру и с использованием искусственного интеллекта, напоминает мне покойника, очень хорошо загримированного и похожего почти что на живого человека. Но все-таки это покойник. Поэтому в нем нет сердцебиения и нет той самой жизни, которой обладали наши любимые Женька Евстигнеев, Юрий Яковлев, Павел Луспекаев, Олег Борисов, Иннокентий Смоктуновский и прочие другие. Заменить их цифровой технологией невозможно. Это, собственно говоря, это и преступление, если говорить честно и откровенно.
11: Принято. Спасибо большое. А если говорить о сегодняшних звездах, я не знаю, вы знакомы с таким персонажем, как Юра Борисов? Вот там.
12: Я о нем много слышал и читал, но я с ним не знаком.
11: А вы видели?
12: По-моему, я видел только один фильм, который мне как-то не запомнился. Какой-то американский, что ли, там что-то
11: Анора.
12: Такое там. Анора, да, видел Анора. Я по телевизору. Ага. Но я его как-то не могу выделить. Я даже не могу вспомнить, что делал Борисов, как он играл. Я просто не
11: могу. А кого-нибудь из современных можете выделить вообще? Может быть, не самых молодых?
12: Современных актеров, к сожалению, с трудом. Вот вышеназванные мной артисты, да, их много было, вот типа Луспекаева, там, Евстигнеева, ну и прочих, да.
11: Слушайте,
12: такого
11: тогда
12: рода у нас актеров Как-то, по-моему, нет. Я пока их не вижу. Но мне трудно на эту тему говорить, потому что последние 5 лет я был отлучен от театра. Я в театральных постановках, ну, ничего не видел в театрах вообще. Понимаете?
11: А кино смотрите?
12: Большое. Кино смотрю. Не могу похвастаться, что я был чем-нибудь обрадован. Все молодые среднего поколения артисты играют очень грамотно, очень органично, очень естественно, но не более. Открытий человеческих я пока не обнаружил ни от одного артиста. Хотя все они артисты хорошие и грамотно играют. Особенно это видно на сериалах. Вот идет сериал, несколько там серий, 10-15 серий. Ведь что-то в жизни человека меняется, играющего роль, растянутую на все эти сериалы. Он становится иным под влиянием радостного или там какого-то трагического события, которое сопутствует его жизни. А артист как был вначале, так он и к концу этого сериала. Органичен, мил, понятен, но более ничего. Мне кажется, что такого рода масштаба большого актерского я, к стыду своему, пока не замечал. Впрочем, я надеюсь, что они есть. Просто мне не везло. Я не видел подобного рода артистов, не встречал на своем пути такие спектакли или кинофильмы, в которых они были бы заняты.
10: Это еще не конец. Через пару минут в следующей части разговора с Олегом Басилашвили, почему люди перестали ходить в кино и как это разъединяет нас с вами.
1: Культурные люди. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
13: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об опасности гриппа.
14: Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, вот, так сказать, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего не эффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был не привитой. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. По контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Культурные люди.
10: Почему люди перестали ходить в кино? И как это влияет на нас с вами? Вы слушаете вторую часть интервью с Олегом Басилашвили. Беседует моя коллега Олеся Крупанина.
11: Еще буквально один вопрос про кино. Он такой на две части, условно говоря, поделенный. С одной стороны, да. У нас сейчас в кино, ну, как бы придерживают западные
2: реклама.
11: Фильмы.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: По своим углам и смотрим там видео, кассеты в одиночку. Я лично не испытываю большого счастья, глядя в одиночку даже хорошее кино. Хотя отдаю себе отчет, что это, наверное, хорошо. И хорошо играют, и режиссура отличная. Но как-то мне милее кинотеатр. Мне кажется, это свойство, разъединяющее нас не на народ, а на отдельные единички. Миллионы единичек ничем рядом не соединенные. Такими миллионами легче управлять, мне кажется. Это не тенденция российская, это вообще человеческая тенденция, общечеловеческая. Вот что-то происходит и с вторжением искусственного интеллекта, и нежеланием зрителей идти в зрительный зал. Значит, задача кинематографистов, их долг, вообще, так сказать, работников культуры, сделать так, чтобы их произведение, поставленное сегодня на подмостки или вышедшее на экраны, привлекло бы всю эту массу туда, где это происходит, чтобы масса опять почувствовала себя в единении друг с другом, чтобы они представляли, что они сила, которую могут что-то изменить и чему-то порадоваться вместе. Вот что я имею в виду. Может быть, я сумбурно ответил, но вот так.
4: Нет, я вас очень хорошо поняла. А если говорить о театре, я правильно расслышала, что вы 5 лет с театром уже не...
3: Ну, просто, понимаете, начался коронавирус.
4: Да,
3: вот,
4: да.
3: Я дважды им болел, лежал в больницах и так далее. Тут довольно сложно было ходить в театр. Что касается Большого драматического театра, я смотрел некоторые спектакли в постановке талантливейшего режиссера Дмитрия Анатольевича Магу. Талантливого человека. Кое-что мне очень понравилось, кое-что не очень. Ну, такие как спектакли, как, допустим, «Холопы», «Три толстяка», «Материнское сердце». Это явление в нашей театральной жизни. И я рад, что это явление происходит именно в Большом драматическом театре, и на них идут и прут толпы зрителей, аншлаги, билета достать невозможно. Это заслуга.
4: Андрея Анатольевича, да.
3: Андрей Анатольевич.
4: Простите, Олег, но на вашем спектакле я помню, что до последнего момента очереди, может, вы об этом не знаете, но люди записывались и ожидали очередей на возможность купить билеты месяцами. Вы знаете об этом, что бронь была, и люди в ожидании проводили месяцы?
3: Я этого не знаю, Олесь, не знаю. Ну, наверное, так
4: говорю.
3: Оно и было. Я вам должен сказать, что фигуру, вот вы, наверное, имеете в виду последний мой спектакль, где занята была Алиса Брунна Фрейндлих и я, да?
4: Да.
3: Да, и, значит, Варя Владимирова. Должен вам сказать, что, наверное, тут привлекал и сам сюжет той пьесы, которую мы играли. Плюс к этому еще известные имена по кино. Интересно посмотреть, вот как сейчас Фрейндлих, как Басилашвили, я помню его, вот в том-то фильме, в этом, в таком-то, ее также, так-то и так-то, и так-то. Вот это вызывало, по-моему, к нам интерес. А не то, что мы как-то гениально там играли. Хотя мне лично доставляло громадное творческое удовлетворение нахождение на сцене именно в этом образе, который я играл
4: лето одного года. Да, скажу сразу нашим слушателям, что это «Лето одного года». Это по Томпсону на Золотом озере. Да, просто чтобы сразу наши слушатели понимали, о чем мы говорим.
3: Да, да. Видимо, тут говорит мой возраст, потому что я играл человека, и Фрейндлих играла женщину уже, так сказать, уходящих из этой жизни. Поэтому, так сказать, много из нашего опыта уходящих людей пригодилось нам в изображении этого на сцене.
4: Слушайте, а тут худрук Ленсовета Лариса Лупиан сказала, что в этом сезоне возможна ваша встреча с поклонниками на творческом вечере. Это так?
3: Да, Лариса мне обещала, что где-то в ноябре, по-моему, да, в ноябре будет моя встреча со зрителем на сцене на площадке театра имени Ленсовета. Ну что ж, я с удовольствием приду. Это можно. Это же не спектакль сыграть. Это посидеть, поговорить, рассказать. Это я с удовольствием.
4: Поняла. Спектакль уже, да, тяжеловато.
3: Тяжеловато, конечно. Да, тем более новую пьесу. Очень бы хотелось что-то порепетировать с Андреем Анатольевичем Могучим. Очень бы хотелось, ибо он человек резко противоположный тому, чему мы привыкли у Георгия Александровича Товстоногова и у Тимура Надаровича Чхеидзе. Вот. Он другой режиссер, другого мира. Но мне бы хотелось прикоснуться именно к этому миру и, может быть, что-то хорошее оттуда взять для себя. Может быть, Андрей Анатольевич что-то взял от нас. Ну, не знаю, вот эта конвергенция, она была бы возможна. Но, к сожалению, сейчас очень тяжело. Не знаю, как это может получиться.
4: То есть вас бы не раздражала такая ярко выраженная разница? Они же
3: понимаете,
4: все-таки...
3: один раз Бунин в воспоминаниях пишет, они ведь были друзьями с Антоном Павловичем Чеховым, и как-то Бунин спросил Антона Павловича: «Скажите, Антон Павлович, что такое, говорят, современный писатель, что это значит? Хороший, что ли?» Чехов задумался и говорит: «Ну, конечно, хороший. Знаете, думаю, что кто талантлив, тот и современен. Что написано талантливо, то и современно. А все остальное от лукавого». Вот и все. Весь ответ совершенно правильно, по-моему.
4: Слушайте, мне говорила Ольга, что вы бы хотели, может быть, сходить в Эрмитаж по возможности?
3: Или, да, хотел бы, конечно.
4: Есть что-то, что вот вы хотели бы там сейчас как-то посетить и почему-то
3: конечно,
4: себя ограничиваться?
3: Конечно. Во-первых, я пошел бы в старый Зимний дворец, да, вот там, так. Вот там Эрмитажная коллекция. Потом, конечно, посетил бы бывший генеральный штаб, вот этот подаркой, да, там импрессионисты, очень много вот такой западный, современный. И я бы хотел этим насладиться. Потом очень бы хотел посетить Московскую, Третьяковскую галерею, которую я знаю каждую паркетину. Ибо в свое время, когда я учился в художественной школе, молодым юношей, вот, я даже знаю запах каждого зала старой Третьяковки. Каждую картину, где она висит, как она висит, как она выглядит и так далее, и так далее. Очень бы хотел просто... Ну, пообщаться с этим миром, который мне так, молодому парнишке, так много дал. Московская, Третьяковская галерея, да. Ну, и Эрмитаж, который чуть позже увидел.
4: Да, тут сразу, конечно, возникает вопрос про Святую Троицу Андрея Рублева. Ну, ладно.
3: Ой, не говорите. Это страшно даже подумать. Это
4: болезненная
3: тема. Это преступление. Вот мы все говорим про скреп. Вот она, одна из скреп. Рублевская Троица. Как умоляли его и директор Третьяковской галереи, и художники, и академики, и Академия художеств, и многие любители искусства. Не перевозите ее в Сергиево-Троицкую лавру, там, где мощи Сергия Радонежского. Конечно, это святое место, но эта картина, она не терпит перемещений и другого температурного и водного режима. Нет, все-таки... Перевезли в Сергиево-Троицкую лавру, и там, где мощи Сергия Радонежского, в небольшом зальчике, где круглосуточно служится молебен по мощам Сергия Радонежского, висит, да, в ковчеге в стеклянном Троице, которая, как говорят, стала портиться. До какой степени, точно я не знаю, но это она начала портиться от того, что нарушен вот этот режим, о котором я говорил. Ну вот и все, этого делать нельзя. Ну, нельзя. Ведь Третьяковка предлагала, что, пожалуйста, проводите молебны в Третьяковке. Пожалуйста, молитесь. Нет, именно туда. Ну, не знаю, по-моему, этого делать было нельзя. Мы можем потерять самое святое, что есть на Руси. Троицу Рублева.
0: И это еще не конец. Через пару минут в следующей части разговора с Олегом Басилашвили внук футболиста и внучка, которая пошла работать в магазин, чтобы насмотреться на разных людей перед тем, как стать актрисой.
2: Культурные люди. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, и литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
2: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
0: Олегу Басилашвили 92 года. Он не только знаменитый актер, он еще и отец двух дочерей и дважды дед. Вы слушаете третью часть интервью с Олегом Басилашвили. Беседует моя коллега Олеся Крупанина.
4: Олег, тут у меня еще несколько вопросов, с вашего позволения, про вашу семью. Насколько часто вам удается встречаться с внуками или хотя бы общаться по телефону? Я так понимаю, Мариника, да, школу заканчивает?
3: Мариника уже, да, закончила, да. Она сейчас пошла работать. Она пошла работать там в какой-то специальный магазин. Вот, работает с покупателями. И пока это ей доставляет, видимо, какое-то удовольствие. Хотя она очень устает от этого. Но она, мечтая о будущем актерском своем, не знаю, удастся это или не удастся, не знаю. Да, вот она хочет набраться типов, посмотреть людей вот в этой сутолоке магазинной, будучи каким-то там человеком, который помогает покупателям выбрать ту или иную вещь. Вот так.
4: А она продолжает театром Маяковского заниматься?
3: Нет, сейчас она не продолжает. Нет, она уже вот сейчас занимается. Просто зарабатывает деньги в этом магазине.
4: Угу, вот угу. Так. А Тимофей?
3: Вот, Тимофей школьник, он учится в школе, вот, ну, занимается футболом. Угу. Я, честно говоря, не видел его в матчах. Вот, но он прошел определенную школу, даже вот в Узбекистане, кажется, подождите, где-то он был, на Иссык-Куле. Иссык-Куль – это что, Узбекистан, по-моему, или Киргиз, не помню точно. В общем, там какая-то футбольная школа, он там месяц провел, они там его учили, и он бегал там, тренировался, играли матчи, они даже заняли первое место какое-то. Ну вот посмотрим, как это дальше будет, профессией его или просто увлечением. Глядим.
4: Ага.
3: А так если... он молодец, он парень хороший, но только чересчур стеснительный, но ничего, это пройдет.
4: Ну, то есть у него-то никогда не было мечт становиться артистом?
3: Пока нет. Но мне кажется, что многие болельщики футбола, они, знаете, почему тянутся так к футболу? Угу. Потому что футбол еще имеет некую театральную сторону. Я ведь тоже был страстным болельщиком московского «Динамо», когда я жил в Москве мальчишкой. Я ходил на все матчи, если было возможно, если были деньги на билет. Понимаете? Болел, я могу сейчас перечислить всю команду. Вратарь Алексей Хомич, защита слева, Семичастный, Радикорский, Петров, ну и так далее. Бестков, Блинков, Карцев, Малявкин, Сальников и прочие. Да? Это все футболисты московского «Динамо». Мои боги. Боги. Я на них молился. И что мне? Потом я стал тоже играть в футбол. И мой бог первый был Хомич, вратарь. Крепко сбитый, невысокого роста. Такой, знаете, подобный хорошей, красивой обезьянке, которая в бросках ловит все мячи. И я стал ему подражать. Это был театр. Я учился у него, как вести себя в воротах, и смотрел за ним, а потом стоял в воротах наших, самодельных, дворовых, да, подражая Хомичу. В этом есть некое театральное обучение. Вот я думаю, что у Тимофея, может быть, тоже такого рода есть увлечение.
4: Он... Так заразительно о футболе рассказываете, а вы сейчас-то за «Динамо» болеете или нет?
3: Болею. Я бы хотел, чтобы московское «Динамо» опять обрело свою славу, которая была в 40-е годы. Помните, как они приехали в Англию после войны в 45-м или в начале 46-го года? В Англию московская «Динамо». Форма, длинные трусы, там все над ними смеялись. И сыграли с несколькими командами английскими в Лондоне и других городах Англии. С общим счетом победили 19-9. О как! И вставили перо им в одно место и сказали: вот вам, англичане, родина футбола, вот мы, русские, приехали, вот как мы играем в футбол. И с тех пор «Динамо» Москва для англичан — это нечто особенное совершенно, божественное. Ну вот.
4: Да, поняла. Слушайте, наверное, у меня последний к вам вопрос. Вы, если это возможно, если это уместно задавать этот вопрос, вы в очень многих интервью вы вспоминаете Галину Евгеньевну, и я не могу вас не спросить, какой она осталась в вашей памяти, в вашем сердце, за что вы ей особенно благодарны, если возможно?
3: Да, это очень трудно об этом сказать. Я себя сейчас чувствую честно говоря, совершенно одиноким и потерянным человеком. Если раньше надо мной была, ну, как-то, понимаете, материнская рука моей жены, которая не сильно нажимая, но все-таки руководила моим поведением, моим выбором цели и так далее. Я очень к ней прислушивался, она во многом мне помогала, просто своим присутствием. То сейчас этого нет. А она, благодаря своему присутствию и тому, что я знал о том, как она думает о жизни, во многом сформировала и мой характер. Этим я очень ей благодарен. Плюс к этому она ведь родила мне, подарила мне двух замечательных девчонок, Олю и Ксюшу. Это прекрасно. Да? Двое внуков, мало того. Я всегда был одет, пригрет, чисто выглажен и так далее. Это все благодаря Гале. Ну вот она тяжелая.

0: со мной. И, да, мне даже кажется, что вот где-то рядом, вот в другой комнате находится. Вот так.
1: Спасибо вам большое, Олег. Галина Евгеньевна тоже в нашем, конечно, сердце. Я тут фильм ее пересматривала, мне Оля присылала. Да, спасибо вам большое. Олег, здоровья вам. Спасибо, что вы так много времени мне уделили. Я вам очень признательна. И тут вся, ваша, вся наша
0: я
1: редакция
0: в восторге. Рад с вами поговорить. Да. Будьте всего здоровы. Доброго. Желаю вам всего. И отлично помню. Да.
1: Все,
0: будьте
1: надеюсь,
0: здоровы.
1: До встречи. До свидания.
0: Счастливо. Пока.
2: Жена Олега Басилашвили, Галина Мшанская, ушла из жизни 20 марта 2026 года. Они прожили вместе более полувека. А сегодня Басилашвили отмечает 92-й день рождения. Первый без Галины Евгеньевны. Такие дела.
3: Культурные люди. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
4: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вот 100 раз слышала: хочешь похудеть, пей воду. В смысле? Думала я в ответ. Давайте разбираться, но с научной точки зрения. Многие научные эксперименты доказали связь между потребляемым объемом воды и снижением веса. Но рассмотрим, к примеру, стэнфордское исследование, в котором участвовало более 100 женщин с избыточной массой тела. Ученые собрали тех, кто пил меньше литра воды в день, и просто изменили их питьевой режим. Увеличили количество потребляемой жидкости, но приблизительно до 2 литров. Наблюдение продлилось год. Все это время вес и обхват талии подопытных регулярно измеряли. В финале исследователи обнаружили, что каждая женщина, не меняя образа жизни, сбросила до 2 килограммов веса и потеряла до 2 сантиметров в талии. Еще одно исследование провели в школах Германии. В 32 учебных заведениях установили фонтанчики с питьевой водой, чтобы дети могли утолять жажду при первой же возможности. Школьникам прочитали несколько лекций о том, насколько полезной может быть питьевая вода. И в конце учебного года выяснилось, что регулярное питье снижает риск избыточного веса, внимание, на 31%. В эксперименте участвовали почти 3000 детей младшего школьного возраста. Ладно, но почему от воды худеют? У воды, как показывают исследования, есть целый набор свойств, которые способны ускорить похудение или поддержать форму, если вы не страдаете от избыточного веса. Первое. Вода увеличивает расход калорий. Достаточно выпить около 2 стакана воды, и уже через 10 минут скорость вашего метаболизма возрастает на 30%. Причем эффект длится не менее часа. Если в сутки вы употребляете 2 литра воды, это будет равносильно потере приблизительно 100 килокалорий. Ну, примерно столько бы вы потратили за полчаса плавания в спокойном темпе, 40 минут прогулки или чуть более получаса мытья полов. Если вы пьете холодную воду, расход калорий будет еще больше, поскольку организму приходится тратить энергию на нагрев поступившей влаги до температуры тела. Второй пункт. Вода уменьшает потребление калорий. Если вы утоляете жажду водой, значит, вы не утоляете ее другими напитками, которые могут быть просто гораздо более калорийными. Кажется мелочью, но на самом деле разница довольно существенная. В среднем, как показывают исследования, любитель воды потребляет в сутки почти на 200 килокалорий меньше, чем тот, кто не контролирует, что именно пьет. И третий пункт. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений. Чтобы доказать это, ученые отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили им выпивать по 500 мл 3 раза в день за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Большинство испытуемых ни в чем себя не ограничивали. Через 8 недель выяснилось, что у женщин уменьшился аппетит, но чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. То есть они потребляли меньше калорий и теряли лишнее кило. В среднем потеря веса за 2 месяца составила примерно 1,5 килограмма. Тот факт, что вода действительно помогает худеть или поддерживать себя в форме, не означает, что чем больше получится выпить, тем лучше будет результат. Желательно, внимание, употреблять примерно 3 литра 700 миллилитров для мужчин и 2 литра 700 миллилитров для женщин. Причем считается вся влага, которую вы получаете в том числе из супов и сочных фруктов. И повышать эти нормы не рекомендуется врачами.

0: Здоровый разговор.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Повтор программы.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас мы с вами поговорим о самом маленькой молекуле антиоксиданта, известной на сегодняшний день в современной науке. И чем она помогает нам и может помочь? Да? Молекулярный водород – это не просто модный тренд, а научно доказанный инструмент для борьбы с десятками заболеваний, друзья. И вот полный его разбор – преимуществ, оснований на последних, основаны на последних исследованиях и реальных случаях. Я сразу скажу, что ионизированная вода, которая насыщена молекулярным водородом, отрицательным ОВП, она де юре не является лекарственным средством и не заменяет лечение, но питьевой режим, когда вы налаживаете с такой водой, вы буквально изменяете себя на клеточном уровне в лучшую сторону, то есть вы приводите себя к первоначальным настройкам. Я даже могу так сказать, и это основано утверждение на моем личном опыте, вы омолаживаете свой организм именно на клеточном уровне, и этому тоже есть научные обоснования, друзья. Хотя де юре, еще раз говорю, она не является лекарственным средством, а вот в Советском Союзе в 1988, если не ошибаюсь, году вода каталита, это ионизированная щелочная вода, аналиты, это ионизированная кислотная вода, они были внесены в реестр фармакологических препаратов. Ну ладно, что говорить, давайте по фактам. Мощный антиоксидант – это, конечно, молекулярный водород, который появляется после ионизации в воде, пусть ненадолго, поэтому и нужно покупать приборы, которые будут такую воду готовить, да, в считанные минуты это происходит. Так вот, это антиоксидант с избирательным действием. То есть он действует селективно, то есть точечно. Он не поражает все подряд, а только агрессивные радикалы, которые не вызывают проблем с нашим здоровьем, он их не трогает. То есть у него огромное преимущество перед традиционными антиоксидантами, такими как витамины С, Е, да, и другие, которые могут нарушать наш баланс, вот этот окислительно-восстановительный, редокс по-другому называется. Да, а вот молекулярный водород, он не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозировках. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного, так вот за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Кстати, Давайте разберем, как это работает. Смотрите, во время ионизации воды меняется самый главный параметр. Это окислительно-восстановительный потенциал. На него, кстати, влияет и электроны, которые там появляются, и молекулярный водород. Вот все жидкости, которые вы сейчас пьете, вот абсолютно практически все, да, являются окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы зальете воду в ионизатор, нажмете кнопку, проионизируете, то получите воду-восстановитель, по-другому антиоксидант. У нее появится молекулярный водород, и ОВП, вот этот окислительно-восстановительный потенциал, будет как в нашем организме, с минусом, потому что в нашем организме, пока мы живы, да не только в нашем, но и у фруктов, овощей, которые висят на ветках, когда они еще только висят на ветках, они имеют отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Кстати, именно поэтому столько сорванная ягода намного вкуснее, друзья. И вода, приготовленная в ионизаторах воды, тоже вкуснее именно поэтому. Я ее сравниваю с водой из горных источников. Именно поэтому с ней легко налаживать питьевой режим. То есть вода, прошедшая вот эту ионизацию, она будет являться восстановителем, антиоксидантом, потому что есть, еще раз говорю, там молекулярный водород и отрицательный ОВП. И вот у меня вопрос, что вы хотели бы выбрать? Что вы бы хотели пить? Воду из-под крана, которая окисляет, забирает силы и энергию, или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, а она внутри нейтрализует ваши токсины, очищает ваш организм. Да? Это не фантастика, это водород, о котором я говорю. В процессе ионизации высвобождается молекулярный водород, и вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигиота открыл, что молекулярный водород — единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В Японии молекулярный водород много лет является предметом серьезных медицинских исследований, в том числе и в клинических условиях. Китай такую воду использует для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. У нас в России этим вопросом занимается академик Александр Чучалин. Он тоже проводил исследования на медиках, которые переболели COVID, и тоже была значительно улучшилась сатурация. Там, по-моему, если я правильно помню, с 92 до 98% улучшилась сатурация у людей. Да? То есть это подтверждено многими-многими исследованиями. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона терапия с молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств, улучшение когнитивных функций, защита мозга. Ну и очень важно, общее преимущество для здоровья – это укрепление, друзья, иммунитета. И я хочу привести вам один пример, который очень хорошо это иллюстрирует. Я общался с нашим слушателем Виктором Григорьевичем, ему 72 года, и он поделился историей, которая меня, честно говоря, очень впечатлила. Около 7 лет назад он пережил несколько раз так называемое прединсультное состояние, целых 5 эпизодов. Плюс ко всему его сильно мучили боли в коленных суставах. Ситуация, знакомая многим, друзья. Когда качество жизни падает, и ты не понимаешь, как, куда двигаться, да, что делать. И вот Виктор Георгиевич, да, решил изменить подход и купил себе ионизатор и наладить питьевой режим с ионизированной водой, которую он готовил из обычной питьевой воды. И вот знаете, что произошло? Вот то самое важное, что самое интересное. Спустя некоторое время боли в коленях, которые его долго преследовали, прошли. Но что еще важнее, так это то, что те самые прединсультные состояния, которых их было, еще раз повторю, 5 эпизодов, да, больше не возвращались. Ни разу за все эти 7 лет. Сейчас он чувствует себя бодрым, полным сил и сам говорит, что дает фору многим, кто в 2 раза моложе него. Я очень рад за Виктора Георгиевича. Я желаю и вам того же, друзья, чтобы вы тоже были всегда бодры, энергичны, активны, неважно, какая погода за окном. Главное, чтобы погода внутри вас была прекрасная, друзья. Тогда вы будете источать действительно тепло, добро и энергию. И для этого необходимо налаживать питьевой режим. Он изменяет многое, но главное это делать с правильной водой. Вода в воде рознь. Вода правильная – это вода, похожая на воду в нашем организме. С молекулярным водородом и с отрицательным ОВП. И которую вы можете приготовить в ионизаторах, либо в генераторах водородной воды. А сегодня, друзья, я очень хочу вас порадовать тем, что сегодня день мира. Вот я хочу, чтобы мир был у вас и в душе, и снаружи у нас наступил вот наконец-то мир, да. А еще неделя, сейчас идет неделя борьбы за чистоту. И вот опять же, чистота вокруг начинается с чистоты внутри нас. И вот для того, чтобы наладить чистоту внутри нас, для того, чтобы себя очистить, сделать более бодрым, здоровым, энергичным, чтобы очистить мысли, чтобы они были более чистые, светлые, добрые, да, необходимо, чтобы кислород поступал в мозг прямым образом. А вот молекулярный водород, который вырабатывается в ионизированной воде, он как раз-таки преодолевает гематоэнцефалический барьер. Он легко проникает сквозь мембрану клеток. Поэтому он так легко нас заряжает энергией, он так легко помогает бороться с первопричиной большинства заболеваний оксидативным стрессом, хотя не является де юре лекарственным средством, но научным сообществом он признан, вот правда, антиоксидантом. В нашей стране тоже он признан антиоксидантом. Я недавно слушал программу с очень известным человеком и человеком, который действительно понимает толк в науке и в том здоровье, и как молекулярный водород влияет на здоровье человека, и он действительно тоже подтвердил, что в нашей стране молекулярный водород это является, ну, признан антиоксидантом. Вот и вы попробуйте, друзья. А попробуйте, я говорю, не голословно, хочу сказать, что мы даем вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт и почувствовали на себе, насколько эффективно, насколько активно можно себя чувствовать, наладив питьевой режим, и как легко его наладить с правильной водой, приготовив ее из обычной питьевой воды в ионизаторах воды Aqualife. Так вот, сегодня вы, приобретая ионизатор воды, получаете два, во-первых, по цене одного. Даем мы вам тестовый период 90 дней. Это время на то, чтобы вы получали свой опыт. Если вы не получите тот результат, который вы ждете, просто верните прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Но главное, что вы получите свой собственный опыт, друзья, который сын ошибок трудных, но я думаю, что здесь не будет ошибкой. Будет ошибка, если вы даже не попробуете этого. А я считаю, что это нужно попробовать. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор. Вы, друзья, приобретаете билет в здоровую жизнь. Сделайте этот шаг. Набирайте 8 800 505 0855. Сегодня за два ионизатора вы платите 33 тысячи рублей. Не за один, а за два. Ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, который готовит щелочную, кислотную, водородную, серебряную воду вместе с ионизатором воды Aqualife Mini. Успевайте до 19.00. Остается совсем немного времени. Звоните 8 800 505 0855. И я сегодня в большом эфире немножко пару слов сказал об увлажнителе, который есть у нас также в ассортименте. Это сейчас так важно в наше время, потому что сейчас начинается скоро отопительный сезон, и влажность в помещении упадет ниже нормы. А вообще она, если нет увлажнителя, она около 25% при норме, от 40 до 60% влажность воздуха в помещении должна быть. А если сухой воздух в помещении, то это прямой, прямо вот вы даете прямую дорогу вирусам, которые появляются сейчас вот вокруг нас, они летают, да, сейчас вот такой много заболевших ОРВИ, и вот для того, чтобы этого не произошло, чтобы слизистые не пересыхали, это прямой путь, вот открытые ворота для вирусов, если сухие слизистые, это как раз-таки сухой воздух. И вот для того, чтобы это не было, пользуйтесь увлажнителем. Сегодня он для вас по цене 7500 рублей. Очень красивый, надежный, удобный. Успевайте. Главное, тоже успевайте приобрести два ионизатора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Это последний день акции, первый и последний. Такого не было и уже вряд ли повторится, цены скоро вырастут. Поэтому звоните, успевайте до 19.00. 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
19: Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента Владимира Путина и поддержке его политики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава государства назвал прошедшие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
20: Об искусственном интеллекте.
19: Россия и США добились исключения некоторых ограничений на использование военного искусственного интеллекта из проекта международного документа по регулированию автономного оружия, пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники и документы. По данным газеты, из текста убрали требования о предсказуемой и надежной работе таких систем, учете этических норм, а также обязательной перепроверке человеком целей, выбранных алгоритмами. Как утверждает издание, российская и американская делегации насчитали примерно по 10 юристов, почти вдвое больше, чем у других участников переговоров. Обсуждения проходили без камер ООН и представителей общественных организаций. МИД России, Госдепартамент США и ООН на запросы издания не ответили. Премьера Венгрии забросали яйцами в Стокгольме. Петер Мадьер выступал перед жителями города, когда неизвестный бросил в него яйцо. Мужчина промахнулся, его задержала полиция. Позже нарушитель заявил, что жалеет, что не попал в голову премьер-министру, сообщают местные СМИ. Это уже не первый случай нападения на Мадьера. Ранее его облили вином и плюнули в спину в Будапеште.
20: Об образовании.
19: Минпросвещение обновит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его мнению, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден, что знакомство с родной культурой и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр.
20: Обо всем.
19: Китай направил пару больших панд в зоопарк Атланты в США. Животные пробудут там 10 лет, сообщает агентство Синьхуа. Самца пинпина и самку фушуан минувшей ночью направили чартерным рейсом из международного аэропорта Шуанлю. Китайские специалисты должны будут какое-то время оставаться в американском зоопарке, чтобы помочь пандам адаптироваться к новым условиям. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил Соединенные Штаты с государственным визитом, в ходе которого анонсировал отправку двух панд в зоопарк Атланты. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
22: Здрасте. И комсомолец еще. Из бывших.
21: Это самое главное. А вы недавно отметили юбилей. Во-первых, от всей «Комсомольской правды», от себя лично поздравляю вас. 60 лет за эти годы. Что самое главное вы поняли о музыке и о себе лично?
22: Ну, о музыке я понял, что она была, есть и останется. Она всегда будет меняться. Всегда старшее поколение будет, как бы сказать правильно, недоумевать, что это за музыка сегодня. А потом те, которые сегодня были начинателями, потом будут думать лет через 30, что это за музыка у них такая. И так по кругу это и будет все вращаться, мне кажется, долго-долго.
21: Ну, главное, чтобы оно продолжало вращаться. А 60 лет, как отметили? Кто-то из музыкантов выступал, может быть, что вам подарили? Как все происходило, все это?
22: Не знаю, не люблю пышно отмечать. Мне как-то, не знаю, собираю друзей. Ну, правда, это иногда человек 100, но все равно друзей.
21: Самый такой тесный круг.
22: Тесный круг. Кто знает, тот придет, как у Брежнева. Да. Но, мне кажется, самая лучшая встреча дня рождения – это в кругу близких людей.
21: Ага. А давайте немножко пройдемся по вашей жизни. Угу. Так совсем немного. Понятно, это было бы такой целый документальный фильм. Но совсем
22: Судя по годам, конечно, мы тогда должны
21: судя
22: выходить.
21: По опыту и количеству событий, которые происходили в вашей жизни.
22: Спасибо.
21: Если поговорить о начале вашей музыкальной карьеры, ну, не совсем начале, вы окончили консерваторию Римского-Корсакова по классу фортепиано. Прилетало ли когда-нибудь от ваших однокурсников, преподавателей, может быть, знакомых по тем годам, что типа, ну вот, что ж ты предал настоящую музыку? И, может быть, сейчас прилетает?
22: Нет, к счастью, мне кажется, меня окружали умные люди, поэтому, наоборот, помогали. Вы представляете, как тяжело было вообще учиться и работать? То есть фактически не учиться и работать, потому что мы гастролировали, ну, больше, чем, наверное, 300 дней в году точно. Я не знал, что такое отпуски, я не знал, что такое выходные много лет. Поэтому, естественно, на учебу было мало времени, и для меня вот мои коллеги по группе, Игорь Романов в первую очередь, не даст соврать, что вот эта картинка, ночной дворец спорта, когда закончились концерты и все поехали в гостиницу, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Хабар, любой город в Сибири или где-то, почему-то Сибирь для меня вспоминается, потому что холодно, снега, и я вот в этом пустом зале дворца спорта сижу, играю Баха, Шопена, сонату какую-то, не помню, Бетховена, то, что я играл на выпускном экзамене, Листа, помню, Рапсодию. И вот я сижу, и вот это у нас как бы в райдере было, пианино на сцене. Специально не для концерта, а для занятий. И вот лежат пьяные грузчики, охраняют аппаратуру, пустой дворец спорта, и я играю, сижу и думаю, что же делать, мне уже скоро вставать. А не было же такого, как сейчас, там, типа, у меня райдер, водитель, лимузин, я поиграю часов до двух ночи, до трех выйду, посмотрю, метет метель какая-то, машин нет никаких, ну и почапал вот так вот в гостиницу. Вдруг увидишь зеленый огонек, такси поймал, доехал, нет, дошел. И будучи при этом как бы там звездой, который ломится в дворе спорта, вот это, я считаю, во мне воспитало какой-то характер. И я теперь очень ревностно отношусь к опозданиям. И я вот за вот такой вот структурный подход к работе, чтобы все было на своих местах. Это, может, немножко не сильно творчески, но для меня, я считаю, творчество – это тоже распорядок дня.
21: Нет, творчество – это структура, это должна быть какая-то база, а не так, что, типа, ну, как вот некоторые думают, такое хаотичное.
22: Мы когда играем в хоккей в 8 утра уже на льду, и я иногда вот стою потом в душе.
21: Вы в хоккей играете?
22: Да, я играю в хоккей много. И я, например, стою уже много, там 20 лет, стою в 10 утра, мы уже там 2 часа побегали, стою под душем и думаю, а коллеги ведь еще некоторые не ложились, а некоторые просто спят.
21: А вы родились в Ленинградской области.
22: Ну, это Ленинград, Колпино, да.
21: Ну я так озвучу,
22: это
21: чтобы...
22: по ситуации,
21: конечно,
22: да.
21: Пускай будет город Санкт-Петербург сейчас. Долго и успешно жили и работали в Финляндии, в Германии в 90-х. Почему тогда уехали и почему, главное, вернулись в Россию? Потому что у вас уже был успех, у вас были награды, у вас вообще, кажется, все двигалось куда надо, да, для многих. Вот многие бы мечтали о такой карьере. Почему так произошло?
22: Ну, у меня произошел какой-то переломный момент. Мне не понравилось, что происходит в музыке. Ну, правда, мне не нравились перемены в 90-х годах
21: нашей?
22: Российской музыки. Ага. Вот этот вот скачок к лоходрому. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. И даже выдающиеся примеры этого лоходрома там... «Ласковый май» и «Два кусочка колбаски». Я теперь уже, как продюсер, понимаю все величие этих проектов. Ну, скажем так,
21: с уровень. Точки зрения продюсирования, да. Продвижения.
22: Но я скажу, что мне было не очень приятно. Мы так что-то бились за рок. Ну, хотя играли «Очарованно, околдованно» с группой «Санкт-Петербург». Это был наш хит, там «Русские». Но мы как-то старались побороться с Киселевым за глэм-рок. И тут как-то он вообще в мире затух. А в России еще не началась вот эпоха другой музыки и более качественной. И я как-то спокойно оставил этот свой маленький шоу-бизнес и уехал в Финляндию, потому что первая жена была у меня финка. Ну, ребенок пошел в школу, и все. И я так как-то очень спокойно к этому относился. Потом я начал так же... Мы еще делали проект на Западе. То есть для меня как-то уже с тех времен мир был без границ. Поэтому вот, когда мне говорят, ты уезжал в Финляндию, а я вроде как будто бы и не уезжал. Я просто большую часть времени находился то в Германии, когда делал BG Prince of Rap, когда мы вместе делали проект, там еще что-то, какой-то Culture Beat, еще что-то. Потом в Финляндии. И мне казалось, что я просто нахожусь на работе. Потом я приезжал в Россию, навещал бабушку, жил, что-то делал. Я русский.
21: А шоу-бизнес 20-30 лет назад, эстрада, и сейчас. Что кардинально главное вот на базовом уровне изменилось? И, может быть, какой период был лучший для российской музыкальной индустрии?
22: Да вы знаете, это всегда какая-то маленькая революция происходит. Появляется что-то новое, отбрасывается что-то старое, становится какое-то большое количество недовольных и счастливых. А потом те, кто счастливые, они становятся недовольными, потому что появляются следующие счастливые. И вот этот ком, он вот так и будет катиться. Единственное, вот всем говорю одно и то же, что... Там, скажем, еще раньше, наверное, в 70-е годы, вектор был такой на усложнение музыки. Это был запрос из общества. То есть вот молодежь, комсомольцы английские, американские, европейские, когда слушали «Битлз», им хотелось, чтобы «Битлз» играл лучше, чтобы они использовали оркестры, чтобы виолончели. Такой был запрос от молодежи.
21: Потому что общество было более такое...
22: Не вот понимаю, какое было общество, не хочу сильно много говорить об обществе, но считаю, что запрос был на усложнение, поэтому появлялись Deep Purple, Led Zeppelin, Jet Rattal. Mm-hmm. И вот даже если сейчас посмотреть альбомы великих, вот Jet Rattal взял флейту, эти взяли там Electric Light Orchestra, струнный квартет. И все это как будто бы во времена хиппи, когда... Вроде такие все пиль курили. Uh-huh. Вот. И поэтому для меня немножко странно это. Но это же двигало музыку наверх. Появлялся там Рик Вейкман с «Королем Артуром», «Квин». И мой любимый ансамбль, но если говорить о «Квине», то это мы обычно знаем его после «Богемской рапсодии», после «Ночь в опере». А если взять «Квин 2», альбом, вот мой любимый Q1, это такой прямо арт какой-то, что-то. Ты слушаешь и думаешь, нифига себе, они там гормональных напринимали. Поэтому вот музыка была такой расцвет. Потом она как-то устоялась, немножко так отряхнулась вся вот эта вот спесь, вот эта классическая, и стала такая вот музычка. И там уже пошли Бонемы и Аббы. Но... Сегодня все то же самое. Какие-то изменения, только запрос на упрощение. На упрощение, прям сильное упрощение. Чуть-чуть попробую что-то сделать, но это уже сложно. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Вот просто такой вектор сегодня.
21: А вы можете вот работать конкретно вы в этом упрощении? Для вас это не слишком так?
22: Для меня слишком. Мне не нравится. Мне не нравится, но я... К счастью, к огромному, могу себе позволить работать, как я хочу. Наверное, есть у меня какой-то свой стиль. Вот если бы не было у меня запаса, я бы, наверное, сдулся. Потому что искусственно ничего делать нельзя. Это же все происходит, на самом деле, не так... Это все как-то не по-написанному. Это как вот... Как детям хочется. Дети же двигающий класс музыки.
21: Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после нее продолжим наш разговор.
20: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано реклама.
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
20: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем наш разговор с российским композитором и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Сейчас есть мнение, что можно снять какой-то ролик, собраться с коллективом или просто взять, там, не знаю, кто-то гитарку, кто-то на клавишах, кто-то где-то, снять ролик, выложить все это в ТикТок, в другие соцсети, и некоторые думают, что это прям сразу залетит, заколосится, миллионы просмотров, один-второй залетел, и все, ты суперзвезда. Тебя везде приглашают, у тебя куча там концертов, дисков, славы, популярности и так далее. Раньше действительно этого всего не было, таких способов продвижения. Если да. У тебя там нет продюсера или кого-то, тебя просто не узнают физически. Если тебя не поставят на радиостанции, тебе не узнают. Сейчас, с одной стороны, кажется, что все стало легче, и ты можешь сам прорубить свою дорогу. И многие думают, это постоянно везде говорят, что зачем нам продюсер нужен? Да вообще мы сейчас все залетим, потом многие обжигаются на этом. Вот все-таки как сегодня становятся звездами? И можно ли это сделать без продюсера, без продвижения, без каких-то бюджетов?
22: Вы правы. Сегодня действительно время, когда можно записать альбом на кухне, в уголочке вот здесь у вас на студии. Если вы громко болтать не будете с Дробышем, то кто не мог бы тут сделать?
21: Это будет какой-то речитативчик на фоне.
22: Да, может быть, можно это все выложить, и это все может теоретически стать хитом. И иногда это происходит. Собственно, так это в основном и происходит среди молодого поколения. У них есть свои инструменты доставки. Это TikTok, Instagram.
21: Принадлежащие мета,
22: запрещенные в Российской Федерации. Ну, это еще какие-то соцсети, которые у нас есть. Это и ВК, и Яндекс.Музыка, и все. Короче, все равно что-то происходит, и иногда это происходит и так. Это не закономерность, это не 100%, это даже не 10%, наверное. И когда мы знаем и говорим о каких-то даже молодых больших исполнителях, мы обычно осознаем и понимаем, что вот их вот этот вот период звездный с песней какой-то, ну, вот как у Зиверт, с песни «Life», например. И вдруг она, Зиверт, и все ее знают, хотят, а теперь хотят совсем сильно. А период до песни «Life» никто не знает. Никто не знает период любого другого. Никто не знает, чем занималась там любая певица, Билли Айлиш, до того, как появился первый хит. А это могли быть годы 5, 6, 7, 10. Упорной борьбы, вот, в том числе с нуждой. Поэтому иногда мы только видим вот видимую часть этого айсберга. Ну, ничего, это происходит, и сегодня инструменты доставки вот такие. Раньше это была «Песня года» и радио, одно радио, радио в Советском Союзе на кухне, которое играло. Вот тебя заиграли, молодец, победил. Показали в «Песне года», значит, ты уже собираешь, ну, не дворцы спорта, но большие залы. Это уже гарантия была того. Поэтому сегодня это по-другому. Проще это или нет, не факт. Потому что в то время было там десятки групп, сегодня их тысячи. А что появилось больше? Больше появилось плохих песен. Ну, автоматически. Каждый может на кухне сделать. И поэтому больше плохих песен. Хороших? Вот их как было приблизительно вот не так много.
21: А всегда ли хорошие песни становятся популярными?
22: И наоборот. Это уже не нам с вами судить, плохая, потому что как бы... хорошая песня... Вот я, например, могу, наверное, написать хорошую песню. Если мы говорим о хите, то это еще какой-то ряд факторов, которые должны произойти, включая погоду, политическую обстановку, который может помочь, как вот нам, шаманам, например, в какое-то время, или, например, помешать, как вот осень может испортить летнюю песню. Или, наоборот, слишком солнечная осень может испортить грустную песню, которую ты поставил в релиз там в начале сентября, у тебя там все про слезы, про дождь, а погода вот не соответствует этому. Даже это может повлиять.
21: Тонкая работа.
22: Плюс, естественно, сам артист, которого ты выбрал. Поэтому, написав хорошую песню, самое смешное, что можешь делать, называть ее хитом. Хит — это когда еще несколько сложится каких-то ситуаций, и в конце концов еще и люди это полюбят, проголосуют за это рублем, а потом еще будут это лет 10 слушать, вот тогда это хит.
21: А еще хочется немножко о музыке современной поговорить перед этим. Вот как вы относитесь к вирусным хитам, которые залетают? Например, там «Возьми телефон, детка, я тебя могну», да. Как мне коллеги рассказали сегодня вообще, что это такое, что это за феномен?
22: Я к этому не отношусь как к музыке, это какие-то приколы, которые сопровождают нашу жизнь. Вот не более того. Вот совсем не более того. Потому что есть Полина Гагарина с ее песнями, есть Зиверт, есть, вот я уже упоминал, есть масса хороших артистов, которые поют песни, их слушают. Есть группа «Трития», которые там всех рвут в роке. А есть вот такая вот, такой пласт вот этих вот... Я к этому отношусь с юмором, и как раз своим поведением я тут сделал несколько этих. Я показываю, что это вот, знаете, это как бы, ну вот, между обедом и работой опять, вот дурака повалять, больше никак к этому нельзя относиться.
21: А как вы относитесь к другому современному тренду нейросети, искусственный интеллект? Это особенно как с точки зрения композитора. Вопрос. Мне сейчас даже стали многие маркировать, некоторые стали ограничивать контент созданный, но он просто там растет в какой-то геометрической прогрессии.
22: Но долго не будет. Я к этому отношусь, как в 80-х годах появился синтезатор Yamaha PSR, который нажимал аккорд, она тут-тут-тут-тут-тут, и она играла. И всем казалось, блин, как круто, это же вообще революция какая, теперь играть не надо. Когда появилась драм-машинка, многие стали в ресторанах увольнять барабанщиков, всех бедные барабанщики, потому что она играла воеш-воеш, туш-туш-туш-туш, и звучала лучше, чем бедные барабанщики там что-то выстукивали. Вот. С этим всем наигрались. Искусственный интеллект Суна, как вы, наверное, думаете.
21: Ну, там разные.
22: Да, разные программы, но в основном то, что зашло сначала.
21: Ну, это то, что легче всего просто сделать.
22: Это очень важная веха в истории музыки. Я считаю, что это прямо... Это следующая ступенька, которая для меня вот уже как ПСР-ка, да, Yamaha, это уже как что-то прошлое. Это сделает нам, поможет, сократит время работы на студии. Многие продюсеры, саунд-продюсеры, композиторы используют в мире. Я общался со многими, используют в мире Suno, чтобы сильно не тратить время на аранжировку. Ты написал песню, закинул, искусственный интеллект тебе все быстро сделал, ты послушал и сказал, а, вот, мне вот так нравится, потому что раньше, чтобы послушать, ну, вот, надо было потратить дня три на одну версию, дня три на другую, и чтобы у тебя еще человек 10 сидело, там всех разных людей пели бэки, а тут тебя раз сразу, ну, час. И у тебя есть 10 версий. Вопрос, что ты делаешь с этим дальше. Если ты дурак, то ты берешь это и пытаешься выкладывать, вот приносишь на «Комсомольскую правду», где тебя, в конце концов, если не дураки, то забанят. Или нет?
21: Приносите там.
22: А нормально, на самом деле, ты берешь, и как вот многие коллеги, мы вчера вот делали мото, песню с Сашей Давия. Мы также посмотрели, я принес ему искусственный интеллект версию, нам понравилась одна версия, он ее переделал, и я там что-то это, и тут мы доделаем, все переиграли уже по-своему, просто направление.
21: Ну, то есть как помощник, который где-то
22: может посветить, ускорить, помощник, который сократит твое время и может быть, делает тебе за счет того, что ты быстрее это делаешь, вдохновение какое-то, что тебе быстрее что-то захочется сделать. Но ни в коем случае это не та штука, которая за тебя должна работать. Это как раз вот те, кто совсем не ничего не понимают, они сейчас многие, потому что мне очень многие люди из параллельных профессий стали звонить и говорить, я тут песню написал, 5 песен, 10. И сразу понятно, я говорю, я все понял, и спасибо. Вот, и даже, говорит, мы даже продавать не будем. Мы же банкиры, что нам это делать? Ну, все начали поиграться. Поиграются, и потом в сухом остатке останется только вот то, что нужен для профессионального использования.
21: Топ-5 главных российских артистов вот на сегодняшний день. Кто они?
22: Ну, если мы говорим о взрослых, это все равно, наверное, Лепс с Михайловым наверху. Мод внизу. По молодежи я имею в виду. Посредине у меня всегда Стас Пьеха, который не стал и не молодым, и не старым. Вот где-то болтается посредине.
21: Вечно молодой.
22: Да. И не хочет занимать место Валерия Меладзе. Я ему говорю, давай, делай, ну, стань. Нет, он лезет в молодежь. Одевает широкие штаны, делает прически, очень сильно использует соцсети и думает, что это ему очень сильно поможет. А так как я к нему отношусь как к сыну, я держу за него кулачки.
21: Так хорошо. На одной чаше весов худшие молодые исполнители в России на данный момент.
22: Не буду можете говорить.
21: Можете кого-то назвать?
22: Не,
21: а зачем? Ну, вы знаете, просто не хотите как бы...
22: Нет, худших-то я и не знаю даже. Если они худшие, то я их не знаю. А если они стали популярными, но они очень плохие, вот таких очень много. Ну, вы сами знаете. Зачем нам сейчас устраивать из этого какую-то желтую программу?
21: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И я напомню, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
19: Возможное предоставление Украине спутниковых систем Starlink для ударов вглубь России было бы потенциально опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее лидер Финляндии Александр Стуб в интервью агентству Reuters сообщил, что просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать Starlink для ударов по российской территории. «Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», заявил Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Совместные учения сил стран Организации договора о коллективной безопасности начались в России. Это сообщили в Минобороны страны. Сегодня на территории полигона Чебаркульский состоялась церемония открытия командно-штабного учения. Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские военные примут участие в учениях УДКБ на российских полигонах.
5: О пожарах.
19: Под Геленджиком пожарные локализовали возгорание в лесном массиве хутора Джанхот. Оно возникло после вчерашней атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края. Накануне глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что пожар вспыхнул после падения обломков дронов. Никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.
5: О происшествии.
19: Мощная лавина накрыла базовый лагерь в Непале. 10 человек пропали, включая альпинистов и обслуживающий персонал из разных экспедиционных компаний. Снежная масса полностью засыпала палатки в лагере на высоте 7126 метров, расположенном недалеко от тибетской границы. Большая часть участников и гидов ранее покинула склонные из-за штормовых предупреждений. Однако часть людей решила остаться там. Поисково-спасательные работы в районе ЧП осложняются плохой погодой. Если среди пропавших россияне, пока неизвестно.
5: Обо всем.
19: Мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой в женской категории установили в Махачкале, сообщили в администрации города. Акция, приуроченная к 169-летию со дня основания Махачкалы, прошла на Центральной площади. В установлении рекорда приняли участие 1018 девочек, девушек и женщин. Рекорд зафиксировал главный редактор книги рекордов России Алексей Свистунов. Предыдущий мировой рекорд был установлен в марте 2018-го в Мумбаи в Индии. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей 87 копеек. Курс юаня 12 рублей 54 копейки. О погоде в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 15, плюс 16 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас 13 градусов выше нуля. Завтра днем будет 16-17, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. И мы продолжаем наш большой разговор. Вы упомянули Стаса Михайлова. На днях стало известно, что супруга российского певца Стаса Михайлова, читаю Инна, сообщила о расставании с ним на своей странице в соцсети Инстаграм, запрещен в России, написала: «Мы больше не вместе, пожалуйста, я не имею отношения к нынешнему образу и внешнему виду, это правда, мы больше с ним не вместе». Что думаете по этому поводу?
22: Ну, то, что это фейк, это 200%, это как раз вот те побочные эффекты технического прогресса. когда его невозможно удержать в руках, когда можно взять... Вообще, сегодня можно человека снять, и... Ну, для меня это как вот разводка со счетами, с банковскими, когда людей разводят. Очень печально, что это же все равно так или иначе как-то тебя трогает, все равно это расстраивает. На его месте и на их месте может быть любая семья. Но это слишком большой такой... тупой фейк, что даже на это сильно можно не обращать внимания.
21: А фейк с чьей стороны? Со стороны супруги или со стороны тех, кто взломали как-то?
22: Не, ну это кто-то взломал, сделал, придумал и решил потеребить нервную систему, проверить.
21: Но а как вообще относитесь к таким вещам, когда вот начинают или как-то что-то выворачивают, и не, вроде бы ты говорил, что-то совсем одно, это вывернули, как-то подали,
22: ну, вот
21: или что-то вкинули.
22: Каждую как-то. Неделю с этой битвы поколений выворачивают, вырывают из контекста, цитируют, плачут, говорят, что я плохой, и я с юмором отношусь и с большим уважением. Вообще хейтеров люблю больше всего.
21: Вы много лет работали с артистами топ-уровня. Действительно, вот у нашей российской эстрады множество хитов. Валерия, Стас Пьеха, Лепс, Слава. Там список можно продолжать. Эти песни, которые люди поют, очень много теплых слов от коллег, да, действительно, которых вы многих сделали.
22: Которые будут 18 октября.
21: Так, продолжайте.
22: В Лайф-арене. 18 друзей Дробыша. Все хиты будут и все звезды. И я надеюсь, вы там тоже будете в 18.00, потому что будет все самое лучшее, что я наделал за свои 40 лет.
21: Как вы сократили список из 100 друзей на день рождения до 18? Такая самая, да, такой шорт-лист.
22: Ну, люди на дне рождения не все музыканты. Я думаю, там и 18 не было.
21: 18 друзей Дробыша, 18 октября. Приходите.
22: Лайф-арена, приходите.
21: Но... Как мне кажется, я здесь не берусь утверждать, но мне кажется, многие в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии вас побаиваются. Мое личное вот мнение, что вижу, побаиваются потому, что, как здесь, вы такой правдоруб. Что-то, если что, вы не церемония, скажете, кто прав, кто не прав, кто где накосячил, кто где там что-то не так сделал, кто немножко, может быть, облажался. Эта резкость где-то, которая воспринимается, которая контрастирует с другими, может быть, какими-то артистами, это что? Это ваша... Ну вот просто вы такой. Это какой-то инструмент это... пиара и ваш образ. Вы, может быть, с детства были таким правдорубом. Вообще,
22: это часть названия вашей радиостанции. Это второе слово, которое закодировано в этом названии. А вот скажите мне, пожалуйста, мне так интересно иногда, я смеюсь так. И думаю... Такая вообще волна иногда нахлестывает. Вот мне говорят, а вот там шаман, ну, сделал песню там. Я думаю, у меня есть свое собственное мнение. Я человек, который его сделал популярным. Я говорю, слушайте, певец, мое мнение, должен петь про любовь. Мое мнение основано на моем опыте многолетнем. Что я слушал с детства, что я потом делал, что я пытался делать, и что я делал потом там все свои сознательные годы. Так вот, мое мнение, что поют большие певцы о любви. Джо Кокер, Битлз, Юрий Антонов, Кобзон, даже Кобзон. Ну, я не говорю про Меладзе и про Лепса и про всех, о любви. О любви хорошей, плохой, разделенной, неразделенной, о какой-то пламенной, о холодной. Вот, к счастью, есть огромное... К собачке. В хорошем смысле вы ничего не подумаете. Собачки, кошечки. Пропала собака, я имею в виду. Это все равно все пронизано любовью. А вот это вот все вот для меня, вот певец, который поет про любовь, он навсегда... В лучшем раскладе. Поэтому шаману, который выбрал себе такой путь, я просто сказал, мне кажется, это неправильно. Нужно немножко свои политические заявления в музыке смешивать. Так раз сингл такой, потом раз про любовь. А потом будет поздно. Потом ты будешь петь про любовь, а тебе будут говорить, нет, ты давай туда, вот маршируй иди. Понимаете,
21: в чем дело? Я понимаю, да.
22: И здесь нет никакого... Потом начинают говорить, что я не сильно люблю Россию.
21: А это ведь не кто-то говорит, а это ведь Шаман-то вам ответил.
22: А вот теперь скажите
21: ведь Шаман-то
22: мне...
21: вам ответил, что да. вы его отговаривали петь патриотические да. треки, и что вас не вдохновляет Россия.
22: Да.
21: Вот такая вот получается заруба. Смешно,
22: да? Если я же с ним его записал и выложил, встанем. А вот уже потом считал, что нужно себя показать немножечко как лирический исполнитель. Как Николай Носков, как все остальные.
21: Ну, смотрите, вы сказали, да, вот

0: подозрительно. Я вообще, когда смотрю, вот даже если мы сейчас возьмем и вернемся по истории на какой-то период назад и пройдем все эти годы, очень много людей, которые очень рьяно орали о любви к родине, очень много, по факту оказались не самыми большими любителями этой родины. И такое бывает часто, и люди перестают в это верить. Это, кстати, то же самое, что неискренне петь о любви. Вот это же тоже не так легко, когда я говорю, надо спеть о любви. Надо же спеть о любви так, чтобы люди поверили. К разговору о продюсере, например, да? Вот было время, когда люди не знали слово «продюсер». Оно появилось в 90-х годах, и его использовали все директора мебельных магазинов, бандиты все, вкладывали бабки и говорили, я продюсер, все, ну, чтобы девушку затащить куда-нибудь. В постель, может, я не знаю. Слово красивое было. Хотя слово, на самом деле, очень простое. И продюсер – это не вершина айсберга. Продюс от слова «что-то делать» – это человек, работник, дворник. Вот тот продюсирует чистоту улицы, ты занимаешься музыкой. Любой менеджер у артиста может тебя уволить и взять другого продюсера. Ну, если мы говорим по иерархии, там, как в мире это слово появилось. Но как-то слово «менеджер», оно как-то не сильно канает, а вот «продюсер» звучит прям круто, прям вот такой вот Якин такой. И поэтому все стали продюсерами. Так вот, я к тому, что было время, когда еще этого слова не было, а большие-большие люди, там, как Киселев, например, Стас Намин, Юрий Антонов, уже в голове были продюсерами. Я, например, не знаю, почему Юрий Антонов не спел песню «Для меня нет тебя прекрасней», которую написал, а отдал ее поющим гитарам, ее спел вот недавно ушедший от нас Броневицкий Женя. Вот это суперсильный продюсерский ход написать песню, которая вот для меня одна из трех лучших песен 70-х годов.
1: Так у Шамана же тоже получается сильный продюсерский ход. Ну вот конкретно, ну... Так да. Вот, а в чем же здесь? Ну, то есть, получается, не противоречит ли это? Это сильный продюсерский ход?
0: Говорю.
1: Или что, ему надо было остановиться в какой-то момент и перестать?
0: Смотрите, я к чему говорю. Вот он взял, написал такую красивую песню и отдал ее спеть молодому бас-гитаристу группы «Поющие гитары». А знаете почему? И почему он угадал? И почему он победил? И почему я эту песню слушаю там 40 лет и больше, наверное, больше? Потому что из его уст она прозвучала настолько трогательно и честно, что если бы ее, наверное, тогда Антонов спел, может, не получилось. Как «Сумерки», например, тоже песня. Или если бы «Часики» у меня спела не Валерия, а не Лепс бы у меня спел там «Она не твоя» с Пьехой, то тоже могло бы не получиться, понимаете?
1: Правильно ли я вас понимаю, что песня некоторых Шамана должен был исполнять не Шаман, чтобы это было более гармонично?
0: Нет, а я вообще не понимаю, почему вы в этой программе, в такой широкой, так много времени тратите на обыкновенного артиста среднего. Ну, просто я не
1: безусловно. Нет, у нас зашла сейчас речь за него, поэтому как раз я пытаюсь понять мысли, которые...
0: Мысль такая, сделали песню, которая стала большим хитом. Встанем, покажи себя с другой стороны. Покажи себя лириком. Вот что я имел в виду. И ничего большего.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу на выпуск новостей. После нее продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в гостях сегодня Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков.

0: а также сменного мастера, производственным рабочим с опытом работы, заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и я напомню, что гость программы «Диалоги» — это российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Импортозамещение сейчас везде. Интервидение. Как относитесь? В этом году, говорят, тоже будет. И, кстати, я видел вашу цитату, вы предложили Киркорова отправить. Все так подхватили. Дробыш предложил отправить Киркорова от России на Евровидение. Я увидел в этом какой-то небольшой стёб завуалированный.
5: Нет! Я, знаете,
4: или нет?
5: Я с Киркоровым, у меня сложные отношения всю жизнь.
4: Так вот я про это же и говорю.
5: Сложные, пресложные. Но есть вещь, которая константна, да, вот все время она не изменялась. У меня есть огромное уважение к нему, как к артисту. В первую очередь, это лучший в стране продюсер самого себя. Это к разговору о том, нужен ли продюсер. В случае Киркорова продюсер не нужен. Он самый лучший продюсер самой семьи. Если где-то там чего-то с песней не сильно катит, он это доделает чем-нибудь другим. В ту дверь зайдет, не в ту. Что-нибудь оденет, кого-нибудь ударит, про что-нибудь скажет. Кофточка, шмофточка, чего-нибудь он все равно придумает. Он оставит себя на плаву либо песней, либо ситуацией. Он борец за шоу-бизнес. Он заборец себя в шоу-бизнесе. Хочет называть себя король? Пусть будет. Это тоже часть составляющая его продюсерского качества хорошего. Поэтому кто, как не Киркоров, который имеет огромный опыт, который больше всех бывал на Евровидениях и любит вот эти вот большие истории, мне кажется, он, как никто, может реально сделать для... вообще для конкурса что-то большое. Потому что не хочу возвращаться к предыдущему певцу, но если вот этот шаг для меня абсолютно непонятен. Я бы и хотел вот отнестись серьезно, но для меня вот эти вот выходки, как я типа, меня не считайте, я победил, но это опять же, вспоминая старика Тайсона, это то же самое, выйти на ринг, вот так постоять секунду и сказать, так, стоп, так, меня по морде не бить, я нормальный, я типа это, я все равно выше этого, короче, вы тут делайте, что хотите, я как бы наверху, я пошел.
4: По выступлениям каких западных исполнителей вы скучаете больше всего? Знаю, что вы любите, как вы сами сказали, там и нашу, и зарубежную музыку.
5: Я так жалею, что я поленился ехать на прощальный... Ну, это был прощальный концерт Оззи Осборна. Это не вернется. Не вернется. Самая большая потеря для меня — это еще давно Фредди Меркьюри ушел. А я мечтал играть в группе Queen. Вот все мечты сбылись, кроме этой. Может быть, она бы тоже не сбылась, но он умер, так что она... точно не сбылась. Поэтому мне иногда жалко смотреть, что те дядьки, которыми мы восхищались, они все-таки потихонечку стареют. И Мик Джаггер стареет, понимаете, и Поль Маккартни.
4: А Дробыш не стареет.
5: И Дробыш стареет, становится брюзгливым немножко. Но пока держусь, пока стараюсь выглядеть адекватно. Когда почувствуешь, что все... Самое главное, момент, когда Дробыш сошел с ума, и не слушайте его серьезно, вот, не обращайте на него внимания, он уже постарел. Я вам сейчас... Если я запою... Вот тогда считайте, что я сошел с ума, и все. И можете не воспринимать. Серьезно, Трошенька сидит. Можете приглашать на битву поколений. Просто за сценой ставить стул. Я там по инерции что-то буду нести, но это так, для себя.
4: А вообще получается на концерты зарубежных исполнителей в другие страны выезжать? Или вот сложно сейчас с этим?
5: Ну, как-то так вот иногда по-дружески. Я покатался тут пару лет назад, был финальный тур у Рамштайна. Ну, я поездил с ними несколько стадионов, посмотрел, что такое много огня. И посмотрел, как немцы поют про немцев.
4: А в этом учебном году, вот буквально месяц, в школах появилась вместо звонков традиционных песни. Там разные есть песни, детские, какие-то советские, есть современные, допустим, там Дениса Майданова песня, которую он исполняет, песня первых. В общем, там самые разные комплекты, они будут меняться, дополняться. Как вы вообще относитесь к этому? И какие, вот если бы вам предложили отбирать песни для детей, которые будут звучать несколько раз в день на переменах, вот какие треки для школьников вы выбрали?
5: Ну, вот, например, в Примаковской школе они поют мой гимн. Мне приятно. Многие артисты, которые водят туда детей, и вообще люди говорят: слушай, а классный гимн, мы его поем, слова знаем. Я вообще считаю, гимн — это победа. Вот я написал гимн Спартаку в свое время, давно-давно, «Бог хранит тебя». И когда ты видишь, когда встает стадион и поет каждый раз твой гимн «Спартак, Спартак, Москва», это очень приятно. Но гимн — это гимн. А что касается музыки, вы знаете, я... считаю, что в наши годы, в годы нашей молодости, пионерские песни, пионерские, ну, комсомольские тоже, в том числе, писали, наверное, самые великие композиторы. Самые. Это и Пахмутова, это вот, это было много. И вот это были такие красивые песни. И мы пели. Мы пели на, в пионерских лагерях, на линейках, ну, вот... Вы-то уже без галстука ходили, и форма у вас была не серая. Боюсь, у тебя даже не синяя. Уже в чем попало ходил. А мы же были по форме, галстучек повяжи. Вот это нас, кстати, очень-очень сильно выстраивало в хорошем смысле. Вот это то, что хорошо, когда тебя строят. Ты хулиган, по стройкам любишь бегать, драться. Можешь порвать, запачкать. Но вот те, как купили форму, в 29 августа какого-нибудь, и ты знаешь, что только 1 июня ты ее снимешь, и если ты ее целиком испачкал, порвал, то ты будешь просто ходить как чмо по школе, и девочки тебя любить не будут, и галстук у тебя будет мятый. Кстати, мы себе этого не позволяли. И с этим рядом проходили песни, которые мы пели. И песни были просто суперкачественные. Все пионерские песни. Вот это еще, дай бог, сейчас... сделать набор песен, которые бы пели дети в школах, чтобы это было еще качественно. Я, конечно, понимаю, что в школах там поют «Лада», «Седан», «Баклажан», но это не лучшее проявление детской музыки в нашей стране.
4: Вы и многодетный отец, и уже многодетный, если так вообще корректно говорить, дедушка.
5: Многодетный дед.
4: 5 внуков. Вы вообще песни им какие-то ставите своим внукам?
5: Нет.
4: Они, может, они вам ставят что-нибудь?
5: Не сильно. Ну, так бывает, да. Знаю только, что они любят.
4: Ну, то есть что-то из современного, да, из этих вот трендов?
5: Трэвис Скотт и так далее. Эминем. Вот, кстати, артист, на которого я за 3-9 земель полетел в Дубай, в Абу-Даби.
4: А вообще вы хороший дедушка? Часто
5: нет.
4: Ли удается...
5: Нет.
4: Такое сразу признание.
5: Я плохой дедушка. Что я пытаюсь сделать, это быть хорошим отцом. Угу. А, не сильно получается, не всегда. Но мне кажется, я хороший отец. Мне так кажется. Но дедушка точно плохой. Но я считаю, что внуками должны заниматься мои дети. Нарожали, пусть занимаются. Случись что-то плохое, я помогу. Но по большому счету отсутствие времени... не позволяет мне даже уделять много внимания детям. Нарожали внуков, вот ими и занимайтесь.
4: Спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня был российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, спасибо огромное, что пришли еще
5: спасибо.
4: Раз. С юбилеем вас.
5: И
4: напоминаю,
5: я жду вас.
4: Да, 18 октября, Лайф-арена, 18 друзей Дробыша. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо вам.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
7: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
8: Дай 5. Меня зовут Щербакова Татьяна, я выпускник магистратуры МГИМО и волонтер школы фонда 2026.
9: Незабываемая неделя, которую мы провели на острове Орехон в сердце Прибайкальского национального парка. Парк был создан еще в 1986 году и растянулся почти на 470 километров вдоль всего западного побережья Байкала, а вместе с Орехоном входит в пятерку крупнейших нацпарков страны. Песчаные дюны здесь соседствуют с реликтовыми соснами, мраморные скалы со степью и тайгой. А среди всего этого разнообразия живут растения-эндемики, которых больше нигде в мире не встретишь. Что мы только не делали за эту неделю в Прибайкальском. Мы были настоящими экозатейниками, придумывали и проводили экологические игры для туристов и местных жителей, квизы, викторины о краснокнижных растениях. Долгие часы мы провели за созданием просветительских игр для тех, кто хочет проверить и дополнить свои знания о культуре, истории, флоре и фауне Прибайкалья. Несколько дней мы скрупулезно опрашивали жителей и гостей острова. Это был небольшой, но очень важный вклад в грантовую заявку Прибайкальского национального парка. Нам было важно получить данные о осведомленности людей об эндемиках Орехона. Некоторые ответы нас порадовали, а некоторые удивили. Конечно, мы не забывали про работу руками. Красили и убирали туристические стоянки, собирали мусор на пляже и в лесу. Мешков набралось немало, но результат того стоил. А в свободное время мы и сами превращались в туристов, катались на сапах на закате прямо по Байкалу и исследовали поселок Хужир на велосипедах. Приезжайте знакомиться с загадочным островом Орехон и Байкалом.
6: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
10: Реклама. Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина о воспитании будущих спортсменов.
16: Тренер – это великое дело. Наставник – это просто призвание, и настоящим наставником надо просто еще стать. Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивает обо всем. Вплоть до того, что «А как вы питались? А если было трудно? А вот я не, сейчас не очень хочу, потому что потому. А вот у меня вот в школе, а вот у меня родители вот так». И знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы. У меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает. У меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай. Тренироваться и терпеть. Сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей. Бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает. Оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15.
17: в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
2: Россия обладает военным и технологическим потенциалом, который позволяет надежно обеспечивать безопасность страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее представитель Кремля сказал, что предоставление данных Starlink для ударов вглубь России было бы опасным шагом. Сайт КПРУ писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил разрешить применение Starlink'ов для наведения ударов по территории России. Военнослужащие военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции захватили разведывательный подводный беспилотный аппарат армии США в районе Армузского пролива, следует из заявлений ВМС КСИР. Речь о передовой шпионской подлодке. Спасатели не могут попасть на загоревшееся у берегов Камчатки судно. Рыболовецкое судно «Триумф» охвачено огнем с 25 сентября. На борту было 29 человек. 25 из них смогли спастись. Судьба четверых все еще неизвестна. Их ищут. Траулер продолжает гореть, поэтому спасатели не могут высадиться на судно и отбуксировать его.
18: Об искусственном интеллекте.
2: Россия и США в ООН убрали требования о человеческом контроле над военным искусственным интеллектом, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники и документы. Речь идет о работе над проектом международного документа по регулированию автономного оружия. По словам собеседников газеты, делегаты вычеркнули из текста требования о том, что системы должны работать предсказуемо и надежно, а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ вооружений. Также, по данным издания, из проекта убрали требования, согласно которому перед атакой человек был обязан перепроверить цели, выбранные алгоритмами. Команды Москвы и Вашингтона состояли примерно из 10 юристов с каждой стороны. Это в два раза больше, чем у любого другого государства на переговорах. Обсуждения проходили при выключенных камерах ООН и без присутствия наблюдателей от общественных организаций, пишет издание.
18: Обо всем.
2: Обезьяна в Индии устроила дебош в алкомаркете. В городе Ранчи самка обезьяны забралась в магазин алкогольных напитков, выпила из понравившейся бутылки, попыталась напасть на сотрудника, а потом просто уснула на коробках. Возвращать ее из мира грез пришлось спасателям. Протрезвевшее животное выпустили в ближайший лес. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей 87 копеек. Курс юаня 12 рублей 54 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 17 градусов. Завтра днем будет до 16 тепла и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
19: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Михаила Рудакова, официального представителя завода-изготовителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф». Миша, приветствую тебя. Как студию слышишь?
20: Здравствуй, хорошо слышу.
19: Прекрасно.
20: А как меня слышно?
19: Замечательно.
20: Слушай, ну у нас бывают такие ситуации в эфире, когда я нежданно...
19: Не только у нас, да, они в принципе бывают, да.
20: Да, но поэтому надеюсь, что таких ситуаций в данном эфире не будет, но если они вдруг случатся, я хочу сразу сказать о том номере телефона, о нем вот прямо в самом начале сказать, если вдруг вас что-то заинтересует, если вы вдруг решите позвонить в колл-центр к нам, обязательно звоните. Номер телефона простой, бесплатный для ваших звонков, консультаций и заказов 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Почему я сразу о нем заговорил? Да потому что сегодня необычный день, сегодня день мира, и вообще сегодня эта неделя ознаменуется как всемирная неделя чистоты. Ты об этом знал?
19: Я увидел эту информацию, когда открыл утреннюю сводку новостей.
20: Да, действительно. Я вот когда подумал о Всемирной неделе чистоты, почему-то мне вспомнился профессор Преображенский, который говорил о разрухе когда-то, да. На самом деле, также я считаю, что и с чистотой. Пока мы в своих головах что-то не изменим, вот чистота вокруг нас не появится. Потому что когда я приезжаю на природу, а там куча мусора, ну это, извините, не просто потому, что человек вот забыл там что-то убрать, он забыл себя в голове убрать в первую очередь. Но для того, чтобы в голове появились чистые мысли, друзья, слушайте наш эфир, я уверен, вы поймете, как можно очистить свои мысли, как достичь вот действительно чистоты и гармонии внутри себя, и, соответственно, она появится и снаружи вас. Друзья, это все взаимосвязано. Поэтому, ну что скажу, желаю всем здоровья, как обычно, да, но от чистого сердца. И хочу начать наш позитивный эфир на полную мощность. Сегодня важный и интересный разговор о правильной воде. Мы докажем, что ионизированная вода – это не маркетинг, а настоящий прорыв для здоровья. Да? Мы опираемся не на слухи, а на данные науки. И вы узнаете, дорогие друзья, как простая на вид вода становится мощным оружием против старения, диабета, хронических болезней, работая изнутри как природный антиоксидант. Ну и прямо сейчас я объясню, как пара стаканов такой воды в день способна помочь повысить вашу энергию, поддержать когнитивные способности и улучшить показатели при подагре и артрите. Будет познавательно. Еще я, кстати, озвучу несколько сообщений от наших слушателей, которые делятся своим опытом. Огромная вам благодарность, друзья, которые не остаются равнодушными, делятся своими результатами. Знаете, это по-настоящему ценно видеть, понимать, что твоя работа не проходит даром, а находит отклик и реально приносит пользу. Поэтому продолжайте в том же духе, звоните, пишите нам в колл-центр, в эфиры звоните, да. А, Антон, напомни, как дозвониться в прямой эфир, пожалуйста.
19: Очень просто. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона бесплатный для того, чтобы дозвониться в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. И можете задать Михаилу свой вопрос, оставить свой отзыв. Пожалуйста, хоть сейчас.
20: Да. Звоните. Ну а пока перейдем к фактам. Только проверенная информация. Смотрите, в 2008 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, холестерин и ЛПНП упал на 15,5% всего за 8 недель. И в данном случае даже не применялись лекарства, да? Также ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулы водорода, которые появляются в ионизированной воде после ионизации, ионизация – это воздействие на воду постоянным электрическим током, так вот эти самые молекулы водорода, которые там появляются ненадолго, именно поэтому и нужны ионизаторы, генераторы, да, так вот они работают как крошечные и избирательные саперы. Они находят, обезвреживают именно те самые вредоносные свободные радикалы, которые нам мешают жить и быть здоровыми. Да. Они при этом не трогают полезные. Вот в университетской больнице Кэйо в Токио молекулярный водород исследовали непосредственно у пациентов с острым инфарктом, в том числе во время экстренного коронарного вмешательства. Результаты положительные. Кроме того, хочу отметить тот факт, который я наблюдаю на данный момент. С каждым днем все больше и больше медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а вот, что очень важно, они объясняют, зачем, и с какой водой это правильно делать? Это необходимо делать. И вот предлагают в том числе компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования. И я хочу с радостью отметить тот факт, что мы, друзья, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас еще нова, друзья, продолжим. Как же молекулярный водород, вот тот самый антиоксидант, который вот научным сообществом уже признан антиоксидантом, причем самым таким мощнейшим антиоксидантом, как он воздействует на наш организм. Я уже сказал, что он обладает избирательным действием, то есть он воздействует селективно. Так вот, напомню, что причиной большинства всех заболеваний является оксидативный стресс. И вот этот оксидативный стресс, он проявляется в воздействии свободных радикалов на наши клетки. Что такое свободные радикалы? Это мельчайшие частички молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого они являются достаточно агрессивными и очень активными, поэтому они ищут свою пару, вот этот электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. В небольшом количестве они, свободные радикалы, необходимы организму для участия во многих его физических процессах, физиологических, прошу прощения, процессах, да. Например, только при их участии иммунная система может бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами. Но, к сожалению, под воздействием различных неблагоприятных факторов, болезни, плохая экология, стрессы, да, нездоровое питание, вредные привычки, вот количество свободных радикалов из-за этого начинает возрастать сверх необходимой нормы. Тогда они разрушают все, что попадает им под руку. Они разрушают молекулы, клетки, повреждают ДНК даже и вызывают клеточные, друзья, мутации. Чтобы противостоять разрушению, нужны антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. И вот говоря о молекулярном водороде, он нейтрализует не все подряд свободные радикалы, а только вторичные, так называемые плохие свободные радикалы. Если говорить вообще об антиоксидантах, вот такие антиоксиданты, как витамины С, Е, да, могут нарушить вот этот редокс-баланс, окислительно-восстановительный баланс в наших клетках. Да, поэтому принимать их нужно только под контролем врачей. Только в тех дозировках, которые назначают врачи. Но, к сожалению, и они могут тоже стать оксидантами, если неправильное, скажем так, количество их, или они не усвоились правильно. Да, вот молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько вам лет, потому что он не вызывает побочных эффектов, даже в высоких дозировках. И вот еще одно исследование касательно подагры и артрита. В этом исследовании выбрали людей с хроническим подагрическим артритом и разделили их на две группы. Одна и вторая получали лечение. Вот тут важно отметить, лечение не отменяли, но при этом, кстати, вы можете об этом исследовании прочитать в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь в Макс. Мы везде называемся одинаково, ионизаторы Аквалайф. Так вот, что произошло в этом исследовании? Одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение, пила ионизированную щелочную воду. В результате они снизили уровень мочевой кислоты и ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. А еще одно исследование уже ионизированной водородной воды. Кстати, ионизированная щелочная вода и водородная ионизированная вода, они отличаются только лишь измененным pH. В щелочной, как вы понимаете, ионизированной воде изменяется pH, вот этот показатель соотношения щелочных кислотных элементов. А в водородной воде он не изменяется. Но и там есть молекулярный водород, и есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Вот эти показатели придают воде ионизированной, вот поэтому она и называется ионизированная, да, придают вот эти вот свойства антиоксидантные. Так вот, еще касательно водородной воды, показало, что снижение мочевой кислоты примерно на 8,5% за 8 недель. Да? Так вот, обратите внимание, что изучали ионизированную щелочную воду, в другом ионизированную водородную воду. То есть именно те два вида воды, которые мы можем готовить с помощью ионизатора Аквалайф. Да, юридически это не лекарственное средство от подагры там, и не замена лечению, но результаты, согласитесь, впечатляют. Это не фантастика, это наука, друзья, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то начать пить правильную воду. Воду, похожую на воду в организме человека. Вот поэтому она правильная. Она соответствует нашим ГОСТам, ГОСТу внутренней воды внутри нас. Вода с антиоксидантными свойствами. Воду, похожую, кстати, на воду из горных источников. Именно так я ее характеризую, потому что с ней очень легко налаживать питьевой режим. Вот все, кто наладил этот питьевой режим, все как один говорят, что да, действительно, ее легко пить. Попробуйте вы, друзья. Это легко. Она насыщена молекулярным водородом. Она насыщена электронами, насыщена энергией. И такую воду вы можете только приготовить. Ее не купишь, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум сутки. И самое оптимальное время действия вот этих антиоксидантных, самое эффективное время действия антиоксидантных свойств — это до 12 часов. Поэтому, друзья, нужен генератор либо ионизатор. Но сегодня, в этот осенний день, я хочу вас порадовать. В этот День мира и Всемирную неделю чистоты хочу, чтобы вы очистили себя на клеточном уровне, начали пить ионизированную воду с ионизаторами воды Аквалайф. На тестовый период вы его можете его взять. Сегодня это 90 дней, а сегодня вы приобретаете не один, а целых два. Ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, премиальную нашу модель 4 в одном, плюс ионизатор воды Аквалайф мини по цене 33 тысячи рублей, но на один день, до 19.00. Поэтому звоните 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас 8-800-505-0855. Заказывайте, слушайте программу, слушайте радио «Комсомольская правда», а мы встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Сергей Шейн о том, готовит ли Германия население к мобилизации.
24: Думаю, что это будет подарок для оппонентов Мерца и в первую очередь для вот этих антисистемных партий, которые продемонстрировали результаты альтернативы для Германии, левые. В этой связи понятно, что у Мерца давно курс на мобилизацию общественного мнения, на конфликт с Россией и все, что с этим связано, в том числе и перевооружение Германии там, и так далее, и так далее. Но в текущей ситуации, когда у него положение внутриполитическое очень нестабильно, когда он, соответственно, здесь уже на грани того, чтобы объявить об отставке, когда, соответственно, выборы в регионы не демонстрируют тех результатов для ХДС, ХСС, которые нужны. Здесь понятно, что такие резкие шаги с точки зрения общественного мнения, я думаю, что пока ему точно ни к чему.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
25: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и задаст Мише свой вопрос или оставит свой отзыв. Миша, тебе слово.
27: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Проводите скидки.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы, что первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки? Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
4: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
5: Тоже вода имеет отрицательное ВП, молекулярный водород зачастую, да, именно поэтому там ее рекомендуют пить, туда ездить, лечиться. Но если вы заберете эту воду оттуда, она все через несколько там часов станет снова окислителем, друзья. И вот цивилизация привела к тому, что мы воду изменили не в очень хорошую сторону, но мы можем вернуть ее у себя дома, и вот эти свойства, которые будут поддерживать, давать организму возможность быть здоровым легко и просто, просто наладив питьевой режим. Да, ионизированная вода де юре не является лекарством, не заменяет лечение, но исследований такой воды сегодня проводится так много, их более 2000, и эта работа продолжается, она с 70-х годов прошлого тысячелетия, столетия, да, началась. И я общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, генераторами, да, слушаю их отзывы, их истории, вижу их опыт, знаю о своем опыте, друзья, и я не хочу об этом молчать. Почему? Слушайте дальше и сами все поймете. А пока еще немного фактов. Смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В Японии, кстати, молекулярный водород много лет является предметом серьезных медицинских исследований, в том числе и клинических условий. Я их читаю, и там только положительные результаты, друзья. Китай такую воду использует для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. Помните, в самом начале эфира я говорил о том, что ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Вот на эту тему я хотел бы поделиться с вами отзывом. Смотрите, мужчина, вот совершенно конкретный случай, 54 года, у него диабет 2-го типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара. Стандартная терапия давала результат, но ограниченный, да, такой вот, ну, который не до конца удовлетворял человека. Когда он наладил питьевой режим с ионизированной водой, пил ее ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, а это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах. Эти ранние признаки диабетической нейропатии. Вот вам и биохимия в действии, друзья. Водородная вода не отменила его лекарства, но она кардинально усилила их эффекты, начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, поражающих и нервы, и сосуды. Но это ли не доказательство? Но по факту я только слышу, что когда человек просто налаживает питьевой режим, в итоге лекарства становятся не нужны, потому что человек выздоравливает, друзья. Просто потому что начинает работать та терапия, которую назначили раньше. У меня был один поразительный, удивительный, чудесный случай, когда женщина не знала, что делать, потому что уже все испробовали, всю стандартную терапию испробовали. Вроде бы должно было помочь, да, у нее была онкология, не буду сейчас в детали углубляться, 2017 год история это была. Так вот, она попросила, говорит, дайте нам ионизатор ваш попробовать. Я расскажу об этом всем. Она потом рассказывала, да, действительно, и мы рассказывали. 1,5 года они пили ионизированную воду, наладили с ней питьевой режим, И вот то, что раньше не помогало, все помогло, друзья. Вот все помогло. Она еще и очищает организм, такая вода. Вы налаживаете питьевой режим, еще и детокс прекрасный. А как это просто, когда это природное средство, самое простое средство, друзья, ее еще и легко пить, потому что, я же говорю, она похожа на воду из горных источников. Попробуйте. Это не попробовать невозможно. И я говорю не пустословно вот это «попробуйте». Это не простое пустое слово. Я даю вам, мы даем вам, мы компания ООО «Фабрика здоровья», наша компания, торговая марка «Аквалайф», мы даем вам время попробовать. 90 дней программа, 90 дней с «Аквалайф», мы ее называем тестовый период, 90 дней с «Аквалайф» – это то время, когда вы получаете свой собственный опыт и решаете для себя, помогает вам, нравится, не нравится, да? И если вас все устраивает, да как сделайте, как и делают это 98% покупателей. Оставите себе. Нет, вернете, мы вернем все деньги, друзья. Все просто, но вы получите свой собственный опыт. А сегодня специально для этого эфира предложение, которое согреет вас в любой сезон, да, в осенний тем более. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного. Это вот как поймать кусочек лета, вот так вот можно назвать. Да, мощный ионизатор воды «Аквалайф» премиального класса, который готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, в разных режимах. Водородную воду готовит и воду, насыщенную ионами серебра, всего за 33 тысячи рублей вместе с ионизатором воды «Аквалайф Мини», друзья. Два прибора получаете, оплатите за один. Так что летняя свежесть всего за 33 тысячи рублей. И она останется с вами навсегда, друзья. Я уверен, что вы захотите их оставить себе. Но нет, у вас программа 90 дней. Попробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Предложение этого эфира действует только до 19.00. Поэтому успевайте, звоните, набирайте 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная. И помните, что мы перезваниваем, если вы услышали, что автоответчик, который встречает вас, когда вы звоните нам, да, что все операторы заняты, мы перезвоним вам там через некоторое время. Да, перезванивать мы будем, но не с городского, не с 800-го номера, с него никому невозможно позвонить, а вот с городского номера, московского, он будет 499-код. Но главное, что маркировка есть, это по закону она необходима, и мы рады, что такая есть необходимость. Чисто законодательно, которое мы исполняем, да, «Фабрика здоровья», вы увидите надпись. «Фабрика здоровья» — это мы, наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Я вот только что говорил отзыв один, да, там с сахаром были проблемы, вот еще один отзыв, да, но даже эта история, она меня поразила особенно. Звонит как-то мужчина и рассказывает, что его отца, пожилого человека, долгое время был высокий сахар. Таблетки помогали, но не так хорошо, как хотелось бы. И вот сын привез отцу на пробу наш ионизатор. Ну, отец отнесся скептически, но пить воду начал. Куда деваться? Надо что-то делать. Да? Так ничего не помогает, нужно что-то менять все-таки. Что-то нужно изменить, да? И вот через неделю звонит сын, интересуется самочувствием. Отец говорит: странное дело, сынок, глюкометр стал показывать цифры меньше, чем обычно. И вот они сначала подумали, что аппарат сломался, да? Они стали анализировать, питание тоже, нагрузки те же. Единственное, что изменилось, они добавили питьевой режим с концентрированной водой. Оказалось, что сахар начал снижаться именно, друзья. Ну, у другого нет варианта из-за нее. В итоге они оставили прибор себе, и самое прекрасное, что и жена этого мужчины, которая имела склонность тоже к повышенному сахару, подключилась. Теперь они вдвоем с отцом пьют эту воду, поддерживают свои показатели в норме. Представляете, один прибор помог сразу двум людям в семье справиться с серьезной проблемой. А для ухода, допустим, например, как проблемные стопы, которые часто бывают при диабете, да, они используют другую воду, кислотную, аналит она называется по-научному. Она получается в том же ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. Заливаете обычную воду из-под крана, которую нас окисляют, нажимаете кнопку, и через минуту у вас готова ионизированная щелочная вода, которая борется с антиоксидантом, она является антиоксидантом и борется с оксидативным стрессом. Пьете ее, налаживаете питьевой режим, а вторая вода, которая получается одновременно, кислотная вода для компрессии. То есть все просто, друзья. Несколько минут, и у вас из обычной воды уже два средства. Так, а я еще говорю, что ионизатор воды «Аквалайф Премиум» готовит четыре вида воды. Водородную воду, она тоже для питья, только там не изменяется щелочность. Да, и воду, насыщенную ионами серебра. Она хороший помощник в борьбе с вирусами, друзья. Это тоже сейчас актуально. Поэтому для того, чтобы заказать вот эти два прибора, которые ионизатор воды «Мини», он тоже готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду, но он поменьше, в два раза меньше объемом, чем ионизатор воды «Аквалайф Премиум». Тут 3,5 литра, этот 1,4 литра. Да? То есть вы приобретаете один прибор, а по сути платите за один со скидкой, а получаете два. Поэтому звоните сегодня до 19.00. Такой уникальный шанс воспользоваться им. Просто грех. Не воспользоваться им. Просто грех. Звоните 8 800 505 0855. Тестовый период вам в помощь. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Слушайте радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на наших волнах. Ну, конечно, успевайте заказать два ионизатора по одной цене. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Заказывайте, слушайте программу, слушайте радио «Комсомольская правда». А мы встретимся в следующей части.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – Арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят – могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Отношения между Россией и Соединенными Штатами пока находятся не в самой лучшей форме. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Тем не менее, на днях Штаты выслали официальное предложение Владимиру Путину по поводу саммита группы 20. Вашингтон пригласил президента принять участие в мероприятии, которое должно состояться уже в декабре. Кремль, в свою очередь, выразил благодарность Белому дому. Однако пока неизвестно, будет ли участвовать президент. Рейтинг блока ХДС-ХСС, председатель которого канцлер Германии Фридрих Мерц, опустился до 19% согласно опросу института Инса для Bild am Sonntag. Потеряв очередной процентный пункт, блок теперь отстает от лидирующей альтернативы для Германии на 10 процентных пунктов. Для объединения это антирекорд в исследованиях Инса за этот созыв.
0: Об экологии.
1: Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре, снизив ее сброс ниже по течению, где река проходит по территории Молдавии. Это сообщил министр окружающей среды страны Георгий Хаждер. Новость вызвала обеспокоенность экологов, которые публикуют снимки обнажающегося дна реки с еще живой рыбой. Развитие событий почувствуют все, говорят они. Ущерб биоразнообразию будет огромен. Ранее парламент Молдавии вел режим ЧП в сферах энергетики и гидрологии из-за угрозы сбоев в поставках электроэнергии, горючего, роста цен на газ и критического обмеления Днестра, который питает Кишинев и другие города республики.
0: Об образовании.
1: Минпросвещение готовит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что готовят обновление для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. По мнению Кравцова, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден, что знакомство с родной культурой и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр.
0: О погоде.
1: Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы на 2,2 градуса. При этом в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало примерно на 30% меньше, чем предполагалось. По данным Центра погоды ФОБОС, до конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам метеорологов, это потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. Ну а в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 15, 16 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет 16, 17, также без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжается разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф». И по-прежнему Миша готов не только говорить сам, но и слушать, а точнее принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому вы можете дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша.
5: Спасибо, Антон. Да, я в самом начале хочу сказать о том, что мы говорим о воде, из которой мы состоим с вами, друзья, на три четверти. На 75% в среднем мы состоим из воды. И именно от того, пьем мы воду или нет, зависит наше здоровье, друзья. Но тут важно понимать еще о том, какую воду мы пьем. Многие из вас, возможно, уже начинали, пытались наладить питьевой режим и не смогли, потому что вам что-то не нравится в воде. Какая-то она невкусная, многие говорят, да? Ну да, действительно так, я соглашусь с вами. Вода, не хочется ее пить, когда у нас окислитель, когда она нас окисляет и поддерживает причину большинства заболеваний, друзья. Именно оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний. И организм интуитивно, вы чувствуете, что он ее не принимает, не хочет ее пить. Поэтому зачем же пить то, что нас окисляет невкусное, когда можно выпить то, что нас окисляет вкусное, да? И вы выбираете что-нибудь другое, которое имеет другой вкус, который вам больше нравится. Но вот когда вы пробуете ионизированную воду, будь то ионизированная щелочная вода, либо ионизированная водородная вода, вы действительно ощущаете что-то другое. Не просто воду пьете, а воду, она, во-первых, легко, вот рецепторы даже вкусовые ее ощущают более мягко. То есть ее хочется пить, она прям вливается в вас, и вы чувствуете, как в вас вливается энергия. Я буквально с первых глотков ощутил это. Я почувствовал ту энергию, которую дает такая вода. А в ней она и есть, она заключена в ней. После ионизации в ней много энергии, она энергоэффективная, еще ее называют. Да? Она является научным сообществом, такая вода, она из-за молекулярного водорода, она считается антиоксидантом, потому что в ней еще и молекулярный водород появляется, и электроны, да, отрицательно заряженные частицы. Да, они, юридически она не является лекарственным средством, не заменяет лечение, но исследования ионизированной воды сегодня проводится очень много. И проводятся они уже с 1977 где-то года, да, и вот до сих пор идут, и везде исследования только положительные, друзья. Я только вижу положительные результаты, и я поэтому делюсь с вами этими результатами. Я общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, генераторами, слышу их отзывы и истории, вижу их опыт, знаю о своем опыте, я очень хочу об этом, не хочу об этом молчать. Почему, вы спросите меня? Да вот слушайте дальше и сами все поймете. А я продолжу. Смотрите, исследований, я вот хотел сказать еще пару слов о диабетической стопе, друзья. Да, не является лекарственным средством, но сколько у меня уже таких случаев, когда человек страдает годами, мучается. Вот не один таксист мне попадался, который страдает вот этим недугом. У него диабетическая стопа, и он не знает, что сделать. Он пытается что-то решать, какие-то способы стандартные применяет, но все не помогает. А я говорю, добавь свою, во-первых, добавь ионизированную воду для того, чтобы решить вопрос с диабетом, чтобы терапия сработала, да, пусть она не является лекарственным средством, но попробуй, мы же даем такую возможность, мы компания, которая думает о вас, и даем вам время на то, чтобы вы получили свой собственный опыт, это тестовый период 90 дней, но вот когда есть проблемы с диабетической стопой, вот есть такая рекомендация, которая помогает, вот пока в моем случае это 100%, вот в 100% случаев, причем за неделю. Компрессы кислотной водой и ионизированной щелочной водой делаешь, и буквально через неделю значительные изменения. У кого-то вообще проходит, у кого-то значительные изменения видны. Да? То есть у меня сосед с этим недугом справился. Да? Несколько таксистов я помог им с этой проблемой. Друзья, попробуйте и вы. Вот для того, чтобы попробовать, это всего лишь нужно взять ионизатор воды, который готовит все виды ионизированных вод. Щелочную, кислотную достаточно, казалось бы. Да? Но водородная и серебряная тоже помогает. Серебряная во время вот этих вирусных историй, да, вы можете в увлажнитель заливать серебряную воду для того, чтобы не допустить появления вот этих вирусов у себя в комнате, да, а если они и появились, то они просто будут уничтожены вот этим ионным серебром, которое распыляется с помощью увлажнителя. У нас, кстати, есть и увлажнители, они ультразвуковые, как раз и очень удобные, тихие. Посмотрите на нашем сайте, ну или
4: В колл-центре, хотел сказать, Михаил, можно узнать эту информацию. Отзыва. Да, Миш, вот как раз на слове колл-центр ты ненадолго пропал со связи.
5: Спасибо, Антон. 8-800-505-0855, 8-800-505-0855. Накопилось огромное количество, еще раз скажу, отзывов от клиентов, которые справились с проявлением и диабетической стопы именно благодаря таким компрессам, да. Но вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы пьем, друзья. Исследования показали, что регулярное употребление ионизированной водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. Вдумайтесь, вот вам, скажем, 70 лет, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70, а иногда и старше, на 80, на 90. Да, печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени. Вот работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. Но вы можете не отменять лечение, а просто наладить питьевой режим. И можно быть 80-летним человеком, и состояние ваших органов будет не 80 и не 70, а, возможно, уже 60, 50, а у кого-то и 40, друзья. Есть такие люди, которые в 90 чувствуют себя на 40. Друзья, это же уже лучше, правда, да? Правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках, с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже давно и не 30, и не 40, и не 50. Можно ли это исправить? Да. И японцы это подтвердили. И я вам говорю, наладьте питьевой режим, попробуйте. Ну, вы, допустим, спросите, ионизатор воды дома, на работе, допустим, на даче, в командировке, что мне постоянно возить прибор с собой? Да, можно, кстати, возить с собой, но не обязательно, когда есть такое предложение, как сегодня. Да, именно для этого сегодня мы подготовили особенное предложение эфира по особенной цене, чтобы сегодня в День мира и в День Всемирной недели, и Всемирной недели чистоты, когда вы можете приобрести два прибора по цене одного. Такого выгодного предложения еще не было в этом году. Поэтому и вряд ли бы еще появится. Потому что, ну, не буду говорить все факторы, влияющие на эту цену, но так или иначе, друзья,

0: чтобы наша продукция все-таки была доступна. Мы стараемся не повышать сильно цены, хотя и этого требует ситуация, которая складывается вокруг, друзья. И этого требует. Поэтому я вот, ну, не хочу углубляться в эти подробности. Просто советую вот прямо сейчас набрать номер 8 800 505 0855 и заказать эти два прибора по одной цене. У нас на сайте прибор премиум-класса, его цена 44 тысячи рублей. Вы сегодня его приобретаете по цене 33. И еще второй прибор получаете, ионизатор воды Aqualife Mini. Поэтому если, кстати, не дозвонитесь, такое вполне возможно, с первого раза не дозвониться к нам в колл-центр, потому что звонков очень много бывает всегда, особенно в период таких распродаж. Мы обязательно перезваниваем, мы увидим ваш неотвеченный, перезвоним с городского номера, код его 499, но там будет обязательно написано «Фабрика здоровья». Это мы, наше юридическое название, поэтому поднимайте трубку. Мы хотим, чтобы больше людей этой осенью были здоровы и радостны, энергичны и бодры. Поэтому, повторяю, два прибора по одной цене Aqualife Mini вы берете куда угодно, на работу, на дачу, в командировку. Ионизатор Aqualife Premium стоит дома и для всей семьи. Все всегда пьют ионизированную воду, налаживают питьевой режим. Никаких компромиссов. С каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Давайте еще поговорим о наших виновниках, вот этих свободных радикалов. Почему же их становится так много? Я уже сказал, мы сами себя вгоняем в стресс. Но на часть факторов мы можем повлиять. Бросить вредные привычки можем? Можем, друзья. Кстати, с ионизированной водой это делать легче. А я слышал, что многие бросают еще посеребрив воду. Это отвращает от сигарет. Вот многие говорят, что кто хочет бросить курить, вот ионизированная щелочная вода плюс еще и насыщенная ионами серебра, что можно сделать в нашем премиальном ионизаторе, как раз-таки помогает, в том числе и в этом, друзья. Попробуйте и вы. Я 16 лет курил, но бросил усилием воли, а здесь можно помочь своему усилию, еще и наладив питьевой режим. Кстати, и вредные продукты меньше хочется есть, потому что организм чувствует себя по-другому. Вот тут как раз-таки мне помогла именно ионизированная вода. Когда я наладил питьевой режим, мне меньше стало хотеться сладкого, меньше вредных продуктов есть. Поэтому и вам советую того же попробовать. Тестовый период вам в помощь. Звоните. Так вот, касательно свободных радикалов. Именно вот из-за вот этих всех внешних факторов, мы, внутренних, точнее, факторов, то, на что мы можем повлиять, да, питаться лучше, там, бросить вредные привычки, мы можем на это повлиять. Но есть и другие факторы. Это и ультрафиолет, и плохая экология, микропластик. И здесь мы почти бессильны. Именно поэтому в 50 лет после 50 антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И вот только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Присоединяйтесь и вы. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Приобретайте сегодня. До 19.00 успеете. Два прибора по цене одного ионизатора воды Aqualife Premium плюс ионизатора воды Aqualife Mini по цене 33 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что,

0: это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
2: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
3: Дай 5. Меня зовут Диана Галямова, я из города Уфа, я являюсь преподавателем Уфимского государственного нефтяного технического университета, а также лидером волонтерской программы школы фонда Потанина 2026. Мы находимся в Псковской области, в национальном парке Себежский, который славится своими живописными озерами. На территории парка находится 86 озер ледникового происхождения. А еще интересный факт, что 225 видов птиц находятся на территории нацпарка, 17 из которых входят в Красную книгу России. Основная наша задача – это научное волонтерство. В команде 8 волонтеров мы помогаем научным сотрудникам исследовать видовое разнообразие озер, помогаем с пересчетом краснокнижных растений, а также смотрим качество воды в данных озерах. Кроме того, мы занимаемся презентацией программы слета школьных лесничеств. А еще делаем много классного контента для социальных сетей. Как лидер волонтерской программы я помогаю участникам адаптироваться в национальном парке, решаю организационные вопросы между координаторами территории и волонтерами, также создаю атмосферу между всеми участниками, чтобы всем было комфортно. Кроме того, мы создаем фото и видео контент для социальных сетей национального парка и классно проводим время. Я считаю, что волонтерством заниматься важно, потому что именно здесь ты можешь посмотреть различные уголки нашей прекрасной родины и оставить свой маленький вклад в развитие национального парка. Всем пока! Дай 5!
1: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина.
2: Друзья, сегодня мы поговорим об итогах 5-го юбилейного сезона волонтерских программ масштабного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с просветительским фондом «Заповедное посольство». Участники проекта – это стипендиаты фонда и победители грантового конкурса для преподавателей. Во время волонтерских смен они помогают заповедным территориям и объектам культурного наследия, а сегодня они рассказывают нам о том, в каких заповедниках они побывали и чем там занимались.
4: Дай 5. Меня зовут Аня Безбородова, я из Тулы, являюсь выпускницей МГУ. И сегодня я волонтер школы фонда Потанина 2026.
5: Прямо сейчас я нахожусь в заповеднике Хакасский, а именно на территории эколого-экскурсионного комплекса «Таежная грамота» в городе Абаза. Сложно представить, что 15 лет назад здесь была заброшенная территория, а сегодня это уютная гостиница, современный визит-центр и уникальный музей сибирских промыслов. Это настоящая точка притяжения для туристов разных возрастов. Наша команда из 7 волонтеров собралась со всех уголков России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Ульяновск, Томск, Тульская область. мы быстро сплотились и дружно принялись за работу. Девушки навели порядок на экологической тропе, пропололи от сорняков площадку с лекарственными травами, расчистили свыше 500 квадратных метров территории от старых веток и листвы, провели санитарную обрезку деревьев и кустарников. Территория стала выглядеть более опрятной и аккуратно. Парни полностью реконструировали входную группу тропы, демонтировали старую постройку, подготовили и установили новые бревна и опорные столбы. Теперь вход выглядит солидно и безопасно. Настоящей жемчужиной поездки стал заказник Пазарым – заповедное сердце юга Сибири на границе с Тувой. Тут наша команда промаркировала сложный маршрут по дороге с облаками. Мы сложили каменные указатели направления и обновили маркировку яркой краской, чтобы будущие гости маршрута легко находили дорогу. Быть волонтером школы означает вытянуть счастливый билет, познакомиться с добрыми и умными людьми, прикоснуться к уникальному природному и культурному наследию России, внести свой вклад в развитие заповедных и охраняемых территорий. Это возможность проявить себя, испытать свои знания на практике и при этом научиться чему-то новому. С огромной благодарностью к фонду Потанина за возможность стать частью этого проекта.
1: Дай 5. Итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей. Ориентир – 20 тысяч машин «Лады Азимут» в качестве первого стартового года. Ориентировочная цена нового автомобиля – от 2,5 до 3 миллионов рублей. И это дорого, учитывая конкуренцию на рынке, заявил в интервью «Радио КП» автоэксперт Игорь Маржаретта.
7: Покупатели, конечно, будут и частные, и корпоративные, но, конечно, я ожидал меньшую цену, гораздо меньшую, потому что «Азимут» попадает в самый высококонкурентный сегмент рынка «Б+», где бесконечное число автомобилей и китайского производства, и российского, и новых российских брендов. Практически все бренды, которые сейчас работают на нашем рынке, в этом сегменте присутствуют. И есть цены гораздо более интересные. Поэтому конкуренция предстоит высокая. Тем более, что у многих конкурентов здесь кроссоверы есть с полным приводом, у «Азимута» полного привода нет.
6: В кроссовере «Азимут» будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Трансмиссии – шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Автоблогер Константин Заруцкий, более известный как «Академик», уже ездил на «Ладе Азимут». Вот что он рассказал «Радио КП».
8: Это точно неплохо. Жесткой критики там не будет, и, поверьте, ее не будет ни у кого. Поэтому я вам могу сказать однозначно. В том числе, как и Веста. Это Веста-платформа со всеми вытекающими оттуда приколами. Она всегда хорошо рулится, она неплохо имеет спортивный характер на определенных комплектациях и т.д. и т.п. То есть коробки там будут те же самые, что у Весты, мы сейчас все знаем, и в том числе автоматические двигатели будут те же самые, только Ген-2 там на каждое накинут там лошадей по 5, по 6 и прочее. Ожидать от нее стоит всего того же, что и от Весты. По рулежке, по ощущениям, это будет неплохая машина для своего класса, даже приятная, даже с потенциалом. То, о чем стоит говорить прямо сейчас, что это наконец-то не перерисованный китаец, это действительно наша отечественная машина на Веста-подвеске, и это на самом деле самое ценное.
6: Ранее сообщалось, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч – это потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
9: Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За прошедшую неделю выявили на 33,8% больше случаев заболеваний, чем недели ранее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы не гриппозной этиологии, чаще всего риновирусы. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами, заявил радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
10: Прогнозы, как бы то они были, так и они остаются. С начала эпидемии вот этих простудных заболеваний будет середина сентября, пик будет где-то в октябре, там, в конце октября, а сам грипп, собственно говоря, ожидается, ну, конец октября, ноябрь. Вот, будет заметный рост именно гриппозной этиологии. Сейчас у нас 90 с лишним процентов всех заболеваний, это все-таки риновирус, риносинцитиальный вирус и так называемый парагрипп, ну, в принципе, он обычно у нас практически не отличается.
9: Эксперты объясняют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 возвращением людей в коллективы после отпусков и напоминают, что оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. В частности, об этом заявил бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению специалиста, своевременная прививка особенно важна в период сезонного распространения вирусных инфекций.
11: Мы сами должны себя любить, а любовь к себе – это не гладить себя по головке, да, а занимать активную позицию. Активная позиция должна заключаться в том, что я имею право по Конституции на свое здоровье, и я вправе разговаривать с государством на равных и говорить, мне положена вакцинация гриппом, дайте мне эту вакцину.
9: Геннадий Онищенко считает, что новая пандемия гриппа может произойти к 2029 году. По словам академика РАН, заметные эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Предыдущий был в 2019. При этом речь идет именно о прогнозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Алексей Мухин о повестке Генассамблеи ООН.
13: Основной проблемой является хаотизация конфликтов и их масштабирование, что отражается на мировой экономике и, в свою очередь, требует реакции мирового сообщества. Западные страны тянут ВОЗ в свою сторону, глобальный юг и мы тянем в другую. И все это нуждается, конечно, в координации. Антонио Гутерреш явно не справляется с этой ситуацией. Это вкратце. Что касается миротворца Трампа, то, безусловно, он сейчас определяет свою позицию внутренними выборами, несмотря на объявленность с трибуны ООН им, то, что это его не очень заботит. Он уже, избранный президент и эту страничку для себя закрыл. Но нет же, потому что все его действия носят как раз характер предвыборного маневрирования для того, чтобы помочь республиканцам хотя бы немного удержать позиции.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
14: Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита ОТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Песков отметил, что будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно, хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Ранее Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите ОТЭС в Китае, при этом вновь подчеркнул, что его поездка будет зависеть от внутренней ситуации в России. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Курс канцлера Германии Фридриха Мерца в отношении Украины и перевооружения подрывает его позиции внутри правящей партии в других европейских странах. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung. Оно отмечает, что его внутриполитическая слабость все больше становится фактором неопределенности для всей Европы. Кроме того, беспокойство вызывает ситуация и в других европейских столицах. Это связано с тем, что Германия – важнейший поставщик оружия для Украины и поддерживает НАТО.
1: О безопасности.
14: МВД разработала четкий алгоритм действий для граждан на случай получения неожиданных СМС-уведомлений о входе в банковские приложения или на портал госуслуги. Если человек не планировал авторизацию, ему нужно немедленно попытаться войти в свою учетную запись самостоятельно и оперативно сменить пароль. Если доступ к аккаунту уже утерян, надо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение МФЦ или непосредственно в финансовую организацию. Турция намерена сделать туристический сезон круглогодичным и расширить туристическую активность на все провинции страны, сохраняя при этом природное и культурное наследие. Об этом заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По его словам, сохранение природных и культурных ценностей, их передача будущим поколениям – один из основных элементов государственной туристической политики. Турция приняла почти 7 миллионов россиян в прошлом году. Ожидается, что по итогам 2026 года этот показатель тоже превысит 6 миллионов.
1: Обо всем.
14: Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники. Об этом заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск. По его словам, благодаря ИИ производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. С 90% вероятностью исход развития искусственного интеллекта будет положительным и приведет к процветанию, говорит Маск. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 15-16 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
15: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую вас.
16: Добрый день, доброе утро и добрый вечер, Дальний Восток.
15: Это правда. Сегодня у нас в гостях директор детского сада номер 2, который называется «Облачный кит», такое замечательное название, и находится он в славном городе Липецке, где я бывала много раз, Иван Владимирович Чернышов. Иван Владимирович, здравствуйте и добро пожаловать.
17: Здравствуйте, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Александр.
15: Вы знаете, мне сегодня будет очень интересно, так как я мама ребенка, одного из, который ходит в детский сад. И мне крайне любопытно собирать мнение современных работников детских садов, потому что, конечно же, в моих стереотипах остались какие-то воспоминания исключительно из советского прошлого. И вот, кстати, наверное, если Саша позволит, задам сразу первый вопрос. У нас же сегодня родители совсем не такие, как вот я привыкла, как в круг моего общения. Как говорится, это миллениалы, это зумеры. Как современные родители выстраивают коммуникацию с детским садом? И вообще, какие они запросы делают? Чего они ждут от вас, как от директора, от воспитателей? И, может быть, у них, знаете, как вот совсем новое что-то, совсем неоправданное или наоборот, о, супер, наконец-то стали просить чего-то конструктивного, не то что вот эти вот поколения X, как мы.
17: Ну, здесь, наверное, это, знаете, запрос независимости от того, да, какой там человек, миллениал, или Zoom, или еще кто-то. В любом случае, запрос родителей один, это касается его условий нахождения в детском саду, отношения к нему, и самое главное, наверное, это единственная повестка, которая там найдет. На фоне нее происходит все остальное. Вот единственное, что сейчас, конечно, меньше запросов, все-таки, когда появились уже группы в соцсетях вести, то есть вот такой вынесли коммуникацию на более широкое обозрение, начали показывать то, что мы делаем, фактически исчезли вопросы о том, например, почему там ничего не делать, ничем не занимается, да, вот там часто. Вот, потому что, во-первых, чтобы чем-то было с чем заниматься, надо приходить как минимум к 8:30, да, для того, чтобы завтра попадать на занятия. И как бы среди тех видов детской деятельности мы можем только, наверное, увидеть это продуктивное, да, которое 2 раза в неделю. То есть понимаем, да, что есть такие определенные временные отрезки, определенные дети, на которые вот можно прийти и сказать, да, детский сад что-то делает. Вот есть поделка, да, могу почуть увидеть, там есть рисунок. Вот, но опять же, это несколько по расписанию там-то идет у нас все-таки 2 раза в неделю. Вот, и после того, как мы все-таки начали, ежедневный пост делать воспитатели о том, что происходит, как живет, и, конечно, вот эти вопросы, они отошли немножко на задний план, потому что сейчас родители видят, чем ребенком занимаются в детском саду в течение всего дня. То есть мы активно там, заходя просто, например, да, идя по группам, тоже, если есть какие-то замечательные интересные кадры, почему бы не выложить и показать. Особенно мы родителям, которые приходят вновь в детский сад, и которые первый раз приходят ребенка, естественно, когда ребенок на адаптации находится, да, еще, то есть слезки, это вот вполне нормально. Эти слезки могут быть 1 неделю, 2 недели, и в любом случае слезки будут с утра, когда привела мама, да, потому что в сам момент такой трогательный прощание мама уходит, и слезки возникают, когда мама приходит, потому что реакция достаточно такая, эмоциональная. И получается, ребенок в течение всего дня там уже не плакал, он там 5 минут, грубо скажем, так поплакал, немножко воспитателю посадил на коленки, перевела на ручки, все стало хорошо, но у родителей складывается впечатление о том, что он, наверное, рыдал, как я оставил рыдающего мальчика, так он, наверное, сидел и рыдал. Вот нет, и поэтому сейчас здорово, например, взять короткое видео сделать о том, что как сидят, открыв ротики, слушать, все хорошо, и родители становятся спокойнее, как бы нам работать, конечно, много проще. Наверное, так.
18: Так, подождите, давайте разбираться. Я как человек, который занимается информационной безопасностью, медиабезопасностью, так сказать, профессионально, можно сказать. А воспитатели у вас в обязанность входит в ведение социальных сетей? Они у вас обучены этому? Это первый вопрос. И второй вопрос. На каких основаниях вы фотографии или видео детей выкладываете в социальную сеть?
17: Давайте ответим так. Наверное, по вопросу взаимодействия с соцсетями каждый из нас, наверное, немного блогер. Подготовка к публикации блогов не является чем-то образовательным, фундаментальным, не требует никакого лицензирования или каких-либо открытий. По поводу публикации детей мы даем обезличенные данные, мы не предусматриваем биометрических данных. Мы передаем буквально общие картинки, ровно так же, как вы с своей семьей зашли в торговый центр и, например, на камеру, то есть сон получается. В любом случае, никаких каких-то данных, которые могли бы выявить конкретного ребенка, либо указать на что-либо, всего, конечно, не поступает. А общая групповая фотка, когда находятся дети, это вполне себе нормально, это же допустимо и не противоречит никакому законодательству. Поэтому здесь, я думаю, поступаем достаточно в правовом поле, и воспитатели, они не обязаны, у них нет такой обязанности делать, но это, как бы, знаете, на уровне усмотрения. Если уж назвался садом информационных технологий, давайте как бы наложить связь.
18: Как вы назвали сад информационных технологий?
17: У нас как бы сад информационных технологий, как бы в простонародье. Давайте поговорим. Это уже тема очень интересная, Александр. То есть, как бы наравне с традиционными ценностями, с воспитанием, там, культурой, патриотическим, нравственным, эмоциональным воспитанием детей, мы как бы очень много времени уделяем как раз развитию информационной культуры у ребенка. Также это взаимодействие с гаджетами, взаимодействие с миром цифры. То есть для нас это является одной ключевой задачей, которую мы ставим на себе, цифровая гигиена ребенка. Ведь мы же все говорим о том, что ребенок, правда, достаточно много времени с планшетом, пользуясь там разными механиками, разными приложениями. И здесь, конечно, у нас как бы задача входит показать, что ребенку, что цифровой мир, он может быть более полезен, более объективным, более нужным, более правильно его использовать.
18: А вы опытом делитесь? Это, наверное, одна из самых больших проблем. Мне кажется, что одна из самых больших проблем – это ребенок с гаджетом. У меня есть знакомая девочка 5 лет, которую от мамы легко оторвать. А оторвать от гаджета невозможно. Когда она приходит в садик, она идет совершенно спокойно в группу, но в руке она держит вот этот кусок пластика.
17: Это есть. Как-то, знаете, у нас этот вопрос просто никогда не поступал. То есть в любом случае, даже если ребенок приносит какой-то там телефон, либо часы, там, да, которые вот, смарт-часы или что-то, мы всегда просим, во-первых, оставлять в кабинке. То есть он точно знает, что они его ждут там. Но в группу, конечно, мы не берем. Во-первых, это ответственность за ценность. Во-вторых, как бы всю группу можно очень быстро выключить из образовательного процесса одним телефоном, который у них появится и в который они будут нажимать. Вот. А здесь как бы опытом, конечно, делимся. То есть у нас есть как бы... мы являемся еще региональным образцом бережливым, ну, бережливого производства. Знаете, сейчас это бережливый регион, темы вот такие. То есть внедрение бережливых технологий в образование. Вот, то есть как мы являемся как бы региональным образцом, поэтому достаточно часто делимся опытом и вот по цифре, в том числе для детей. Это действительно, это никакие не слова, действительно работы ведется очень много. То есть достаточно много у нас закуплено для того, чтобы понимать ранние принципы алгоритмики, да, робототехники. То есть ну, наряду вот с другими, наряду с Монтессори, да, сенсорным воспитанием, но воспитание цифры тоже у нас осуществляется.
18: Слушайте, Маш, сейчас я уже доспрошу. Иван попал в мои руки. Смотрите, мы с вами познакомились вот буквально недавно на Всероссийском форуме работников дошкольного образования, который называется «Время дошкольного образования». Да? И после сессии, в которой мы с вами вместе участвовали, ко мне подошли ну, человек 10 из разных городов. Из Свердловской области, Калуга, Екатеринбург, ну, всех не перечислю сейчас. Да? И вопрос был один. Вот как нам как раз вот с этим цифровым гаджетозависимым поколением справиться? И вот коллеги, которые подходили, они говорили, что у них есть свои программы, свои методички. То есть пока там ученые разрабатывают их, там специалисты по дошкольному образованию, специалисты в детских садах пишут их сами. А у вас есть такие методички? Вы можете ими поделиться с коллегами, как-то объединиться? Потому что если уж есть цифровой опыт, то, конечно, было бы интересно его и на всю страну распространить.
17: Ну, мы можем, как бы, как вот сейчас, знаете, модно говорить, наверное, коробочное решение такое, прямо у себя достал в детском саду и все это сделал. Но, наверное, масштабировать будет тяжеловато, потому что, как бы, и по нему много работаем. Вот, но вот именно, чтобы какое-то красочное издание какого-то нет. То есть отдельный фрагмент, конечно...
18: Нет, я не про издание, я про методику и советы.
17: Методику советы, конечно, есть. Ну, можем сформулировать тем, чем живем мы, да, и как этим пользоваться, и можем дать, конечно, и дать другим педагогам поделиться. Нам, да, это совершенно несложно. Нам есть что сказать, нам есть что показать.
18: Вот я об этом и говорю, потому что как-то надо вот горизонтально связывать страну, как раз вот и в этом смысле тоже.
17: Цифровая гигиена, да, ей сейчас надо больше времени даже уделять, нежели чем гигиене обычной, да, если на страже обычной гигиены у нас стоит Роспотребнадзор и Санпин, который нам четко говорит о том, что как должно быть, как должно все проходить, то в рамках цифровой гигиены, конечно же, у нас еще очень много дел и очень много вопросов, и действительно, те приложения, которые пользуются дети, мы же все это прекрасно анализировали и видели, да, как умельцы по геймификации делать приложение, куда детский пальчик всегда попадет в ту сторону, где уже надо продлить либо подписку, да, либо посмотреть рекламу, ну, либо выполнить желаемое действие. Мы это все прекрасно понимаем. И, например, когда выбираем приложение, которым да, пользуются наши дети, ну, как правило, это, в принципе, все приложение, которое не имеет там какой-то рекламного там контента, какого-то там деструктивного чего-то, вот, то здесь как бы ну, смотрим, то есть мы видим, что механика приложения совершенно другая, да, и, например, там пользуясь от Лего, например, при робототехнике, да, там все сделано для эргономики, эффективности руки, да, чтобы детские пальчики могли переставлять блоки, достаточно все много, вот, а здесь как бы вот цифровая культура в плане того, что когда мы родителям уже дают тот контент, который детям не нужен, там уже все сделано для того, чтобы ребенок просто попадал в эти цифровые ловушки и на эти цифровые крючки все попадал там.
18: Цифровые крючки, вот то, что вы говорите, это очень важно и очень интересно, конечно, было бы здорово, если бы какую-то методичку, может быть, даже какой-то онлайн-семинар провести совместно, вот, может, с Комсомольской правдой тоже. Мне кажется, что это одна из очень важных тем сегодня, потому что, ну, я вижу, и на форуме министр говорил, Сергей Сергеевич Кравцов, о том, что, ну, невозможно. Приходишь в кафе, приходишь в какое-то там общественное место, дети как раз дошкольного возраста, они просто сидят в этих гаджетах, они даже, по-моему, не знают, что они едят, у них ложка механически все в рот подносит. И, конечно, нам надо вот сейчас думать, как с этим бороться-то.
15: Друзья мои, я вас сейчас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вновь вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». У нас в гостях директор детского сада номер 2 «Облачный кит» города Липецка Иван Чернышов.
1: Родительский вопрос. Реклама.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
23: Родительский вопрос.
18: Мы вернулись в студию. Очень интересный разговор, на мой взгляд, важный для родителей, для бабушек и дедушек. Александр Милкус, Мария Баченина сегодня в студии, как всегда, в студии родительского вопроса. И наш гость Иван Чернышов, заведующий детским садом номер 2 «Облачный кит». Подчеркиваем это название, замечательный город Липецк.
17: Александр Борисович, знаете, еще, наверное, то, что в руках гаджеты, то самое страшное – это голосовые ассистенты, с которыми дети ведут беседы. И очень вот эта тонкая грань, когда мы еще взрослые, а мы как мы сами к ней обращаемся. Здравствуй, напиши, пожалуйста. И понимаете, если мы уже очеловечиваем это, да, приобретая ценности, но и тех, кто выпускает умные колонки, их задача тоже сделать это все человечно, начиная от имени, да, условно, не будем говорить какие-то имена. Это имена не какие-то аббревиатуры сокращения, это имена, человеческое имя, которое делает тебе этот доступ, дает тебе более человеческим чувством, которое ты начинаешь проникаться к этому устройству. И вот те вопросы, которые, те игры, которые играет. Конечно, это, ну, технологично веселая шутка, может быть, да, но когда ребенок действительно затягивается, когда уже голосовой ассистент просто начинает не то чтобы заменять, но весьма ощутимое время занимает и подменяет коммуникацию ребенка с желаемым человеком. Да, там есть несколько, как бы, у него, наверное, ограничений, которые могут быть там, да, которые стоит там, ну, в коде заложены, которые могут там ограничить там доступ к контенту, судя по голосу, но в любом случае это взаимодействие с цифровым миром. Я, понимаете, я не могу. Почему я себе не делаю умный дом, хотя обожаю цифру, я не могу говорить предметами. У меня это вызывает внутреннее, знаете, ну, внутреннее какое-то такое, не знаю, механизм защиты, который просто не позволяет мне обратиться к устройству на ты, на вы или попросить его там включить свет. Ну, и вот здесь, конечно, детки наши, вот умные колоночки, тут прям беда-беда.
18: Я говорил с психологами, это очень важная вещь. Многие родители молодые, может быть, не многие, часть, да, передоверяет общение с ребенком вот этой самой колонке. Ну а что, мама читает сказку, колонка читает сказку. Но это вот молодой родитель не понимает, что это абсолютно разные вещи. Одно дело, когда механическое устройство читает, даже, может быть, интонируя, даже какие-то эмоции симулируя. Да? И другое дело, когда мама общается с ребенком, папа общается с ребенком, читает ему, развивает его. Это абсолютно по-разному влияет на ребенка, на его мозг, на его развитие. Вот это, вот, мне кажется, тоже очень важно нам сегодня проговорить.
17: Да, здесь действительно коммуникация должна быть с человеком, в первую очередь, как носителем культурно-исторического опыта. А, конечно же, ну, знаете, так условно говоря, можно и школу свести к тому, что открыл, грубо говоря, платформу цифровую, посмотрел на задание, выучил, сделал и пошел, да? Иначе так не работает. И тут действительно вот сказка, которая рассказана мамой, или сказка, рассказана папой, бабушкой, дедушкой, она же помнится, она же потом остается на всю жизнь. Да, мы ее помним. А здесь нет всего цифрового контента, который есть, который сказки. Пускай прекрасные озвучки, действительно, там хорошая художественная постановка. Это, наверное, важно, действительно. Но в любом случае это не заменит нам никогда живого взаимодействия. Ну, поэтому страх вот перед цифровыми колонками присутствует то, что вот они начинают становиться тоже все более хитрее, изысканнее, да, то есть идеологии уже там дальше второго круга вопросов начинают проводить. А уж если ребенок не уделяет, родители время ребенку, да, то здесь получается, ну, как бы заменитель такой вот. Может быть, излишне боимся, как бы в любом случае человек сам сможет себя защитить и выстоять, да, там, но как-то вот страшновато пока бывает. Поэтому мы решили, что надо, если не можешь решить, возглавить.
15: А, коллеги, я не очень поняла и очень хочу уточнить. А, вот про цифровые крючки. Сам смысл, конечно же, мне ясен, но как с ними бороться? А, у вас есть какие-то идеи? Почему я задаю этот вопрос? Потому что кроме как отнять гаджет и изолировать его от ребенка или наоборот, я выхода не вижу. Тем не менее, психологи не советуют так радикально поступать, потому что вчера вот у него был гаджет, а сегодня, ишь ты, мама прозрела и отобрала, ну, то есть на 100% времени. Ну, то есть непоследовательность какая-то действий. А что вы думаете, разве можно победить эти цифровые крючки каким-то более изящным методом?
18: Так, я думаю, Маш, что... я добавлю. Прочитав о вреде гаджетов, мама или папа отбирают гаджет, проходит неделя-две, и ребенок сидит у них на голове или на шее, а они уже отвыкли от этого, и они возвращают этот гаджет.
15: Саша, какие две недели? Полчаса, Саша, полчаса, две недели. Саша,
18: да, в моем жизненном опыте родители продержались 10 дней.
15: Ого, это герои, точно.
17: Стойкие, стойкие родители.
15: Иван Владимирович, есть что ответить или пока нет вот этого эпизода?
17: Метода, может быть, давно, мы можем сократить только влияние. От всех их не избавишься, потому что в любом случае цель любого приложения – это получение определенной конверсии, да, от того, кто пользуется. Если это ребенок, что, какая выгода там от ребенка? Да? Но это дать тот контент, за который он может заплатить, например, игры, да, которые требуют развития. Они простые, там достаточно сложная логика. Это не то, что там кто-то там играет, там, ну, есть же люди, которые там платят очень много денег в игры, да, мы знаем, что это тоже определенный там вид расходов, да, включая там подписки на те же самые геймпассы, там, каких-либо, да, на консолях. Вот. Также и дети. То есть дети расплачиваются тем, что они, получается, потребляют тот контент, который они потом покупают онлайн, либо онлайн-товарами, да, то есть какие-то там средства, которые помогают лучше, либо потом они покупают, как было со многими мультипликационными вещами, которые дублируются потом, они идут в магазин и покупают то, что они играли. А, как правило, любой бренд, который сделан уже, ну, имеет игрушку, да, он имеет свое отражение на витринах, на полках и становится желаемым объектом для ребенка. То есть, наверное, вот этих крючков избежать очень трудно. И что, ну, это современный бизнес, маркетинг так на этом построен. Поэтому, наверное, просто контент смотреть, который мы даем ребенку, смотреть, что такие приложения он ставит. То есть мы понимаем, что там очень красочно, очень здорово все, да, игровые механики продуманные. Вот, в реальной жизни, может быть, не так все весело, да? То есть, например, посмотри, какая осень, а у тебя плакат 1965 года, да, по грубо говоря, условно, и мы хотим передать краски цветов. А тут открываешь, и тебе такой волшебный мир, который активно взаимодействует. И тут, конечно, взгляд ребенка, вообще психология ребенка устроена таковым образом, что, конечно же, яркость и образ, но пока как бы доминируют, да, над критическим мышлением, конечно же, ребенок будет смотреть, играть в то, что есть. Поэтому единственное, что мы можем делать, это просто смотреть в то, что играют наши дети. Играть они не перестанут, запретить мы им не можем. Вспомните, у нас была Сега, Александр Борисович и Дэнди, помните, когда они появились? И сколько мы говорили, что кинескоп сожжешь? Ничего там, конечно, не горело. Играли мы, сидели тоже по 5, и по 8, и по 10 часов, как бы. Вот. Мы с тем, как бы, просто надо воспитывать подход к тому, что гаджет не только средство получения какого-то мгновенного удовольствия, то есть прям эндорфин сразу такой прям бах включил. А здесь все-таки, да, надо, наверное, объяснять то, что гаджетом можно делать некоторые полезные вещи. Например, посмотреть на звездное небо, да? Ну, у многих на телефоне стоит приложение «Звездное небо». И когда ты приехав на юг, например, или находясь на даче, и на небе нет ни одного звездочки, можно здорово посмотреть, увидеть даже созвездие, которое потом так красочно проанимируется. Я уверен, что это ребенку даст задел потом на будущее смотреть на небо уже несколько другими глазками и видеть сочетание в этой, казалось бы, россыпи отдельных огонечков. То есть такие полезности, они есть, и вот именно учить пользоваться, получая действительно какой-то эффект положительный, а не только утилитарный, какой-то сиюминутный.
18: Можно я тоже добавлю важные вещи, на мой взгляд. Во-первых, есть санитарные нормы, сколько времени ребенок может проводить с гаджетом, и они есть для дошколят, по-моему, минут 7 минут. Да. Имейте в виду родители, потому что это излучение, это влияние на зрение и так далее. Вот. И второе. Не все развивающие приложения, там, где в описании написано, что развивающие приложения, они развивают правильную сторону. Поэтому сначала проверьте сами. Вот Мария спросила про крючочки. Но ребенок, конечно, на эти крючочки подсаживается. Но дело родителей как раз посмотреть, что за крючочки и как их, значит, вытащить из ребенка. Я просто видел мальчика, который играл. Я спросил родителей, это что? Это развивающая игра. Развивающая игра заключалась в том, что мальчик ехал на вагонетке по городу и бросал помидоры в выходящих из здания полицейских. Вот вам, пожалуйста, значит, что закладывается в этом ребенке. Вроде бы весело, смешно, образы такие мультяшные, но мы же понимаем, что за этим стоит определенное действие. Поэтому, конечно, надо очень четко смотреть, что играет. А может быть, лучше, и вот, Иван, вы тоже со мной подискутируйте, может быть, перейти на мультики. Есть очень хорошие, добрые, развивающие мультики, отечественные. Маша,
15: простите, что я не Иван Владимирович, я, соответственно, отвечу вот просто обывательски. Мультики, они не сработают, и очень хочется перейти.
18: Советские старые мультики, которые нам кажутся, вот это основа нравственности, они у современных детей не проходят, они медленные. Они не очень понятные, да? А вот те мультики, которые сейчас, может быть, с теми же героями, с теми же брендами, они нам-то не заходят, потому что мы привыкли, мы выросли на другой стилистике, на другой культуре. А вот детям эти мультики заходят, потому что они ориентированы на их психику, на их восприятие цифрового мира тоже. В общем, тут есть, конечно, о чем подискутировать.
15: Сейчас послушаем новости, но затем мы снова в эфире. Сегодня говорим о детях детсадовского возраста, о том, как помочь себе, им и в унисон с детским садом работать над воспитанием. У нас в гостях директор детского сада номер 2 «Облачный кит» города Липецка Иван Чернышов. Друзья, напомню, что любой выпуск программы «Родительский вопрос» можно увидеть на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
23: Родительский вопрос.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
3: Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента Владимира Путина и поддержке его политики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Глава государства называл прошедшие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель обвинила украинские власти в разворовывании денег, которые могли пойти на добровольную службу в армии. По ее мнению, страна имела ресурсы для мотивации граждан, но выбрала принудительную мобилизацию. Политик отметила, что для оформления 360 тысяч контрактов по 10 тысяч долларов на каждого потребовалось бы более 3,5 миллиардов долларов. Украина располагала этими деньгами, но, скорее всего, они были просто украдены, написала она в социальной сети X. Стратегия Зеленского – провал и самоубийство. Убийство для Украины, заключила она. Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета. Она предусматривает закрепление в Конституции Конфедерации принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, а также отмену антироссийских санкций и запрет на вступление Конфедерации в НАТО. Для принятия инициативы необходимо было двойное большинство, то есть поддержка большинства избирателей и большинства кантонов. Так как против нее уже высказались 13 из 26 кантонов, уже сейчас ясно, что инициатива провалилась. Окончательные итоги ожидаются вечером.
23: О нововведениях.
3: Система гарантирования вкладов в России с января будет расширена на 3 новых вида страхования, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Государственные гарантии распространятся на продукты добровольного страхования жизни. В этот перечень включены долевое страхование жизни, а также программы страхования жизни с расчетной и гарантированной доходностью.
23: Обо всем.
3: Мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой в женской категории установили в Махачкале, сообщили в администрации города. Акция приурочена к 169-летию со дня основания Махачкалы. Прошла она на Центральной площади. В установлении рекорда приняли участие 1018 девочек, девушек и женщин. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Предыдущий мировой рекорд был установлен в марте 2018 в Мумбаи. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей 87 копеек. Курс юаня 12 рублей и 54 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 15-16 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Родительский вопрос.
1: После выпуска новостей мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Баченина. Напоминаю, что ведем мы беседу, диалог с замечательным директором детского сада номер 2, город Липецк, Иван Чернышов. Даже не усатый нянь, а усатый и бородатый нянь. Но, в общем, директор именно дошкольного образовательного учреждения.
2: Александр Борисович, вот еще знаете, почему сказка «Теремок» так нравится детям? Ну, теремок, да? Почему теремок? Потому что в теремке происходит самое главное, то, что может удержать ребенка. Постоянная смена персонажей, только смена персонажей. А любой мультик, который мы возьмем советскую мультипликацию, да, это высокохудожественные мультики, это прорисовка художников, и там есть смысл. Мультики как раз они хороши, вот те, которые были. Но и нынешние мультики, которые идут, там, они же тоже работают по механике цифровых крючков. Давайте не будем об этом забывать. То есть идет потом офлайн, переходит на полки, приложение выходит, как бы тоже. Но я согласен, что здесь цифровые крючки менее вредные, потому что действительно занимаются мультипликацией. Действительно, есть цензура, есть сцен, который проходит, прежде чем поступить, да, то есть там выйти в цифровое поле. И за эти крючки не так страшно. Хотя тоже не есть, потому что тоже в определенном роде это тоже желаемое действие. Но это, наверное, все-таки бизнес-модель, которая есть, и никуда от нее не деться. Вот. И, конечно же, да, против мультиков и игры, ну, тяжело, наверное, конкурировать, потому что два совершенно таких, знаете, медиа, две медиа-стороны, которые, ну, захватывают там свою аудиторию. Мне кажется, мультфильмы, знаете, это вот уже идут дальше, когда подростковый возраст, и вот здесь уже начинается любовь просыпаться там, да, к аниме, к чему-то еще, вот когда уже такие прям идут, как бы субкультурные такие, да, вот такие пласты целые. Это мультик, наверное, будет тяжело конкурировать, надо понимать, что это два разных, наверное, мира.
3: Коллеги, я предлагаю, так сказать, от цифры перейти к неким другим темам. Если у Александра Борисовича нету сейчас вопроса, который я перебью. Честно говоря, мне очень...
1: Почему облачный кит?
2: А тут, знаете, когда мы открывались, ну, мы понимали, да, что информационная культура — это важная часть составляющая. То есть мы достаточно очень много там для своих сотрудников, там мы автоматизировали процесс, оцифровали для того, чтобы не тратить на рутину. Например, вот, значит, попадать количество детей на питание. Это ты должен как минимум потратить минут 5-7 своего времени, воспитатель должен понять, для того, чтобы передать эти данные. Там, да? Если они изменились, ты должен их поправить, скорректировать, все для определенных сроков. Ну, мы сделали просто себе чат-бота в Максе, да, который позволяет там буквально двумя нажатиями пальцев, причем эта кнопка появляется, но фактически ты открываешь телефон, а у тебя же есть, просто нажимаешь и подаешь то количество детей, которое сегодня пришло. Сэкономили 5 минут? Отлично. Значит, время останется еще больше. Журнал посещения или все прочее. Также переводят цифровые, потом не надо табель верстать, сидеть в конце месяца и 4 раза его переписывать. И на это уходит не один смешанные часы, которые воспитатели должны заниматься таки методической работой, да, а не по персональным сопровождениям трудных процессов, которые ценности детям-то не приносят, в конечном счете, ни родителям, никому. Вот, поэтому, ну, это так, личная страсть к тому, что все-таки хочется для того, чтобы процесс действительно были заниматься, каждый должен своим. И вот облачный кит, название, по сути, мы думали, ну, вот облачный, знаете, наверное, это как вот облачный, знаете, облачное хранение данных, значит, что-то такое вот прямо облако, да, в информационном плане. А кит — это нечто такое большое, доброе, которое очень хорошо, как, знаете, вечно зеленые бренды, вот говорят, мультипликатор, да, там динозавры и все прочее. А кит все-таки такое то большое, что очень много мультипликаций представлено, что очень много книг, рассказов есть. Вот, и здесь как бы такое вот, ну, знаете, очень доброе такое большое существо всеобъемлющее. Поэтому решили вот такое вот облачное, знаете, вот такой эфемерный, скажем так.
1: Вот разница поэтому... поколений. А я думал, что это как-то ассоциируется с мультиком «Облака», «Белоснежные лошадки». Извините.
3: А я восприняла это, как будто это что-то такое прекрасное, как в «Облаках», но надежное, как кит, потому что я доверяю своих детей, привожу туда каждый день. Вот,
2: видите, какие смыслы у каждого свои, вот, и вместе с тем они могут существовать и в едином названии. И если у вас, выходя к нам, возникает такое чувство, что все безопасно, что все находится там, где нужно, с детками хорошие люди находятся, знаете, безусловно так, то, конечно, это лучший смысл, который вы вложите в это название.
3: Я бы хотела вот какой вопрос задать. Раз вы сказали, произнесли фразу «хорошие люди», часто слышим, что воспитание детей – это исключительно женское дело. Вы сталкиваетесь с таким стереотипом, может быть, там местами недоверием даже, что мужчина – руководитель в детском саду, и приходится ломать такие стереотипы?
2: Ну, знаете, наверное, когда я в 2009 году пришел работать с воспитателем, то есть, собственно, там, конечно, да, вот родители, которые зашли, и вот, надо сказать спасибо Тамаре Валентине, моя заведующая, которая меня взяла. Ну, представляете, что такое взять мужчину на работу. Вот.
3: Да.
2: Я просто сам в этот садик ходил, там, и моя воспитательница там работала. Я как раз в аспирантуре учусь, и мне надо диссертацию защищать, а как ты диссертацию защитишь, не имея там практической базы. Ну, и пошел я в детский сад работать. Собственно, да, как бы с этого началось. Такой,
1: у нас еще директор садика – кандидат наук.
2: Да, кандидат логических наук. 11-й аспирант, который защитился у царственного места Ивана Гавриловича Мурзенко, моего наставника. Вот, и здесь, как бы, да, родители, а еще, знаете, как так, наверное, было, мы в классе учились с одной мамой, да, и у нас такие, знаете, отношения, может быть, не очень были, и тут заходит она и стоит, я такой, ну, здравствуйте, встретились 20 лет спустя, вот, ну, сперва, конечно, посматриваю так достаточно, ну, я думаю, что приглядываюсь, но в любом случае коллектив, который пришел, это те люди, которые воспитывали меня, самого моего брата в отделе, то есть, как бы, мы возле этого дома, садик возле дома у нас, вот, три поколения у нас ходило туда. Вот, и, собственно, вот взяли там, и прям там рутин проверял прям на прочность. Один в две смены, и младшего воспитателя нету, а им по два, первая младшая группа двух до трех была, и прям по списку 33, и на лицо-то 29. И вот тут-то, конечно, да, прям какой-то момент был, думаю, что, наверное, не вытянешь. Но в любом случае получилось. Родителям большое спасибо за внимание, то терпение, которое они делали. Но не такие косички получались совершенно. Никак все снисходительно к этому относились просто. Ну, вроде коса, вроде хвост, знаете, может, такая где-то вот... не такая потоплятная получается, но хвосты после я провел и делал, потому что привели девочку с косичкой, вот с косичкой должна домой и пойти. С красивой тул завязан, да.
3: Иван Владимирович, я зашла в группу во ВКонтакте, да, на страничку вашего сада, и увидела там ролик о том, что эксперты утверждают, что в детском саду не нужен тихий час. И я, знаете, я поняла, что я задавалась этим вопросом в последний раз, когда была в детском саду сама, что я не спала, я просто выдерживала этот час. А на самом деле, как обстоят дела вот в современной парадигме педагогических наук, нужен ли тихий час в детских садах? Или нет?
2: Вот знаете, первое, вот этот пост, который делается, есть определенный, ну, все сайты, все группы ПВК завязаны на определенной платформе, которая сама это делает посты. Вот это из разряда оттуда. Понимаете, да, то есть мы этот пост не писали, потому что тихий час – это важнейший просто элемент, важнейших событий в жизни дневного детского сада. Детская психика настолько лобильна, настолько уязвима, что если ей не дать передохнуть, ну, это просто будет... Вот вы знаете, когда дома ребенок находится, да, и не спит днем.

0: как это, наверное, не знаю, как правильно сказать. То есть очень много того, что не надо, и просто это очень красиво выглядит, да? Ну, бургеры, там, скажем, да, пельмени, сосиски, которые рекламируются, вот так красочно выглядит. И, соответственно, когда ребенок попадает в детский сад и видит рассольник, который мама никогда не готовила, у него возникает когнитивный диссонанс, если так можно сказать, а что это такое, как это есть. А суп с рыбными консервами, например, удивительная вещь, есть хорошо. А тушеная капуста с рыбной котлетой. Ну, понимаете, есть те вещи, которые комбинации, которые дома не готовятся уже по причине того, что не привыкли кушать. Но это как раз тот набор определенных витаминов, тот сбалансированный режим питания, который в детском саду и ребенку приходится перестраиваться немножко. Подготовишь, уже все, кушают, уже. Там и первый, второй, третий компот. Конечно, это впервые приходит, но тяжелее, там какая-то избирательность появляется. Тот, например, один хлеб может тут сидеть, или только хлеб, потому что он не может это съесть. Но, опять же, добрые, заботливые руки воспитателя находятся рядом и помогают ребенку покушать. Кушать, в том числе приемами лирического героя Евгения Леонова, да, кушай, питание в саду действительно важно, очень тоже больной вопрос. Вот, здесь, я вот честно вам скажу, чтобы вы понимали, да, что в саду есть только говядина лучшего сорта, есть только говядина, которая первого сорта, которая идет на котлету, и только птичье мясо, птица, либо индейка, либо курица. Понимаем, из субпродуктов может быть только печень. И в лучшие времена даже говяжий язык. Вот. То есть у нас нет ни свинины, у нас все мясо, но за счет интенсивности, поэтому здесь, в саду, питание, оно всегда будет вкусным.
1: Еще одна пауза, и мы снова в эфире. У нас в гостях директор детского сада номер 2 «Облачный кит» города Липецка Иван Чернышов.
2: Родительский вопрос. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
6: Последняя часть, к сожалению, последняя заключительная часть нашей беседы с Иваном Чернышовым, заведующим детским садом номер 2, «Облачный кит» города Липецка. Ну, а мы, Александр Милкус и Мария Бачинина, расспрашиваем Ивана Владимировича о нелегкой детской жизни.
0: Мы живем под одним сборником рецептур, которые есть, по которым мы готовим. И там есть, там допускают свинину, как котлетное мясо, только вот в плане того, чтобы, например, свино-говяжий фарш, да?
1: Правильно, сочными, чтобы были, иначе бы сухое.
0: Но у нас традиционно сложилось так, что все равно, сколько я работаю, в 2009 году садах никогда свинины у нас не было, да, потому что здесь как бы... Здесь только тут он куда ведет. Поэтому родители могут не сомневаться, что действительно продукты питания, которые идут, с которыми контроль неусыпный, да, и здесь действительно, то есть, как бы блюдо получается особое, да, ведь говядина, она же неспроста,

0: Ну да.
1: Вот это, Иван Владимирович, как снуть мясо, да.
0: От пищи к пище духовной, ну хотя не совсем духовной, вот о чем хочу спросить. Согласны ли вы с тем, что в сад нельзя приносить игрушки, которые имитируют оружие, или вообще никакие свои игрушки? Вот как к этому относиться? Потому что дети очень часто хотят принести, похвастаться в силу конкуренции, либо какие-то определенные нельзя. И вообще хочется услышать ваше педагогическое мнение по поводу игрушек, которые выполняют функционал оружия. Ну, оно сейчас разное. Есть меч из Майнкрафта, а есть пистолет, который полностью повторяет пистолет Макарова, да? То есть как бы фантазийный и реальный. Вот по всей вот этой линейке прошу вас пройтись.
1: Ну, здесь сразу сузимся. То, что если мы говорим про оружие, да, то есть наверняка говорим о мальчишках. Какой мальчишка без сабли? Какой мальчишка, да, без автомата там или без всего что-то. Конечно, игра «Войнушка», ну, сейчас, наверное, не самая лучшая, да, вот это все игры, мы сейчас понимаем сейчас время. Вот. Но вместе с тем, в игрушечном пистолетике нет совершенно ничего того страшного, что могло. Главное, чтобы он не стрелял, главное, чтобы у него не было движущихся и маленьких вещей, которые могут отвалиться, которые могут повредить ребенку. Соответственно, если соблюдать безопасность, то почему ребенок не может походить, например, с пистолетиком? В этом же нет ничего особенного. Совершенно верно. То есть как бы тут не то, что стрелять там, в других людей. Как бы. А здесь, понимаете, даже если взять одну из теорий возрастной периодизации, есть определенные стадии, да, которые приходят, например, собирательство, послушничество, да, то есть, ну, которые проходит ребенок, одна из теорий классификации, вот там есть стадия действительно послушничества или собирательства, да, охоты, то есть, когда, ну, когда человек, то есть, как бы переходит в эту стадию, например, почему дети так любят строить шалаши, да? Ну, тут нагораживать все и находиться в доме. Вот как раз это стадия пастушества, да, в которой ребенок вот хочет таким образом уединиться, воссоздать какую-то там воссоздать условия какого-то там такого некого места, которое находится наверняка не тут, ну, хотя в центре комнаты, но все-таки там можно спрятаться, укрыться. Поэтому здесь я думаю, что в оружии, в пистолетах ничего такого нет совершенно. Тем более, я спрашиваю, не навряд ли у ребенка может быть такая страсть, такой длительный устойчивый интерес к этому пистолету, с которым он будет бегать. Он может вносить, но он уже давно играет им как предметом-заменителем. Этот пистолет превращается немедленным образом в какую-нибудь, не знаю, вещь для поддергивания другой вещи, для, например, или разбить там горку кубиков. То есть у ребенка в любом случае игрушки нет прямого назначения, как мы так думаем, да? Вот если мы взяли пистолет, значит, это пистолет, который способен выполнять только основную функцию, да, выпускать заряд. У ребенка в любом случае просто предмет в руках, который становится предметом-заменителем. А привязка у него может быть, ну, может быть, психологическая, может быть, там папа подарил, бабушка подарил. Или это был ожидаемый пистолет Нерф, который стреляет, да, вот который там сейчас многие берут. Главное, чтобы он не стрелял и не смог нести вред окружающей себе или другим детям. Потом в игрушках ничего такого не вижу. Своими игрушками ребенок должен ходить в детский сад. Опять же, родитель должен смотреть, какая-то игрушка. Если игрушка может представлять, например, магнитики, да, вот эти, которые собираются. Это страшное дело, когда ребенок, не дай бог, проглотит этот магнитик. Разговаривает с одним из очень талантливых хирургов, говорит, ну, это самое страшное, потому что он магнит с скальпелем получается. То есть это... Потому что просто, знаете, игрушка должна быть безопасной, в первую очередь, для родителя. Mm-hmm. И смотреть вообще содержимое карманов деток, потому что таблетки, которые дома могут оказаться, да, он просто везет, ну, попробуй, отличить эту таблетку от конфетки, принес в детский сад, пожалуйста, поделил, угостил другу, может, все быть. Поэтому здесь, как бы, к тому, что к нему стрелять, что мы смотрим. Потому что в этих штанишках может находить все, что угодно, и бесценно полезное, и очень даже страшно то, что там быть не должно. Рубль, который вот... Ребенок может съесть рубль, например, монетку. Бывало в практике такое. Просто съел ребенок монетку в тихий час. Большой уже достаточно. 7-го года жизни.
2: Так, давайте, у нас последнее время осталось немножко. Последний, наверное, последний вопрос. Да, для меня очень важный. Вот смотрите, есть, вы знаете, известный физиолог, специалист по дошкольному раннему школьному возрасту Марьяна Михайловна Безруких, которая говорит, что учить, читать и писать не нужно, это ранние функции, они приходят уже в 7 лет, до этого мозг еще не готов к воспринятию. Об этом же говорила советник президента Елена Ямпольская у нас на форуме. А как быть, если ребенок уже в 3-4 ну, просто хочет читать и сам читает, помогает, ну, родители помогают. У нас же таких развитых детей очень много, которые опережают время по своему развитию. Ну, как раз вот цифровая история им в этом помогает. Ну, что ж говорить, нет, не читай, тебя правильно научат читать и писать в первом классе.
1: Можно разделить, наверное, я сам читаю с 4 лет, то есть в 4 года я уже научился читать, потому что в семье очень много читали, и поэтому для меня это было вот, ну, само собой разумеющееся. Вот. И здесь, конечно, действительно про вопрос подготовки, то есть действительно мы должны подготовить, если говорить о письме, то есть руку к письму научить делать горизонтальные палочки, делать кружочки, не выходить за пределы. Это единственное, что мы сделаем, подготовить руку к письму. И также мы должны подготовить речевой артикуляционный аппарат ребенка также к чтению. Да? То есть мы должны в любом случае у нас есть развитие речи как таковой, есть образовательная область, которая есть. Ну, если в школе это предмет, там, история, химия, алгебра, да, то в детском саду это 5 образовательных областей. Это у нас художественно-эстетическое воспитание, физическое развитие, и одно из них — это речевое развитие, которое идет, в котором как раз мы развиваем речь ребенка, да, и там же есть как бы элемент подготовки. Но запрещать ребенку ни в коем случае этого, конечно, нельзя делать, потому что если ребенок берет книгу, хочет складывать буквы, ну, и чтение, то я думаю, что вот нет ничего страшного. Если то, что ребенок придет в школу читающий, это здорово. Просто вот требовать того, чтобы дети в школу приходили читающие, да, ну как бы это не школа требует, это просто, знаете, какое-то на заблуждение родителей.
0: Меня смущает, что мы так говорим, потому что в первых классах не то чтобы требовать, но я знаю, что в подготовительных группах есть программа научить складывать слоги, отличать звуки от букв, цифры от чисел, разве нет? Получается, мы готовим
1: еще это есть это. Здесь то, что мы знакомим ребенка если говорить, вот говорить о цифрах, да, формировать элементарных математических представлений. Что есть величина, что есть отрезок, что есть масса. То есть мы такие вещи проводим экспериментирование. Это входит в нашу программу, но как бы мы не особо очень складываем. Да, мы можем посчитать листочки, мы можем посчитать ежиков, мы можем даже забрать у ежика одно яблочко и подумать, сколько же останется у него этих самых яблочек. Поэтому здесь ничего нет такого. Это просто формирование элементарных математических представлений.
0: То есть не надо делать так во все кружки, чтобы все попробовал и выбрал, что нужно. Еще один такой педагогический совет хочу услышать.
1: Конечно же, нет. Мы как бы реализуем у себя, например, достаточно большое количество дополнительных образовательных программ, да, и как бы мы понимаем, что везде должна быть педагогическая целесообразность. Если у ребенка общее недоразвитие речи, тяжелое нарушение речи, да, то есть, как получается, он за фонемы своего языка не может сказать, то зачем ему учить иностранный язык, когда мы свои фонемы еще сказать не можем? Поэтому, конечно же, мы говорим, что мы не рекомендуем вам этим заниматься, потому что просто, ну, это будет просто потеря времени. Давайте мы сперва вот логопеда вот здесь поправим, чтобы речь ваша была чистая, журчалась. И потом подрастете и выбираете тот язык, который вы хотите там второй выиграть. То есть как бы здесь очень важно понимать и возраст ребенка. Видно всегда, что наш ребенок уже большой, взрослый и может все что угодно делать. Да? Вот он все уже опережает всех прям лет на 10, на 15. Наверняка так и есть. Вот, но все-таки образовательная программа, если образовательная программа, чтобы ее освоить, и ребенок ее понял, она должна соответствовать его возрастным характеристикам. Да, мне лично, в качестве ребенка. Поэтому на все не надо подряд ходить, а просто выбирать. И то, что почему ребенку нравится.
0: Спасибо вам большое. Саш, есть дополнительный вопрос со звездочкой, как говорится?
2: Нет, у меня не вопрос, у меня просьба, что ли. Иван Владимирович, если коллеги, услышав нашу программу, захотят действительно с вами связаться, чтобы вы поделились опытом, каким образом это лучше сделать? Потому что, ну, вот то, что вы рассказываете, я думаю, что многим было бы полезно и государственным, и негосударственным детским садам, ну и, может быть, и родителям тоже.
1: Наверное, группа ВК «Облачный кит», которая у нас есть, да, официальная страница, то есть это наш официальный сетевой ресурс, поэтому можно в нем в одно сообщение писать, мы всегда читаем, отвечаем, и там сможем сориентироваться. Наверное, самый лучший, наверное, способ. И на сайте есть форма обратной связи, тоже, ну, у нас мы сейчас все находимся на единой платформе, все сайты находятся, поэтому там тоже достаточно легко найти.
0: Друзья мои, ну что ж, сегодня, мне кажется, очень теплая вышла программа, и все это благодаря нашему гостю, директор детского сада номер 2, «Облачный кит» города Липецка, Иван Владимирович Чернышов. Иван Владимирович, огромное вам спасибо и успехов, здоровья, и вот чтобы вашего запала, задора и азарта, в хорошем смысле этого слова, хватало еще на долгие-долгие годы, потому что, ну, вы вдохновляете, я за себя сейчас говорю, уверена, что со мной согласятся, и воодушевляете нас, родителей. Супер, спасибо огромное.
1: Спасибо большое за такие теплые слова, за доверие. Александр Борисович, спасибо огромное, что пригласили. Рад был с вами очень познакомиться. Действительно, очень знаковая встреча. Я много о вас слышал, я знаю ваши проекты. Вот, и было очень было большим тем, что вы еще и пригласили. Борис, спасибо огромное за вопросы.
2: Спасибо. Я в ответ хочу просто передать привет Липецкому педагогическому университету. Я считаю, что один из лучших университетов педагогических в нашей стране. Пусть другие университеты не обижаются. Мы сотрудничаем. В общем, мне кажется, что Липецк – это такая одна из столиц образования сегодня.
1: Спасибо большое. Очень приятно слышать слова за наш город, такой за наш любимый педагогический университет, который дает нам самых лучших кадров, которые работают у нас. И они самые лучшие у нас, действительно, студенты.
2: Похвалили.
1: Да, да, да.
3: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
5: Кремль исходит из того, что Владимир Путин поедет на саммит ОТЭС в Китае, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал саммит хорошей возможностью для встречи лидеров России, Соединенных Штатов и КНР. Но будет ли она сказать сейчас трудно. Также Песков сообщил, что решение о присутствии Путина на саммите G20 пока не приняли, но Россия в любом случае примет активное участие в его работе. Ранее Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите ОТЭС в Китае. При этом вновь подчеркнул, что его поездка будет зависеть от внутренней ситуации в России. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Глава МИДа Германии Йохан Вадефуль запросил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, чтобы показать немцам некую дипломатическую активность и поправить падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Встреча стала первой для глав внешнеполитических ведомств России и Германии за 4.5 года.
3: О мигрантах.
5: 18 министров стран Евросоюза, отвечающих за внутренние дела и миграцию, договорились создать единый механизм борьбы с наплывом мигрантов на фоне миграционного кризиса в Сеуте, пишет газета «Бильд». Европа намерена подготовиться к внезапным наплывам нелегалов. Министры договорились о плане из 3 пунктов. Первый предусматривает введение единых для Евросоюза критериев, по которым ситуацию на внешних границах можно будет признать чрезвычайной. Согласно второму пункту, при возникновении кризисной ситуации мигрантов можно будет высылать в ускоренном порядке. Третий пункт предусматривает создание механизма поддержки, который позволит в течение 24 часов направлять силы быстрого реагирования Frontex в сторону страну ЕС, столкнувшуюся с кризисом на внешней границе.
3: Обо всем.
5: Родившая тройню белоруска попросила Александра Лукашенко помочь с жильем. Он услышал и подарил квартиру. Девочки Стефания, Есения и Ева появились на свет 28 августа. Медики называют этот случай уникальным. Родилась моноохориальная тройня, шанс на естественное зарождение которой составляет 1 на 200 миллионов. Молодая мама Ангелина записала после родов видеоролик в ТикТок, поделившись своей радостью. И, пользуясь случаем, напомнила президенту о его обещании требовать что угодно, когда родите трех малышей. Решила попросить у главы государства квартиру в Минске. Лукашенко выполнил обещание. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет 15-16 тепла и осадков не ожидается. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Евгений Шевченко, еще и востоковед, да, специалист по Ближнему Востоку. Евгений, приветствуем.
7: Здравствуйте.
6: Андрей Берсенев.
8: Здравствуйте.
6: Андрей, приветствуем. Конечно, тема Ближнего Востока и Ирана интересует нас сегодня сама по себе и сама в себе. Ну и, конечно, мы попробуем поразмышлять о том, какие связи прослеживаются с глубинными процессами, происходящими в мире. Очевидно, часть из которых сегодня лишь часть, существенную, ёмкую, важную для нас часть мы наблюдаем на Украине, уже понимая, что Украина тоже живет и, хотел сказать, работает, живет и воюет с нами сегодня не сама в себе, а будучи частью тоже какого-то большого, к сожалению, очень темного процесса. Ну и, как всегда, в наших программах мы задаемся вопросом, что этому всему противопоставить. Ну, начнем с Ирана. Что такое, что происходит сегодня, Евгений, что сегодня происходит в Иране, что происходит на Ближнем Востоке? Вдруг Соединенные Штаты начали агрессию вместе с Израилем. Кто-то говорит, что это большой еврейский проект, пришествие Мессии, Машиаха, Большой Израиль от Нила до Евфрата, Верхний Израиль на Украине, куда устремятся толпы несчастных евреев, Нижний Израиль, да, строительство Третьего храма и так далее. Вот Трамп вдруг чего бы... Другие говорят, что наоборот, но это хаос на Ближнем Востоке, который ударит по всем, замедлит мировую торговлю, производство, и все начнет останавливаться, свалится в архаику, что это тоже часть какого-то большого процесса. Но вот, может быть, в этих категориях, да, поразмышляем?
7: Да, конечно, потому что нельзя это назвать словом «вдруг» и «неожиданно». Понятно, что это шаг в такой большой игре. Если просто вот начать чуть-чуть сначала, мы видим, что 28 февраля Израиль и США совершили атаку на Иран. В первый же день был убит духовный лидер Ирана. И если вот, ну, как бы обратиться чуть-чуть назад и вспомнить, что было летом, потому что летом же была 12-дневная война тоже между, ну, по сути, США и Ираном, Израилем и Ираном. И тогда Иран очень сильно растерялся, и это было заметно, но потом собрался и пошел процесс сопротивления. То вот сейчас они поправили какую-то свою программу, и у них уже был совершенно четкий план, что и как делать. И они по этому плану начали действовать прям буквально через 2 часа после атаки. И план этот сразу предъявил всем, что Иран готов сопротивляться и что он не боится вступить в это взаимодействие, причем на таких довольно жестких условиях. Потому что ни США, видимо, ни Израиль не ожидали от Ирана такого поведения, которое он продемонстрировал по факту в этой войне.
6: Ну, еще условия интересные выдвинул, да, для прекращения сопротивления. Условия такие, что позавидуешь.
7: Да. Вроде, с одной стороны, это, конечно, ну, такие радикальные действия, неожиданные, но если понять, что Иран воюет с государством, которое обладает во много раз большим военным потенциалом, экономическим потенциалом, у него огромное количество возможностей, которые у Ирана нет, то у него есть возможность только на какой-то асимметричный ответ. И поэтому то, что он сделал, ну, перекрытие Армузского пролива, удары по американским базам в регионе, вот такое оказание давления на страны Персидского залива, которые являются союзниками США, оно, в принципе, закономерно. То есть другого серьезного ответа в данной ситуации просто не было бы. То либо надо было сдаваться, либо предъявлять какие-то серьезные шаги. И он на них решился. И, по сути, все, что дальше происходило, в том числе и выборы нового духовного лидера, они демонстрируют то, что это решение осознанно, что Иран решил сопротивляться. И для нас это, ну, как бы очень показательно, потому что только недавно был пример с Венесуэлой, который оказался совсем другим. И я думаю, что и сам Трамп, и его команда, ну, многие из нее, ожидали, что с Ираном будет то же самое, что они пойдут на беспрецедентные уступки, он объявит о очередной великолепной сделке, и, ну, либо сразу, либо после двух дней боев все закончится. Вот, но мы видим, что это сопротивление продолжается. И это, ну, одна из самых важных черт этой кампании. Мы видим, насколько оно успешно. Понятно, что Иран не может выиграть эту войну и выйти из нее победителем, победить Соединенные Штаты Америки. Но нанести урон по репутации, привести ситуацию к экономическому шоку он смог.
8: Это, Жень, вообще к вопросу, а что же такое победитель в современной войне? Мы вошли в эпоху новых войн, которые принципиально отличаются от того, что мы привыкли называть войнами, но это не Первая мировая и не Вторая мировая, да, это какие-то другие войны, они гораздо больше, как мне кажется, соответствуют в целом той постмодернистской реальности с вот этими ускользающими ключевыми событиями, которые возникают как некий взрыв, формируют какую-то реальность, потом рассасываются. Это вот такое небольшое дополнение.
6: Но Трамп сказал уже, что, собственно, он победил. Да. Да. То есть о победе можно заявить в современных войнах в любой момент.
8: Конечно, да. И главное, что, ну, вот это новый стиль, Жень, то, что мы с тобой обсуждали, да, как-то, что Трамп вообще, может быть, ты тут что-то добавишь.
7: Ну, сломал политику мировую в каком-то смысле, да, потому что он ведет себя не так, как искусный дипломат, не так, как правозащитник демократии, а он просто как такой бандит с улицы приходит. Вот, я вам предлагаю сделку, кошелек или жизнь в каком-то смысле. И Иран, он...
6: Но странно, что мир молчит. Да. Вот это сейчас он говорит, я захочу Кубу, захочу, объявлю войну, и будет победа, захочу, захвачу. Главное, что я это хочу, и что я сделаю, и это прекрасно. И весь мир молчит. Такая модель дипломатии сегодня приемлема.
7: Ну, интересно, что вот мы видим по результатам. Вот Иран начал сопротивляться, и сразу оказалось, что у него есть шансы. Потому что, может быть, в какой-то момент это казалось абсолютно невозможным, что можно сопротивляться Соединенным Штатам вместе с Израилем в этом регионе. Но получается, что если американцы, они как бы хотят выиграть эту войну, у них есть какие-то определенные критерии. Ну, там понятно, что Трамп их сделает плавающими, и когда ему нужно, он скажет, что мы выиграли, но все равно они как бы объективно как-то существуют. То Ирану, ему выигрывать войну не надо, ему надо выдержать. И поэтому, как это ни странно, получается, что время сейчас работает на Иран. Все вот это вот противостояние, которое идет, оно наносит вреда всей вот этой системе Израиля и США в каком-то смысле не меньше, чем Ирану. И тут вообще можно сказать про то, что вот есть два типа системы жизни или системы экономики. Вот у Ирана это какая-то некая кризисная экономика. Они привыкли жить в кризисе, они 40 лет живут в санкциях, они все время в таком состоянии напряжения, мобилизации существуют. А у Соединенных Штатов и даже в какой-то степени у Израиля это такая некая экономика благоденствия. Потому что даже если Израиль, он, ну, все равно считает себя такой военной державой, у них это все смещается в сторону такого комфортной военной державы. И получается, что для экономики кризиса война – это гораздо меньший шок, чем для экономики благоденствия.
8: Потому Женя, что... можно ли так сказать, да, что вообще весь как бы современный опыт жизни, вся современная жизнь, вот это все благоденствие, это такая огромная надстройка над как бы реальным сектором государственной экономики, над реальным сектором жизни, что фактически крупная война становится невозможной для современных постиндустриальных государств, что Иран еще может вести войну, он может мобилизовать общество, а Соединенные Штаты не могут. И в этом смысле эпоха войн, а я-то думаю, что мы входим в эпоху войн, она как бы подводит черту под глобальным благоденствием. Но мы-то еще в ту эпоху не перешли, и вот эти вот ведущие державы, которые создали это глобальное общество благоденствия, они же не хуже нас это понимают, и они понимают, что эффективны ныне только военные операции, типа там буря в пустыне или что-то, а любое втягивание в крупную войну, оно очень издержечно, если не проигрывает.
7: Да, и с этим, конечно, связано то, что они вообще планируют делать на Ближнем Востоке, потому что они за эту свою экономику благоденствия держатся. Они ее отдавать не хотят, потому что они понимают, как только это благоденствие рухнет, то они под этими обломками будут сами погребены.
6: И еще... Это не удар по экономике благоденствия, когда начинают тормозиться нефтяные поставки, производство, удобрения, и говорят, что будет дорожать еда, продукты,
7: да,
6: товары,
7: конечно,
6: из Китая.
7: В том числе.
6: И это же удар по тому,
7: да, то есть можно сказать, что Иран, он нанес удар по сокровенному, и кто-то даже говорил, что в Эмиратах не могли в это поверить, когда по ним начали наносить удары, потому что они думали, ну мы же с Ираном, в принципе, тоже в каких-то отношениях денежных находимся, как же они будут по нам бить? Но у него другие критерии включились в выработку ответа. В принципе, ну, как бы вот если посмотреть еще на саму страну Иран и ее там географическое положение, то не так просто Иран взять. Ну, то есть его голыми руками не возьмешь. Во-первых, это горная местность. Во-вторых, это страна, которая по площади в 75 раз больше Израиля. То есть если по Израилю один раз хорошенько долбануть, то там на этом все кончится. А Иран, он может отойти, перегруппироваться. У него есть какие-то подземные производства, которые позволяют ему в этой ситуации войны восстанавливаться. С ним просто не разберешься. Там больше 90 миллионов жителей. И поэтому, когда там Трамп говорит о какой-то наземной операции, понятно, что, может быть, что-то локальное он и может сделать. А заходить туда, это сколько, миллион человек нужно? Понятно, что он этого сделать не сможет. Ну, и он не хочет этого делать.
6: Соавторы коллективной монографии украинства Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Продолжим буквально через пару минут.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
10: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Писатель Александр Проханов о пути России.
13: В нашей жизни наступил период великих перемен, великих свершений. Мы, наконец, приступили к еще одному новому этапу нашей борьбы за русское будущее. В 91 году, когда войска Язова убегали из Москвы трусливо, я испытал мистическое чувство ужаса. Мне показалось, что я оказался один на земле, что исчез воздух, исчезло пространство, остановилось время. Теперь, когда я задним числом размышляю над этим состоянием, я понимаю, что я чувствовал. Я чувствовал, что у России отобрали будущее, отняли, отрезали, отсекли будущее, опрокинули его в прошлое. А будущее передали другим народам. Китаю, Америке. И вот после этого, через некоторое время, а теперь особенно, Россия добывает себе будущее. Она добывает, возвращает себе русское будущее. Добывает его через невероятные усилия, кромешные труды, через кровь, через слезы, через подвижничество, через великие подвиги. Идет борьба за будущее.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы говорим о процессах, происходящих на Ближнем Востоке, о том, почему Соединенные Штаты и Израиль развязали агрессию в отношении Ирана, и о том, как это связано с Украиной. Да, продолжим, Евгений.
7: Я так понимаю, что программа того, что должно происходить, она...
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: Проводите скидки.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима, первая весна, вторая весна и третья весна.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Государством, там была эта проблема, мы это обсуждали как-то, Игорь, с вами. В 18 веке, в период раздробленности, когда доживала свои последние дни Священная Римская империя германских наций, когда, так сказать, усиливалась Австрия, ситуация была другой. Ситуация была примерно такая. Евреев на тот момент особо в элиту не брали, но умных евреев допускали. И символом этого допущения в интеллектуальную и прочую элиту, конечно, был Мозес Мендельсон. Это был очень крупный еврейский интеллектуал, который оказал, ну, просто колоссальное влияние и на просвещенческую мысль, на формирование как бы немецкого театра, на формирование определенных как бы интеллектуальных кругов, на формирование на самом деле и немецкого романтизма. То есть крупных евреев допускали в Германии, и с подачи Мендельсона возникла вот эта идея, давайте выходить из гетто, идея, собственно, Хаскалы, давайте мы будем вписываться в то общество, где мы находимся, и становиться немцами, французами и так далее, сохраняя какие-то обычаи дома, но вот идет этот процесс секуляризации, и представители вот этой еврейской Хаскалы хотели вписаться в формирующиеся нации. И это был, на самом деле, достаточно мощный процесс, и, ну, вообще, собственно, история нового времени без него невозможна, давайте это не будем недооценивать. И Теодор Герцль, которого многие считают основателем современного Израиля, был представителем этого движения. Я зачем об этом говорю? Конечно, в еврейском народе очень сильны мессианские ожидания. Но, во-первых, они там очень разные. Во-вторых, как это связано со светским государством Израиль, это же невозможно не обсудить. Да? Третий храм, но все, что про него говорится, это сильно выглядит, на мой взгляд, как такой пиар двойного назначения.
5: Андрей, надо, наверное, в двух словах рассказать про эту историю, да?
4: Ну, конечно. Но
5: все говорят,
4: чтобы было понятно. Что, о каком идет речь? О храме Соломона, да, то есть если мы обратимся к Танаху, к Ветхому Завету, да, в зависимости от источника, самим строителем храма, конечно, был Соломон, но, возможно, уже Давид создал концепт и идею этого храма. А вот строительство храма было передано Соломону. Дальше начинаются странности. Конечно, он этот храм построил, но это существование вот этой сложной монотеистической еврейской религии в море языческих верований. И в самом храме Соломона, примерно с 10 века по 5 век до нашей эры, там все время справляли культы типа Ашеры, это Аштарта, да, то есть Иштар, и Баала, и так далее. То есть это постоянное отпадение от монотеизма и возврат к древним языческим верованиям, которые, конечно, подразумевают в том числе человеческие жертвоприношения. Нужно ли в этом сильно обвинять евреев, не знаю, потому что, извините, это просто было 3000 лет назад, и вообще выдерживать монотеизм было очень сложно. На мой взгляд, это пример того, что вот сегодня же у нас как любят ломать традиционные ценности, христианство, монотеизм в целом, и как бы возвращаться к язычеству. Теперь уже там ведьмы пляшут на площадях, все мы это знаем. Так это не бесплатное удовольствие. Это конструкция высокой религиозности, которая лежит в основе современной цивилизации. Если ее сломают, то потом заново ее отстроить будет чрезвычайно сложно. Ее выстраивали тысячелетиями. Возвращаясь к Соломону, важна еще мифология, которая вокруг этого существует. Собственно, в том же Танахе, в Ветхом Завете, да, можно найти историю о том, что Соломон, когда, собственно, получил это задание построить храм, он никак не мог его построить, потому что камни надо было вырезать не просто абы как, не с помощью железа, а с помощью шамира, специального как бы такого приспособления. Но его могли дать только демоны. И тогда то ли Господь, то ли там ангел Господень, то ли кто дает Соломону специальное кольцо. Вот эта вот вся история с печатью Соломона, с вот этим вот знаком шестиугольным, с очень важной серединкой, это туда. Вот якобы оно и было изображено на этом кольце. Это кольцо призывало демонов. И есть такой документ, очень важный вообще в европейской эзотерике. Европейская эзотерика эпохи Возрождения без него немыслима. Это так называемое завещание Соломона. Это, конечно, уже в эллинистическую эпоху. Документ был создан там с 1 по 4 век нашей эры. Но там Соломон просто подряд вызывает... Это документ о демонологии. То есть он подряд вызывает демонов, с ними общаются, они ему открывают какие-то тайны. И потом демон Ашмедай, собственно, дает ему этот шамир, они строят этот храм, потом он должен как бы этого Ашмедая отпустить, он его не отпускает, попадает в зависимость от Ашмедая, Ашмедай вместо него воцаряется в Иерусалиме, то есть демон правит Иерусалимом, храмом этим самым и так далее. Ну, потом Соломон все-таки возвращает себе царство. И, естественно, Соломон в эзотерических кругах, строитель первого храма, да, это человек, которого считают там главным магом, главным алхимиком, главным последователем, иногда, что он сохранил тайны зороастризма и так далее. Но это вот Моисей, Соломон, Гермес Трисмегист – это вот центральные фигуры любой, ну, прежде всего, европейской эзотерики. Вот что такое первый храм. Второй храм, он был восстановлен, и если первый был разрушен при Вавилонском нашествии, то второй разрушили уже римляне, можно почитать на эту тему Иосифа Флавия и так далее. А третий так и не был как бы построен. И говорится, что якобы, когда был разрушен первый храм, а в еврейском мире все время говорится о том, что разрушили его из-за отпадений, из-за того, что там чуть ли не змеям поклонялись в этом храме, есть такая точка зрения, связанная с вот этим жезлом Моисея, потому что на нем действительно была змея, и якобы потом произошло отклонение, уже змеям поклонялись, что с точки зрения христианства совсем недопустимо, это порождает всевозможные гностические ереси, там и доафитов недалеко. Да, ну, Баалу поклоняться или Ашере тоже не слабо, но это все было, но это какая эпоха. И в еврейском мире считается, что ну, вот это наказание за такое отпадение, это разрушение храма и падение израильского государства. Согласно одной из мистических трактовок, поскольку что такое Иерусалимский храм? Это место, где есть святая святых, ковчег завета, и якобы шехина, душа мира, божественное присутствие Бога здесь на земле, то есть связь Бога с нами грешными, она находится в этой святая святых. И у нее есть разные ипостаси. Поскольку это женская сущность, то это светлая женская сущность. И якобы с разрушением храма она то ли рассеялась, то ли где-то оказалось, и Господь потерял с ней связь и выбрал себе новую жену, которую, согласно этой трактовке, кто является? Лилит. То есть восстановление храма – это не только спасение еврейского народа, но и это спасение самого Бога. Вот такая вот интересная трактовка. Теперь давайте это спроецируем на то, что мы имеем сегодня. Ну, на мой взгляд, Трамп ну никак уж не тянет на человека, который мечтает освободить душу мира. Вот уж скорее с Лилит. Поэтому что это будет за третий храм? Ну, совсем не то, о чем говорят как бы светлые человеки. Часть мистических ожиданий еврейского народа.
0: Ну, там такой-то комментарий, Игорь.
6: Да. Соавторы коллективной монографии украинства Евгений Шевченко, Андрей Берсенев. Продолжим сразу после новостей.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Нацистов.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
2: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96.89, юань 12.65.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым о том, что происходит сегодня вокруг Ирана. Почему Израиль и Соединенные Штаты развязали агрессию в отношении Тегерана, в отношении иранского режима, в отношении государства Иран? Трамп говорит о том, что он большего сторонника еврейского народа Израиля, чем Трамп, невозможно найти. Кругом антисемиты, и он будет с ними бороться и так далее.
4: Я, честно говоря, чем больше об этом говорится, да еще и под соусом «давайте-ка мы применим ядерное оружие», это все выглядит, что вот существующее израильское государство нужно полностью дискредитировать перед мировой общественностью. А тут возьмем во внимание, еврейский мир не един. Он совсем не един и никогда не был един. Там существуют огромные противоречия. Только конспирологи заполошные считают, что есть единый еврейский мир, который там строит мировое правительство. Да, бред. Если мы примем это во внимание, то становится понятно, что кому-то очень надо существующее светское государство Израиль полностью дискредитировать и довести его до состояния, когда все больше людей будут говорить: против, а Гитлер-то был прав. Понимаете, к чему это идет?
9: Да, потому что...
4: Нужно вот... Холокост перевернуть наизнанку и сделать его снова дозволенным. И, на мой взгляд, Трамп это приближает. Не важна не его фразеология, а его действия.
9: Да, потому что вторая сторона всей этой ситуации, этого конфликта, она заключается в радикализации этого конфликта. Во-первых, вот Трамп убил духовного лидера Ирана Хамини. И что мы можем сказать, что этот был... Группа людей, ну, как бы руководство КСИР прошлое, которое почти все полегло еще в 12-дневной летней войне, и духовный лидер страны, они, наученные опытом Ирано-Иракской войны, все-таки понимали, что они войны не хотят и старались ее избежать любым каким-то способом. А сейчас, когда все это поколение выбито, то... К управлению приходит следующая по возрасту группа, которая настроена уже гораздо более радикально. И получается, что вся эта система, она радикализуется автоматически. Те, кто сейчас у власти, они уже яростнее гораздо сопротивляются. И со стороны Израиля происходит то же самое, вот именно в политике. Потому что когда в 21-м году Нетаньяху снова вернулся в кресло премьер-министра, он же, чтобы это сделать, он был тоже вынужден сильно радикализироваться. Потому что он вступил в объединение с наиболее такой ортодоксальной группой. И он был вынужден пойти с ними на договоренности, чтобы снова получить место премьер-министра. И это, причем, было не без участия, конечно же, Запада, потому что он на это все смотрел благосклонно под разговоры о демократии. И получается, что у нас обе стороны радикализуются, повышение мощи конфликта, она увеличивается. И тут как раз вот эти все вопросы с ядерным оружием, они тоже начинают все больше подниматься на поверхность. В начале февраля один из бывших спецслужбистов вот из Моссада давал интервью и сказал, что нынешняя команда Нетаньяху, она применит ядерное оружие, если почувствует угрозу от Ирана. Причем он говорит: я хорошо понимаю, что это приведет к тому, что Израиль уже больше никогда не будет прежним после этого. Но они все равно это сделают, и никто их не остановит. То есть как только риск будет достаточно высок, то эта карта будет брошена.
5: А риск будет высок рано или поздно?
9: Да. Причем мы понимаем же, что Иран также планомерно продвигают к этой же теме. Потому что они смотрят на Венесуэлу и смотрят на Северную Корею. Вопрос, что выгоднее, ну, становится очевиден. Выгоднее...
4: Можно я тут добавлю, давай. Женя, что вот, ну, это же очень важный момент о применении Израилем или неприменением, дай бог, этого никогда не будет, но их подталкивают к этому ядерного оружия. Давайте взглянем это не нашими глазами, а глазами, грубо говоря, ультраправых, неонацистов. Для них существуют две важнейшие скрепы, такого два стержня, которые не позволяют повернуть процессы, а они поворачивают их в нужную им сторону. Это существование России и существование Израиля. Почему? Потому что первый нацизм, гитлеровский нацизм, он, был разгромлен Россией, и Россия СССР внесла решающий вклад. А второе, это, конечно, Холокост. Сильно они в этом замазались. Теперь, конечно, для них самая манка приравнять Россию к фашистскому государству. Отсюда вот эта украинская пропаганда с расистами. Отсюда радостные крики: «О, давайте, давайте, русские, ударьте ядерным оружием, тактическим, неважно, по Украине». Потому что это сразу дискредитация России и приравнивание ее к Гитлеру. Такова игра. С их точки зрения, это идеальный сценарий. То же самое с Израилем. С кем бы он ни воевал, как только он применяет ядерное оружие по кому угодно, в ответ, не в ответ, карта Холокоста перекрыта.
6: Но Израиль уже достаточно для этого сделал. Вместе с Соединенными Штатами ударив по школе.
4: Надо сказать, что
6: происходило они... в Газе. В Газе, да, конечно. Там же только устанешь перечислять.
9: Ну да, то есть мы видим, что эта радикализация растет, и вот это вот втягивание в эту воронку на Ближнем Востоке еще и ядерного фактора, оно как бы показывает, куда это все стремится. В каком-то смысле Иран — это главный союзник Израиля против тех самых радикальных инструментов на Ближнем Востоке, которые Запад продвигает, то есть против радикального исламизма. Эта воронка раскручивается, потому что за счет чего, в первую очередь, американцы могут поджечь Ближний Восток? За то, что туда придут вот эти варвары с автоматами, которые тем или иным способом сначала уничтожат Израиль, а потом как бы будут распространять это море хаоса и в сторону Китая, и в сторону Индии, и в сторону России и Средней Азии. Потому что Америка находится как бы перед выбором. Она либо должна признать, что ее там уровень благосостояния жизни снижается, либо найти какой-то способ остаться на плаву. А у нее, по сути, сейчас, поскольку мобилизовать собственное население там уже нельзя, вот эта экономика благоденствия, она уже все пожрала, то получается, что надо сделать хуже вокруг, и тогда будет на этом фоне лучше у себя.
6: Вокруг — это везде уже, судя по всему.
9: Да.
4: Еще касательно Израиля и противоречия в еврейском мире. И как-то попытаясь перекинуть мостик к нам.
6: Я тогда сюда же просто в эту копилку спрошу, да, вот по поводу перспектив. Говорят, что в таком вот экономике благоденствия, да, и привыкшие тоже уже в последнее время не воевать, а жить в комфорте Израиль, жить под иранскими ракетами не захочет. Ему нужна новая, не сухая, вот эта пустыня, где нет зелени, а новая вот от Одессы до Днепропетровска, да, райские земли, Крым, куда вот они переедут. И говорят, что вот будто бы Россия специально занимается тем, чтобы расчистить место для второго исхода еврейского народа вот в Одессу и так далее. И вот там-то случится новое государство Израиль.
4: Это достаточно экзотическая версия. Я бы назвал ее тогда третьим исходом, потому что первый исход – это из Египта, второй – это приход, собственно, в Палестину в рамках проекта Теодора Герцеля, да, вот эти все алии, и третий тогда уже – это было бы это. Честно говоря, сомневаюсь, что он состоится, но проект интересный.
6: Не
4: да,
6: похоже.
4: Как
6: всё
4: связывают. По поводу того, что происходит. На мой взгляд, конфронтация в еврейском мире сегодня достигла просто невероятного апогея.
6: Внутри еврейского мира.
4: Внутри еврейского мира очень сильно, так сказать, раз...

0: как будто существует, она же существует, коллективная личность, и этой личности нанесли некую травму, малосовместимую как бы с жизнью. И это касается России, Украины, других как бы народов, входящих в Советский Союз. Они все больше или меньше травмированы. А значит, есть очаг этой травмы. Что такое история Украины? По этой травме к ней начинает прикасаться, что вызывает боль и спазм. И эту боль и спазм используют для определенной судороги. Человек, испытывая боль, начинает, как правило, не все, но как правило, вести себя достаточно предсказуемо. Он становится управляемым. Что такое Майдан? Что такое этот ультраправый переворот? Это именно такая судорога, которая на Украине в условиях регресса, в условиях глубокой социокультурной травмы направили в эту сторону. В России существует аналогичная травма, вызванная перестройкой и распадом СССР. У нас немножко другие реалии, но от нас тоже ждут судороги. Она будет другая, если не дай бог. Но этот сценарий подразумевает судорогу в государстве с большим количеством ядерного оружия. То же самое происходит в Израиле. Вообще, что такое социокультурная школа? Это школа, которая... Ну, там большое было присутствие еврейских интеллектуалов, которые все время смотрели и думали, а как нам быть с Холокостом? Что это такое? И они, собственно, и разработали, ну, не только они, там и поляки были, и американцы, теорию повреждения травмы, как чего-то, что внедряется в идентичность и становится важнейшим фактором формирования этой идентичности. Да, эта идентичность сформирована, но внутри нее есть травма. А дальше есть то, что Бжезинский называл разрыванием могил. То есть эту травму нужно актуализировать, чтобы направить процессы в сторону этой судороги. Происходящее сегодня в Израиле очень сильно напоминает вот это тыканье в эту травму Холокоста. И тыкают не просто какие-то люди, а тыкают свои релевантные в еврейском мире люди, которые ненавидят этот Израиль.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза и сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Я слушаю
4: рекламу. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные...
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым о том, что происходит вокруг Ирана, как это связано с Украиной и, конечно, как на все это отвечать России. Но здесь хочется тогда дальше, да, воздействие на эту травму, какие перспективы могут получить, какая может быть судорога в государстве Израиль?
0: Любая, как мне кажется, вот мне кажется, Женя
9: В том числе, да, и удары по Ирану, вот как раз о чем и говорят.

0: бывшие сотрудники Моссада, понимая, что вообще там происходит. Встраивается в эту стратегию хаоса на Большом Ближнем Востоке. Он тогда, когда была эта концепция при непосредственном участии Бжезинского разработана и запущена, мы помним, там в 2003 году начались первые заявления, и в 2005 году был знаменитый доклад Кондолизы Райс в Американском институте в Каире, что мы отметаем все преграды и запускаем тяжелую работу демократии. И после этого Буш сразу сказал, Буш-младший, что те, кто были противниками режимов, они сейчас станут нашими друзьями, и мы с ними будем двигаться к демократии.
1: То есть демократия – это исламизм.
0: Да, и в данном случае демократия – это исламизм. Просто этот процесс должен, разогрев должен был начаться с арабской весной. И вот он пошел по этой траектории, мы все помним, как падали государства национальные одно за другим, но в какой-то момент в этот процесс вмешались Россия и Иран. И остановили в Сирии, по сути, вот эту цепочку. То есть план был разорван. Поэтому в каком-то смысле то, что сейчас происходит, это еще и месть за разрыв этой цепочки. Именно тогда Россия и Иран остановили распад Сирии. А сейчас те, у кого этот план был, они просто дождались, пока мы заняты другим фронтом войны. И в это освободившееся место вернулись и продолжают реализовывать этот план совершенно без изменений. Потому что сам Бжезинский говорил, что дальше это будет расширяться и на Балканы, и на Среднюю Азию, и на Китай, и на Индию. Надо понимать, что этот план был разработан, и он реализуется. И все, что сейчас происходит, это находится в рамках этой разработанной концепции. Мы не видим пока никаких отклонений. Никто эту цепь не разорвал.
1: А почему сейчас? То есть это довольно внезапно Соединенные Штаты вдруг начали бить по Ирану.
2: Мне кажется, что при приходе новой администрации, прихода новых американских президентов, все время этот президент, новый пришедший, должен ответить, что будет делать с Ираном.
0: Да, он им мешает. Они
1: Венесуэла это скорее была какая-то короткая операция не премьер, а такой как бы обеспечение себе тыла в каких-то, в том числе там, финансовых вопросах перед серьезной работой по Ирану.
0: Просто в Латинской Америке США легче разобраться. Она ближе, и все равно это одна цепочка, потому что если Трамп заинтересован в том, чтобы перекрыть ресурсы Китая и Индии, он, конечно, начинает с нефти в Венесуэле, он ее контролирует, он что-то делает с Ираном, и понятно, что кто следующий на очереди? Следующий на очереди Россия. Мы же не рассчитываем на то, что он прерывает те потоки, чтобы Китай благостно получал все ресурсы от нас. Понятно, что это просто последовательность действий, в которой мы следующий элемент.
1: Военным путем или воздействием на травму? Как-то вокруг все закипает, и многие видят, что-то не то в мире происходит. Картинка такая по интернету гуляет, когда сидят четверо в лодке, часть лодки уже тонет, и двое пытаются вычерпать воду оттуда, а сверху сидят еще где сухо, хорошо одеты двое других, и говорят, хорошо, что не у нас пока затапливают, но лодка вся куда-то идет, и такое ощущение действительно, что как-то вокруг все заваривается. И готовимся ли мы к этим угрозам?
2: Это хороший вопрос. Давайте для начала поймем, что Венесуэла, что Иран – это портреты, это зеркало для нас. Какое зеркало? Давайте обсудим. О чем говорит нам Венесуэла? Венесуэла говорит о том, что в условиях, предательства части политической элиты можно
0: остаться
2: уже не просто устранить лидера, а устроить такую глобальную демонстрацию превосходства ведущей мировой державы. Просто приехали, взяли под белые рученьки и увезли. Первое лицо в государстве.
1: Венесуэла,
2: вот что происходит, когда существует некая рыхлая, непонятно какая политическая элита в государстве Венесуэла.
0: Да, колония 2.0 сразу.
2: Да. Что происходит в Иране?
1: В Иране КСИР. У нас КСИР не просматривается.
2: На эту тему, я думаю, что у нас были попытки создания такого КСИРа, но мы наблюдали не так давно, что не срастается к вопросу о наших ультраправых, Вагнере и так далее. Что произошло в Иране? Ну, во-первых, мы понимаем, что в Иране бы не сработал вариант с демонстрацией, когда прилетели вертолеты, забрали аятолу и улетели. Во-первых, там же не один аятолат, всех аятол забирать, или только часть, по какому принципу, да, его убили. Ну, так убили, на его место сразу пришел новый, еще более радикальный.
0: Они на опыте того, как действует Хизбалла, Хамас, они очень хорошо понимают, что режим может остаться без руководителя, и поэтому у них существует вот эта мозаичная структура, которая самостоятельно по имеющемуся плану может принимать решение, чтобы этот план реализовывать. И они это демонстрируют очень эффективно. Вот. А потом там еще традиция шиизма, она в том, что ты должен повторить путь имама Хусейна, который пал в бою при Кибеле. Это то, что у них в культуре превозносится. То, что вот ты в сражении пал.
2: Культурный код.
0: Да.
2: Один из центральных.
0: Но за нас его не выбили пока.
1: Да, минут пять буквально остается. И все-таки возвращаясь к тому, к чему готовимся мы. Мы продолжаем специальную военную операцию, Андрей, да, и вот вы упомянули о процессах на Украине, которые тоже по какому-то такому темному алгоритму были воспроизведены, да, воздействием на что-то, получением результата и разрастанием всего вот этого феномена неонацизма, угрозы, о которой мы говорим. Помимо этой угрозы с Украины, мы видим вот все те процессы, о которых вы говорите, да, и предательство, да, и, ну, нет КСИР, тогда насколько мы защищены, да, потому что процессы ведь действительно могут по-всякому повернуться в какой-то момент.
2: Я хочу тут как бы отметить, что КСИР – это еще не политическая элита. Да? КСИР, ну, грубо говоря, у Петра Первого были потешные полки, которые потом стали Семеновским и Преображенским полками.
0: Да, там все равно кум стоит во главе
2: да,
0: этой
2: да.
0: системы.
2: Когда мы говорим о куме, то мы фактически говорим об организации элиты в, дальше, как это ни называй, масонскую ложу, в тот или иной орден и так далее. Как ее ни называй, главное, что существует определенным образом организованная политическая структура. И слово «орден» здесь правильно, потому что это явным образом не партия. Вот в Израиле его, видимо, нету, а в Иране есть. Был бы он в Израиле, сколько бы ни говорили, да, о Синедрионе тайном там, и мировом правительстве, видимо, он сидит не в Израиле, потому что Израиль занимается одним. Он готовит, собственно, простите, самоубийство. В Китае, видимо, что-то такое есть, и площадь Тяньаньмэнь на эту тему. Что такое орденская структура? Это нечто, что существует под ковром, что существует как бы в глубинных парополитических слоях, но что выходит на поверхность в момент как бы экзистенциальной витальной угрозы. Убрали Хаменеи, оно выскочило, поставило нового человека и снова ушло на глубину. Этого уберут, оно снова выскочит. Неважно, как это называется, еще раз повторюсь, ложа, совет экспертов, орден и так далее. Главное, что оно есть. Если
1: Андрей,
2: оно
1: видим...
2: у нас, вопрос риторический.
1: Риторический, Хамени, да, новый это сын. То есть следующее поколение. И Запад ведь сегодня прямо говорит, что ну ладно, к 30-му году мы не успеваем. Такой бардак, что не заводы построить, все что-то, никто ничего не хочет, надо поработать. Ну, 35-й год мы придем к русским с войной. И за это время понятно, что какие-то поколения постареют, да, какие-то придут на смену. И вот это воспроизведение, вот о чем вы говорите, про уровень. У нас-то какие процессы вообще?
2: Чтобы мы дожили до 35-го года, нам нужно то, чтобы политическая система существующая выжила. И, по-моему, все эти разговоры о том, что мы придем к русским в 35-м году, подразумевают то, что они не придут, а они используют какой-нибудь не венесуэльский, так другой спец или мягкий сценарий для того, чтобы разрушить властную вертикаль в России, запустить хаос, а может быть, что-нибудь и покруче. А главное – уничтожить Россию как политическую реальность вообще в этом план, и уничтожить не военным образом. Военным образом это, ну, для них самый невыгодный сценарий.
0: Ну, да, им важно, чтобы мы отказались от сопротивления, чтобы воля была сломлена к сопротивлению, чтобы его не было в итоге.
2: А наличие у нас совета экспертов или другой квазиорденской структуры, ну, я еще раз скажу, ну, как-то не просматривается. В этом как бы фокус проблемы. К этому все присматриваются. Сломать политическую вертикаль, затем запустить процесс распада страны по национальным швам, как это нам все время и предлагают эти наши, так сказать, западные коллеги. Да, метафора апельсина Пауля Ройербаха.
1: Но что противопоставить России этому апельсину, я думаю, что мы продолжим размышлять об этом в наших следующих программах с автором коллективной монографии «Украинство». Сегодня эксперт по Ближнему Востоку Евгения Шевченко. Андрей Берсенев, спасибо, до встречи.
2: А, да, в конце скажу. Все, что происходит сегодня в Иране, в Венесуэле и так далее, это про нас. Мы следующие. А для того, чтобы ответить, это надо увидеть и признать эту реальность.
1: По ком звонит колокол, да. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Телеведущие Ольга Скобиева и Евгений Попов о работе вместе.
4: То ли мне повезло, то ли, может быть, моему соведущему повезло. Я точно не знаю, но мы совершенно точно в этом контексте счастливые люди. И это связано не с тем, что мы муж и жена, а с тем, что мы как будто бы есть такое очень-очень большое дело, и это действительно так. И мы за него болеем всей душой.
5: Ольга потрясающая женщина, прежде всего, и потрясающий профессионал, потому что это невозможно редкое сочетание. Такого не бывает больше.
4: Говори еще.
5: Да, я буду говорить бесконечно. На самом деле, это так, потому что Ольга мотор, Ольга большой профессионал, она очень любит свою работу, и она посвящает ей гигантское количество времени, просто гигантское количество времени. И в этом смысле заражает всех своей энергией, заражает всех стремлением к перфекционизму, потому что передача не может быть не идеальной. У нас нет главной, не главной. Ольга мотор, хотите, да, Ольга главная, хотите я главный, хотите мы главные. Это вообще не имеет никакого значения.
4: Мы такими категориями не рассуждаем.
5: Да, абсолютно. Это не имеет значения. Но в том, что Ольга посвящает этому значительную часть своей души, кроме того, что времени, это абсолютно точно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
6: Один из расчетов зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» сбил в ночь на 20 сентября три крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ, которые летели на Москву. Об этом рассказали в Минобороны России. Это первый подобный случай за всю историю вражеских налетов на столицу, говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что всего в ночь на 20 сентября расчетами ПВО были сбиты 1600 воздушных целей, из них 8 крылатых ракет «Фламинго».
3: О беженцах.
6: Депутат Европарламента от Польши Ева Заянчокская-Герник призвала ограничить права украинских иммигрантов, назвав их растущее влияние угрозой национальной безопасности страны. По ее мнению, происходящее в Польше давно перестало быть просто интеграцией двух народов. В государстве теперь четко прослеживается план Киева усилить свое влияние в польском правительстве через приезжих. Депутат обратила внимание, что представители украинской диаспоры уже занимают посты в органах местного самоуправления Польши и даже получают высокие правительственные посты. Она считает, что нужно решительно выступать против вступления Украины в ЕС, потому что это только усилит неконтролируемый приток украинских мигрантов.
3: О безопасности.
6: МВД разработала четкий алгоритм действий для граждан на случай получения неожиданных СМС-уведомлений о входе в банковские приложения или на портал госуслуги. Если человек не планировал авторизацию, ему нужно немедленно попытаться войти в свою учетную запись самостоятельно и оперативно сменить пароль. Если доступ к аккаунту уже утерян, надо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение МФЦ или непосредственно в финансовую организацию. Это необходимо для экстренной блокировки скомпрометированной учетной записи и последующего восстановления к ней безопасного доступа.
3: Обо всем.
6: В районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат в Турции получены результаты, которые удивят человечество. С таким утверждением выступил руководитель международного проекта исследований профессор Сивасского университета из Турции Дженнер Атила. Ученые нашли глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправили в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы еще продолжается. Исследования проводятся на скальной формации в районе Дуру-Пынар, очертания которые напоминают гигантский корабль. Ее длина составляет 164 метра, что соответствует размеру ковчега, описанного в Ветхом Завете. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 15-16 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает» снова с вами. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
8: Здрасте.
7: Генассамблея ООН в Нью-Йорке проходит, слышали?
8: Да.
7: Задавался уже сегодня вопросом, еще раз хочу задаться. Вот проходит Генассамблея ООН. Огромное мероприятие. Со всех уголков планеты люди туда слетели, с самого разного уровня. И вот она проходит, как из рога изобилия все эти заявления от самых разных людей. Весь телеграм этим забит. Я задаюсь простым элементарным вопросом. А, кстати, ну, конечно же, даже Сергей Викторович Лавров, глава МИД, там выступит. Выступит обязательно. Пока он пообщался с Рубио там на этих полях, да и наверняка в кулуарах еще с кем-то пообщался. Вопрос, собственно, простой. Кроме кулуарного общения, вот это мероприятие для всех остальных, вообще для мира, оно зачем? Ну, какая практическая цель? Ты кто-то сделал заявление, там, пришел, сделал заявление. Эти заявления разлетелись на цитаты. Дальше что?
8: Сейчас, конечно, смотреть на ООН смешно. Но после Второй мировой войны оно задумывалось как источник международного права и как инструмент наведения порядка, как инструмент избежания войн и решения важнейших проблем человечества. Он и сейчас выполняет кое-какие функции, имея целый ряд гуманитарных программ, там, в пользу бедных и так далее, культурных программ. С точки зрения предотвращения войн и установления мира, она, конечно, не работает. Но это площадка для того, чтобы те или иные страны заявляли о своей политической позиции и, ну, то, что называется, сверяли часы. Это площадка общения. В принципе, можно, конечно, вообще ни с кем не общаться, но это тогда мир станет еще хуже. Поэтому пусть хоть такая есть, чем никакой. Много говорят о том, что ООН надо реформировать, но пока дело никуда не сдвинулось. Все упирается в реформу Совета Безопасности. Все больше голосов звучат в пользу того, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности права вето или вообще избавиться от так называемых постоянных членов Совета Безопасности, а избирать их большинством на Генассамблее. Но сами постоянные члены пока что эту реформу проводить не готовы.
7: Ну, вот и премьерка Японии тоже призвала срочно реформировать Совет Безопасности ООН, как она сказала, ну и увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Не только она об этом говорила на этой неделе и некоторые другие. А логика есть в этом предложении или это все в пользу бедных от бедных как раз?
8: логика есть вообще в предложении реформировать Совет Безопасности и, по крайней мере, увеличить число его постоянных членов. Поскольку многие страны недопредставлены, если смотреть на их вообще вес в мире. Ну, скажем, Индия. Или, скажем, какое-то представительство Африки постоянное, да? Ну и так далее. Тут много можно говорить.
7: Ну, Африка большая, разнообразная. Представительство Африки – это что? Это ЮАР, это Камерун, это Нигерия.
8: У Африки есть общие интересы, несмотря на то, что она многообразная, это общие интересы. Это страны, как раньше говорили, третьего мира. И у них есть действительно общие интересы, которые они могут вполне отстаивать в лице какого-то постоянного членства. Но прежде всего вот речь, наверное, об Индии, речь, наверное, о каких-то крупных латиноамериканских странах, скажем, Бразилия не имеет постоянного членства, ну и так далее, там можно по списку пройтись. То есть выбрать те страны, вес которых значительно увеличился после Второй мировой войны, и ввести их в качестве постоянных членов Совета Безопасности, идея сама по себе неплохая, но она упирается в то, что у 5 постоянных членов есть право вето. А когда говорят о реформах, ну, российские представители тоже говорят, давайте реформируем и увеличим число постоянных членов. Но не готовы отказаться от вето России. Ну, впрочем, Китай не готов, наверное, тоже. Только, мне кажется, Франция и Британия готовы. Я не уверен насчет США, кстати говоря. Так что вот все в это и упирается.
7: Тут пошли намеки, прямо не говорится, но я это понимаю так, что американская сторона не прочь повторить дух Анкориджа. В смысле, встретиться в очередной раз, Трамп-Путин, возможно, на троих, и об этом тоже говорят, но пока давайте про встречу двух лидеров. Песков сказал, я его не точно цитирую, что, в общем, Владимир Владимирович от встречи с Трампом не откажется. А, ну, в общем, они периодически эту возможность проговаривают. Ну, как-то так. Я еще раз говорю, трактую вольно. Ну, вопрос, намечается такая встреча или нет, что она даст, если что-то даст? Потому что, ну, Анкоридж мы, казалось бы, уже проходили.
8: Для того, чтобы встретиться снова, нужно иметь какой-то проект договоренности. Анкоридж ведь был экспромтом. И, собственно, как экспромт, он отчасти выполнил свою функцию. Новый санкционный закон Грэма Блюменталя принят только сейчас.
7: При жизни террорист-экстремист, да.
8: Да-да-да.
7: Грэм, который.
8: Экстремистов и террористов, значит, этот закон приняли только сейчас, а собирались принять в августе прошлого года. Анкоридж его отсрочил на год, и в этом плане свою роль выполнил, а другую роль не выполнил. Поскольку там не было подготовлена, собственно, платформа, о чем можно было бы договориться четко. И что-то такое там было проговорено, что, как мне кажется, каждая сторона поняла по-своему и трактует по-своему. Например, Рубио говорит, что вообще ни о чем не договорились. Госсекретарь, а Москва говорит, что как же так, были договоренности, США их не выполнили. Но это говорит о том, что четких договоренностей не было. Потому что если бы они были бы на бумаге, их можно было бы сверить с тем, что сейчас есть. Вот. И никто точно не рассказал, о чем там шла речь и как там все дело было. Соответственно, новую встречу нужно готовить. Готовить ее лучше, конечно, силами профессиональной дипломатии, а не всяких любителей-посредников. Типа того же Уиткофа Кушнера и с нашей стороны Дмитриева, который не является профессиональным дипломатом.
7: Он, кстати говоря, срочно вылетел в США.
8: Я не понимаю этой, как бы это изящно выразиться, дихотомии. Только что Лавров с Рубио встречались, и как бы по итогам не возникло ощущения, что какой-то прорыв произошел, и вдруг отправился Дмитриев. До сих пор вот эта дихотомия, воспользуясь этим термином, не принесла никаких результатов. И не думаю, что принесет дальше. И поэтому новый Анкоридж, 2.0 должен готовиться профессиональными дипломатами, силами МИДа и Госдепа.
7: Ну, хорошо. Наверное, я не знаю, какую конкретно цель преследует Дмитриев. Ну, в смысле, что ему конкретно поручено. Все-таки, скорее всего, же что-то поручено, правда? Ведь он же не просто так туда по своей воле, конечно, по своему желанию летает. Смотаюсь-ка я в США, правда ведь? И смотрите-ка.
8: Да, конечно.
7: Ему, собственно, я не говорю о том, что с нашей стороны позволено. Его там принимают, правда ведь? То есть, это значит, виза есть, значит, готов встречать. Он же не просто там, да, как рядовой гражданин прилетел. Ну, короче, вы поняли, о чем я.
8: Я понял, да. Он полетел, конечно, туда не зря. И он же под санкциями находится. Для того, чтобы только въехать в США, ему нужно, соответственно, разрешение специальное, что он освобождается от санкций. То есть, он летит для переговоров. Вряд ли он, конечно, полетел, не поставив в известность и не посоветовавшись, и вообще без команды российского руководства. Но я говорю, что я не понимаю такой...
7: Какая у него цель может быть, как вы думаете?
8: Двухлинейки, понятия не имею. Проговаривать с Уитковым и Кушнером какие-то детали, условно, ну, предположим, энергетического перемирия. Оно не может быть установлено на уровне вот таких любительских разговоров. Оно должно быть проговорено, в том числе с участием МИДа и Минобороны.
7: Логично, конечно. Слушайте, вот такой момент. Смотрите-ка, позицию Лаврова, она уже довольно давно четко прослеживается. Казалось, что это может быть связано с предвыборной историей, его такие ястребиные заявления, но нет, и после выборов, смотрите, он довольно жестко, мы не будем делать никаких пауз на время переговоров. То есть, СВО будет идти по плану. Ну, и вообще, да, он довольно жесток. Формулировка слова не выбирает. За словом в карман не лезет. А Дмитриев, он, да, периодически он критикует Европу. Но по поводу СВО он не делает жестких заявлений никаких.
8: Ну, вот я и говорю, что это двухлинейная или параллельная какая-то дипломатия, она не очень понятна и не очень эффективна. Что касается Лаврова, то это, на мой взгляд, не предвыборная позиция, а у него нет никакой предвыборной позиции, это его постоянная позиция последних, ну, пару лет. И он ее все время повторяет, он тут ничего не вихляет.
7: Вы знаете, мне кажется, он ожесточился вот последний где-то, ну, год-полгода где-то так.
8: Ну, может быть. Ну,
7: по-хорошему.
8: По сути, это все остается тем же самым, что и было раньше. И тот, и другой, и Лавров, и Дмитриев при этом, конечно, ориентируются на Путина.
7: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, пока подпишитесь.
3: Бовт и Панкин. Сказано реклама.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 960 3 719 59 94.
2: Выкрути эмоции на максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
5: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Георгий Георгиевич, и Владимир Владимирович Путин в очередной раз заявил, что цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Однако последовательность наблюдается, причем довольно регулярная, что мне лично, с одной стороны, нравится. А с другой стороны, если взять заявление и Лаврова, который говорит, что никаких пауз не будет на время проведения переговоров, то есть останавливать СВО мы не будем. Видимо, с оглядкой на Анкоридж это действует, но он это делает, эти заявления. Потому что во время Анкориджа, как считают некоторые, все-таки... Ну, были кое-какие послабления. Это вот одно мнение. И Владимир Владимирович, с другой стороны, постоянно говорит о том, что никакой пощады противнику, цели и задачи специальной военной операции, причем добавляются все цели и задачи, а не просто цели и задачи, будут достигнуты, выполнены. Но у нас все-таки вот нынче, по вашим ощущениям, цели и задачи какие?
7: Цели и задачи, если вы помните, да, они были обозначены президентом Российской Федерации в ходе его выступления 24 февраля 2022 года.
6: Денацификация, демилитаризация.
7: Да. Вы хотите, чтобы я поправил президента, опроверг его или что-то добавил к этому?
6: Ну, смотрите-ка, переговоры и переговоры вообще сами по себе предполагают некий компромисс. Правда ведь?
7: Предполагают.
6: Тогда кто кого поправит-то, Георгий Георгиевич? Не вы явно.
7: Нет, не я, конечно.
6: Ну вот, соответственно, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
7: Пока официальная российская позиция не свидетельствует о том, что Москва готова отказаться от этих заявленных целей и обозначить какую-то гибкость своей переговорной позиции. Говорят о духе Анкориджа и говорят, что там были сделаны какие-то уступки, и потом Путин несколько раз говорил, что мы там пошли на максимальные уступки и так далее, но конкретно не обозначал, на какие. Сам по себе территориальный раздел, который, по слухам, был оговорен в Анкоридже, он формально не противоречит вот тем обозначенным целям. Но в ходе переговоров, очевидно, должны быть поставлены еще какие-то другие задачи. Вот Лавров, выступая на Генассамблее, сказал, что надо защищать русский язык, например.
6: Но... Они сами там на русском начали все активно говорить. Поэтому да, даже не знаю, может, защищать не придется. Они сами дискредитируют свой собственный подход.
7: Пока этого не видно на уровне законодательства украинского. Вот. Так что пока непонятно. Нету обозначенной новой переговорной позиции Москвы. Все остальное слухи.
6: Хорошо. Причем заговорили...
7: спекулировать вокруг этого?
6: Не будем спекулировать, конечно, ни в коем случае. Но знаете, какой вопрос возникает? Очень простой. Вроде как Владимира Владимировича зовут в Майами на саммит G20.
7: Зовут, да. Я не верю, что он туда поедет.
6: А почему? А почему?
7: Лететь далеко.
6: Ну, слушайте, ничего, в Анкоридж летал, я понимаю, что дальше лететь. Причем сильно дальше, другая страна. Но, тем не менее...
7: В Анкоридж он встречался один на один с Трампом, это первое. А на двадцатку приедут очень многие неприятные ему лично люди.
6: Ну, мне кажется, главное, чтобы Зеленского там не было. Мне кажется, тут...
7: Зеленский может приехать.
6: Ну, нет, тут же, скорее всего, будет договоренность.
7: Кроме Зеленского, там будут всякие европейские лидеры, например, и прочие неприятные, подчеркиваемые люди. И, кроме того, я думаю, что вопросы безопасности перевесят.
6: А вы полетели, Георгий Георгиевич, если бы я был директор?
7: Смотря в какой стадии будут находиться переговоры по Украине.
6: А есть какие-то подвижки по этой части?
7: Нет, пока никаких нет. Тем более лететь нечего.
6: А что может измениться за это время? Когда там в декабре будет встреча в Майами?
7: В декабре, да? В середине декабря.
6: О, так это вообще отличное время, чтобы из холодной промозглой Москвы в Майами-то смотаться вообще. Может что-то измениться за это время по части переговоров? Как думаете?
7: Теоретически, да.
6: Что может измениться, да. Георгий Георгиевич?
7: Теоретически могут произойти какие-то изменения на фронте. И также могут произойти еще более значимые изменения в тылу в результате взаимных ударов российских и украинских, которые понудят обе стороны задуматься о том, что дальше это продолжать бессмысленно.
6: А вы думаете, что нас может что-то понудить?
7: Пока я в это не очень верю.
6: А Украину может что-то понудить с учетом интенсивности наших ударов?
7: Опять же, пока я тоже в это не очень верю. Но еще три месяца, да, до этого?
6: Ну, да. Ну, где-то так примерно. Вот. В наше время, да, ситуация меняется, в общем-то, стремительно. На самом деле, нам, как мне кажется, нужна такая, знаете, хорошая, не встряска, нам надо встрясти информационную блокаду, она нынче снова вот этот занавес опустился, и поездка Владимира Владимировича на G20, она, как мне кажется, как раз встряхнет. Все опять офигеют, согласитесь. Это опять движуха начнется.
7: Вот это был бы достаточно радикальный шаг, и достаточно смелый, я бы сказал, даже дерзкий. Но не уверен, что президент Российской Федерации готов действовать в таком жанре.
6: Хорошо. Есть эпизод. Давайте по эпизодам пройдемся. Эпизод, связанный с нашим вертолетом военным. Ми-8, кажется, из Калининградской области летел и залетел на 42 секунды на территорию Польши. В смысле, воздушное пространство Польши нарушил. Там истребители подняли по тревоге и прочее, прочее, прочее. Это заявление с их стороны. Они так говорят. Если бы что-то пошло не так, допустим, полетела бы ракета в сторону вертолета, случилась бы трагедия, это стало бы казусом Белли, как думаете, для потенциальной войны с Европой?
7: Ну, ситуация была бы очень острая. Но я не думаю, что автоматически началась бы война с Европой. Но что-то такое, какое-то шевеление пошло бы. И это надо было бы специально улаживать. Я не думаю, что от одной случайно залетевшей ракеты может возникнуть... Нет,
6: какая же случайная? Вертолет тоже вроде как не случайно залетел, хотя мы не знаем, да, почему. И залетел ли, кстати, это заявление польской страны. Это вот Польша распространена. Это ее команда, у нее говорит, что наш вертолет залетел. Но вертолет – это не беспилотник. Никак нельзя сослаться на то, если вдруг залетал, что он залетел случайно. Правда ведь, да, Георгий Георгиевич?
7: Ну, смотрите, был такой эпизод с Турцией, инцидент, когда самолет, который проводил операции в Сирии, залетел в турецкое воздушное пространство, и там был сбит.
6: Да, но он был сбит с землей, да, с земли, в смысле, с земли.
7: Да, но он был сбит формально за нарушение турецкого воздушного пространства. Срезал углы, там выступ какой-то, он там летел напрямую. Тут Соответственно, если бы самолет, если бы вертолет был сбит, ну, тоже возник бы, прежде всего, острый дипломатический инцидент, но я не думаю, что сразу бы на Польшу полетели ракеты. Но инцидент был бы острый. Это привело бы к резкой риторической эскалации. Может быть, какие-то войска бы там куда-то подтянули и так далее. Начинались бы такие более реальные военные угрозы. Стали бы разбираться, залетел, не залетел и так далее.
6: А, собственно, вам по возрасту вспомнить южнокорейский «Боинг», Георгий Георгиевич?
7: Ну, южнокорейский «Боинг» был вообще пассажирским самолетом.
6: Да-да-да.
7: И он же не привел к войне между США и Россией.
6: Ну, да, то есть не обязательно, что будет казус Белли. Я и говорю, а там вообще там сколько, несколько сотен человек погибли. Но они несколько раз залетали в воздушное пространство Советского Союза. Истребители наши были подняты по тревоге, шли рядом. Насколько я понимаю, пытались с ним связаться. Он снова заходил, выходил. Это странная была история, на самом деле, да, и в итоге, конечно, было...
7: Да, история была странная, до сих пор, конечно, у меня нет ощущения, что мы знаем о ней всю правду. Советская версия заключалась в том, что он выполнял попутно еще и разведывательные функции. Ну, собственно, это и приводилось в оправдание того, почему он был сбит. Как там было на самом деле, и совпадает ли это с реальностью, ну... Подвергая советскую версию, у нас нет оснований, поскольку у нас нет никаких других доказательств. Ну, и вообще тут мало информации.
6: Я как-то раз натыкался на слова, кажется, Ельцина по поводу этой истории. Она постфактум, конечно, вот это заявление было сделано. Кажется, это Ельцин сказал, что с одной стороны произошла страшная трагедия, с другой стороны, значит, наши военные действовали правильно. Это... Но я вот сейчас, вот, конечно, не берусь... утверждать, что это точно Ельцином было сказано. Но что-то такое от наших официальных лиц постфактум, я вспоминаю.
7: Ни одно советское или российское официальное лицо не станет обвинять военных напрямую.
6: Ну, возможно, да. Тут как бы тоже спорить нет смысла. Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает в Телеграме. Найдите, подпишитесь.
2: Бовт и Панкин.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
10: «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Отношения между Россией и Соединенными Штатами пока находятся не в самой их лучшей форме. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Тем не менее, уже на днях Штаты выслали официальное предложение Владимиру Путину по поводу саммита группы 20. Вашингтон пригласил президента принять участие в мероприятии, которое должно пройти в декабре. Кремль выразил благодарность Белому дому, но пока неизвестно, будет ли участвовать президент. Глава МИДа Сергей Лавров своими выступлениями в ООН вернул западное меньшинство к реальности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова «Вестям». По словам дипломата, Россия открыта к контактам и диалогам, но не позволяет нарушать основные цели и задачи, определенные в соответствии с международным правом, российским законодательством и реалиями на земле. На заседании Совета безопасности министр заявил, что Россия готова договариваться о долгосрочном и устойчивом урегулировании, но не будет прекращать СВО на время переговоров. Лавров отметил, что наша страна доведет спецоперацию до конца и устранит угрозы своей безопасности, несмотря на любые обстоятельства.
14: Об искусственном интеллекте.
12: Россия и США в ООН убрали требования о человеческом контроле над военным искусственным интеллектом, сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники и документы. Речь идет о работе над проектом международного документа по регулированию автономного оружия. По словам собеседников газеты, делегаты вычеркнули из текста требования о том, что системы должны работать предсказуемо и надежно, а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ вооружений. Также, по данным издания, из проекта убрали требования, согласно которому перед атакой человек был обязан перепроверить цели, выбранные алгоритмами. Обсуждения проходили при выключенных камерах ООН и без присутствия наблюдателей от общественных организаций.
15: О спорте.
12: Ярославский «Локомотив» одержал победу над Новосибирской «Сибирью» со счетом 2-1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу западной конференции, набрав 16 баллов после 10 встреч. «Сибирь» на 10-й строчке на Востоке, на счету у команды 6 баллов после 9 игр. 30 сентября команды снова встретятся, матч пройдет в Ярославле. В другой встрече игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5-3. Курс доллара на завтра 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей и 87 копеек. Курс юаня 12 рублей и 54 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 15, плюс 16. Осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, у нас с вами вечер офигительных историй. Вот еще одна. Значит, из Австралии в США направлялся в коробках, насколько я понимаю, истребитель американский F-35. И оказался в Гонконге, где не должен был оказаться, но он там оказался. Значит, чувствительные технологии, как сообщается, попали в руки китайцев. Да, yeah. Нынче еще важный момент. Нынче Си Цзиньпинь в США встречается с Трампом. Красная ковровая дорожка. Трамп встречает Си лично у Трампа. У Трапа. Трамп встречает у Трампа. Трамп встречает у Трапа самолет. Вот как дело было. И в этот момент, да, происходит такой, что называется, казус. Пока без Белли, но и Белли не будет, просто казус. Да? Что любопытно. Пентагон и Локхид Мартин начали расследовать. Ну, вопрос, как такое могло произойти, что из этого следует... Я вспомнил сегодня летчика Беленко в утреннем эфире, Георгий Георгиевич, который в 67-м, что ли, году он угнал советский МиГ, он был летчиком, он угнал советский МиГ, там уже работал во всю систему свой-чужой, и перегнал его в Японию, где его американцы на части разобрали, пересобрали. Насколько я помню, правда, потом вернули истребитель, но вот свой-чужой уже надо было как-то перепрошивать. Такая история, да.
7: Я думаю, что это результат какого-то бардака внутреннего. Я не думаю, что в данном случае имела место какая-то спецоперация или еще что-то. Думаю, что какой-то бардак – это вполне себе рабочая ситуация. Как ее будут разруливать? Ну, будут что-то перепрошивать, наверное.
6: Ну, на самом деле, за такое вообще голову с плеч снимают с должностей, причем там целый ряд. Министр обороны... Не думайте, что вот есть Пит Хексет, да, вот нынешний глава, ну, не министр обороны, а министр войны, если по-тамошнему смотреть.
7: Да.
6: Вот этот вот яркий мужик, бывший журналист, который постоянно говорит о том, что российское ПВО не помогло, значит, венесуэльцам защитить Мадуро, хотя дело не в этом было. Но вообще, вот его обвиняют во всех бедах нынче, в провале в Иране, во много-много-много. Не думаете ли вы, что американцы, спецслужбы американские, подставили собственного министра войны? Нет? Тут просто версия.
7: Это быстро выяснится. Потому что тот, кто подставил, там же всегда остаются следы цифровые, там подписи, еще что-то. Поэтому я не думаю, что это такой удачный замысел. Хексета можно... подставить более невинными аппаратными играми, потому что тут в случае умышленных действий грозит просто уголовное обвинение в госизмене какой-нибудь или так далее. Ну, не думаю, что это рабочая версия.
6: А вы не думаете, что вот этот эпизод – это один из эпизодов перед выборами в Конгресс?
7: Нет.
6: Где Трамп и его коалиция потерпят сокрушительное поражение?
7: Трамп, да, есть вероятность, что проиграет выборы, во всяком случае, в Палату представителей, но нет, никак это не связано. Это, ну, знаете, это чистая такая конспирология.
6: Я обожаю конспирологию, Георгиевич, вы что?
7: Это конспирология, потому что, знаете, у американцев есть поговорка, которой они всегда следуют. Я ее по-русски произнесу.
6: Давайте.
7: Партийные разногласия кончаются у кромки воды. Это значит, что никакие партийные разногласия не переносятся на внешнюю политику. И тем более играть на этом. Вот. Поэтому нет. Еще раз нет и категорически нет. Такие вещи в внутриполитической борьбе не используются просто в силу традиций политической культуры, и это, ну, просто абсолютный харам, как говорится. Тот, кто это затеет, он проиграет гораздо больше.
6: Это
7: катастрофа политическая.
6: Всех неконспирологов, сегодня у нас четверг, завтра пятница, вот пятничный вечер, фильм на вечер, «Бугония», есть такой фильм, «Бугония», вот обязательно посмотрите, Эмма Стоун там играет, Джесси Племонтс, ну, вот такой состав, он скромный, а фильм очень хороший, как раз
7: про конспирологов. Я видел очень хороший фильм, да, я тоже присоединяюсь к этой рекомендации.
6: Ну, вот, это, знаете, это вот как раз к тем, кто не верит в конспирологию, если, значит, вы не верите в инопланетян, не знаю, что они за вами не наблюдают. Это вот, ну, из этой же оперы.
7: Но у нас вообще в стране очень большую популярность получила конспирология. И приходится иногда слышать самые дикие версии.
6: Вы еще все версии 11 сентября не изучали, Георгий Георгиевич. Вы сильно удивитесь.
7: Ну, и версия 11 сентября тоже принадлежит к этой же дичи конспирологической. Поэтому...
6: Там не одна, там их за сотню, вы в курсе,
7: ну,
6: да?
7: Не за сотню.
6: Включая самые трешовые абсолютно.
7: Да, и самые кринжовые и так далее. Мне кажется, что популярность конспирологии в нашей стране, она... обусловлено во многом деградацией профессиональной экспертизы. Люди выдвигают...
6: А в Америке тогда с чем связано? Там тоже конспирологию уважают.
7: Отчасти тоже.
6: Да, тоже деградация. То есть тогда это уже получается мировая какая-то тенденция, правильно?
7: Да, люди поглупели. И эксперты стали хуже. Они стали тоже глупее. И уровень экспертизы вообще падает, упал везде в мире. Какие-то любители, значит, и очень много политизации такой нарочитой в этом. Но если говорить про нашу страну, то это прежде всего падение уровня экспертизы. И чем более дремучий человек, непросвещенный, несведущий в этой отрасли, тем сильнее он выдвигает всякие бредовые версии происходящего. Но это, можно сказать, универсальный механизм, он присущ не только нам.
6: Хорошо, хотел вас спросить, и, кстати говоря, вы не поверите, но просили вас спросить по поводу иноагента Дудя, который занесен в реестр террористов-экстремистов. Я уточнял людей, зачем вам это надо, внесен, чего вы вообще ждали-то. Ну, в общем, просили спросить, я спрашиваю, это вот сразу от нескольких слушателей поступила такая заявка, пожалуйста, будьте любезны.
7: А что тут?
6: А вот я тоже сказал им, а что тут, собственно, вот, да.
7: Но понимаете, эта машина же не имеет тормозов. Ее можно сравнить с асфальтоукладчиком, который катится с горы. Вот, тормозов у него нет или они есть, но они с горы его не удержат. Поэтому эта машина движется дальше и как бы должна каждую неделю, там по средам, кажется, их объявляют, этих экстремистов, а по пятницу иноагентов. По пятницам иноагентов. Ну, вот она и выискивает все время каких-то новых фигурантов. Чисто юридически это означает, что все, кто находится в России или находится в российской юрисдикции, или оглядываются на российскую юрисдикцию, не могут больше давать ему интервью, поскольку это будет соучастием в работе нежелательной организации.
6: А я так и написал вчера, кстати, у
7: себя. Да, и правильно написали. И, собственно говоря, это может последовать уголовное дело в результате.
6: Ну да, Даша...
7: Сначала, по-моему, там административка, а потом уголовка.
6: Некоторых уважаемых людей предупреждают, кстати говоря. Вот. Кореевед Ланькова предупреждали, кстати. Вот. Ну, так, из уважения к уровню.
7: Ну, мы не знаем, предупреждали.
6: Он писал об этом. Вы что? Он писал об этом.
7: Дудь писал, что предупреждали.
6: Нет, Кореевед Ланьков, я же о нем говорю.
7: А, ну да.
6: Вот, я предупреждаю. Что касается Дудя,
7: Ланьков не экстремист, он просто иноагент.
6: Так нет, да? Я же говорю, за то, что он давал интервью разным СМИ, в том числе нежелательным в России, ему, я так понимаю, по внутренним каналам было рекомендовано: остановитесь, пожалуйста. Вот.
7: Да.
6: И он, собственно, об этом писал. И, в общем, да, и остановился, в общем-то, прислушался, потому что оглядывается. Вот как было дело. Уважаемый человек, уважаемый эксперт, очень хороший, кстати, кореевед, действительно, вот большой спец. Но не об этом.

0: поругать, наказать за это. Тут и фильм какой-то на одном из кинофестивалей победил, который, в общем, по их мнению, дискредитировал Цахал. И Нетаньяху лично выступил с такой критикой и сказал, что буду пробивать такой закон. Но вопрос такой, надо ли действительно стране, ну, каким-то образом бороться вот с такими, как, грубо говоря, дуть, да? Ну, пожалуйста.
1: Во-первых, давайте не будем ставить на экран, что между тем, что хочет Нетаньяху и что написано в законе. Закона такого в Израиле нет.
0: А я так и сказал, что он будет лоббировать. Вы меня не поправляете.
1: Ну, лоббирует. В Америке пару десятков лет назад был очень острый спор по поводу того, что можно ли надругаться над американским флагом. Это похоже. И, в общем, Верховный суд постановил, что можно, поскольку это является выражением свободы слова.
0: Ну, я, с позволения сказать, выражу свое несогласие по этому поводу.
1: Ну, да, вот, вы не согласны. Да. Но а лишение...
0: Я не про американский флаг, на него мне все равно, извините, да, что вклинился,
1: вот, пожалуйста. По поводу лишения гражданства, то в подавляющем большинстве стран нет такого института, чтобы лишать гражданства за политические преступления.
0: Даже приобретенного вы считаете, да?
1: Никакого.
0: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Пока подпишитесь.
2: Бовт и Панкин. Сказано реклама.
3: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся к разговору. Иван Панкин, Георгий Бовт, известные российские журналисты, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, а вот про девальвацию гражданства вы сказали, ну, тут, кстати говоря, аргумент хороший, можно с ним согласиться, приобретенного, конечно, что если
1: так понимаете, просто... не должно быть разницы между приобретенным и неприобретенным. Получается, гражданство второго сорта. Не может быть гражданство разного сорта.
0: Оно Георгий Георгиевич, а можно эмоциональный момент? Нет. Можно эмоциональный момент? Он может быть не совсем конструктивен, он может быть эмоциональный, но он, вот вы знаете, вот такое бывает, бурлит. Да, вот какому-то человеку дали гражданство, кстати говоря, часто украинцу, допустим, какому-то. Он приехал в нашу страну, ему дали гражданство, ну, просто потому, что вот мы считаем их братским народом на уровне президента, допустим. Дали гражданство, а он здесь поддерживает армию другой страны, призывает, по сути, к убийству русских. Вот у него есть российский паспорт, который он получил в свое время. Часто, кстати, после начала боевых действий. Что с этим человеком...
1: Нет,

0: делать.
1: Почему? Я вопрос задаю. Георгий Георгиевич, я сейчас, я, это важно, я хочу проговорить.
2: Да простой, простой ответ. Ну, что вы в самом деле? Человек поддерживает вражескую армию. Если он поддерживает вражескую армию, это уголовное наказание. И все. В тюрьму. Все.
1: Конечно, у меня есть претензии к тем людям, которые ему это гражданство выдали.
2: Это госизмена. Если, если он изменяет новому гражданству, и поддерживает противника военного, то это госизмена. Причем здесь лишение гражданства?
1: А зачем нам его здесь держать, кормить в тюрьме, вот это вот все? Пошел.
2: Слушайте, так можно договориться до того, а зачем нам держать там больных убогих, а зачем нам держать... Нет,
1: больные убогие, но свои, извините.
2: А зачем нам держать в стране тех, кто считает иную точку зрения, а зачем нам держать в стране тех, кто голосует против Единой России? Значит, по этой дорожке можно зайти очень далеко, только начни. Гражданство одно, не надо его делить на первый сорт и второе. Совершил уголовное преступление, идешь в тюрьму как гражданин Российской Федерации. До свидания.
1: Ну, хорошо, это все принимается, аргументы к тому же хорошие. Я не могу там полностью разделить, не то чтобы не во всем согласен, полностью разделить, потому что, еще раз, как вот нового человека, который иногда критикует систему нового патриота, во мне, знаете, ну, бурлит. Я, честно говоря, вот по некоторым эпизодам смотрю и думаю, как это вообще возможно? Кто ты такой? Почему ты все еще здесь? Кто тебе это позволил, разрешил? У нас есть системные люди, которые, кстати говоря, входят на очень высокие приемы, блогерами являются, фамилии называть не буду, у которых приобретенное гражданство, они себе позволяют критиковать. Генштаб, я даже заикнуться не могу, там, чтобы каким-то образом в эфире там, что-то лишнее сказать, дискредитация и прочее, прочее, а у них как будто бы вот есть такая чудесная возможность. Да? И у меня иногда просто возникает вот такой простой вопрос.
2: Подождите вы, значит, горячиться-то.
1: Это чисто эмоция.
2: Это вопрос, на самом деле, это, если вас за одни слова там берут за задницу, а другим такие, за такие же слова ничего не бывает...
1: Несовершенство системы.
2: Так сказать, да. Почему у них гражданство или не гражданство? Это вопрос о правоприменении, которое должно быть равным ко всем гражданам Российской Федерации. Вот и все. Если вам это нельзя, да, ну, по закону, какие бы они ни были, они плохие, хорошие, но вот пока они есть, то и другим тоже нельзя. А нельзя так, что вот друзьям все, а значит, всем остальным закон. Это неправильно.
1: Все, принимается. Георгий Георгиевич, и, коль уж заговорили, ступили на эту скользкую дорожку, значит, обсуждения и осуждения иноагентов, террористов, экстремистов. Тут я узнал, что, оказывается, в России до сих пор функционирует Московская немецкая газета. Да-да, еще раз, Московская немецкая газета.
2: Я, честно говоря, о ней до последнего времени вообще ничего не слышал.
1: Но теперь услышали,
2: значит. Поскольку немцем не являюсь, я ее не читал.
1: Да, формально принадлежит зарегистрированной в России ООО «Mavi Group», но это ладно. Но получает средства из бюджета ФРГ. Я когда об этом узнал, тут же полез смотреть. После закрытия этого русского дома полез смотреть. Вообще есть какие-нибудь издания в Германии, финансируемые из России? Ну и как вы думаете, мое расследование к чему привело, Георгий Юрьевич? Что их нет? Потрясающе.
2: Я думаю, что сейчас нет таких изданий.
1: Вот-вот. А Московская немецкая газета
2: Я не помню, правда, вот «Спутник» и «РТ» уже выгнали из Германии.
1: А их отовсюду давно уже погнали. Вы что? Да. Конечно, ну, да. Из Европы там, да. И Евросоюз тоже туда. Конечно, Георгий. Вы что? Это страшное оружие российской пропаганды.
2: Они, по-моему, под санкциями даже, да.
1: Да. Вот страшное оружие российской пропаганды. Их даже в интернете там найти проблематично.
2: Так а в чем вопрос у вас?
1: Да просто, опять-таки, как так? Знаете, простой вопрос. Как так?
2: До тех пор, пока существовал русский дом в Германии, их терпели. Как только немцы закрыли русский дом, решили действовать, так сказать, симметрично и закрыть так все тут.
1: Пока что еще не закрыли.
2: Институт Гёте тоже же закрыли.
1: Пока не закрыли, работает, пока пишут о том, как они там войну против нас собираются вести.
2: Кто? Да,
1: немцы. Мы можем почитать об этом в Московской немецкой газете. Потрясающе.
2: Ну, закроют. Ну, что закроют? Не первые СМИ, которые закрывают.
1: А вы вообще как относитесь? Должны ли вот какие-то, ну, рупоры, грубо говоря, иностранной пропаганды звучать в России? Ну, вот такой вопрос. Они мешают или не мешают?
2: Вы интернетом пользуетесь?
1: Случается иногда.
2: Ну, вот там можно найти любой рупор пропаганды. Можно читать газету «Нью-Йорк Таймс», можно читать газету «Вашингтон Пост».
1: Там можно даже на сайт НАТО зайти, он не заблокирован.
2: На сайт
1: кстати.
2: НАТО даже можно зайти с этим самым VPN, можно вообще куда хочешь зайти.
1: Нет, вот я про сайт НАТО это интересно. Сайт НАТО не угроза для России. Он, в него можно спокойно зайти, он не за, вообще не замедлен, не заблокирован, ничего такого.
2: Я думаю, что здесь тоже какая-то обоюдная есть игра. Что-то не блокируют у нас там в обмен на это. Я предполагаю, что это тоже держится на как запас на случай чего, если понадобится. Угу. Вот, собственно.
1: Ну, все, давайте про внутреннюю политику, в смысле, про совсем внутреннюю. Эту я к ней, к внутренней, не совсем бы отнес, конечно. Пошли разговоры о том, насколько я понимаю, вообще серьезно, чтобы часть каких-то крупных компаний отправить жить и платить налоги в регионе, в регионах даже. Причем там крупные компании называются. Вот Минэкономразвития якобы вот идет такая инициатива, Георгий Георгиевич. Вы как на нее смотрите? Скажите, пожалуйста.
2: Эта инициатива, она не вчера родилась, она была раньше. Идея, чтобы из Москвы, значит, переводить, чтобы там создавать рабочие места, создавать налоговую базу и так далее. Но, по-моему, один банк переехал в Ярославскую область, кто-то еще переехал.
1: ПСБ, кажется, да? ПСБ.
2: Да, кто-то еще в Иркутскую переехал. Ну, если у них так много лишних денег сейчас, то, конечно, можно этим заняться. Но мне кажется, что лишних денег сейчас нет на это. Кроме того, вопрос. Вот все-таки люди, которые работают в этих компаниях, они обладают определенной квалификацией. Их всех куда? Принудительно переселять с семьями, платить им компенсацию или нанимать местных из деревень? И сел, оставшихся там еще. Это с точки зрения эффективности управления, мне кажется, какая-то ерунда какая-то. И пустая трата денег. Не время сейчас разбазаривать. Это же все-таки отчасти государственные деньги.
1: Так подождите, в Ярославле уже почитали, там в десятки миллиардов прибыль намечается. Они уже ручки потирают по поводу этого переезда с ПСБ связанным, я имею в виду.
2: Я счастлив за Ярославскую область. Мне интересно, во что это обошлось банку, который туда переехал. Во что это обошлось?
1: Во что?
2: И, соответственно, насколько он скостил свои налоговые отчисления и прочие как бы выплаты государству.
1: А не проще ли тогда, я такую конструкцию выдумываю на ходу, жить и работать на прежнем месте здесь, в Москве, а налоги платить через Ярославль? Ну, все будут выигрывать. То есть, по сути, это некое кураторство региона. И так я просто выдумываю сейчас на ходу.
2: Это нужно менять законодательство, потому что если ты работаешь в Москве, то НДФЛ ты тоже платишь в Москве. Угу. А если тебе переводят в Ярославль, то ты НДФЛ тогда платишь в Ярославле. Вот. А так, получается, можно «Газпром» поместить в Петербург и потом загружать, значит, этими менеджерами, которые мотаются между Москвой и Питером, соответственно, поезда, которые между ними курсируют. Поработал, возвращается обратно на
1: уикенд. 3 часа далековато, Георгий.
2: К семье. Из Ярославля тоже ходит быстрый поезд.
1: Я и говорю, 3 часа далековато.
2: Да, да, можно. Но можно ли считать эти траты эффективными и продуктивными? Вот эти траты, они искусственные.
1: Спасибо большое. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Всего доброго.
2: Всего вам доброго.
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
4: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
4: Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
15: О спецоперации.
14: Вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Это сообщает Минобороны России. В Киеве поражен центр обработки данных, предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. В Одессе ударили по логистическому центру «Новая почта», где хранились военные грузы. Сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, уничтожили во время морского перехода.
16: О Ближнем Востоке.
14: Утверждение США о существовании в Иране нескольких центров власти – ошибочное. Решения в стране принимаются на основе национального консенсуса. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Иракчи в эфире телеканала NBC News. По словам Иракчи, верховный лидер Ирана находится полностью в порядке, а руководство страны продолжает получать его комментарии, распоряжения и мнения.
16: Об образовании.
14: Минпросвещение обновит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что готовят обновление для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. По мнению Кравцова, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден, что знакомство с родной культурой и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр.
16: О спорте.
14: Петербургский СКА со счетом 5-3 обыграл астанинский Барыс в матче регулярного чемпионата фонбет КХЛ. Встреча состоялась в Астане. СКА набрал 14 баллов после 8 матчей и занимает второе место на Западе. Барыс с 10 очками в 9 играх располагается на пятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче СКА 29 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА. Барыс 30 сентября в гостях встретится с казанским Акбарсом.
16: Обо всем.
14: Индийские обезьяны освоили вымогательство. Животные научились шантажировать прохожих. Они воруют у людей вещи, а потом требуют за них выкуп, фрукты и сок. Причем приматы научились разбираться в ценностях добычи. За хорошую вещь пытаются выторговать награду получше. Действуют они целыми бандами, у каждой своя территория. В последнее время индийские обезьяны часто нарушают порядки. Накануне один примат пробрался в алкомаркет, напился и уснул там. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем такая же температура и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра будет до 17 градусов выше нуля. Осадков синоптики не обещают. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Все как обычно. Представление стандартное. Нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Шатров в Телеграме. Найдите, подпишитесь. «Культурный код россиян». «Газпром Медиахолдинг» представил, значит, ну, он попытался расшифровать российский культурный код и свел его к трем основным характеристикам. Предположения есть какие-нибудь? Какие характеристики у нас, у культурного кода российского?
18: Ну, вот «Газпром»-то все-таки ему виднее, поэтому, Иван, дождемся.
1: Деньги, да?
18: Что ты скажешь от имени «Газпрома» сейчас? Не хочу.
1: От имени «Газпрома» это широта души, справедливость и стойкость. Можно было даже, мне кажется, вот не копаться, не заморачиваться. По-моему, и так мы все были в курсе, да, про широту души, справедливость и стойкость.
18: Почему я не стал повторять, я попросил тебя сказать это? Потому что, ну, можно еще добавить 10 красивых слов. Нет, на самом деле, ну, вот справедливость, наверное, это то, о чем стоит отдельно поговорить. Потому что у нас есть свое понимание справедливости. Наше понимание справедливости выше закона. И вот это наша уникальная особенность. Но относится ли это к культурному коду? Или к какой-то, там, не знаю, исторической традиции? Или к какому-то нашему моральным нормам каким-то нашим, я, честно говоря, не знаю. Поэтому я вот вообще удивился, когда увидел слово «справедливость» в определении вот этой справедливости в списке понятий, которые почему-то назвали культурным кодом. Но, по-моему, справедливость все-таки это о другом.
1: Вот. Ну, а что... «Газпром» медиа не считает так.
18: Вот, да, поэтому я сказал, что «Газпром» это виднее, да, где культурный код. На мой взгляд, наш культурный код, если вот говорить чисто о культурном коде, это все-таки некий микс, коктейль, симбиоз культурных традиций Запада и Востока. И вот это создало некую особую культуру, да, нашу русскую культурную традицию, которая, с одной стороны, базируется там, на сказках, на исторических каких-то параллелях. Ну, условно, мы там любим сравнивать себя, ну, даже не знаю, там, в какой-то в быту, там, не знаю, с какими-то там былинными богатырями. Или кого-то, а кого-то, может быть, с Бабой-Ягой, а кого-то, может быть, там, не знаю, с Иванушкой дурачком. Вот. Почему? Ну, потому что вот это вот наши, ну, что ли, наши архетипы, которые были, есть и всегда будут. Они были вот там 300 лет назад, 1000 лет назад и глубже, и сохранились и сейчас. Есть нации, которые менее традиционны. Вот все говорят, что сейчас все вспомнили, многие говорят, что сейчас все вспомнили о традициях, опираются на свою историю, культуру. Но мне кажется, вот те же европейцы, они были традиционны до определенного момента. А потом как-то потерялись во времени. И забыв о традициях, они начали искать себе новую, вот тот самый новый культурный код. Они, у них происходит какая-то внутренняя революция. Они думают, нет... Вот если мы будем опираться на, там, не знаю, на времена короля солнца, там, да, или там, я не знаю уже, но на времена, когда норманны завоевали Великобританию, ну, мы далеко не уйдем. Нет, нам надо искать что-то новое. Вот. И это новое они черпают, между прочим. Кстати, я хочу, наверное, вот на этом и сакцентировать внимание. За океаном. Дело в том, что когда-то определенная часть очень специфических людей сбежала из Европы, изначально там, может быть, из островных государств, из Ирландии и так далее, сбежала в поисках вот этого нового рая на земле в то место, которое мы теперь называем Соединенные Штаты Америки. И там родилась новая культурная традиция, которая разрушила фактически и разрушает, продолжает разрушать вот эти вот все традиционные культурные традиции, культурные коды. От вот эти все, не знаю, там, комиксы, да, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, да, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, да, ну, страна молодая, 300 лет, и никаких бабушек, старушек вроде нашей Бабы-Яги, там, да, или какой-нибудь там, не знаю, еще какой-нибудь древний старушенцы, там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушило западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас. Вот если так, извините за такой вот поворот, но вот я вот так бы воспринимаю наш культурный код. Это что-то, что опирается на нашу традицию, историю и многогранную вот эту нашу старую древнюю культуру. Вот как-то так.
19: Вы сказали про наше представление о справедливости и к новостям хорошая возможность перейти, потому что вот накануне, да, сегодня 25 число, 23 числа, Марко Рубио, госсекретарь США, вообще нынче ключевой человек в команде Трампа, наверное, даже второй, хотя вот если нашу иерархию брать, российскую, переносить на нее, то это аналог министра иностранных дел. Ну вот там он сейчас такой ключевой игрок, главный боец, главная торпеда. И вот что он говорит. Хорошие слова сказаны. Мне на самом деле понравились, хотя многих возмутили. США никогда не поставят международный порядок выше собственных национальных интересов. Как вам? Прекрасно.
18: Ну, об этом говорили до него известные британские классики, да, так что, в общем-то, по большому счету, что у нас нет друзей, есть только интересы. И Соединенные Штаты в данном случае продвигают именно эту модель.
19: Нет, модель в другом. Просто... Знаете, в подпольных боях какой используется, ну, тезис главный? Главное правило – никаких правил. Вот.
18: А вот, вот, вот. Ну, я, может быть, до этого бы дошел, но чуть дольше бы к этому приходил бы в своих рассуждениях. Дело в том, что просто откровенно об этом говорят при Трампе, например, да? А при там, других президентах, ну, как бы, не то, что стеснялись, а придумывали постоянно вот эту историю про экспорт демократии. Это выглядело тоже немножко нарочито, да? Выглядело как навязывание какое-то, да? Ну, то есть, значит, ты свои интересы продвигаешь. Но, тем не менее, ну, вы же согласились, что демократия – это главное в мире. Говорили американцы, вот мы вам помогаем защитить, по большому счету, ваши интересы, вашу демократию. Так они хитрили. Теперь они не хитрят. Теперь они вообще, кстати, про экспорт демократии не говорят. И об этом Трамп что-то в начале своего или первого даже уже, но второго точно срока говорил, что мы не будем ничего там экспортировать, имеется в виду политические свои там нормы и правила. Да? Ну, это так и было всегда. Вот. Только называлась тогда эта вся защита национальных интересов США, раньше называлась демократией, которую они успешно или там неуспешно продвигали в других странах. Не, молодец, что говорит правду, да, говорит прямо. Вот. Единственное, что не хотелось бы, чтобы он это действительно понимал под национальными интересами своими разрушение национальных государств других создание условий для того, чтобы у них свои национальные интересы отсутствовали. Да? Они все бы подстраивались под национальные интересы США. А так молодец, конечно.
19: Ну, в общем, мне нравится вот эта правдивость в его высказываниях. Я бы хотел, чтобы и мы тоже так говорили, так транслировали, а не подыскивали какие-то удобные формулировки, часто которые не имеют никакого отношения к действительности.
18: Ах ты, какой вы, Иван, да, все-таки коварный. Да. А вы скажите, а где вот мы так делаем? Вот, ну, просто пример, потому что звучит здорово.
19: Пожалуйста. Значит, главная формулировка, вот у страны есть какой-то противник. Вообще, государственный интерес в чем заключается? Если есть какая-то угроза, ее надо устранить, и все. Чисто человеческий подход, бытовой. И вот с Украины придумываем там часто что-то про освобождение, и, знаете, выбираем формулировки. С Крымом, кстати говоря, тоже, значит, стесняемся слова там, как это на «э», господи, вылетело из головы. Фишка в чем? Значит, если у страны есть какой-то... аннексия, не на «э», аннексия, да, вот стесняемся...
18: А почему это аннексия-то?
19: Плевать.
18: Это наша территория.
19: Игорь Владимирович, я про что? Да плевать вообще, какую формулировку. Да, конечно. Какая нафиг разница, что там напишут в Википедии про вторжение и прочее. Значит, у нас есть проблема. Проблему что надо решить? И все. И это не популизм, не лозунги, а простой такой, знаете, подход вот для самосохранения. Вот есть угроза под названием государство Украины, да, киевский режим. Его надо устранить. Да, в связи с этим придется кое-что разрушить. Ничего страшного. А кто в этом виноват? У нас сейчас перерыв. Давайте после перерыва вернемся и продолжим. Значит, Игорь Шатров с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Иван Панкин. Через 2 минуты мы вернемся в эфир.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе реклама.
21: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Сергей Шейн о возможной политической борьбе в Венгрии.
25: У Мадьяра сейчас медовый месяц, и он, в принципе, заканчивается, да, с точки зрения того, что он в первые месяцы своей работы пользуется достаточно серьезной поддержкой венгерского общества и, соответственно, всячески говорит о том, что Венгрия сейчас вернется в лоно Европы, соответственно, с Европейской комиссией у них будут отличные отношения, значит, будут деньги из фондов для Венгрии. Вместе с тем мы, в принципе, видим, что за этот период Мадьяр зачищает политическую систему, государственную машину от сторонников Орбана, он пытается, соответственно, назначить уже своих людей, но с точки зрения политического курса, наверное, ни мы, ни венгерский избиратель изменений серьезных не видит. То есть мы видим, что, соответственно, Мадьяр пытается двигаться вот в рамках общеевропейского курса, но что касается каких-то серьезных внутриполитических изменений, реформ и, соответственно, как какое-то переосмысление наследия Орбана, здесь мы не наблюдаем, поэтому, наверное, мы можем ожидать в ближайшем будущем как раз-таки новый виток политической борьбы в Венгрии с точки зрения того, что сегодня, в принципе, Мадьяр пока, да, никаких результатов для избирателя не продемонстрировал.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». И мы рассуждаем с Игорем Шатровым, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, об информационных подходах. Вот есть Марк Рубио, это госсекретарь США. Он, по сути, прямо сказал, что США никогда не поставят международное
0: право. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
4: Поэтому вот международное право сюда приплетать не надо. А вот в остальном я с тобой согласен. Конечно, надо действовать более, ну что ли, открыто и откровенно, потому что в отличие от людей, которые, может быть, не хотят испортить репутацию и думают о том, какую эпитафию у них напишут на могиле. Если у государства на могиле напишут эпитафию, то не надо было вообще этому государству возникать. Поэтому, конечно, государство не должно задуматься об эпитафии, чтобы не написали потом, было замечательное государство, вело себя просто лояльно по отношению ко всем, дружелюбное, но вот умерло однажды. Конечно, не надо, я с тобой согласен. Но здесь, ну знаешь, у нас очень воспитанный президент. У нас очень воспитанные несколько первых лиц, которые говорят на международной арене. Ну, кстати, насчет Лаврова, я думаю, Лавров мог бы позволить себе некоторые выражения, иногда позволяет. Вот. Но здесь, ну, слушай, ну, это тоже традиция. Это вот мы говорили сейчас о традициях. Это наша уникальная такая особенность. Мы, ну, стараемся вести себя прилично. Может быть, мы действуем иногда жестко, поэтому, знаешь, как потом назвать это, захватили или освободили, да тоже уже не так это важно. Главное, что мы там уже. Вот не согласен, ну, тогда, значит, мы спорим. Но я думаю, что в целом ты прав, конечно. Вот так.
5: Ну, смотрите, тут же опять-таки про формулировки. Я помню, тоже давал какое-то интервью где-то кому-то, и там сказал про, ну, беженцев. Вот из определенных регионов у нас переселялись люди, я сказал «беженцы» слово. Потом, значит, давайте переговорим. Почему? Что переговорим? Не беженцы, вынужденные переселенцы. Значит, что касается освобождения, это вообще мем для определенной части аудитории, которая не с нами. И, в общем, мем, знаете, вполне справедливый, потому что в ходе боев от определенных населенных пунктов ничего не остается. Вот дают картинку и говорят, ну вот Россия освободила. Знаете, давайте прекратим уже, вот, на самом деле, давать им повод так иронизировать. На самом деле, идет война, и говорить о том, что мы начали, не мы начали, тоже, кстати, плевать вообще. Есть у государства какая-то, ну, проблема, задача, я уже это сказал. Ее надо решить. И все, совершенно цинично, кстати говоря, потому что и Европа, и Соединенные Штаты Америки давно так делают, и ничего не стесняются. И Марко Рубио, на самом деле, никому глаза не открыл. Я не знаю, зачем тут ставят зарубочки на кровати со словами, если вы, значит, искали дату смерти международного права, то вот она, значит, эта дата. Хватит людей смешить, прекратите, пожалуйста, давайте так же сделаем, да и все, давайте так же говорить. Ну, правда,
4: Иван,
5: ведь?
4: Да правда, правда.
5: А нет, у нас Иван, Валентина Ивановна Матвиенко, к которой я отношусь, кстати говоря, с большой симпатией, она говорит, нет, мы не будем красть Зеленского, как это сделали США, по примеру, с Мадуро, потому что это внимание, да, и здесь смешно, не наш стиль. Я хочу сказать, Валентина Ивановна, плохо, что не наш стиль. Извините, пожалуйста. Я вас очень люблю и все такое, но плохо. Плохо, что не наш стиль. Плохо.
4: Ну, воспитание – это наш бич. Горе вот от этого иногда возникает, когда мы очень воспитанно себя ведем. Нет, ну просто, вот как сказать, не хотим мы уподобляться все-таки. Но есть такое, но есть. Вот, но просто,
5: вы
4: вот,
5: найдете в слове «уподобляться» нецензурную брань, если вы сейчас его по слогам его начнете произносить. И вот только такая реакция на вашу фразу «не хотим уподобляться» у меня сейчас в ответ. Вы поняли, да, о чем я говорю?
4: Да, привет, конечно.
5: Роскомнадзору. Да.
4: Конечно. Нет, я говорю, в целом-то я с тобой согласен. Надо откровенно действовать, откровенно это называть. И потому что все наше вот это вот дружелюбие наше воспринимают за слабость. И как хочешь, да. Мы говорим, мы сильные, Да, а как вы это называете? А, ну понятно, значит, вам повезло, а просто, а на самом деле вы слабые, ну просто вот вам повезло, ну подождите. И поэтому, кстати, знаешь, в чем ты прав? Вот может быть даже специальная военная операция быстрее бы закончилась, если бы некоторые вещи называли своими именами. Потому что они думают, ну не-не-не, эти ребята не способны. Они так не поступят точно. Мы-то, конечно, поступим. Но мы там 200 объяснений этому найдем и так далее. В итоге-то поступим. Это точно. Победим, это точно. Но этим прямо сказали, да мы поступим так, ребята. И не будем спрашивать у вас разрешения. Я жду, когда мы поступим, кстати, как и ты. Ну, там, пару действий, которых мы совершим, которые, может быть, немножко с международным правом не будут коррелироваться. Вот. Но тем не менее. Так что ждем.
5: Опять-таки, это желание, наверное, либо угодить, либо понравиться, либо, я не знаю, не возмутить ту сторону лишний раз каким-то образом, да, не напрягать обстановку. Оно уже кажется в пользу бедных. Все вот это вот в пользу бедных. На самом деле, мне кажется, что это может быть заблуждение, ну, мое личное заблуждение, имхо, как говорят в таких случаях, даже с Крымом, ну, собственно, там все понятно, по-моему, с Крымом-то в 2014 году. Почему мы его, так сказать, присоединились? Вот объяснять не надо ничего. И вот оппонентам надо было, честно говоря, чтобы его не присоединили вы, его присоединили мы, скажем так. Вот и все.
4: Кстати, на самом деле, вот такое поведение, я в чем с тобой еще соглашусь, наше поведение, иногда выглядит как некое неуважение к другим. Ну, вот условно, не к противнику, нет, ну, или там не к этим ребятам, которых мы не хотим там немножко, ну, вот, условно говоря, к американцам, а, например, вот ты сейчас удивишься, наверное, например, к каким-нибудь там африканским странам или странам азиатским, которые на это смотрят, а мы думаем, ой, вы же дети, мы не поймете, если мы вам не объясним. Они же вот так это понимают. Думают, ну мы что, дурачки, что ли? Ну мы же реально понимаем, что происходит. Да? Чего вы для нас, что ли, это рассказываете на форуме там Россия-Африка, что вот вы такие? Да мы все понимаем, не надо нам объяснять. У нас у самих были войны. А вы, раз так говорите, значит, вы считаете, что мы какие-то немножко недоразвитые. Да? Нет, вот это... Нет, ты прав. Ты очень такую острую, на такую больную мозоль, не мою, кстати, а вот некоторых ответственных товарищей, на очень больную мозоль наступил сейчас, я с тобой согласен.
5: Ну вот, собственно, что надо делать с мозолью, да, ее нужно проколоть, вот и все. А мы почему-то, еще раз продолжаем, мы, не проколов мозоль, все-таки надеваем кроссовок на ногу и продолжаем так ходить, как будто это норма. Ну и заклеить желательно пластырем, конечно, после этого. А мы продолжаем ходить, как будто это норма. И вот лучше мы все оставим как есть. По-моему, неплохая концепция придумана, кстати говоря, кем придумана, вот тоже вопрос. Кто-то же сидел, писал все, придумывал эти формулировки, правда ведь? Да? Кто-то, ну, да. Кто-то это сочинял. Это было, значит, я не знаю, ну, как представлено где-то. Кто-то завизировал этот подход. Да? Вот, и, не, вот, да, красиво, красиво, конечно,
4: объяснять. Кого-то за это наградили.
5: Да, наверняка. А не надо ничего пытаться объяснить. Вот объясняться ни с кем не надо.
4: На простом языке. Насчет кроссовка я тебя поправлю, кстати. Ну, если уж мы тут на красивости красивостями тоже можем ответить. Не, мы не кроссовок надеваем. Мы еще такую парадную, очень дорогую туфлю надеваем на эту мозольную ногу, невылеченную. Мы еще так, мы же такие. Просто отлакированные, смотрите, мы очень, мы идеальные. Мы прямо, ой, ребята,
5: а вот что они нужно, уроды. Что, ну, как нужно использовать туфлю, снимая ее с ноги, помните, да?
4: Вспоминаем,
5: да. Стучать по трибуне и посылать всех в известном направлении. Вот кое-что все-таки можно перенять. Вот история нам подсказывает, кое-какие определенные вещи хотя бы для красоты можно использовать.
4: Но у нас были лидеры. У нас, по-моему, Иосиф Виссарионович не особенно, не часто вспоминал про международное право, мне кажется.
5: О, собственно, и правильно делал. За что мы его и любим, в общем-то. Совершенно верно. Международное право – это твой, ну, как сказать, твой ограничитель. Наверное, так. Вот международное право. Его никто не соблюдает, но все на него оглядываются. В чем логика? Ну, я не понимаю. Нет, но мы действуем согласно международному праву. Господи, прости. Ну, какое международное? Все уже заговорили о реформе ООН, все, от епошек до самых до окраин, но мы продолжаем, значит, сетовать, что вот с международным правом какие-то проблемы. Да не все его соблюдают. Ладно, спасибо.
4: Спасибо.
5: Илья Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития в Телеграме. Найдите, подпишитесь, Иван Панкин, студии. Большой перерыв впереди. Новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли четыре вида. Swiftifilus taylori, Swiftifilus amator, в честь альбома Lover, Swiftifilus intrepidus, в честь альбома Fearless, и Swiftifilus poetorum, в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует: «Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых». Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Дональд Трамп заявил, что ожидает новых переговоров с Ираном на неделе. По словам американского лидера, Исламская Республика хочет заключить сделку с США. При этом он не отверг возможность возобновления ударов по Ирану, заявив, что всегда об этом раздумывает. Очередной раунд непрямых переговоров пройдет 28 сентября, сообщает Axios. Нарративы Запада по ситуации вокруг Украины были полностью разбиты выступлениями главы МИДа Сергея Лаврова в ООН, вернувшими дискуссию в исторический контекст, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «Вестям». По ее словам, представители Запада выдергивают исторические фрагменты из той эпохи и контекста, который им нужен, и модифицируют их под свои конъюнктурные интересы. На заседании Совета безопасности ООН 23 сентября Лавров отметил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, если бы европейцы в 2014 году заставили украинскую оппозицию выполнять договоренности. На Генассамблее 26 сентября министр заявил, что Украина попирает основополагающие принципы устава ООН, в том числе в части прав и основных свобод человека, а Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию. Александр Вучич намерен сегодня подать в отставку с поста президента Сербии. После сложения полномочий он планирует принять участие в кампании к досрочным парламентским выборам, назначенным на 25 октября.
2: О нововведениях.
1: Система гарантирования вкладов в России с января 2027 года будет расширена на 3 новых вида страхования. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. Государственные гарантии распространятся на продукты добровольного страхования жизни. В этот перечень включены долевое страхование жизни, а также программы страхования жизни с расчетной и гарантированной доходностью.
2: О школе.
1: Каникулы в российских школах должны длиться не менее 9 дней. Лишь при таком сроке школьники успеют полноценно отдохнуть. Такое мнение выразил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Речь идет об осенних, зимних и весенних каникулах для учеников первых 11 классов, уточнил он. Для первоклассников предусмотрена еще неделя каникул в феврале.
2: О спорте.
1: Илья Заика взял золото на турнире Кубка вызова FIG в Париже. Накануне на квалификации 24-летний гимнаст поразил судей новым элементом, который назвали в его честь. А сегодня он стал первым в упражнениях на кольцах. Второе место занял спортсмен из Армении, третьим стал представитель Азербайджана. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 34 копейки, евро стоит 95 рублей 87 копеек, курс юаня – 12 рублей и 54 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, завтра днем будет такая же температура и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: К чертовой бабушке всю эту политику, это все мы уже обсудили. Дальше только интересные новости. И действительно, в чем-то даже любопытные, хорошие, ну, не для всех, наверное. Евгений Арсюхин приглашается к разговору. Научный обозреватель «Комсомольской правды», телеграм-канал «На видео» не видно. Можете подписаться. Женя, я тебя приветствую.
4: Подпишитесь обязательно на канал. Ну, я его не так, чтобы постоянно веду, но все самое главное стараюсь отражать.
3: Да, но все равно подпишитесь. В США и Евросоюзе разрабатывают технологию по уменьшению яркости солнца. Политики в США и ЕС в частном порядке рассматривают возможность искусственного снижения яркости солнца методами солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением. Ну, это пишет газета «Политика», ссылаясь на двух бывших правительственных сотрудников. Раньше против исследований выступали защитники окружающей среды, которые утверждали, что они могут нанести потенциальный вред озоновому слою, приводить к изменению погодных условий и даже провоцировать геополитические конфликты. Ну, кого сейчас этим удивишь, правда, действительно? Кого этим напугаешь? Но сейчас, утверждает ряд экспертов, перспектива ограничения солнечного света перешла из разряда теоретических в разряд реальных. Тебе слово, пожалуйста.
4: На самом деле очень давно подбираются к этому. Несколько лет назад в одном из сел Калифорнии, в Калифорнии тоже есть села, не только звезды живут, произошел любопытный инцидент. Приехали какие-то ученые, чего-то там развернули, какие-то свои установки. Ну, подошли местные, сказали, кто вы, что у вас, ребята, в рюкзаках. Они говорят, идите отсюда, крестьяне кривозубые, не ваше дело, что у нас там. Ну, крестьяне-то уж не такие кривозубые, в Калифорнии все выяснили, оказалось, местное правительство одобрило эксперимент, что они там будут засеивать верхнюю атмосферу некими алюминиевыми аэрозолями, в результате чего сократится вот поток солнечного света, и глобальное потепление будет повержено. Когда местные об этом узнали, они, в общем-то, плохими тряпками прогнали всех этих псевдоученых, и на уровне, по-моему, чуть ли не Конгресса США, даже не на уровне местного парламента, они, в общем, запретили к себе приезжать и делать такие штуки. У нас сейчас имеется два легальных проекта, ну как легальных, вот ты сказал, что есть какие-то подковерные переговоры, есть два легальных проекта, один израильский, другой американский. Израильский называется Stardust Solution, а американский называется Make Sunset. И они, собственно, ну, предполагают, что будут засеивать верхнюю атмосферу. Израильтяне хотят засеивать таким песочком, а американцы диоксидом серы, который, дескать, лучше всего имитирует вулканическую пыль, но к вулканической пыли Земле не привыкать. Дело в том, что если ты засеешь верхнюю атмосферу совсем высоко, ну, где-то там, где падает метеоры, где возникают полярные сияния, то пыль будет опускаться очень долго. Она будет опускаться годами. В принципе, можно это делать один раз и действительно будет очень долго держаться. Но проблема в том, что там дуют очень быстрые ветра. И если ты засеешь над одной областью, это быстро разнесет по всей Земле. И, в общем-то, вся Земля испытает воздействие технологии, которую ты как бы рассчитывал, что она, может быть, будет только над Америкой или только над каким-то населенным пунктом, это произойдет просто мгновенно. Зачем они это делают? Ну, во-первых, потому что могут. Это очень простая технология. Поднял самолет, поднял воздушный шар. Израильтяне хотят поднимать самолеты. В американском стартапе предполагается воздушные шары, и, собственно, и все. Точно так же, как у нас засеивают облака перед какими-то погодными, перед большими мероприятиями, чтобы дождь прошел где-то там, а не там, где вот проходит само мероприятие. Вот, ну, они не могут просчитать последствия. Критиков очень много такого решения. Все критики говорят им одно: вы последствия просчитать не можете. С другой стороны, а чем это отличается от истерии вокруг медведя, которая сейчас идет? Все говорят, вот медведи вышли к людям, ну, значит,
3: надо их убить. Что-то медведи как-то, да, разгулялись, разве нет?
4: Они разгулялись, безусловно, это отдельная громадная тема, но смотри, в чем проблема. Они говорят, мы точно знаем, сколько медведей надо убить для того, чтобы этого не произошло. Когда начинаешь копать, я вот как раз вчера весь день этим занимался, выясняется, что никто ничего не знает. Все вот эти цифры пресловутые спускаются, точнее, поднимаются снизу вверх от местных охотхозяйств, которые, понятно, оценивают ситуацию, в общем, на палец, и никакими научными способами и методами мониторинга не обладают. И, соответственно, мы, когда пойдем с ружьями, так вот такой цепочкой, как в военных фильмах, по лесу и будем убивать всех медведей подряд, мы, конечно же, ну, не понимаем, чем это обернется. Понятно, что если медведь уже вышел, уже лютует, уже на кого-то напал, ну, человек имеет право на самооборону, ну, а дальше-то зачем в лес переться самим и всех их там убивать? Человек вообще пребывает в иллюзии, что у него все под контролем. На самом деле ничего у него не под контролем. И вот опять же вернемся к медведям. Простой вопрос, почему в этом году произошло то, что произошло? У биологов ответа нет. Ну, физики хихикают в уголке и говорят, это потому что биология не наука. Да, действительно, такие науки, как биология, они только недавно становятся наукой, как это понимают физики и математики, да, в таком вот строжайшем смысле. Но, тем не менее, дело-то не в этом, а дело в том, что природа очень сложная штука. И мы ничего не можем достоверно, наше вмешательство не можем достоверно оценить последствия. Собственно говоря, если вернуться к засеиванию атмосферы, это та же самая ситуация, и Будет ли это реализовано? Да, я думаю, в конце концов, будет. Если человек чего-то задумал, он это сделает.
3: Ты, кстати,
4: это
3: писал...
4: как в самом начале
3: Ты вот писал в начале июля, американцы собираются запустить космос-зеркало, которое осветит ночную сторону нашей планеты и с Земли будет выглядеть как второе Солнце. Проект уже одобрила Федеральная комиссия по связи США, так что препятствий нет. Расскажи об этом.
4: На самом деле, если ты хочешь, например, убить всех медведей, да, вернемся к медведям.
3: Я понял. Метафора, метафора будет связана с медведями.
4: Да, это метафора. Это уже метафора. Другие люди выйдут и сказать, а давайте вообще медведей запустим в города, и пусть они тут сидят и кофе утренний попивают. А другие хотят, чтобы солнце светило даже ночью. Ну, вообще нормальная ситуация. $5000 за час зеркало направляет. Берешь приложение, берешь смартфон, платишь $5000 в час, и зеркало направляется к тебе. Например, у тебя идет стройка. Тебе хотелось бы, чтобы подъемные краны не тратили электроэнергию, чтобы люди видели, что они строят. У тебя идет поисковая операция. Но тут, соглашусь, конечно, очень важная история. И некое зеркало, которое висит на орбите. На самом деле, к 30-му году будет 50 тысяч зеркал. По твоей команде направляется на тебя, и ты живешь как бы в солнечном дне посреди ночи. Они собираются запустить первый спутник в конце этого года, тестовый. И вот, как я уже сказал, огромное количество спутников к 30-му году. Ждать, в общем-то, осталось недолго. И вот тут я уже точно скажу, что это будет, потому что Федеральная комиссия действительно одобрила. Как бы противопоставить этим людям, сделать так, чтобы они остановились, сказать им, не делайте этого, никто не может. Это вообще огромная тема, почему в космосе такой беспредел, и все творят, что хотят. Ну, когда-то мы, вот Америка, Советский Союз, сели в ООН и договорились в ООН, что будут вот такие-сякие у нас, значит, правила поведения в космосе. Ну, что сейчас такое ООН? Кроме России, правопреемника Советского Союза и США, там в космической сфере куча еще других игроков появилась, которые вообще не считают себя связанными какими-то обязательствами. Поэтому, если они хотят запустить, они запустят. Ну, и уж тем более этот запыление верхней атмосферы, там вообще не надо никого просить разрешения. Только если общественность остановит.
3: Итак, вот ты сказал, препятствий нет, написал у себя, ну и, собственно, в какой момент это может произойти, когда в космос зеркало-то отправят?
4: В конце этого года планируется тестовый запуск, будет одно зеркальце. Проект не бином Ньютона, есть свои сложности. Например, зеркало делается из очень тонкого материала, как оно будет там разворачиваться, не помнется ли, сколько оно проживет. Но, тем не менее, это вообще не бином Ньютона. И я думаю, что все пойдет, если им понравится, если будет спрос на услуги. Они говорят, что спрос на услуги будет. Если им понравится, все пойдет по графику, то... Ну, первые услуги они начнут оказывать в 28-м, наверное, году, в 27-м. Уже скоро, уже сейчас.
3: Если солнечный свет, то это связано с погодой, может быть, связано с погодой. Температура, это очень будет как-то влиять на температуру, на погодные условия, это может в регионе?
4: Да.

0: Солнце гаснет, начинаются совершенно другие ветра. И, кстати, недавние исследования показали, что даже растения испытывают довольно заметный стресс. Это фиксируют всеми приборами. Таким образом, мы погружаем в стресс просто всю окружающую среду. И, ну что, ну вот это пресловутое человеческое любопытство. Всегда что-то надо сделать.
1: Понятно.
0: Надо сделать, попробовать, а там расхлебывать последствия.
1: Все понятно. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Телеграм-канал на видео не видно. Подписывайтесь. Пожалуйста, много всего научного и интересного. Перерыв, небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Давид Шнейдеров, журналист. Здравствуйте, Давид. Так, сегодня у нас будет разговор про Харви Вайнштейна. Вчера пришла эта новость, честно говоря, удивили очень. Известнейший продюсер, ну, наверное, один из лучших мировых кинопродюсеров. Огромное количество замечательных фильмов. Кто хочет, можете, пожалуйста, зайти на Кинопоиск, например, ну и посмотреть списочек. Так вот, его приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии в отношении его бывшей ассистентки. Ее зовут Мириам Хейли. Многим из вас это имя ничего ни о чем не говорит абсолютно. Но в 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы после обвинений нескольких десятков женщин в сексуальных домогательствах и насилии. Однако в апреле 2024 года приговор отменили из-за процессуальных нарушений. На повторном процессе в июне 2025 года присяжные вновь признали его виновным в насилии над этой самой Хейли. Обвинения против Вайнштейна стали одним из главных толчков к распространению движения MeToo в 2017 году. Параллельно в Лос-Анджелесе Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по другому делу об изнасиловании. Именно этот срок он сейчас и отбывает. Вообще, ну, надо назвать, наверное, вот некоторых женщин, которые его там в чем-то обвиняли. Там, конечно, список поразительный. Это звезды Голливуда: Эшли Джад, Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу, Сальма Хайек, Ума Турман, Мира Сорвина, Розанна Аркетт, Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл. Ну, вот, собственно, да, еще какое-то количество, но их имена уже не так известны. Но, собственно, насколько я знаю, вы, ну, не то чтобы спешите его в чем-то там обвинять, да, у вас, по-моему, мнение такое нейтральное по поводу этого процесса. Вам слово.
6: Значит, смотрите, была такая кинокомпания «Мирамакс». Эта компания сняла все фильмы Квентина

0: Тарантино. И, собственно, наверное, один из самых известных ее проектов – это «Властелин колец». Эта компания Miramax была в одном шаге от того, чтобы войти в список голливудских мейджоров. Но, как говорится, что-то пошло не так. Фильмы перестали приносить прибыль, фильмы начали проваливаться. Владельцами компании Miramax являлись два брата – Харви и Боб Вайнштейн. И главной ценностью компании Miramax стала ее библиотека, которая приносила огромные деньги. Я знаком с барышней, которая жена нынешнего президента компании Miramax. И она говорит, что, конечно, кошка пробежала между двумя братьями. И именно Боб Вайнштейн, по слухам, инициировал все заявления этих известнейших актрис против Харви Вайнштейна для того, чтобы все деньги от библиотеки Miramax'а достались именно ему. Как говорят в Америке, money talks. Отдельно о Харви Вайнштейне. То, что он похотливый кобел, это знали все в Голливуде. То, что он спит со всеми, кто шевелится, знали все в Голливуде. Но надо отдать должное Харви Вайнштейну. Он никогда девушек не обманывал. Он им говорил: «Дуся, если ты встанешь передо мной на коленки и сделаешь мне приятно, ты получишь либо номинацию на «Оскар», либо многомиллионные контракты». Если девушка вставала, она получала либо номинацию на «Оскар», либо многомиллионные контракты. Но если девушка говорила «нет», Харви Вайнштейн говорил: «Бай-бай, дорогая, бай-бай». И в отличие от, скажем, Ивана Пырьева, генерального директора Мосфильма, он не звонил своим коллегам по цеху, Барри Зонненфельду, Стивену Спилбергу, Мартину Скорсезе, и не орал: «Не смейте брать эту девушку к себе в кино». Как здесь Иван Пырьев, скажем, с героиней фильма «Приходите завтра». Екатериной Савиновой. Он лично обзвонил все киностудии Советского Союза, чтобы Савинову не снимали в кино. Поэтому тут очень сложно. Он как бы принуждал и не принуждал. Помните историю с Юрием Деточкиным? Он виновен. И он не виновен.
1: Свободу Юрию Деточкину.
0: Свободу Юрию Деточкину. От души желаю свободу Харви Вайнштейну. Он кобелина чертов, да. Но он никого не принуждал. Он говорил: давай обмен. Но, как сами американки говорят, мое тело, мое дело. Делай со своим телом, что хочешь. Дашь ты мне твое тело? Получишь что-то, не дашь, ну, извини, вали отсюда. И пытайся пробиться, как ты хочешь. Одна из девушек, которую обвиняла Азия Арджента, ее потом поймали в греховной связи с несовершеннолетним. Ну, фу-фу-фу.
1: Анджелина Джоли. Азия Арджента – это вообще легендарная фигура. Она дочь известного режиссера, который снимал фильм ужасов. Да, да, да, да, была такая история, я вспоминаю.
0: Анджелина Джоли с Томми Миллером прошла... Как помягче сказать «через огонь, воду и медные трубы»? Это, наверное, ничего не сказать. Понимаете, и эти девушки обвиняют Харви Вайнштейна. Мне рассказывала одна моя близкая приятельница, русская журналистка. Однажды в Каннах к ней подошел Харви Вайнштейн. Значит, давайте исходное. То, что Харви Вайнштейн – похотливый кобел, знают все. Все. К ней подошел Харви Вайнштейн. Сам Харви Вайнштейн к русской журналистке. И сказал: знаете, мне с вами нужно поговорить. Естественно, предложение поговорить Харви Вайнштейн никто не отказывает. Он говорит: давайте мы встретимся. Теперь внимание. Завтра в 7 утра у меня в номере. Значит, барышню не смущает ни что встреча в 7 утра, когда вообще все люди спят, ни что встреча в номере у Харви Вайнштейна, а не в лобби, ни в баре, ни в ближайшем кафе. Она, ничтоже сумнявшаяся, ровно в 7 утра приходит к Харви Вайнштейну в номер. Харви Вайнштейн поскольку...
1: Встречают ее в халате.
0: Встречают ее в халате на голое тело. Они садятся, ее это тоже не смущает. После этого Харви Вайнштейн предлагает ей сделать ему массаж плеч. Тут она говорит: до меня дошла вся глубина подлости Харви Вайнштейна, и я в слезах убежала из ее номера. Логично.
1: Это не Екатерина Мцаторидзе случайно?
0: Я ей сказал: Дуня, неважно. Ясно. Сказал: Дуня, я даже не думал, что ты такая дура. Она со мной очень долго не здоровалась. Понимаете, он обел. Да, он похотливый болван. Но он гениальный продюсер. Он подарил миру потрясающие фильмы. Потрясающие. Он открыл Квентина Тарантино. Открыл. Квентин Тарантино был независимый режиссер. Квентин Тарантино никто не давал деньги на кино. Харви Вайнштейн первый взял его под крыло. Харви Вайнштейн подарил «Властелина колец». Харви Вайнштейн получил «Оскар» за фильм «Влюбленный Шекспир».
1: Ну, кстати, не самый лучший фильм, вот, если честно. Но там огромное количество других действительно крутых фильмов. Я, понимаете, чего хочу избежать? Что мы как будто сидим с вами на двоих, да, и оправдываем его за его действия. С другой стороны, вот справедлив вопрос, чем думали эти девушки, известные девушки, которые, в общем-то, в Голливуде уже были не первый день, правда ведь, которые действительно не утром, а вечером приходили к нему в вечерних коктейльных платьях в номер, когда он туда зачем-то звал. Интересно, зачем? Вот об этом они почему-то не думали. А потом они дико удивлялись, какой же он скотина. Вот этот момент тоже, конечно, надо подсвечивать.
0: Знаете, однажды девушка подала в суд на футболиста Криштиану Роналду. Суть обвинения была в том, что 9 лет назад, находясь в Лас-Вегасе, Криштиану Роналду привел ее к себе в номер и принудил к половому сожительству. В качестве доказательств она привела тот факт, что 9 лет назад в этот самый день на Криштиану Роналду были трусы в слониках. Криштиану Роналду вызвали в суд и спросили условно: 9 лет назад, 25 сентября, какие на вас были трусы? Ваня, вы помните 27 декабря? Сегодня какое число?
1: Я вам открою страшный секрет, никому не рассказывал. У меня есть, есть жена, которая покупает мне трусы, они все одного цвета, там сразу, знаете, набор.
0: Да, помнит, вот. Что на вас было 9 лет назад, именно в сегодняшний день?
1: Я знаю, что и 3 года назад на мне были одни и те же, но свежие,
0: правда, 9 трусы. Лет... Какого именно цвета 9 лет назад? Когда у Роналду спросили, были ли на вас трусы в слониках, он как на духу сказал: черт его знает. Так. Это ему стоило 200 тысяч американских долларов, чтобы девушка забрала заявление. Они, как в свое время по итогам российских выборов, не помню, кто сказал: Россия-то одурела. Вот я считаю, что Америка одурела. Одна барышня подала в суд на Плачо де Доминго. Что она стояла в кулисах, Плачо де Доминго схватил ее за ягодицы. Все классно, только это было 41 год тому назад. Но отменили гастроли Плачо де Доминго в Америке. Америка сошла с ума. Американские тетки рехнулись.
1: Спасибо. Давид Шнейдеров, журналист, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Российские военные вывели из строя два крупных украинских центра обработки данных в Киеве. Эти объекты обеспечивали ВСУ сотовой связью и скоростным интернетом, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале тематическую иллюстрацию с подписью «Цифровой детокс». Как уточняется, пораженные дата-центры координировали обмен военным интернет-трафиком и закрытую международную связь спецслужб противника.
2: О расследованиях.
4: Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Там отметили, что суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из-за брани, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам.
2: О политике.
4: Александр Вучич уходит в отставку с поста президента Сербии. Политик заявил, что сложит полномочия уже сегодня. Глава республики планирует побороться за пост премьер-министра страны в качестве кандидата от правящей коалиции. Накануне сербский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Вучич поблагодарил президента России за многолетнее сотрудничество и подчеркнул важность традиционной дружбы двух стран. Жители Швейцарии на референдуме отвергли инициативу о закреплении строгого нейтралитета в конституции страны. Против поправок проголосовали более 70% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство конфедерации. Документ запрещал вступать в НАТО и требовал отменить антироссийские санкции, оставив только ограничения Совета Безопасности ООН.
2: О школе.
4: Каникулы в российских школах должны длиться не менее 9 дней. Только за этот срок дети успевают полноценно отдохнуть и набраться сил между четвертями. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что речь идет об осеннем, зимнем и весеннем отдыхе для всех классов.
2: О происшествии.
4: На Бали задержали двух российских диджеев за нелегальную работу. Мужчины выступали в ночном клубе без специального разрешения, сообщает местная миграционная служба. Как уточняется, один из музыкантов оформил туристическую визу, второй получил вид на жительство для инвесторов. По этим документам им запрещено работать в стране. Теперь нарушителям грозит крупный штраф и депортация. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» мы вспоминаем, что 30 лет назад не стало легендарного разведчика Павла Анатольевича Судоплатова. Может быть, одной из самых ярких фигур наших спецслужб. А в следующем году, летом, ему исполнится уже 120 лет. О Судоплатове говорим с Николаем Калиткиным, шеф-редактором журнала «Разведчик», ветераном Афганистана, боевым пловцом, писателем, лауреатом премии ФСБ 2025 года. Николай Анатольевич, а есть ли вообще в мировой практике аналог блестящей операции, которую провел Павел Судоплатов лично, по устранению лидера украинских националистов Евгения Коновальца? Или она уникальна?
6: В любом случае, она уникальна. Конечно, в мировой практике наверняка такие подобные операции были. Но чем уникальна операция по ликвидации Коновальца? Потому что практически и разработчиком был, и исполнителем в одном лице Павел Анатольевич Судоплатов. Это история началась очень задолго до этого момента.
5: Ему же пришлось внедряться в ближайшее окружение задолго.
6: Да, в том-то все и дело, что Павел Анатольевич, он один из первых оценил возможности внедрения во вражеские организации и сколько потом, так сказать, положительных плюсов это дает. То есть это фактически человек, находящийся внутри организации, который обладает огромным источником информации. Вот. И самое главное, он является доверенным лицом в той организации, куда он внедрен. Вот это очень важная вещь.
5: А у него была блестящая легенда, чтобы внедриться, подобраться к главе националистов?
6: Ну, здесь я бы хотел сказать, такой небольшой экскурс в историю провести из биографии Павла Судоплатова. Может быть, кто-то знает, может быть, нет, но он из многодетной семьи, его родители погибли. И в 12 лет он примкнул, родился он в Украине, в Мелитополе, и в 12 лет он примкнул к красноармейцам, которые в то время, это 19-й год, ему было 12 лет всего, вели активную борьбу с петлюровскими войсками. Это очень важно, именно с петлюровскими войсками. Он попал в плен к петлюровцам, но сумел бежать. Вот. Но в борьбе с петлюровцами погиб его старший брат. То есть это была его личная история. И вот представляете, когда он был внедрен к Коновальцу, подошел, они пришли на могилу Петлюры с Коновальцем, и человек, который пострадал лично, семья пострадала лично от Петлюры, набрал в носовой платок землю с могилы Петлюры и сказал: «Я приеду на родину, на Украину, и посажу дерево, и вот эту землю я высыплю под это дерево».
5: Это Коновальца поразило?
6: Это Коновальца очень сильно поразило, и он еще больше стал доверять вот этому молодому националисту, которого, кстати, за границей в первое время, когда он на пути внедрения, его хотели ликвидировать, причем ликвидировать на самом деле, вот, и, в общем-то, его пришлось даже спасать, потому что он был глубоко засекречен и настолько себя проявил, вжился в эту роль, что другие агенты...
5: Его принимали за нацистов?
6: Да, его хотели ликвидировать. То есть это говорит о его таланте, о его оперативном мышлении, выдержке и вот этой его способностью, скажем так, принять личину вот вражескую, что ему абсолютно доверял, например, Коновалец. Поэтому у него, так сказать, был доступ к телу, и в свое время, когда было принято решение о ликвидации Коновальца, он предложил вот этот план, потому что он знал хорошо его слабости, его тягу к сладкому. И вот он и предложил через коробку конфет с видом Киева, значит, подарить ему, вот, что он и сделал в кафе, ушел, и вот произошел взрыв, и тем самым был ликвидирован.
5: А ведь там должно было быть и хладнокровие, и очень точный расчет. Кажется, всего на полчаса был механизм часовой у этой бомбы, и если бы он чуть-чуть протянул, если бы не ушел вовремя, он бы взорвался вместе с ним.
6: Ну, я думаю, что профессионализм Судоплатова, его выдержка, его умение, скажем так, в тяжелых ситуациях, так сказать, не показывать вида, да, ведь это все не просто так. У него очень сложная была биография. Он же беспризорничал в Одессе. Он возглавлял колонию для трудновоспитуемых детей. То есть он вот этот вот держать удар он умел. Психологический удар, я имею в виду. Поэтому, конечно, все это ему помогло, вся его предыдущая жизнь. Он фактически с 12 лет воевал. Вот, и опыт у него был колоссальный. И выдержка была колоссальная. Поэтому он очень подготовлен был в профессиональном плане. И эту операцию, я считаю, он провел блестяще.
5: А ведь он отдал Коновальцу замаскированную под конфеты бомбу в этой коробке за несколько минут до того, как должен был прозвучать взрыв.
6: Да, совершенно верно.
5: А вышел и пошел просто, так сказать, купить пальто и шляпу, чтобы сменить.
6: Ну, он под благовидным предлогом сказал Коновальцу, что я сейчас отойду на 5 минут. Вот. И, ну, он все рассчитал, вышел на улицу и покинул место, значит, проведения операции только после того, когда он услышал взрыв. Что, да,
5: подтверждение.
6: Да, подтверждение, что сработало. Вот, по разным источникам, значит, есть данные. Если бы взрыва не произошло, то он должен был его ликвидировать, так сказать, уже лично.
5: А у него, кажется, был Вальтер с собой.
6: Ну, насчет марки пистолета я сказать не могу, но, естественно, он, скорее всего, был вооружен, потому что всегда отрабатываются различные варианты, план А, план Б, если что-то пойдет не так, поэтому подстраховка должна была быть.
5: Удивительное хладнокровие. Он спокойно уехал в Париж, где, собственно, и оповестил Москву о том, что все прошло нормально, шифровка.
6: Ну, неспокойно, вот, потому что он и подстраховался, он специально там гулял по городу, он опоздал, он же должен был забрать свой чемоданчик из камеры хранения, но подумал, что это опасно будет, вот, потому что, возможно, его ходы кто-то просчитывал, поэтому он не стал забирать чемоданчик, он увидел, что его напарник-партнер стоит, значит, на последней площадке вагона, ищет его глазами, он ему помахал рукой, самостоятельно добрался. Это тоже говорит о профессионализме, но самое главное, о чем бы я здесь хотел сказать, он всегда был готов к самопожертвованию. И он это не раз говорил в личных интервью, что если бы что-то пошло не так, я бы застрелился. То есть я бы не дался в руки. То есть он к этому был готов, видимо, еще вот с юных вот этих лет гражданской войны и так далее. То есть он себе воспитал вот это вот качество, ну, скажем, не то, что боязнь смерти, а то, что его не может ничто остановить, а в крайнем случае он готов сам пожертвовать своей жизнью. Вот это важно.
5: Но при этом у него было удивительное умение находить нужных людей для исполнения самых сложных задач, как в случае с операцией с Троцким, при том, что лично он не присутствовал ни в доме, ни рядом с домом, там был другой очень известный советский разведчик, но Судоплатов прорабатывал эту операцию.
6: Дело в том, что это еще один талант, может быть, один из самых главных талантов Судоплатова, потому что малоизвестный факт. О Троцком-то многие слышали об этой операции в 40-м году, которая была проведена под непосредственным руководством Судоплатова.
5: Операция «Утка».
6: И подбором исполнителей, и так далее, и так далее. Вот об этом отмечали многие, и он сам об этом говорил, что он тщательно подбирал людей, у него был этот подход, у него был дар убеждения, были и другие моменты, скажем так, вербовочного плана, да, на чем человека, так сказать, заинтересовать, чем его, скажем так, укрепить в чем-то. Вот этим даром он обладал в полной мере. Более того, Судоплатов в конце 30-х годов, ну, в 30-х годах, перед войной, у него же был разработан план по ликвидации Гитлера. Об этом мало кто знает, наверное.
5: Да.
6: Но такой план был, и он сказал, он довел до Сталина, что я готов выполнить эту операцию, и исполнители есть. Он там намекает на некую
5: исполнители
6: женщину.
5: Исполнители внутри Германии.
6: Конечно, он там намекает на некую женщину, но наши спецслужбы предполагали, что она, это могла быть Чехова, любимая актриса Гитлера там, и так далее. Он ее фамилию, конечно, не назвал. Но он сказал, у нас было все готово для осуществления этого плана. Но якобы Сталин сказал, что если мы ликвидируем Гитлера, нет никакой гарантии, что его последователи не вступят в сепаратные переговоры с Западом, и тогда Германия вместе с Западом может обрушиться на Советский Союз. А Гитлера на Западе ненавидели, ну, Англия там и так далее, и так далее. Вот поэтому от этого плана решили отказаться. Но это имеет место быть.
5: Но Меркадора, который ледоруб обрушил на голову Троцкого, нашел Судоплатов или его коллега Этигон?
6: Ну, здесь, скажем так, разные источники говорят о разном. Скорее всего, ну, я склоняюсь к версии, что через Этигона он вышел на него, потому что, ну, они были, так сказать, близки, и, ну, самое главное, что Судоплатов, может быть, скажем так, первоначально рассчитывал на одного, а в итоге, скажем так, пришли к выбору такому. Но все равно это сработало. Этот план все равно сработал. Более того, я хочу сказать, когда исполнитель, его же взяли, арестовали,
5: посадили.
6: Вот. И когда он вернулся в Советский Союз, значит, он думал, что Судоплатов... А Судоплатов в это время уже сидел. Вот он думал, что ну, такой легендарный человек, несгибаемый, он, так сказать, будет. И для него это было, в общем-то,
5: шок. Правда, что Меркадор пытался добиться освобождения, а, во всяком случае, писал какие-то петиции или обращался?
6: Писал, пытался, но ну, тогда это было уже невозможно сделать.
5: Да. А на радио «Комсомольская правда» о Павле Анатольевиче Судоплатове, легендарном советском разведчике, говорим с писателем, ветераном Афганистана, редактором журнала «Разведчик» Николаем Калиткиным. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано рекламно.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Выкрути эмоции на Макс.
10: Макс! Максимум!
9: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 999 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
11: А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» за зычный голос.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: На радио «Комсомольская правда» говорим о Павле Судоплатове. Его не стало 30 лет назад, в конце сентября 1996 года. Николай Калиткин, шеф-редактор журнала «Разведчик», ветеран «Альфа», человек, который хорошо знает историю, жизнь, операции Павла Судоплатова. Одна из самых ярких, одна из самых значимых операций – это, конечно, охота за другим лидером украинских националистов, главою украинской повстанческой армии, запрещенной в России, Шухевичем. И за Шухевичем охота шла, ну, пожалуй, с 44-го года, и руководил ею как раз Судоплатов.
6: Ну, я думаю, что даже, наверное, пораньше, наверное, с 43-го года за Шухевичем, после, так сказать, гибели Коновальца, ведь в движении произошел раскол.
5: Да.
6: На два крыла.
5: Мельников и Бандера.
6: Одно, которое возглавил Бандера, а другое возглавил Мельник. Вот, у них были собственные как бы проводы вот эти, вот, которые они возглавляли.
5: Ну, фактически своей отдельной армии.
6: Что такое провод, да, вот в бандеровском движении, вообще в нацистическом движении? Это, ну так, чтобы нашим слушателям и зрителям было понятно, это такой руководящий орган между съездами. Вот как вот и по аналогии, чтобы было понятно, это вот как райкомы, обкомы партии между съездами, которые проводили, вот оно и слово «провод», проводили линию партии, так сказать, в массы. Вот, вот этим занимались вот эти проводы. Значит, и здесь тоже немаловажный факт, что Мельник, он ведь тоже вырос, и вообще Семён Петлюра, он такой был предтечей вот именно украинского национализма, именно в таком агрессивном плане, в военном, в жестоких репрессиях и так далее. А он был атаманом украинской народной армии, под знаменами Петлюры воевал. Это очень высокий чин военачальника у Мельника. Вот. И поэтому как бы вот эти два основных идеолога, которые во время Великой Отечественной, значит, возглавляли это движение, это вот Шухевич и значит, Мельник. Шухевич, да, он возглавил УПА, значит, в 44-м году, но фактическим руководителем крыла он стал в 43-м, именно боевого крыла военного противодействия советским войскам. И за ним очень долго охотились, но он был опытным, таким, как...
5: Ну, немецкая подготовка.
6: Он служил, был кадровым офицером немецкой армии, получал паёк, все там звания, награды, ходил в немецкой форме в свое время. Вот. Дело в том, что Шухевич, как сам Судоплатов говорил, у Шухевича было звериное чутье. Он очень много раз уходил вот от засад, от каких-то, скажем так, акций.
5: А такого взять очень сложно.
6: А его взять было очень сложно, но в итоге, как всегда, в нашем деле помогают случайности, хотя они, как правило, закономерны. Рано или поздно эти случайности выходят на поверхность, значит, и был такой момент, что, опять же, помогла женщина. Вот, она...
5: А женщинами Шухевич был окружен. Это было его, может быть, слабое место.
6: Да, но не в этот раз. Просто ему доложили, что, значит, взяли связную, вот он в УПА, и она отказывалась, не признавалась ни в чем.
5: Потому что сам Шухевич физически находился на Западной Украине под Львовом.
6: Да, он был на территории Советского Союза, тогда уже это была территория Советского Союза, вот, и это был 50-й год, вот, и вот эта женщина, она ни в чем не сознавалась, но все по косвенным данным, по данным разведки, значит, она имела прямую связь с Шухевичем, вот, но как на него выйти? К ней подсадили сотрудницу, вот, которую перед этим хорошо обработали, она была типа как бы сильно избита и так далее, и так далее.
5: Помазана зеленкой.
6: Да, но сказали, что, в общем, они от меня ничего не добились, ничего доказать не могут, и меня выпускают. Это был ход, придуманный Судоплатовым, он в этом был вообще профи. Вот, и...
5: То есть это подставной?
6: Да. Вот в этих моментах, вот таких вот играх оперативных. Вот...
5: То есть он очень четко понимал психологию, в том числе и женскую психологию.
6: Да, абсолютно верно. И вот эта связная Шухевич, она написала записку и с этой женщиной, сотрудницей передала. Таким образом вышли на след, где может находиться Шухевич, но точно не знали адрес, где он находится, в населенном пункте, именно в какой хате. А он любил менять места.
5: А под Львовом места такие глухие, в общем-то, лесные,
6: хутора
5: там
6: сидят. Да, вот. Но самое главное, что он редко ночевал в одном месте, да, и поэтому определить конкретный дом, где он находится в данный момент, когда приехали войска НКВД его задерживать, его хотели взять живым. Это была изначально задача взять живым.
5: А при этом Судоплатов из Москвы как раз и приехал тоже во Львов. При том, что его не было в самом селе, когда...
6: Он в самом селе не был, он просто действительно он осуществлял общее руководство операции, ну, и необходимости такого ранга человека участвовать в операции, ну, смысла не было.
5: А под его руководством, так понимаю, генерал Дроздов непосредственно руководил вот этой операцией в селе, в Белогорще.
6: Я подробностей не знаю, там, Дроздов ли руководил, или другой. Вот, я знаю, что был там полковник НКВД, командир этого отряда, который в итоге которого Шухевич убил. Потому что когда оперативники зашли, значит, в дом в очередной, стали его обыскивать, значит, ничего вроде бы не было. Но вот этот полковник обратил внимание на тонкую переговорку.
5: Про стенку.
6: Он стал простукивать стенки, да, и понял, что там пустота. И в этот момент Шухевич не выдержал, он выстрелил и вот убил этого полковника, значит, ну и, соответственно, раскрыл себя, предпринял попытку убежать, скрыться, но автоматчик, который стоял там в оцеплении, он же не знал, кто такой Шухевич. Ну, кто-то побежал, он услышал выстрелы и ликвидировал. Ну, и потом подтвердилось, что это именно Шухевич.
5: Но подписывал записку об этой операции именно Судоплатов, да, на имя, да, Абакумова.
6: Да. Он был основным как бы инициатором и организатором вот этой вот операции.
5: Но в этом, получается, операция фактически войсковая. Там несколько сот было сотрудников задействовано и госбезопасности, и... То есть, по большому счету, это не те тонкие операции, которые прежде проводил Судоплатов по устранению других.
6: Отличие только в том, что войсковая операция была итогом. То есть, это была конечная фаза силового решения этой операции, а предварительно была как раз очень тонкая, многолетняя оперативная работа, разработка выхода на Шухевича, на его окружение, где он может находиться и так далее, и так далее. Поэтому это было просто уже как бы, ну, квинтэссенция. А почему войсковая операция? Да потому что это была вооруженная банда, и досконально, что нельзя умалять как бы у бандеровцев, это умение... маскироваться, это умение прятаться, это
5: плюс
6: умение...
5: У них же своя была контрразведка.
6: Они абсолютно. Же... У них это все было очень серьезно поставлено. У них была своя служба безопасности, у них очень много было проверочных мероприятий и так далее, и так далее. Я больше скажу, что внедриться к ним было крайне сложно. Но я лично знаю человека, знал, к сожалению, он уже ушел из жизни, бывший смешивец, офицер СМЕШ по фамилии Тараскин. Он был внедрен в 1946 году в бандеровское движение, причем дослужился там до проводника, вот, низового звена, правда. Вот. И он мне очень много интересных моментов рассказал, которые сейчас происходят. Да еще тогда.
5: Он не контачил с Судоплатовым напрямую, сказать, они были знакомы?
6: Нет, он напрямую с Судоплатовым не контачил, но вот это вот Судоплатов в свое время понял, что чтобы эффективно действовать и противостоять противнику, особенно такому обученному, умелому, осторожному, наиболее эффективный способ – это через внедрение. Через внедрение. Глубоко законспирированные организации, вот такие движения националистические, их можно развалить только через внедрение.
5: А это всегда очень немалая подготовка. То есть человек должен не просто хорошо знать свою легенду, он должен быть, опять-таки, самым психологом.
6: Ну, конечно. Вот, опять же, немножко вернусь к Великой Отечественной войне, ведь... Николай Кузнецов, всем известный наш герой-разведчик.
5: И там тоже Судоплатов.
6: Он, конечно, конечно. Вот этот оперативный отряд победителей, их курировал Судоплатов. И вот здесь я... Об этом мало пишется, но здесь я точно уверен, что как раз он был внедрен как немецкий офицер и очень большую пользу. Он же предупредил от наступления под Курском, да, Кузнецов, о многих моментах, о том, что собираются ликвидировать лидеров в Тегеране, да. То есть он очень много полезной информации дал, кроме того, что он там был ликвидатором.
5: А про операцию «Цитадель» под Курском, получив эту информацию от Кузнецова, докладывал как раз Судоплатов наверх.
6: Естественно, через Кузнецова, да. Поэтому, как бы, вот видите, как он очень серьезное внимание уделял вот именно внедрению, потому что понимал, что это максимально эффективный способ. Максимально. Находясь среди врагов, ты получаешь, ну, максимально достоверную информацию.
5: На радио «Комсомольская правда» с ветераном «Альфы», писателем, редактором журнала «Разведчик» Николаем Калиткиным мы говорим о Павле Судоплатове. Его не стало в конце сентября, 30 лет назад. В конце сентября 96 года. Вернемся после небольшого перерыва.
12: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Антон Гришанов о возможном создании американской военной базы в Польше.
17: Польша – серьезная борьба между Навроцким и Туском. И, соответственно, администрация Трампа делает ставку на Навроцкого. И они пытаются усилить позиции Навроцкого и партии «Право и справедливость» через демонстрацию того, что они готовы пойти на соответствующее взаимодействие. Если помните первый срок Трампа, там активно шла работа с этой партией, с ее лидером Качинским, со стороны Вашингтона. Аналогичным образом обещание открыть дополнительные военные объекты, названные в честь Трампа и так далее. Но, в принципе, пока это не привело к тому, что Польша превратилась в такую грандиозную страну, военную базу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О важном.
16: Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа полностью разбил чужие нарративы в ходе недели высокого уровня ООН, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавил, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта.
15: О Ближнем Востоке.
16: США допускают любые сценарии действий в отношении Ирана. Белый дом стремится обеспечить мировую безопасность и готов применить любые доступные меры, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс. Дипломат опроверг публикации СМИ о подготовке новых ударов по Тегерану после осенних выборов в Конгресс. Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что постоянно держит в уме возможность возобновить атаки на Исламскую Республику.
15: О политике.
16: Итоги референдума не означают отказ Швейцарии от нейтралитета. Граждане решили не вводить жесткие рамки в Конституцию, но страна сохранит свой традиционный статус. Об этом заявил министр иностранных дел Иньяцио Кассис. Дипломат подчеркнул, что Берн всегда менял подходы в зависимости от международных событий и собственных интересов. Ранее более 70% швейцарцев отвергли проект оппозиции, который требовал запретить сближение с НАТО и отменить антироссийские санкции.
15: О происшествии.
16: Самолет германской авиакомпании «Люфтганза» экстренно сел во французском Лионе из-за загоревшегося пауэрбанка. Лайнер летел из Франкфурта на Майне в Лиссабон, когда вспыхнул портативный аккумулятор, сообщает телеканал RTL. Бортпроводники оперативно спрятали устройство в специальный огнеупорный мешок, после чего экипаж запросил посадку ради безопасности пассажиров.
18: о технологиях.
16: Договориться о мировом контроле над искусственным интеллектом будет сложнее, чем об ограничении ядерного оружия в годы холодной войны. Это заявил Билл Гейтс в интервью телеканалу NBC News. По словам миллиардера, бизнес не сможет защитить общество самостоятельно, поэтому политикам и силовикам нужно срочно разработать жесткие правила безопасности. Основатель Microsoft добавил, что люди создали сверхразум, который уже превосходит человека и развивается слишком быстро. Ранее Гейтс предложил создать специальную международную организацию для надзора за цифровым разумом. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: На радио «Комсомольская правда» с писателем-ветераном «Альфы», редактором журнала «Разведчик» Николаем Калиткиным говорим о Павле Судоплатове, одном из самых ярких фигур нашей спецслужбы, нашей разведки. Во время войны Судоплатов, мы уже говорили, вы уже об этом сказали, вел и не только диверсионную работу в тылу врага, он вел и радиоигры с немцами, и в этом тоже преуспел.
6: Радиоигры с немцами, в общем-то, более успешно вел, и на этом был у него, скажем так, акцент, это все-таки Абакумов. Почему? Потому что Судоплатов в 1942 году, он возглавил 4-е управление НКВД, отвечавшее за ведение разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага. Вот на чем он был сосредоточен. Вот. А уже разведка, ведение, скажем, радиоигр, это было, ну, по большей части Абакумов занимался. И здесь по радиоиграм, которые вел Судоплатов, я сказать, к сожалению, не могу.
5: Ну, что касается, да, работы диверсионной и противодиверсионной, если отсчитывать от 41-го года, можно встретить в некоторых источниках, что именно Судоплатов занимался, курировал минирование главных объектов Москвы осенью 41-го, перед наступлением немцев, когда был высок риск того, что немцы в Москву войдут.
6: Это известный факт, да, это было на самом деле, ему это поручали. Почему? Потому что он был знаком именно как раз вот с взрывным делом, и он активно и со Стариновым сотрудничал, так же, как с Абакумовым, они очень друг друга уважали, и так как они были...
5: Напомню, что Абакумов возглавлял СМЕРШ.
6: Да, Абакумов возглавлял СМЕРШ, то есть военная контрразведка в системе Министерства обороны, а СМЕРШ вырос из особых отделов НКВД. То есть здесь вот преемственность прямая. Вот. Поэтому они, естественно, взаимодействовали. Почему? Абакумов боролся с диверсантами, а Судоплатов их
5: готовил,
6: изготовил, да.
5: Только с одной стороны.
6: Да, да, да. Поэтому обмен тактикой тактикой ведения диверсионных действий, конечно, он. А как может действовать противник? Там, у них были вот эти беседы, обмен опытом, друг друга они очень хорошо, в общем-то, в этом восполняли. Вот, поэтому взаимодействие между ними было. Оно было прямым, и когда Абакумова арестовали, то в своих мемуарах Судоплатов как раз пишет, что он был поражен, как, значит, поступили с таким человеком, вклад которого в победу Великой Отечественной был колоссальным. Вот, я имею в виду Абакумова. И Судоплатов это признавал и понимал, что это, ну, кристально честный человек, который, в общем-то, пострадал, а его расстреляли, как известно, вот, незаслуженно. Но и на самом деле судьба Судоплатова должна была такой же быть, когда его арестовали. Вот. Но он был подготовленным человеком, и его опыт подготовки диверсантов, если их брали, арестовывали и сажали в тюрьму, он по опыту знал, как себя вести в тюрьме. Вот. Может быть, многие не знают, но он спас себе жизнь тем, что он избрал такую тактику постепенной голодовки, такого вхождения в состояние почти анабиоза, когда человек не реагирует на слова, на боль, на какие-то раздражители внешние.
5: Вы говорите уже о том, что произошло после августа 1953 года,
6: да,
5: Судоплатов был арестован.
6: Когда Судоплатов был арестован.
5: Генерал-лейтенант МВД на тот момент и начальник управления.
6: Да, да, да, да. Вот. Поэтому он, скажем, себя к этому подготовил, воля у него была железная.
5: А в чем его-то, кстати, обвиняли? Напомните, пожалуйста.
6: Если бы он... Его обвиняли как раз в связи с Берией, в подготовке антигосударственного переворота.
5: А Берию арестовали за 2 месяца до этого, в июне, да, 1953-го.
6: Да, и так как он был, ну, скажем так, правой рукой Берии, потому что он был его непосредственно начальником, вот, его арестовали. Арестовали его, значит, и у меня есть своя, опять же, все, что я здесь говорю, это мое личное мнение, вот, арестовали, и почему его не выпустили, да, не амнистировали, а он отсидел от звонка до звонка 15 лет, вот, и освобожден он был только в 68-м году, вот, и все эти годы, и при, ну, арестовали его уже при Хрущеве, скажем так, да, вот, и основной мотив Хрущева был в чем? В том, что вот эта фраза о культе личности Сталина, да, вот, и возникает вопрос, никто не задумывался о смысле этой фразы, ведь личность сама свой культ не создает, короля делает свита, да, и как раз Хрущев был одним из тех, кто этот культ создавал, культ Сталина, вот, в чем дело, и...
5: Хрущев, может быть, лично боялся Судоплатова, зная его послужной список?
6: Он... Совершенно верно. Он боялся Судоплатова. Почему? Потому что Судоплатов в силу своей должности знал, что, и, что Хрущев причастен к так называемым репрессиям.
5: Он знал об этом задолго до 20-го
6: года. Конечно. В которых, в общем-то, объявили только одного Сталина. И Берию, да, кстати говоря. Вот. Но сколько документов о репрессиях, о репрессивных моментах подписано было лично Хрущевым, и вот это Хрущев не мог Судоплатову простить, что он об этом знает, и это где-то может всплыть. И поэтому, по идее, его должны были расстрелять. Но так как считали, что он такой полуовощ, его держали, не расстреляли, тем более, что он
5: именно
6: ни в чем
5: того,
6: не признался.
5: Он имитировал вот это вот не сумасшествие, ну, а
6: такой, да, да, такой полуовощ, такой впавший в человека, который не реагирует, он не может говорить. Вот, да, такое
5: и
6: вот
5: его тогда
6: поместили
5: в закрытую психиатрическую больницу?
6: Он лежал, он, по-моему, в тюремной больнице, ему, к нему там санитарку
5: тоже внедрили?
6: Нет. Вот здесь очень интересный момент, может быть, наши зрители, слушатели не знают. Вот, его жена Судоплатова, ее однажды привлекли в качестве связной, и она ездила к нему за границу.
5: Это знаменитая сцена в Париже?
6: Да, да,
5: которой потом 17 мгновений весны встретишь с женой?
6: Абсолютно верно. На что Судоплатов потом сказал, больше никогда этого не делайте.
5: А это была реальная встреча Судоплатова с супругой Эммой, она же Суламиф, в Париже. Это было, так сказать, еще до войны?
6: Это было до войны, вот. И так как органы перестраховывались, нужно было, чтобы связник пришел, которого это вот часто обыгрывается, помните, «Путь Омега», когда
5: лучший друг,
6: да, человек должен знать лично и доверять ему, самое главное, не просто знать в лицо, а просто доверять этому человеку. И вот они ничего лучше не придумали, как послали жену. Вот. На что Судоплатов сказал, больше никогда этого не делайте. Он опасался за ее жизнь, очень любил, вот, и она его любила, никогда не предавала. И
5: она
6: не
5: тоже работала в контрразведке?
6: Конечно. И она придумала такой ход интересный. Она понимала, что это игра со стороны Судоплатова. Вот, и она завербовала...
5: А он как бы подсел к ней познакомиться тогда в Париже? Или нет?
6: Они, ну, в кафе, да, он сидел, да, он она сидела за столиком на виду у всех, что ему тоже не понравилось. В уличном кафе он подсел, завел с ней беседу, как бы, да, да, познакомиться, вот. Коротко они побеседовали, он сказал, быстро уходи, там, и так далее. Вот. Но здесь такой момент, я просто хочу рассказать, очень важный. И вот жена, опасаясь за жизнь и психическое состояние, вообще здоровье мужа, она понимала, что это игра, но его надо как-то поддержать. Что она придумала? Она завербовала эту санитарку, и свежие новости...
5: Это когда он находился в этой психиатрической лечебнице, ну, вот, на территории там...
6: Ну, угу. Да, да, ну вот в этой тюремной больнице, да, вот, потому что она сильно, очень сильно охранялась и так далее, вот, туда не подступиться. И вот, значит, она читала ему книги вслух, садилась напротив него, рядом с его лицом, как бы читала. А жена оборачивала эти книги в свежие номера газет, где вот основные новости,
5: которые должен... Он мог увидеть, что творится.
6: Да, который должен знать Судоплатов, он это считывал. Вот, и поэтому он дальше корректировал, как бы он понимал. И вот он, когда расстреляли 6 человек, он говорит, а я в списке 8-й. Значит, мне надо дальше держаться, иначе меня, значит, расстреляют так же, как и их. То есть она вот ему снабжала вот таким образом его вот этой информацией. Это тоже, я считаю, очень примечательный факт.
5: Удивительно. При этом, хотя Судоплатова обвиняли, его прямо говорили, что он в банде Берии, у него же непростые отношения с Берией-то были, при всем при том, что Берия его, по большому счету, двигал, а перед войной, сказать, он как бы даже его спас.
6: Ну, я хочу сказать, что у кого с Берией были простые отношения? Начнем с этого. Вот, поэтому Берия был сложный человек, но он был очень решительный, смелый такой в своих решениях.
5: Ну, правда, это и он спас Судоплатову тогда от возможного ареста перед войной?
6: Ну, да, наверное, скорее всего, это так, да, потому что, ну, во-первых, Берия очень дорожил Судоплатовым как профессионалом, ведь Судоплатов не провалил ни одной операции за всю свою деятельность. Почему он всегда продвигался, так сказать, по своей должности и так далее. Берия в 1946 году поручил Судоплатову возглавить системе МГО службу по организации диверсий против врагов Советского Союза, которые не эпизодически, не периодически, а целенаправленно была заточена под эту работу. Вот что важно. То есть Берия понимал, что врагов у Советского Союза много, действуют они очень коварно, очень решительно, без оглядки на какие-то международные организации, там, международное право там, и так далее. Что сейчас мы видим? Что сейчас происходит? Опять же, как действует банк?

0: сентября 96 года. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с писателем, ветераном «Альфы», редактором журнала «Разведчик» Николаем Калиткиным. Говорим о выдающемся советском разведчике, ветеране и одной из самых ярких фигур наших спецслужб Павле Анатольевиче Судоплатове. 30 лет назад его не стало. Он прожил очень сложную, непростую жизнь и жизнь человека, который посвятил себя своей стране. Почему? 15 лет он отсидел от звонка до звонка. Ведь после того, как был смещен Хрущев, его дело могли пересмотреть или нет?
4: Ну, наверное, могли пересмотреть, но... Смотрите, ведь культ Сталина никто не отменял и после Хрущева. В любом случае, как бы это было такое, ну, табуированная, да, информация... Вот, и о Сталине стали говорить только после, так сказать, распада Советского Союза, а в последнее время все чаще и чаще вспоминать, так сказать, его имя, его деятельность и так далее, потому что, ну, все познается в сравнении и на протяжении какого-то исторического периода. И фигуру Сталина сейчас совсем по-другому стали рассматривать, вот, и исторические факты это подтверждают. Вот, потому что, как говорится, историю пишут победители или те, кто находится у власти. И вот власть Хрущева, впоследствии Брежнева, она была, скажем так, ну, антисталинская, потому что и этот культ личности, он поддерживался, и вымарывалось имя, и Сталина, и памятники сносились, и так далее, и так далее. Мне кажется, поэтому, только поэтому.
3: То, именно поэтому Судоплатов вышел только в 68-м году, и как раз отсидев эти 15 лет, и он был уже серьезно болен.
4: Да, он, по разным сведениям, перенес от 3 до 4 инфарктов, ослеп на один глаз.
3: Но... А сидел в Владимирском централе?
4: Да, сидел в Владимирском централе, но тут важно что? Он же потом еще очень долго прожил, вышел в 68-м году, а умер в 96-м.
3: Удивительное здоровье.
4: И это, я считаю, несгибаемая воля, плюс как бы, ну, вот, его поддержало. Вот в этом. И вот это горение, потому что он же очень потом много книг написал.
3: Он писал книги, и как раз об этом я хотел тоже поговорить отдельно. Но почему его опыт уникальный оказался не востребованным или не вполне востребованным?

0: востребованным в тех же советских спецслужбах. Его боялись подпускать или считали, что он устарел?
1: Я думаю, что именно поэтому его и не подпускали, потому что у нас же была идеология, да, вот, коммунистическая и так далее, и так далее. Если, так сказать, в русле этой идеологии сталинские люди были, скажем так, вне закона, да, или, ну, не то чтобы вне закона, а уже устаревшими, я так скажу, знаете как, Судоплатов считался такой уже как бы отыгранной картой.
0: Что вот его того, время прошло?
1: Вот того сталинского времени, да.
0: И его методы уже не работают?
1: И поэтому нет, методы его работают до сих пор, но, как вы знаете, не очень любит, любая власть не очень любит, скажем так, подводить к себе, приближать к себе людей, которые были во враждебном, скажем так, лагере или в том лагере, который подвергается какой-то критике, да? Вот. То есть лояльность, еще раз лояльность, это прежде всего любой власти. Вот. Поэтому лучше возьмут лояльного, чем профессионального, если в нем есть сомнения, что он может быть нелоялен.
0: То есть Судоплатов, выйдя на свободу, не делился своим богатейшим опытом с новым поколением разведчиков, с новым поколением тех, кого называли диверсантами, а писал книги, причем под псевдонимом?
1: Ну, может быть, и делился, мы об этом никогда не узнаем, потому что я думаю, что ну, в чекистских кругах его всегда уважали. Вот, особенно, когда, скажем так, стали доступны его вот эти мемуары, многие стали...
0: Ну, уже в 90-е.
1: Да, в том-то все и дело. Вот.
0: Но... Он даже не был реабилитирован до 92-го года.
1: Да, реабилитация только... Да, в... Вот это об этом же и говорит, что он не был человеком, он был отвергнут человеком той системой постсталинской. Вот. И, к сожалению, он один. Мы можем много, так сказать, привести таких примеров выдающихся, так сказать, деятелей, которые попали вот под этот маховик, да, вот. Но это, к сожалению, так получилось.
0: А почему же его книга «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля» вышла только в 1994-м, и то сначала на английском и на немецком, и только через два года на русском?
1: Опять же, по этим моментам, именно по этим причинам. Потому что, ну что скрывать, историческая правда не всем нужна, особенно по прошествии какого-то времени.
0: А это были неприятные для нас откровения?
1: Видимо, да. Видимо, да. Мне трудно судить о том, какая... Ну, была причина, почему у нас не сдавались тогда эти мемуары. Вот. Ну, во-первых, у меня есть своя версия.
0: Скажите.
1: Вот. Когда в 90-е годы, значит, рухнул Советский Союз, и все стало оплевываться, все советское, да, вот идеология коммунистической партии и так далее, вот эти младые реформаторы, демократы, которые снесли памятник Дзержинскому и так далее, стал культивироваться такой образ кровавой гибни, который Судоплатов, с точки зрения вот этих вот людей, он соответствовал... То есть это был...
0: Его можно было поднять на знамя, да?
1: Вот? Да, да, да, да. Это было знамя кровавой гибни, скажем так, да, и Судоплатов был ярчайшей фигурой вот в этом плане. Вот, поэтому, я думаю, еще и его не печатали и старались о нем как бы, ну, не говорить.
0: А его обвиняли в хорошем... устранении тех самых врагов Советского Союза и Советской системы в конце 40-х. В этом его обвиняли?
1: Его обвиняли вообще, потому что он был ярчайшим деятелем, скажем так, НКВД, МГБ и так далее. Да? Вот. Его в основном вот из-за этого не взлюбили, как человека системы, как человека карательной системы. Вот.
0: А что ж там случилось, что в 98-м году Ельцин все-таки подписал указ о восстановлении его уже получается посмертно, а в звание, сказать, возвращение всех наград, его уже два года как не было на земле, и вот тогда только Ельцин подписывает указ.
1: Ну, я не знаю, Ельцин вряд ли вообще знал о Судоплатове, я так подозреваю. Вот. Ну, по крайней мере, так, может быть, фамилию слышал, но глубоко не знал. Вот. Я думаю, что это все-таки пошло с подачи. Это мое предположение, да, наших спецслужб, которые опыт Судоплатова ценили, уважали, понимали, что он был жертвой того времени, вот, абсолютно преданный родине, как бы она ни называлась, да, вот, Советский Союз или Россия, он был предан родине, он очень любил родину. Вот, и поэтому, мне кажется, инициатива исходила не из Ельцина, он просто подписал этот приказ, ну, наверное, это было как-то аргументировано, вот, и вот я исхожу из вот этих вот соображений.
0: А что из свершений, из достижений Павла Судоплатова вы бы лично, как человек, который отдал системе спецслужб много лет своей жизни, назвали бы главным устранение вот таких одиозных фигур, как Коновалец или Шухевич, или тот же Троцкий, или его операции по добыче атомных секретов, диверсионная работа против баз западных в Европе, или какая-то другая работа, или работа во время войны. Что бы вы поставили на первом месте, или вы бы ничего не стали выделять, это все общее?
1: Нет, я бы выделил. Кстати говоря, я бы не стал выделять именно сам момент ликвидации, вот, потому что ну, ликвидировать можно по-разному, да? Вот, можно сейчас уже в современных условиях дистанционно ликвидировать и так далее, и так далее. Методов много. Но это, опять же, повторюсь, это кульминация. А вот предварительная работа, которую нужно уметь делать, выстроить, предусмотреть многое, вот это самое сложное.
0: И я бы выделил, это очень немногие умеют.
1: И я бы выделил в Судоплатове вот это умение, и самое главное, он четко понимал, еще раз повторю, что это самое сложное, но это самое эффективное. Это внедрение в руководящие органы врага своего человека. Вот это Судоплатов делал виртуозно. То есть все его операции, потому что он сам через это прошел, он был в этой шкуре, когда он ликвидировал Коновальца. Вот. И он это знал, он это прочувствовал собственной кожей, собственными нервами. И он понимал, как это важно и как это эффективно. Он же все эти разговоры слышал, при нем не стеснялись, говорит, он в своих мемуарах пишет, что у меня волосы шевелились, каким источником информации я обладаю, вот они мне доверяют полностью, особенно вот когда он беседовал с Коновальцем, он же раскрывал ему планы, там, где готовятся диверсии, какие будут акции там, и так далее, и Судоплатов все это понимал и знал, что из других источников он никогда этого не услышал и не узнал, а может быть пришлось бы бить по хвостам. А вот предупредить, предвосхитить какие-то события, вот это было важно для Судоплатова. А это можно было достичь только путем внедрения своего человека.
0: Да, радио «Комсомольская правда» с писателем, редактором журнала «Разведчик», ветераном группы «Альфа» Николаем Калиткиным мы говорили о Павле Судоплатове. 30 лет назад не стало выдающегося советского разведчика, одной из самых ярких фигур наших отечественных спецслужб. Спасибо за беседу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о ритуалах перед соревнованиями.
5: У меня всегда в Олимпийке моей, в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили из сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну, и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня с утра, я складывала все вещи, и он был последним.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
7: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О важном.
8: Сергей Лавров провел около 50 встреч за неполные 3 дня работы в Нью-Йорке. Большинство контактов главы российского МИДа стали полноценными переговорами с лидерами стран и министрами. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, глава дипломатии также выступил на Генассамблее ООН и ответил на вопросы журналистов на часовой пресс-конференции. Ранее Лавров подвел итоги поездки в США и с иронией прокомментировал утверждение Запада о международной изоляции Москвы.
9: О спецоперации.
8: Российские подразделения поразили в районе Одессы сухогруз с грузами для украинской армии. Корабль вез имущество двойного назначения, а также боеприпасы, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что удар нанесли беспилотники, когда судно шло морем в городской порт. Кроме того, военные уничтожили в Одессе крупный логистический центр компании «Новая почта», где противник прятал снаряды.
9: О расследованиях.
8: В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве россиянки. Молодой человек задушил знакомую во время ссоры на съемной квартире, сообщили в местных правоохранительных органах. Как отмечается, мужчина одолжил у друга машину и вывез тело погибшей в ущелье. Задержанный полностью признал вину.
9: О происшествии.
8: Поезда на казанском направлении временно выбились из графика из-за человека. На путях ЧП произошло между станциями Перово и Люберцы Первые, сообщили в МЖД. Там отметили, что часть электричек проезжает платформы без остановок. Железнодорожники постепенно возвращают в расписание дальние пригородные рейсы, а поезда третьего диаметра уже ввели в обычный интервал.
9: О мошенниках.
8: В МВД призвали граждан сразу класть трубку при звонках с незнакомых номеров. Единственным надежным способом защиты остается немедленный отказ от навязанного диалога, заявили в ведомстве. Там также напомнили, что закон полностью освобождает человека от уголовного наказания, если он сам вовремя перестал участвовать в противоправных схемах.
9: Обо всем.
8: Индийский фермер выжил после 3 укусов кобры и попытался покусать рептилию в ответ. Необычный инцидент произошел в штате Уттар Прадеш, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ. Нетрезвый мужчина убил метровую змею, намотал ее на руку и больше часа ходил по деревне. Соседи с трудом убедили пострадавшего поехать в больницу.
9: О валютах.
8: Доллар 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Это настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». В студии полный порядок, все подсчитано, все расписано, все будет четко по расписанию. В студии Нуждин и Анатольевич. Начинаем наш хит-парад с громких заявлений, а потом рубрики, а потом песни, а потом напоминания. В общем, все как всегда. Привыкайте к нашему стройному маршу и ни в коем случае не отвлекайтесь.
11: Ты прав. Мы начинаем действительно с громких заявлений, потому что начинаем мы по традиции, ну, от которой периодически отходим, но неважно. Если бы мест было 11...
2: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
11: До 11-е место заняла бы замечательная песня Вадима Самойлова и Ричи. «Летим в ураган».
10: Полетели?
11: Полетели.

0: сразу отступать.
1: Это было своеобразное 11 место настоящего хит-парада. Вадим Самойлов. И для тех из вас, кто, собственно, не знает ничего о отечественной рок-музыке, это тот человек, который был еще в группе Агаты Кристи, один из братьев.
2: Который мазал губы гуталином. Который обожает черный цвет.
1: Да, обожает черный цвет.
2: Агата Кристи – это классика. Если вы никогда не слышали, ну, ребят, ну, послушайте, в конце концов. Рано или поздно к классике нужно прикоснуться. Не обязательно вам должно это понравиться. Но знать это надо. Ну, потому что классика. Что тут говорить?
1: Классика уральского рок-клуба, да?
2: Да.
1: Ну что ж, перед тем, как мы перейдем к десятке, первая на сегодня рубрика.
3: Горшочек. Вари еще.
2: К слову о классике уральского рок-клуба. Вот почти продолжаем эту тему. Вячеслав Бутусов знает толк в разных проектах и коллаборациях. После распада Наутилуса у рокера был и Юпитер группа, и Орден Славы группа. Чтобы не говорить проект. А теперь настал момент нового перевоплощения. Бутусов вместе с музыкантом Виктором Сологубом запустил совместный проект с не самым оригинальным названием «Бутусов-Сологуб». Заметьте, в одно слово каждая фамилия начинается с большой буквы. «Бутусов-Сологуб». Дебютным синглом музыкантов стала песня «Персидский узор». Ну, давайте ее и слушать будем. Итак, «Бутусов-Сологуб», «Персидский узор».

0: Это была рубрика «Горшочек, вари еще». Новый проект «Бутусов-Сологуб» и композиция «Персидский узор». Я почему-то вспомнил своего старого приятеля, который занимается продажей ковров разного фасона и стоимости, соответственно.
1: Конечно.
0: И он все эти ковры, особенно дорогие, называет коврики.
1: Ничего себе, коврики.
0: Да, вот коврики.
1: А ты любишь персидские ковры?
0: Да, кушать люблю, а так нет.
1: Молодец, ответил как настоящий юморист. Скажи мне, пожалуйста, ты представляешь, сколько стоит сегодня персидский ковер? Настоящий. Огромный, красивый, с супер узором. Я нет, я не представляю. Я думаю, что дико дорого.
0: Ну, судя по тому, что магазины, торгующие коврами, до сих пор есть, значит,
1: есть
0: это
1: будут.
0: Значит, это пользуется популярностью, пользуется спросом.
1: Ответ неточный. Не знаю, сколько он стоит, но если поторговаться, то получится дешевле. Ты умеешь торговаться, Сань?
0: Нет.
1: И я тоже не умею.
0: Я терпеть не могу.
1: Вот поэтому такие, как мы, все покупают по номиналу.
0: А поэтому у нас ковров нет.
1: А?
0: Поэтому у нас ковров нет.
1: Кстати, нету.
0: Да. Вернемся-ка мы к обратному отсчету. У нас 10-е место. Позишн может быть и ту, но место не второе, а только 10-е. Получается, позишн number 10 на этой неделе. Рок-привет! И классика поп-музыки отечественного разлива, позишн number 2.

0: Это был рок-привет со своей версией. Ну, я бы не назвал это классикой, потому что...
1: А я бы назвал.
0: Нет, ну, я имею в виду, так, знаешь, классика... Это Петр Ильич.
1: Давай назовем классика. Неоклассика.
0: Неоклассика. Окей, неоклассика, position number two. Мы с Анатольевичем вернемся к вам буквально через минуту с position number nine.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Светов о том, почему Европа тайно помогает Украине подготовиться к зиме.
6: Скрывают ведь не от нас, скрывают от собственных жителей, которые в преддверии зимы задают вопрос, как мы-то эту зиму перенесем с запасами газа, проблемы с ростом цен. Вот об этом идет разговор. Когда инканцлер заявляет, что неважно родительские пособия, чтобы были высокие, потому что надо Украине помогать. Отсюда реакция. Поэтому люди снова и снова спрашивают, почему мы помогаем Украине, не заботясь о том, как мы сами переживем зиму. Это первое. Второе. Все-таки сейчас западное информагентство показывает, как мы разносим логистическую и энергетическую структуру Украины. И они прекрасно понимают, ну да, вы завезете, а ее все снова уничтожат. Вот поэтому игры в эти тайны. Они уже теперь не могут иначе, как прятаться от своих собственных избирателей, от их неприятных вопросов.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, вы слушаете «Настоящий хит-парад», с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич, конечно.
1: Я вот сижу и думаю, что такое position number nine, и только с трудом до меня дошло.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?».
8: Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.

0: На 9-м месте крематорий «Воду в вино». Движемся дальше. У нас рубрика, которая называется «Металл в голосе».
1: Металл в голосе. Слово предоставляется артисту, у которого накипело.
2: На шоу «Битва поколений» Виктор Дробыш обидел певицу Дору. А та расстроилась, конечно. Даша сделала отличный кавер на хит «Максим, знаешь ли ты». А вот продюсер в резких тонах раскритиковал работу девушки. Ну как раскритиковал? Он сказал ей правду. А сейчас девушки ранимые, хрупкие, теряются и печалятся. А печалиться не надо, надо делать выводы. Ну давайте послушаем, как это было.
3: Мне не понравилось.
4: Оу!
3: Песня «Максим» вот эта, она на самом деле как бы гениальная песня. Это тот случай, когда в консерватории возьмешь играть «Лунную сонату» и тебе спело плохо. Песня великая, «Максим» тоже спела плохо. Песня нормальная. Но у меня рука не поднимается никому ставить оценку.
5: Просто на самом деле мы готовились. И мы репетировали очень долго, очень много.
0: Когда Виктор Дробыш пришел в студию радио «Комсомольская правда», мы спросили у него, в чем, собственно, причина поруганной певческой чести артистки.
6: Знаете, как понять жалко? Вот если бы это был школьный какой-нибудь урок, и вышла девочка просто... открытый урок, куда пригласили Дробыша, она бы спела, я бы ей сказал столько лестных слов, сказал бы, ты супер, молодец, хочешь там, давай, занимайся дальше. Когда мы говорим о программе, которая идет на телевидении, на федеральном канале для миллионов людей, то не подготавливаться и приходить в отвратительном состоянии, даже при том, что она мне нравится, и песню я ее знаю там, но... И человек она хороший. Я ж подходил, ее обнимал. Но дело в том, что теряет смысл тогда жюри, понимаете? Я должен прийти со своими ушами, со своим образованием, со своим опытом и слушать вот это вот... Но это не плохое, а безобразное исполнение. А это абсолютно не имеет никакого отношения... к ней как к артистке даже. Потому что вот иногда же может фигуристка два раза, три раза упасть за программу. Ну, даже какая-нибудь великая. Ну, что-то не пошло. Раз шлепнулась бывает, два. Это ж не значит, что она плохая и такая, которая все время падает. Но в этот раз она упала. Вот считайте, что Дора раз 15 упала за свою короткую программу.
2: Получается, мы у знаменитого продюсера... Можно сформулировать так. Мы спросили у него за эту ситуацию пояснить, так сказать. Ну так Виктор Яковлевич пояснил, нормально ответил, как мне кажется. А теперь давайте слушать Дору с поп-классикой от «Максим», чтобы вы сами могли и понять, и услышать, и сделать свои выводы. В конце концов, не забывайте, в наше время так принято. У каждого есть право иметь свое мнение, но не каждый имеет право его высказывать. Виктор Дробыш имеет. Почему? Ибо великий продюсер и композитор. Ну, а вы составляйте свое мнение и пишите в комментариях. А певице Доре мы пожелаем больших успехов. У нее все впереди, у нее все, конечно, получится. Она прекрасная девушка, за которую мы сейчас уже ближайшие минуты только и делаем, что заступаемся. Ну, давайте, слушаем песню.
7: Так привык.

0: Это была рубрика «Металл в голосе», а голос и металл в голосе был у Виктора Дробыша, который раскритиковал певицу Дору. Ну, в общем, как говорила актриса в фильме «Старый Новый год», каждый сверчок знает свой шесток, да?
1: Да, ты сейчас опять вспомнишь про пирожки, какие были пирожки в буфете.
0: У нас, работников культуры, старых работников культуры.
1: Ладно, не таких уж старых. Продолжаем по-молодежному.
0: Ну, хорошо, продолжаем по-молодежному. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».

0: Это был Антон Завьялов. Мы продолжили по-молодежному, как Анатольевич, собственно, захотел.
1: Я по-другому не
0: композитор.
1: Умею.
0: По-другому не умеешь? Ну и слава богу.
1: Да.
0: От тумана мы немножечко отойдем в сторону на пару минут и вернемся к вам с новой песней.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
12: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Прекрасная
1: «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». А вот и обещанная новая песня.
2: Новая песня.
3: В ноябре выйдет новый альбом группы «Северный флот». «Лед и вода». Вот такое название. Предводитель этого самого коллектива Александр Леонтьев сочинял материал почти 5 лет. А первая «Ласточка» оттуда стала предпоследняя песня.
1: А называется-то она как?
3: Александр Вячеславович, не поверишь, она так и называется. «Предпоследняя песня».
1: Креатив.
3: Подробнее о получившемся релизе сейчас вам расскажет сам Александр Леонтьев.
4: «Предпоследняя песня» – это трек с нового альбома группы «Северный флот», который называется «Лед и вода». Альбом вынашивался мной почти 5 лет. Многие песни меняли очертания, меняли настроение, меняли аранжировки. В итоге результатом мы с парнями весьма довольны. Сейчас представляем альбом на ваш суд вскоре. Начнем с этой песни. Песня получилась довольно личная, как и почти все треки с этого альбома в текстовом плане. Ну, вот также не могу не отметить, что впервые в истории нашего коллектива с нами записалась моя старшая дочь Маруся. Она прекрасно поет русский фолк, она студентка Гнесинки. И я с гордостью представляю вам итоговый результат.
3: Ну, а теперь после рассказа и комментариев самое время послушать произведение. Послушать не первую, не вторую и не последнюю, а предпоследнюю песню. Итак, «Северный флот».

0: Группа «Северный флот» и песня под названием «Предпоследняя песня». Вспоминается шутка по поводу того, что ночной клуб под названием «Ночной клуб» ищет креативного директора. Ну, в общем, почему нет? «Предпоследняя песня». Вернемся к хит-параду. Седьмое место. «Щенки. Твое имя».
1: Седьмое место.

0: Это было 7-е место настоящего хит-парада. Группа «Щенки» и «Твое имя».
1: Так. Почему ты всегда слово «твое» произносишь, как будто вот ты сейчас... Твою ж дивизию, а? Вот ты как будто вот прям хочешь приложить, нет?
0: От это души. Только кажется. Нет, вообще хочу приложить.
1: Кого? Так, не надо на меня так смотреть. Спокойно, продолжаем настоящий хит-парад.
0: Я тебе могу сказать, что самое время тебе тряхнуть металлической стариной.
1: Понятно. Сдуть, так сказать, пыль дорог со своих доспехов.
0: Давай.
1: С удовольствием. Надо только вот с коня слезть. Спешились. Продолжаем.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: Одной из лучших альтернативных русскоязычных групп «5 диез» исполняется четверть века. Не могу поверить. Недавно их объявлял как молодой коллектив на одной из премий. И вот, пожалуйста. В честь этой внушительной даты выходит большой трибьют-альбом «Сансара». Мы с вами послушаем оттуда нашу знакомую, хорошо знакомую экс-вокалистку «Слот» Дашу Равдину со своей группой. Итак, Равдина. «Такой, как есть».

0: Это была рубрика «Здесь куют металл», в которой мы говорили о 25-летии группы под названием 5 диез. 5 диез, 5 диез.
1: Но это практически
0: из этой песни много или мало.
1: Очень рекомендую послушать этот альбом. Да, это трибьют. Да, это фактически кавер-версии. Но какие? А мне этот альбом автоматически, я его еще не прослушал, честно скажу. Но мне этот альбом автоматически нравится намного больше, чем остальные новинки. Спроси меня, почему.
0: А что это тебе нравится?
1: А мой сын записал там целую песню. Первый свой металлический трек. Спел.
0: Да ладно?
1: Да, там так и указано. Я строгий. Ну, потом ознакомитесь. Все, я протащил свою информацию. Сами понимаете, мы немножко мафия, и мы...
0: Да. Ну, Ярику респект и уважух.
1: Там сильно, там крепко. Вот этот трек я послушал. Крепко, прям крепко. Ну, молодая кровь, что ты хочешь? Так надо, так должно быть. Спасибо всем.
0: Вернемся.

0: Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505.
4: А знаете ли вы что?
3: С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
5: Радио «Комсомольская правда».
6: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет, вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
8: Ну что, продолжим?
7: Продолжим,
8: или
7: конечно.
8: Перерыв?
7: Почему перерыв? Только что на перерывы были. Так что, куда? Куда тебе столько перерывов? У нас рубрика «Саундтрек».
3: А что это за трек?
9: Да это ж саундтрек.
8: Сань.
7: А-а-а.
8: А, Сань, ты вот как считаешь, говорю я Нуждину, с кем должна быть Белла Свон? С Эдвардом Калленом или с Джейкобом?
7: А ты с кем сейчас разговаривал?
8: С тобой, Сань.
7: Ну, кто такая Белла Свон?
8: Ну, ты что, Сань, ты «Сумерки» не смотрел?
7: Бог миловал.
8: Понятно. Специально для таких, как ты и я... «Вампирская сага» вышла в России в повторный прокат. У тебя есть шанс не смотреть это дважды, Сань. И надо сказать, фильм словно оборотень сейчас рвет весь отечественный бокс-офис. Как тебе? Отечественный бокс-офис.
7: Ну, я останусь, с твоего позволения, за кадром Вникадровичем нетронутым.
8: Да уж, понимаю. За первую неделю «Сумерки» собрали почти 300 миллионов рублей. Осознайте эту цифру. Это уже настоящее культурное явление. Примите эту информацию. Мальчишки и девчонки, в основном, конечно, девчонки, толпами идут в кино. Хором орут разлетевшиеся на меме диалоги, снимают тиктоки. В общем, ни в чем себе не отказывают. Ах, как я все это понимаю, в кавычках. Тиктоки, мемы и так далее. Мы с Нуждиным диалоги помним из фильмов, которые были еще, короче, из старых фильмов,
7: да,
8: а они поэтому... тут уже новые делают.
7: Конечно. Мы знаем классику, так что, знаете что, снимайте ваши тиктоки.
8: И... Продолжаем информацию
7: продолжаем,
8: про эту
7: великую сагу. Да, я тебя, Анатолий, сейчас как раз верну с полной луны на грешную землю. У нас не фан-клуб любителей Эдварда, как его?
8: Каллена.
7: А музыкальная программа. Поэтому речь сейчас пойдет о саундтреке к «Сумеркам». А он, надо сказать, получился, пожалуй, поглавнее самой ленты. За него хотя бы не стыдно. Один из самых ярких эпизодов фильма – сцена бейсбола в грозу.
8: Ты очень опасная игра.
7: Сцена бейсбола в грозу. Она проходит под аккомпанемент Supermassive Black Hole от Muse.
8: Это отличная песня. Отличный трек. Великолепная группа. Это я послушаю с удовольствием. Давай договоримся так. Ни твоя, ни моя. Фильм я смотреть не буду, но саундтрек я уже знаю и с удовольствием прослушаю снова.
7: А я согласен.
8: Тогда все. Тогда Muse.

0: на финальных титрах можно услышать 15 Step Radiohead и Leave Out All The Rest Linkin Park. Вот, ну, набор, конечно, бронебойный.
1: Нормально.
0: Да. А вот Linkin Park, пожалуйста, Leave Out All The Rest.
2: I

0: Это была группа Linkin Park «Leave Out All The Rest» в рубрике «Саундтрек». Но вернемся суть на землю.
1: Шестое место. Шестое место.
0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: шестое место настоящего хит-парада на этой неделе. Мы все ближе и ближе к пятерке, но перед тем, как перейти к пятерке лучших композиций, выбранных вами, напомним, кто расположился с 10 места по 6. Рок-привет, position number 2.
1: 10

0: А вот ты как раз, да, да, да, да.
1: Как ты?
0: Твое имя.
1: Конечно.
0: Молодец какой. Шестое место. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Шестое место.

0: Дорогие друзья, первый час подходит к концу. Скоро мы уйдем на небольшой, чуть больший перерыв, чем в течение часа. Значит, у вас есть чуть больше времени перезарядиться, так сказать, настроиться на второй час и внимательно слушать все, что будет происходить в течение второго часа. А там, конечно, не менее важная и интересная информация и куда более рекордные, что ли, достижения участников настоящего хит-парада. А мы все доложим по полной программе. Нуждин Анатольевич в студии. Антракт.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
2: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
4: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
1: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
3: Российские военные вывели из строя два крупных украинских центра обработки данных в Киеве. Эти объекты обеспечивали ВСУ сотовой связью и скоростным интернетом, рассказали в Минобороны России. Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале тематическую иллюстрацию с подписью «Цифровой детокс». Как уточняется, пораженные дата-центры координировали обмен военным интернет-трафиком и закрытую международную связь спецслужб противника.
1: О расследованиях.
3: Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить. Об этом рассказали в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из-за брани, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам.
1: О скандалах.
3: Власти Южной Кореи выразили глубокое сожаление из-за отказа Киева признать секретность передачи северокорейских военнопленных. Администрация президента республики назвала неправдой слова советника главы киевского режима Дмитрия Литвина о том, что стороны якобы не заключали соглашение о неразглашении. Это передает агентство РЕНХАП. Ранее Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН открыто объявил об отправке в Сеул двух пленных солдат из КНДР, после чего южнокорейский лидер жестко раскритиковал его. Мария Захарова заявила, что американский рэпер Канье Уэст так и не извинился перед народами России за восхваление нацизма. Артист попросил прощения лишь у еврейского народа, отметил официальный представитель МИДа в подкасте блогеру Георгию Еваченко. Дипломат напомнила, что в канун Дня Победы музыкант выпустил клип с нацистскими лозунгами и речью Гитлера. По ее словам, выступление такого артиста в городе с блокадной историей было бы оскорблением. Ранее организаторы планировали провести концерты певца в Санкт-Петербурге в октябре, однако по последним данным шоу не состоится.
1: Обо всем.
3: Итальянский модный дом Армани планирует продать миноритарный пакет акций. Руководство компании намерено провести переговоры с французскими холдингами LVMH, L'Oréal и производителем очков Essilor Luxottica, сообщила газета Financial Times. Как отмечают источники издания, инвесторы могут разделить между собой 15% ценных бумаг бренда. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Дорогие друзья, второй час настоящего хит-парада начинается. В студии Нуждин и Анатольевич. Мы продолжаем так же лихо, громко, ярко, звонко, точно и, конечно, очень любопытно. Любопытно все, что касается наших рубрик. Это иногда загадка, иногда громогласное заявление, а иногда можно и порассуждать, вот как сейчас, например.
1: VIP-плейлист.
7: В студию радио «Комсомольская правда» приходил Дмитрий Дебров. Сейчас Дима фигурирует, помимо своих заслуг в телевизионном эфире, очень часто в светской хронике. Но были времена, когда он делал одну из самых крутых музыкальных программ в России «Антропология».
0: Так точно.
7: Поэтому, разумеется, мы попросили гостя рассказать о своих любимых песнях.
8: Здесь на первом месте для меня «Битлы». Все. С первой пластинки до последней. Ну, господа, как ни странно, не Yesterday. Я переслушиваю вновь и вновь. Чаще всего «Рокер и Кун», как ни странно. Горячо рекомендую слушать «Day in the Life» Леннона. Этим заканчивается «Сержант Пеппер». Если вы хотели бы послушать драматургию, которая должна была бы звучать между газетных строк, Леннон как раз и строит нарратив. Вот я прочитал то-то, я услышал такую-то новость, и послушайте, какая драматичная, вроде бы песенка, а это не песенка, это новое слово музицирования. Оно вроде все еще беллетристика, но уже слышна вот эта трагедия, это драматизм каждого дня.

0: Ну, а вот если брать фольклор, я обязан заявить, что всем своим казачьим самосознанием я обязан еврею, доктору ленинградской скорой помощи Александру Яковлевичу Розенбауму. Мы находимся в студии «Комсомольской правды». Много лет назад мой друг Валя Юмашев мне говорит, он работал в «Комсомольской правде», слушай, приходи к нам на 6-й этаж в актовый зал, у нас в комсомолке будет Розенбаум играть. Ну, я и пришел. Мне казалось, что Александр Яковлевич будет вот здесь петь вот этот «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». А он спел казачий цикл. Это так мне мозги поставило на место. Господи, нам же при большевиках запрещали в Ростове рот раскрыть, что у меня папа, мама, дедушка, бабушка, прадедушка, казаки. Какие казаки? Что там казаки? Рабочие, инженеры. Все, понимаешь ты. А тут, оказывается, можно. Что можно было? Можно. Но если ты... И Саша меня этому научил.
1: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака

Это был VIP-плейлист. Вернемся к обратному отсчету. Пятое место. Нагард. Проклятие шута.

0: Пятое место настоящего хит-парада – «Нагард. Проклятие шута». Вот, вот улыбка. И улыбка без сомнения.
1: Сейчас коснется.
0: Коснется кого надо, да?
1: Да.
0: Ньюсблок, Александр Анатольевич, давайте-ка отдувайтесь.
2: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
1: Меломаны со стажем, конечно, помнят легендарный концертный альбом еще совсем молодых «Rammstein Live aus Berlin». В 1998 году эта запись производила эффект разорвавшейся бомбы по всей Европе. Собственно, после этого концертника немецкий вокально-инструментальный ансамбль «Rammstein» и проснулся знаменитым. И вот спустя 28 лет «Rammstein» сделали ремейк. Но теперь уже не в Берлине. Свежий концертный релиз получил название «Live in Mexico City». Это выступление перед фанатами, которых собралось целых 200 тысяч. Неплохо. Кстати, на этот раз огненная группа решила выпустить свой лайв-шедевр еще и в кинотеатрах. Представляете? В мировом прокате концерт стартует 4 ноября. А на стримингах появится спустя 2 недели, то есть 20 ноября. Ну а чтобы показать товар лицом, «Rammstein» уже представили первую ласточку из этого релиза. Итак, дамы и господа, слушайте все альбомами, смотрите все полнометражными концертниками и наслаждайтесь хорошим видеопродакшеном. Я уж не говорю про звук. Дамы и господа, «Rammstein Live in Mexico City», «Arme de Tristan».

0: Это была группа «Рамштайн» в «Ньюсблоке», специально представленная Александром Анатольевичем. Но мы сделаем перерыв, иначе прямо у меня звенит в ушах после такого.
1: Лихая музыка атаки?
0: Да.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано реклама.
3: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: После небольшого перерыва мы возвращаемся к вам. С вами настоящий хит-парад. Я Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас еще одна рубрика, которая называется «Новая песня».
2: Новая песня.
8: Никогда, слышите, никогда не ходите на курсы личностного роста от групп Good Times и Anacondas.
0: Никогда?
8: Никогда. Знаете почему? Они сейчас сами вам все расскажут. Но для затравки, как вам такой личностный рост? Смотрите. Курсы личностного роста, истории успешного успеха. Я думал, будет очень просто. Но я просто взял и не въехал. Ну, давайте слушать целиком. Курсы личностного роста, Good Times и Anacondas.

0: Это была новая песня. Какая песня, да? Шедевр. Good Times и Anacondas. Курсы личностного роста. Вернемся к хит-параду. Четвертое место. Мы все ближе и ближе к тройке лидеров. Горшенев, Леда и Зевс.
1: Четвертое место.
2: Четвертое место.

0: Горшенев, «Леда и Зевс» в настоящем хит-параде. На этой неделе 4-е место по вашим голосованиям. Многочисленным, за что вам огромное спасибо. И благодаря вашим комментариям, в том числе, мы получаем абсолютную картину того, как должен выглядеть настоящий хит-парад каждую неделю. Вот, извольте. Продолжим про наших лидеров, расскажем скоро. Но вот после этой рубрики.
1: А эти песни мы вам не поставим. И не стоит благодарности.
2: Обычно публика очень благосклонно относится к новинкам от группы «Моя Мишель». Но не на этот раз. Таня Ткачук и компания вляпались, скажем так, в инстасамку. Да-да, вкус на этот раз катастрофически изменил «Моей Мишель», и коллектив записал дуэт с этим недоразумением от отечественного шоу-бизнеса. Ну, и интернет, естественно, тут же взорвался.
0: Слушатели негодуют. Вот несколько характерных комментариев. Это как? Вот не подумала бы, что Татьяна станет записывать совместную песню с этой. Я удивлена и огорчена выбором «Моя Мишель». Я могла бы понять в начале их карьеры, но сейчас они на слуху. Да, дуэты они любят. Но зачем с инстасамкой? Это просто разочарование года. И все в таком духе.
2: Если честно, мы даже не смогли дослушать песню «Только я» до конца. Вот, собственно, и вам не советуем, и включать ее не будем. И не стоит нас благодарить.
0: Сегодня не будет рубрики «Шнур на каждый день», потому что Серега ее не заслужил. Новинка от Ленинграда, безусловно, имеется. Да еще и при вокальной поддержке Люси Чеботиной. Но получившееся нечто под названием «ОШМ» даже песни сложно назвать. Аббревиатура «ОШМ». Товарищ Шнуров, ниже вам падать уже некуда. Такое впечатление складывается. Дальше только вверх. По крайней мере, мы на это очень надеемся.
2: А у меня вопрос. А что такое «ОШМ»?
0: А это, Саша, означает вот что. Очень шикарный мужик.
2: Это кто сочинил эту песню? Шнуров? У него что, русский второй язык? Что такое «очень шикарный»? Это как «большая половина»?
0: В настоящий хит-парад мы, сами понимаете, эту песню не пустим. Тем более он тут еще троянский конь. Кто? Ну, видимо, коллектив «Ленинград», скажем так. И на самом деле не шикарный этот ОШМ, а очень даже наоборот. В общем, мужик не шикарный, и песня вообще не шикарная. Вот.
2: Да, что творится, товарищи? Мы сейчас, собственно, с Анатольевичем провели рубрику, которая называлась «А эти песни мы вам не поставим, а зато через минуту-другую мы поставим вам тройку лидеров». И это будет абсолютно точно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Мухин о странной встрече Трампа с Зеленским на Генассамблее ООН.
4: В стиле Трампа, если ты не можешь решить проблему, более того, ее не хочешь решить, потому что она разрешается не в твою пользу, надо ее не замечать. Возможно, домашний психолог Дональда Трампа в лице его супруги Мелании Трамп ему это и посоветовал. Ну нет конфликта с Ираном теперь, а что-то обсуждать же нужно. И, соответственно, тут мистер Зеленский где-то, да, вот, кстати, он, 40 минут мы с ним пообсуждали, и вроде бы даже все решили. Но, честно говоря, судя по растерянному выражению лица Зеленского во время и после этой встречи, я, честно говоря, думаю, что он сидел и проклинал своих, так сказать, технических руководителей, которые, собственно, организовали эту встречу, и у него вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? Вообще, где я? Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Владимир Путин встретится с лидерами политических партий и главой Центра Сберкома Эллой Памфиловой. Обсудить итоги прошедшей избирательной кампании российский лидер планирует на предстоящей неделе. Об этом сообщает информационная служба «Вестей». Кроме того, глава государства выступит на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рабочем графике президента запланированы и переговоры с зарубежными коллегами, а также поездка в один из российских регионов.
7: О конфликтах.
6: Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа полностью разбил чужие нарративы в ходе недели высокого уровня в ООН. Об этом заявили в внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что министр прямо указал на истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта.
7: О происшествии.
6: Охотоведы обезвредили 4 опасных медведей в Забайкалье. Специальные мобильные группы выехали в тайгу по сигналу местных жителей, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Там отметили, что хищники выходили слишком близко к населенным пунктам и угрожали людям. Власти просят земляков временно отказаться от прогулок к лесу, отложить сбор грибов и беречь детей.
7: О политике.
6: Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии на основании Конституции Республики. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы. Ранее сообщалось, что сербский лидер планирует побороться за пост премьер-министра страны в качестве кандидата от правящей коалиции. Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил памятный колокол во дворе Воскресенского кафедрального собора в Суздале. Монумент отлили в честь погибших участников специальной военной операции, сообщили в РПЦ. Там отметили, что глава Российской церкви призвал молиться за павших бойцов и поддержал их близких.
7: Обо всем.
6: Ученые доказали способность собак понимать человеческие эмоции глубже любых других животных. Питомцы научились безошибочно определять переживания хозяина по выражению лица и улавливать фальшь в интонациях голоса, выяснили британские исследователи. По словам авторов работы, четвероногие друзья также распознают тревогу человека по запаху гормонов стресса и разделяют его душевное состояние. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
8: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Если вы только что присоединились к нашей компании, вы правильно сделали. У нас как раз тройка лидеров подоспела.
8: Третье место.
2: «Люмен», «Дотла».

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе. «Люмен», «Дотла». Спасибо всем, кто голосовал. Продолжайте слушать. Мы на финишной прямой. И вот какая рубрика у нас на очереди.
1: Струна оборвалась.
2: Не стало Марины Влади. Третья супруга и муза Владимира Высоцкого пережила его на 46 лет. Актриса скончалась в возрасте 88 лет во Франции. Подробнее о жизни одной из главных женщин в жизни Владимира Семеновича в нашем сюжете.
3: Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил.
4: Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщили ее дети. Она скончалась дома, в окружении близких и питомцев, заявила семья артистки. Сын актера и певца Владимира Высоцкого, режиссер Никита Высоцкий, рассказал, что актриса страдала от тяжелой болезни, однако ее уход все равно стал для него большим потрясением. Екатерина Марина Полякова-Байдарова, это настоящее имя актрисы, родилась 10 мая 1938 года во Франции. Ее родителями были русские эмигранты, оперный певец Владимир Поляков-Байдаров и балерина Милица Энвальд. По словам будущей актрисы, дома все говорили исключительно по-русски, и до 5 лет она практически не знала французского языка, а освоить его ей удалось только в школе. Будучи младшей из 4 сестер, изначально Полякова-Байдарова собиралась пойти по стопам матери, а потому в детстве училась в балетной школе при Парижской опере. Уже 8 лет ее привлекали к озвучиванию фильмов, а в 1949 году в возрасте 11 лет состоялся дебют юной актрисы в кино. Она снялась в эпизодической роли в картине «Летняя гроза». В 1952 году, когда артистке было всего 13 лет, она потеряла отца. Именно в память о нем она взяла псевдоним Влади, сократив его имя. В 1954 году за роль в фильме «Перед потопом» была удостоена премии Сюзанны Бенкетти как самая многообещающая молодая актриса. Но настоящая слава пришла к Влади после выхода картины Андрея Мишеля «Колдуньи», экранизации повести Александра Куприна «Олеся». Этот фильм обеспечил ей популярность, в том числе в СССР, где прокат прошел с огромным успехом.
5: Человек ей сказал...
6: Сказал.
5: Сказал, вот березка.
6: Нет, березка.
5: Березка.
6: Березка. Ты поняла?
5: Да.
6: Все понимаешь?
5: Да.
6: Я горжусь тобой. Ты скоро будешь настоящей француженкой.
5: Француженкой?
6: Угу.
4: В 1963 году за роль Регины в фильме «Марко Феррери. Современная история» или «Королева пчел» Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. По легенде, Владимир Высоцкий был очарован Влади после того, как увидел ее на экране в кинокартине «Колдунья». Посмотрев фильм, он заявил режиссеру Юрию Любимову, что добьется этой девушки. Актриса же в 1967 году, прилетевшая в столицу СССР, на московский кинофестиваль посетила спектакль «Пугачев» театра на Таганке, во время которого была поражена голосом, напором и энергией артиста. Позже они, наконец, познакомились лично в ресторане. Влади в своих воспоминаниях писала.
7: «У тебя напряженный и неистовый взгляд. Ты рассматриваешь меня безо всякого стеснения. Потом подходишь ко мне и говоришь: наконец-то я встретил вас. Ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. И тут же безо всякого перехода говоришь, что давно любишь меня».
4: Позже Влади и Высоцкий неоднократно виделись, когда актриса прилетала в Москву на съемки. А в январе 70-го года Влади и Высоцкий поженились. Тем не менее, вместе они практически не жили. Актриса много работала и навещала детей во Франции, актер снимался и выходил на сцену в СССР. Лишь спустя 6 лет брака им впервые удалось вместе выехать за границу. Их брак, продлившийся до самой смерти Высоцкого, не был безоблачным. В мемуарах она подробно описала запои и наркотическую зависимость актера, ревность, измены, разлуки и попытки его спасти. Но, несмотря на это, она называла эти годы главными.
2: Это была рубрика «Струна оборвалась». Не стало Марины Влади. Да, время идет. А у нас второе место.
8: Второе место.
9: Второе место.
2: Группа «Бонд» с кнопкой «Камушки».

0: Бонд с кнопкой «Камушки». Лирическое произведение на втором месте настоящего хит-парада. Не переключайтесь, потому что у нас есть важное сообщение и, конечно, объявление победителя. Сейчас вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон».

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Это настоящий хит-парад, это радио «Комсомольская правда». Это итоги этой недели по вашим голосованиям, отчетам и комментариям. В студии Нуждин и Анатольевич. Сейчас ответственная рубрика «Настоящее человеческое слово» Александру Вячеславовичу.
4: Рэп с человеческим лицом.
5: 8 октября в отечественный прокат выходит автомобильный блокбастер «Битва моторов». Лента рассказывает про автолюбителя Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева, которые в 1908 году решают принять участие в легендарном ралли «Монако». Главные роли в фильме исполнили Иван Янковский и Юра Борисов. Ну, а за главную песню для саундтрека сочинил Федук. Итак, слушаем Федук «Безумец».

0: Это был рэп с человеческим лицом «Федук». Композиция называлась «Безумец». Время пришло для еще одной песни, новой песни в настоящем хит-параде.
1: Новая песня.
2: Группа «Хе-хе-хе» и певец Филипп Хмыров записали совместную композицию с интригующим названием «Я вижу тебя насквозь». Прям какие-то люди-рентгены, честное слово. Ну, так получается.
0: У группы KISS была замечательная композиция, которая называлась как раз «X-Ray Eyes».
2: Вот, пожалуйста.
0: Because I have an X-ray eyes, I can see through all your lies. Там что-то такая речь.
2: Хороший стишок получается. В общем, от меня ничего не скроешь. А дальше нельзя в эфире говорить. Продолжаем. Так вот, люди-рентгены получаются какие-то. А дальше-то больше. В припеве ребята поют: «Я вижу тебя насквозь, и ты растворяешься». Ну, прям жуть какая-то. Ну, да. На самом деле песня-то про любовь. В общем, много неясного, но давайте понимать. «Хе-хе-хе» и Хмыров. «Я вижу тебя насквозь».

0: все. Это была группа «Хе-хе-хе» и «Хмыров». Какой дуэт! Я вижу тебя насквозь, и ты растворяешься. Это, наверное, какое-то внешнее пищеварение, как у мух.
1: Все сложно.
0: Сложно.
1: Статус «все сложно».
0: Ну что ж, давайте-ка напомним вам, кто же расположился с 10 по 2 место. Рок-привет, position number 2.

0: промчались, пролетели, упорхнули эти два часа, ушли в историю, и теперь настоящий хит-парад всем хорошо виден, слышен и понятен, надо составлять новый. Для этого надо заходить на сайт radiokp.ru, находить страницу настоящего хит-парада, слушать все, голосовать за всех, кого вы любите, чтобы у нас новая встреча состоялась точно, ярко, осмысленно, чуть не сказал в потоке и так далее, прости господи, все-таки влияет на меня эта современная, как это сказать-то, фразеология, ну да ладно, короче, чтобы все нормально было, надо голосовать. С понедельника по пятницу, сами знаете где, у нас на сайте. Слушайте все, любите всех, выбирайте исключительно некоторых, кого любите по-настоящему, в долгую, от души, душевно. Дорогие друзья, у нас все в открытую, поэтому давайте будем друзьями и будем коллегами. Можем поспорить, можем покомментировать, но все равно сольемся в едином экстазе в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. В студии я, Александр Анатольевич, с удовольствием буду любоваться тем, как Александр Вячеславович громогласно, достойно, четко, ясно и официально объявляет победителя хит-парада этой недели. Прошу вас, Александр Вячеславович.
1: Первое место. Группа «Пикник». Дориан.
2: Смотри, смотри.

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Экономист Василий Колташов об адских санкциях США против России.
2: Для Трампа это демонстрация того, как США пытаются продолжать давить на Россию, на Китай, на страны БРИКС, потому что кто покупает российскую нефть? Еще Индия. Таким образом, получается, что Соединенные Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против России и против Китая, она может быть немножко на паузе, немножко менее активна, а может быть максимально активна. И эта максимальная активность включает весь мир. Вот сейчас покупают российскую нефть некоторые страны Юго-Восточной Азии. Да, я не про Индию, да, Дональд? Случае как раз, а про экономики другие, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Вот против них Соединенные Штаты в состоянии применить какие-либо репрессивные меры. Ну, в теории применить, то есть они себе такое оружие дали. Это все гангстерское поведение, вот, просто гангстерское поведение. Применять, конечно, 100% пошлины Трамп не может сейчас эти вот в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Российские дежурные силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника. Дроны перехватили в небе над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что попытки атак противник предпринял в течение 12 часов. Сергей Лавров провел около 50 встреч за неполные 3 дня работы в Нью-Йорке. Большинство контактов главы МИДа стали полноценными переговорами с лидерами стран и министрами, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, глава российской дипломатии также выступил на Генассамблее ООН и ответил на вопросы журналистов на часовой пресс-конференции.
0: О спецоперации.
1: Российские военные поразили в Киеве центр обработки данных компании «Омега Телеком». Этот объект обеспечивал связь и скоростной интернет в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что ударом нанесли беспилотники. Ранее российские подразделения вывели из строя киевские дата-центры других провайдеров, которые также координировали передачу разведданных и поддерживали спутниковую связь для подразделений противника.
0: О расследованиях.
1: Обвиняемый в убийстве российской туристки в Абхазии уже имел судимость за похожее нападение. Несколько лет назад фигурант дела избил и ограбил другую, отдыхающую из России. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Как отмечается, тогда суд отправил виновного в колонию на 9 лет, однако мужчина освободился досрочно. В российском МИДе после его выхода на свободу выражали недоумение и предупреждали сограждан об опасности поездок в республику.
0: О санкциях.
1: Швейцарская компания Nestlé хочет вернуть свои российские предприятия под контроль. Корпорация уже обратилась к властям в Швейцарии и начала работу с дипломатами, пишут местные СМИ. В МИДе конфедерации подтвердили готовность добиваться пересмотра ситуации. Ранее в сентябре президент Владимир Путин передал заводы и склады компании во временное управление российскому акционерному обществу.
0: О спорте.
1: Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Сербии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча в Белграде завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Этот успех стал первой победой национальной команды страны под руководством нового главного тренера Хави, возглавившего сборную в августе.
0: О валютах.
1: Доллар 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». Напротив меня большой гость, надо сказать. Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». И это больше не «Вести недели» с некоторых пор, с недавних пор, надо сказать. Во-первых, Дмитрий Константинович, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
3: Программа будет называться «Киселев». Собственно, ну, я видел формулировку в связи с переформатированием. Вот основную программу «Вести недели», которую вы вели без малого 14 лет, по-моему,
4: ну, да? 14 сезонов полных.
3: Да, с 2012 года, еще до Крыма. Это тоже важный момент, мы его сегодня будем обсуждать подробно. И Евгений Попов с 60 минут перешел и будет вести неделю.
4: Уже ведет.
3: Уже ведет. А вы будете вести программу «Киселев».
4: Уже ведете.
3: Программу «Киселев». В связи с переформатированием, что это значит?
4: Я не знаю, что это значит. Это решение руководства, я к нему не причастен.
3: Да, это, то есть,
4: вопрос, ну, не ко мне.
3: Кто-то придумал формулировку, да. И вот ее выдали СМИ.
4: Да? Ну, подождите, это формулировку, которую распространяет пресс-служба ВГТРК.
3: Все, да.
4: Вот, поэтому я к ней не причастен.
3: Все понятно.
4: Я просто приглашенный ведущий, я там никто. То есть, ну, в смысле, как? Никто в администрации, да, в руководстве. Раньше я был заместителем генерального директора.
3: Да.
4: Вот, а потом, когда президент назначил меня персональным указом генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня», то я не перестал быть заместителем генерального директора ВГТРК, но остался приглашенным ведущим и стал, ну, продолжать вести недели.
3: Вы знаете, в силу того, что, ну, вот я парень простой, откровенный, а тут в интернетах этих ваших разные пишут, я заранее извиняюсь за вопрос, не могу его не задать. Все-таки, как вы видите, по какой причине вы теперь не ведущий «Вести недели»? Можете ответить в эфире так, чтобы уже не распространялись кривотолки?
4: Слушай, ну, для меня самого...
3: Конфликт с Кремлем – это вот основная версия.
4: Никакого конфликта нет. Могу сказать, у нас были прекрасные цифры. Последняя программа была 12 июля, которую я вел. У нее доля была 27. Это везде в мире просто заоблачная цифра. Весь сезон тоже прошел очень хорошо. Программа стала явлением отечественного телевидения, потому что я пришел, как говорится, в отстающую бригаду. В 2012 году программу уже вел тогда Евгений Ревенко, который является и ведущим основателем этой программы. В 2001 году, 16 сентября, вышел первый выпуск. То есть в этом году 25-летие программы «Вести недели». Но она тогда была не авторской программой. Женя ее вел, но это была своего рода по ТЗ, по формату обезличенная передовица. Ну, без подписи, как это было в «Правде», там, в «Известиях», ну, передовица, в «Экономисте», там вообще никто не подписывает ничего. Вот. А я предложил тогда Олегу Добродееву сделать авторскую программу. И, в общем, тогда говорили, что это вообще отстойный формат, интернет победит, воскресные вечерние аналитические программы не может быть, это все мусор, совок и так далее. Но, тем не менее, нам удалось вырасти. Программа в своем пике по хронометражу была там 3 часа 58 минут. Ну, это было, конечно, too much, слишком, это немыслимая
3: история. Даже для кино много, скажем.
4: Даже для кино много, но, тем не менее, народ смотрел, нам было жалко людей, цифры были хорошие, всем утром на работу, вообще это было непонятно. Потом стали поджиматься, и в результате к весне этого года был найден формат 2,5 часа. И после этого идет программа «Москва, Кремль, Путин», чтобы мы себя держали в руках, и там Павел Зарубин, который рассказывает, как он сейчас говорит, о большой политике интереснее других. Вот. Ну, хорошо, ну, талантливый парень. И когда мне Олег Борисович делал это предложение...
3: Добродеев сразу.
4: Да, Олег Борисович Добродеев, генеральный директор ВГТРК. Это он говорит, что это его решение. Вот. И он сказал, что давай мы... у тебя будет своя передача. Ты же пишешь комментарии, тебе это нравится, вот и будешь их писать, да? Будешь, у тебя будет авторская программа. Программу 200 недель мы сделаем более информационной, подожмем ее до 2 часов, она будет заканчиваться в 22, а в 22 будешь начинать ты, твои полчаса, и сразу после тебя на своем месте будет продолжать выходить программа «Москва, Кремль, Путин». Собственно, это потом мы там говорили, в общем, мотивировка такая, что нужно обновлять форматы, сетку, вот, ну и вот обновление такое, ну, свежая кровь. Вот Женя Попов талантливый, ну, политический обозреватель с большим опытом. Мы с ним давно...
3: Он еще и депутат Госдумы.
4: Он депутат Госдумы, да. Он, кстати, парень из Владивостока. Он работал корреспондентом на Украине, а потом работал корреспондентом в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. То есть у него колоссальный опыт такой репортерский.
3: Да, я его часто зову на интервью.
4: Да, 60
3: он, в отличие от вас, приходит, знаете.
4: Ну, слушайте, я был связан такими более жесткими корпоративными обязательствами, поэтому...
3: Это я так, понял. Да, ага. Но, не пошутить же не могу. Слава богу, что хотя бы сейчас пришли. Но, оглядываясь назад, не обидно? Все равно ностальгическое что-то должно быть?
4: Не, ностальгическое, конечно, есть, безусловно, потому что...
3: Нет, вот не обидно ли? Вот, извините, да.
4: Ну, скорее нет, потому что это новый вызов. Обидно было бы, если бы я вообще сказал, все, да, до свидания. А тут я бы сказал, что это определенная привилегия вести программу имени себя, да, в прайм-тайм между «Вестями недели» и «Москва, Кремль, Путин». Это огромный творческий вызов.
3: Все равно перед Путиным, обратите внимание.
4: Подождите, у этой программы свое место, «Москва, Кремль, Путин», оно устоялось, да? Поэтому это, ну, и Малахов идет перед Путиным, ну, и так далее. То есть это вообще, ну, никак здесь не коррелирует, там, кто там, зачем идет. У программы «Москва, Кремль, Путин» свое удобное место, у них там хорошие цифры. Вот, так что я смотрю вперед, а не назад. То, что я сделал, я сделал. Программа «Вести недели» стала явлением, да, вот. И, собственно, отдал в хорошие руки, в хорошем состоянии. Ну и прекрасно.
3: Амбициозная. Что касается новой программы, как думаете, вот раньше там ракеты летели, по крайней мере, вы показывали такие красивые картинки, мультики, как ракеты летели в сторону Британских островов, и там, на самом деле, это вызывало определенную реакцию. Сейчас, если вы что-нибудь подобное покажете в своей уже авторской программе, как думаете, реакция будет такой же или уже нет? Потому что все-таки у «Вести недели», ну, устоявшийся авторитет, скажем так. Именно, ну, там же надо признать заслугу и предыдущих ведущих, в том числе, правильно ведь?
4: Ну, да.
3: Ревенко,
4: ну,
3: по-моему, Кондрашов же.
4: Ревенко, Кондрашов и Брилев.
3: Ревенко,
4: да, два раза.
3: Да.
4: Первый и последний до меня.
3: Это большие люди, как бы.
4: Да, большие люди, но они ничего подобного себе не позволяли.
3: Да,
4: ничего подобного там не было.
3: Да.
4: Да, и эту программу, в общем, стали реферировать в западных посольствах уже при мне. Да, это понятно совершенно. Поэтому и они продолжают, в общем-то, следить за тем, что, ну, я тоже делаю. Вот, я думаю, что, ну, так сказать, я как бы на заметном месте, да.
3: Но если вы вот в своей новой программе, во-первых, планируете ли, да, какие-нибудь...
4: Показывать, такие... как летят ракеты.
3: Да. Да, вот такие вот выходки, что называется.
4: Да. Одна из них будет в ближайшее воскресенье, 22.
3: Анонс.
4: Да. Мы расскажем об искусственном интеллекте так, как до сих пор в российском телеэфире не рассказывал никто.
3: Вот так анонс.
4: Да. Так что это будет очень ярко.
3: Немного к другим темам. Вы сказали, Евгений Попов, он работал на Украине, работал в США, а ведь вы тоже работали на Украине, начало нулевых.
4: Да, мы с Женей параллельно работали на Украине, только он работал от ВГТРК, возглавляя там бюро, и будучи корреспондентом в Киеве, аккредитованным, а я работал по частному контракту.
3: Да.
4: 5 лет с хвостом, с 2000 до начала 2006 на телеканале ICTV, который является старейшим независимым телеканалом Украины. И основали его американцы. А расшифровывается ICTV как International Commercial Television, да? Международное коммерческое телевидение. Развлекательный канал. Купил его Пинчук, зять президента, олигарх, металлист, да, компания Interpipe, мощная, талантливый человек, и там не было новостей. И, в общем, они пригласили меня сначала на тренинги, я вел тренинги, решили основать информационную службу, основали информационную службу, и потом они, я говорю, уже уезжая, говорю, что у вас проблема, потому что у вас нет мужских ведущих мужчин, только женщины красивые. Женщины смотрят, как известно, на телевидении на мужчин, а мужчины на женщин, поэтому вам нужен мужчина. Говорят, ну, прекрасно, вот и оставайся. И тогда они сделали действительно предложение, от которого было трудно отказаться, и я остался. И я тогда выиграл высшую телевизионную премию «Украина-триумф» и высшую журналистскую премию «Золотое перо». Поэтому я являюсь, наверное, единственным журналистом в России и на Украине, у кого есть высшие телевизионные премии и России, и Украины, и высшие журналистские премии и России, и Украины. «Золотое перо» там и здесь.
3: Часто звучит, я к чему подводил, что, ну, мы в свое время упустили Украину. Ну, вот так и говорится. Вы наверняка тоже слышали вот в такой формулировке. Вот мы упустили Украину. Вы как считаете, мы упустили Украину или ничего не могли сделать? Просто, ну, вот какой-то эволюционный процесс, который случился, и тут никто не в силах был ему помешать, включая Россию.
4: Ну, слушайте, мы действительно упустили Украину. О, сейчас, да. Оглядываясь назад, это можно сказать, ну, четко.
3: Давайте сделаем перерыв. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
6: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Вместе со мной Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Дмитрий Константинович, вот я вас спросил, в какой момент мы упустили Украину. Вы начали отвечать. Продолжайте, пожалуйста.
4: Мы упустили Украину в период так называемого евроромантизма. И,
3: но это вот период, когда вы работали.
4: Все. Когда я там работал, да, конечно. Да. И тогда у Путина был период евроромантизма, о чем он сам и говорит. Когда он в 2001 году поехал в Германию, выступал на немецком языке в Бундестаге, пожалуйста, вот вам пример такого евроромантизма. Да? Ребята, давайте жить дружно. Для нас, так сказать, Европа очень близка. Европейские процессы интеграции – это и наши процессы. Вот тогда мы действительно так относились ко всему этому. И я тоже поехал на Украину, потому что Кучма провозгласил европейский выбор. Мне близка была очень Европа, я делал программу «Окно в Европу». Я думал, отлично, вот мы сейчас толкнем Украину в Европу, а Россия куда же наденется, паровозиком. Мы
3: все вместе. За ней, я понял.
4: Да, мы все вместе там и окажемся. Поэтому я просто как бы ушел в локомотив и считал это своей миссией. Да? Когда я увидел эту первую оранжевую революцию, то выяснилось, что все не так. И вообще, когда начал там работать, то вся вот эта европейская басня – это абсолютно туфта. Ничего там европейского нет. Но в какой-то момент нам было удобно вестись на это. Ну и мы, конечно, тогда и проморгали Украину.
3: А что могли сделать, как вы думаете? Что надо было сделать?
4: Американцы там работали через НКО, фактически. А украинцы-то сами говорили, купите нас. Они там каждому платили, журналисты, по $50. И отлично себя чувствовали. Они все были довольны. Мы могли платить по 60. И все. То есть мы могли там делать независимые так называемые СМИ, могли бы воспитывать и, так сказать, заниматься, практиковать мягкую силу. Мы же потратили гораздо больше денег, чем американцы. Путин называет, по-моему, цифру порядка 250 миллиардов долларов. Она складывается из скидок на газ, там вот это все такое, льготные тарифы. Американцы потратили меньше, но действовали очень, так сказать, точечно и вот так.
3: Есть версия, что они работали с народом, а мы работали с элитами. В этом, пожалуй, была ошибка.
4: Да, возможно, так. Но мы доверяли украинским элитам и доверяли Кучме, доверяли даже Ющенко, доверяли Януковичу. Но, в общем, так оказалось, что мы, в общем, остались в дураках.
3: Но в какой момент стало понятно, что точка невозврата... Я до Крыма, конечно же, мне вот момент до Крыма интересует. Но на самом деле точка невозврата уже есть.
4: Ну, точка невозврата, она есть. Это, конечно...
3: Какой год?
4: Я думаю, что это оранжевая революция.
3: Из-за оранжевой революции. То есть еще столько времени было?
4: Да, 4-5 год, да, это точка.
3: Можно было в этом промежутке все-таки что-то изменить после 4-го года?
4: Ну, если бы мы захотели. И, понимаешь, какая штука, что мы вели себя очень деликатно в том плане, что существуют национальные интересы Украины. Давайте себе их представим.
3: Мы до сих пор себя так ведем.
4: Да, до сих пор так себя ведем. Существуют национальные интересы Украины. Ну, ребята, ну, осознайте, ну, вам же хочется жить хорошо, красиво и так далее. Нет, они, собственно, предали национальные интересы, элиты не смогли украинские их сформулировать. Все эти олигархи создали себе по политической партии, создали себе по редакции СМИ, там, телевидения, интернет-ресурсы, газеты печатные и так далее. Весь этот рынок СМИ порезали на треугольники, как пиццу, поделили между собой и стали воевать друг с другом. Националисты тем временем воевали с русскими. Украина вышла в 91 году с лучшими позициями Советского Союза, с географическим положением, с транспортной системой, трубопроводной системой, железными дорогами, отраслями промышленности, там, сталелитейная. Я помню, когда я приехал, тогда Украина занимала 7-е место по производству стали в мире. В мире. А сейчас, вот на прошлой неделе, Украина не выплавила ни одной тонны стали.
3: Впервые за 100 лет.
4: Впервые за 100 лет.
3: Да.
4: Да, поэтому с авиационной промышленностью сейчас их там делают беспилотники, свинчивают. Вот. С химической промышленностью ничего не осталось. С прекрасной системой образования. Ну, в общем, там было все, все. Но они предпочли воевать с русскими вместо того, чтобы развивать свою страну. В 91-м сразу стали воевать с русскими и русским языком. И их захватил национализм. Такой радикальный национализм. Сами говорили, вот это на нацики так иронично, а нацики оказались, так сказать, серьезнее, и мы их недооценили. И сейчас в результате сложился там такой режим, нацистский, бандеровский режим, и, как показывает историческая практика, такие режимы сами не рассасываются, они могут рухнуть только под воздействием, так сказать, внешней силы. То есть они лечатся разгромом. Таков опыт там Японии, Германии, Италии, ну и так далее. Вот что сейчас, собственно, и медленно происходит.
3: Ну, вот вы говорите медленно. Вы как относитесь к этому самому медленно? Вот какие ощущения? Война началась, шел 5-й год СВО, как тоже часто пишут в интернетах. У вас какие по этому поводу ощущения?
4: Ну, слушайте...
3: Вы все-таки там жили, работали,
4: я, у вас
3: там
4: была любовь, жил, дружба, да, и прочее. Мы... Это, опять же, вопрос нашей деликатности, с одной стороны, по отношению к братьям, потому что сам Путин говорит, что эта война ведется...
3: Хирургически,
4: так сказать, очень деликатно, щадяще, но не помогает, не понимает. Поэтому сейчас она ведется все жестче. И Россия, понятно, что не воюет в полную силу. Но сейчас наши удары становятся все более точными, избирательными и все более системными. Про сталь мы уже говорили. Хорошо, если там осталась половина локомотивов. Одесса отделена уже, и Черное море отделено. Оно еще не наше, но уже не их. Так что там такие, как бы, звоночки серьезные.
3: Они, вы сказали фразу, они предпочли воевать с русскими.
4: Да.
3: Значит, в чем конкретно вина Украины в том плане, что это их решение самостоятельное, суверенное, либо их подтолкнули к этому, и претензия у нас должна быть? В первую очередь, к тем, кто их подтолкнул.
4: Слушайте, ну, вообще, вот, украинский национализм изначально, там, с конца 19 века был взращен австрийцами, и потом, там, немцами и так далее, да, то есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, то должны быть национальные интересы, и национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это, ну, деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек – кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация – кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм, и уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну, а что тогда? Вот, приехали.
3: Ну, на самом деле, это печально. Вы делали музыкальный фестиваль в Крыму. По-моему, он несколько лет уже не проходит. Крыму джазовый фестиваль. И, по-моему, там тоже какое-то участие принимали украинцы. То есть вы с ними так или иначе коммуницировали, коннект. Если я правильно понял.
4: Да, конечно, да. Значит, в 2003 году я основал джазовый фестиваль в Коктебеле, или джаз в Коктебеле. Последний фестиваль прошел в 2021 году. Мы сделали 19 фестивалей. В 2017 году...
3: Международные.
4: Международные. Это, там были японцы, важно. Поляки, кого только не было. Американцы всегда. В 2017 году на этот фестиваль прилетел президент Путин. И вышел на сцену и приветствовал всех. Путин вообще любит джаз. Он так и говорит. Я люблю джаз. Вы Путин. Точная цитата. Ну, и он сам, вы видели, играет там Blue Berry Hill, там на, так сказать, на...
3: Я помню, он играл на рояле. Вот.
4: Да, ну, на фортепиано, да, Blue Berry Hill, да. Он конкретно эту композицию играл. Вот, так что это был успешный проект. Первоначально я его основал, когда я жил на Украине, и с моими украинскими коллегами и друзьями. Один из них был, вот, светлой памяти, Кирилл Вышинский. Соответственно, в 2014 году, когда Крым, как говорится, вернулся в родную гавань, украинцам законом было запрещено что-либо делать в Крыму. По бизнесу, в культурной сфере, вообще законом. То есть это каралось. Я говорю, что, ребят, ну что, делаем? Они говорят, ну мы не можем. Мы будем делать тогда фестиваль «Джаз Коктебель» где-то там под Одессой, в Каховке. Я говорю, ну, пожалуйста.
3: Джаз Коктебель в Каховке.
4: В Каховке, да. Да-да-да.
3: Джаз Каховка не звучит.
4: Нет. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, тогда я буду делать его в Коктебеле, продолжать, с вашего позволения. Они говорят, ну, давайте тогда назови как-то по-другому. Ну, я говорю, как? Ну, например, Коктебель Джаз Партия. Я говорю, прекрасно. Во имя нашей дружбы. Так и назвали. И я тогда уже был генеральным директором агентства и говорю, что, ребята, делаем фестиваль. Они говорят, а как? У нас же информационное агентство. Я говорю, знаете, это международный фестиваль. Будем считать, это часть нашей культурной миссии. Мы не тратим на это деньги свои агентские. Мы найдем спонсоров. А как сделать, я, так сказать, всем покажу ночью. И мы сделали в 2014 году уже Коктебель Джаз Парти. И все, он существовал до 2021 года. То есть даже в ковид мы его делали. А в 2021 году был последний, а в 2022 году уже из соображений безопасности его проводить было нельзя, потому что началась СВО. А как известно, снайперская винтовка стреляет на 2 километра. Если бы кого-нибудь американцы там подстрелили на сцене, то был бы скандал. ну, мягко говоря, да и вообще жалко. Вот, поэтому с тех пор была попытка сделать фестиваль 2 года в Геленджике. Вот, мы сделали уже в качестве такого винного праздника. Ну, и сейчас пока пауза. Ну, наверное, мы сделаем колоссальный фестиваль в Москве.
3: В Москве все-таки?
4: В Москве.
3: Международный
4: фестиваль. Международный фестиваль. Мы затеваемся, даже могу сказать, потому что никакого секрета здесь нет. Пронищева Катя, директор Пушкинского музея, вышла с такой инициативой ко мне, да, и сказала, давайте мы это сделаем в музейном городе. А там же музейный квартал. Антонова запрограммировала музейный квартал, они достраивают его в 27-м году. И вот пока мы затеваемся, сейчас вот разрабатываем план уже сцены, площадки вот в музейном городе в Москве. И это будет мощная история. Потому что в Москве крупного фестиваля нет. Делает Игорь Бутман, очень хороший. Но он такой бутиковый.
3: Камерный,
4: да, ну, бутиковый такой, да, фестиваль. Да. Угу. Вот, мы сделаем такой мощный международный фестиваль.
3: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Мы скоро вернемся и продолжим.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, как можно защититься от сезонных простуд.
12: Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы. А будем спокойно, вдумчиво входить в эту осень. Одеваться по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, несвежие фрукты. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться. Есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. После этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям, будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О важном.
1: Владимир Путин встретится с лидерами политических партий, главой Центра Сберкома Эллой Памфиловой. Обсудить итоги прошедшей избирательной кампании российский лидер планирует на предстоящей неделе. Об этом сообщает телеканал «Россия». Кроме того, глава государства выступит на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рабочем графике президента есть переговоры с зарубежными коллегами, а также поездка в один из российских регионов.
8: О спецоперации.
1: Российские подразделения поразили в районе Одессы сухогруз с грузами для украинской армии. Корабль вез имущество двойного назначения, а также боеприпасы, сообщили в Минобороны России. Ведомстве добавили, что наши военные уничтожили и крупный логистический центр компании «Новая почта», где противник прятал снаряды.
8: О политике.
1: Александр Вучич досрочно покинул пост президента Сербии. Он подписал официальный документ о своей отставке. Как заявил политик, руководство страной временно передано спикеру парламента Ане Брнабич. Новые выборы главы государства пройдут в республике до конца декабря. Ранее Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы депутатов на октябрь, решив участвовать в кампании в качестве рядового кандидата.
14: О Европе.
1: Еврокомиссия призвала страны ЕС принудительно сократить потребление газа и электричества. Власти Союза пошли на этот шаг из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщает издание «Политико». Как отмечается, чиновники предложили сохранять жесткие ограничения столь долго, сколько потребуется, чтобы пережить дефицит ресурсов предстоящей зимой.
14: О законах.
1: Штраф за незаконный вылов речных раков в России вырос почти в 15 раз. Теперь за каждую добытую особь браконьеры заплатят почти 1700 рублей, следует из постановления правительства. Как уточняется в документе, сумму взыщут независимо от размера и веса членистоногого. Ранее ущерб за одного пойманного рака оценивали всего в 115 рублей.
14: Обо всем.
1: Японские корпорации сохраняют практику выплат зарплат сотрудникам за бездействие на рабочем месте. Речь о возрастных работниках, которых называют оконным племенем. Руководство освобождает ветеранов компании от важных поручений, но не увольняет их. Подобные явления связывают с традиционной японской системой пожизненного найма, где разрыв контракта со старейшими служащими считают нарушением деловой этики. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Дмитрий Киселев, генеральный директор Медиагруппы России сегодня, ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Она уже выходит вместо «Вести недели». «Вести недели» с новой поры ведет Евгений Попов. Как можно вас по взглядам маркировать? Вы анархист, социалист, если можно?
4: Ну, я скорее консерватор, да, но не такой...
3: С советским налетом или все-таки вот, вот... Ну, вы поняли, да?
4: Да-да-да. Но я бы себя вообще никак не определял. Мне кажется, это не имеет смысла. Я опираюсь на здравый смысл просто, вот и все.
3: Ну, хорошо. Николай II, Сталин, вот, пожалуйста. Чаша весов?
4: Смотрите, значит, в Китае за 5000 лет все императоры хорошие, каждый. Они говорят, он старался, он сделал это, да? У нас, когда решили разобраться с нашей историей, то создали комиссию по проблемным зонам российской истории. Эти проблемные зоны, их реестр составили по одной строчке. Да, давайте их назовем. Ну и стали говорить Павел, там, Александр Первый, Николай. Ну и дальше. Каждый царь русский, Иван Грозный, проблемная зона историческая. Каждый советский правитель от Ленина и Сталина и Хрущева и Брежнева и Горбачева – это проблемная зона советской истории. Понимаете, какая штука? То есть, ну, а откуда мы такие хорошие, если у нас такая отвратительная генетика? Понимаете, откуда мы-то взялись? Поэтому я считаю, что вообще нужно поставить памятники всем историческим личностям, кто участвовал вообще, ну, оставил какой-то след, и все. То есть памятник – это не икона. Это не значит, что он безгрешен. А это значит, что он оставил свой след. И просто нам нужно понимать, что он сделал хорошо и что такое плохо. Китайцы там сказали на решение там ЦК Компартии, что Мао Цзэдун там на там, 70% хороший, и на 30% он, так сказать, ну не то, что плохой, он там делал ошибки, заблуждался. Они взвесили все это и пошли дальше. То есть, если мы постоянно оглядываемся, постоянно себя расцарапываем, ну да, у нас были репрессии, никто этого не отрицает. Ну, никто. У нас памятник стоит в Москве жертвам репрессий.
3: Ну, только в Москве.
4: Ну, конечно, да. Ну, никто не должен. Уже все книги написаны. Уж более... Ну, хорошо, дальше. Ну, почему нас это должно тормозить? Мы даже парад вообще-то можно сделать такой, чтобы там и Ленин на броневике ехал, и капелевцы там шли, и там белогвардейцы и так далее. И чтобы мы посмотрели и сказали, да, так это мы, Господи, только 100 лет назад, да, вот с историческими фигурами. То есть примите нашу историю без изъятий, действительно. Скажите, да, это так. Ну,
3: хорошо. Без изъятий надо памятник Дзержинскому на Лубянку.
4: Ну, ставьте памятник Дзержинскому.
3: А вы не против?
4: Я не против. Я считаю, что просто архитектурно он там уместен. Он основатель советских спецслужб. Советские спецслужбы, ну, были... конечно, там перекосы, участвовали в репрессиях, но благодаря советским спецслужбам мы, слава тебе, Господи, и сейчас живем, у нас страна сохранилась. Давайте их, так сказать, все-таки, ну, в общем-то, балансе. А что, нам нужно было отказаться от спецслужб? Ну, да.
3: Вас же еще именует, может, российский журналист написано, советский и российский журналист.
4: Советский
3: и
4: российский.
3: Да, советский. А в Советском Союзе вам комфортно работалось вот, журналистом? И к тому же, вот вы любите джаз, наверняка любили и по молодости
4: да.
3: джаз, а там, вы помните, да? Сегодня
4: да.
3: ты играешь джаз, а там...
4: Ну, слава богу, тогда я еще был совсем маленьким, вот, а в Советском Союзе мне работалось достаточно комфортно, то есть я работал при всех режимах, и при советском, и в 90-е годы, и сейчас. Могу сказать, что сейчас у вас там диапазон высказывания самый большой, и сейчас самый комфортный
3: сейчас?
4: Период. Конечно, да.
3: Вот сейчас?
4: Да, вот да, сейчас. Именно. Потому что вы сейчас можете сказать, я люблю Путина, я не люблю Путина. Я...
3: Ну, можно сказать, я не люблю Путина.
4: Да, можно сказать. Нет, есть люди, которые говорят, я не люблю Путина. На что? Ну, у Путина есть определенный рейтинг.
3: Личные персоны на центральных телеканалах.
4: Нет, подождите. Значит, у нас в стране да, есть издания, которые это делают.
3: Я уже... Журналист. Я уже заволновался.
4: Нет, нет, подождите. Ну, тогда уж, кстати, базово пойдем. Да? Есть издание, да, где вы можете это сказать. Свобода журналиста состоит в выборе себе главного редактора. Идите туда и работайте, если вам нравится. Вы можете там сказать, я люблю Путина, я не люблю Путина. У нас у Путина есть измеряемый рейтинг. Его поддерживают там, ну, стабильно около 80% россиян. Но те, кто являются, остальные говорят, я не люблю Путина. Ну, хорошо, у вас 20%. Либо там из них там половина вообще не знает, ничего, а вторая половина, там, 10, один, каждый десятый, можно сказать, я там, не люблю. Ну, хорошо, ну, никого за это не хватает. Если же вы... Я люблю геев, я не люблю геев, наверное,
3: можно ЛГБТ сказать. Запрещено и всенародно порицаемо, важно это проговорить.
4: Нет, ЛГБТ не запрещено, минуточку. Нет, запрещена пропаганда ЛГБТ среди подростков, да?
3: Дмитрий Константинович, я не хочу вас расстраивать, если не скажу это в эфире.
4: Да.
3: Из Роскомнадзора придут люди в черном, у меня будут проблемы.
4: Подождите.
3: Серьезно?
4: Значит,
3: я серьезно?
4: Нет.
3: Сейчас.
4: Да.
3: Вы не поверите.
4: Да, не волнуйся. Да. Значит, у нас право на частную жизнь. Любой может практиковать ЛГБТ-практики и все такое. Пропаганда. То есть, можно сказать там, а если вы скажете, ну, да, я... Вы будете сказать, я открытый гей. Ну, хорошо. Ну, это ваш выбор, пожалуйста. Другое дело, что в нашем обществе традиция не выпячивать интимную жизнь, да? Поэтому у нас гей-парады запрещены совершенно справедливо. Потому что, ну, давайте сейчас устраивать парады людей с традиционными ценностями.
3: Ну, устраиваем.
4: Нет, нет, у нас нет таких, вот такой специфики. У нас есть военные парады, да, это да, но это не парады людей, они не выставляют.
3: Ну, фестивали проводятся, какая? Ну, фестивали нет. проводятся всякие.
4: Какие
3: фестивали? Да, вот Прилепин проводил традиции, допустим.
4: Сейчас нет, не знаю, нет, проходит. Подождите, нет. мы говорим о сексуальной интимной жизни.
3: А, я понял.
4: Да, конечно, да, потому что ЛГБТ это сфера сексуальной жизни человека. Вот и все. Поэтому извольте, держите при себе, извините, вот.
3: Нет, я-то говорил, возможно, хоть непонимание просто произошло, важно поставить плашку, если произносится ЛГБТ, надо сказать, что запрещено всенародно порицаемо. Я вот о чем.
4: Ну,
3: если вы говорите, там, рассуждаем про геев, лесбиянок в эфире, у нас рекомендации, они спускаются сами знаете откуда, и все, обязательно надо это проговорить.
4: Ну, вот. Хорошо.
3: Не, я просто к этому добавил.
4: Да, но само по себе это не запрещено. Вы, так сказать, у нас нет статьи, у нас была статья до войны.
3: Мужеложство.
4: Ну, конечно, да, да. потому что...
3: Ну, в Советском Союзе, в смысле, была, да,
4: мужеложство. До войны, потом ее отменили, да. Вот. Значит, а ее отменили.
3: Ну, наверное. Верно, не
4: да, да. И мы занимался. Потому что там была статья, потому что разлагалась армия. Тогда у нее была такая практическая значимость. Вот нужно было армию подсобрать. А сейчас такой статьи нет, естественно, все.
3: Ну, на самом деле, я уже даже не знаю, сказать и слава богу, или не сказать, честно.
4: Да слушайте, да какая разница? Просто ее нет технически, и все.
3: Ну ладно, теперь вот вы сказали, что сейчас свободы больше. Но про люблю Путина или не люблю Путина, но так или иначе, знаете, мне кажется, ну, мое, я 20 лет в профессии. Я не знаю, много или мало по сравнению с вами, наверное. Не очень много, но
4: тем
3: не менее. А я и в поле поработал. Я же начинал корреспондент, мне сразу в утренний эфир сел. Кем только не поработал здесь. И вот я скажу свое скромное мнение. Все-таки вот конец нулевых, начало десятых годов, это, пожалуй, все-таки лучшее время. Потом был промежуток, начиная где-то с 16 по 19, там были свои нюансы. Но вот сейчас, ну, все-таки, как мне кажется, да и предмета для дискуссии нет. Посмотрите на дебаты, которые состоялись вот недавно, предвыборные. Были дебаты, многие вообще на них не пришли. Дебатировать не о чем.
4: Слушайте...
3: Но это мой взгляд.
4: Да, я понимаю.
3: Молодого человека.
4: Но сейчас военное время. да, сейчас особая история. А то, что вы говорите, там, конец там, 90-х, да, вот этот тогда...
3: Не нулевых, я в 90-х не работал.
4: Ну, хорошо, в начале нулевых там, да? Многие ссылаются на 90-е. Я работаю профессионально в журналистике 75-го года. Это, опять же, 50 лет.
3: 50 лет? Шутка ли, правда?
4: Да. Значит, тогда журналистика была очень разношерстной и не осознавала, а журналистика – часть общественной рефлексии, такой орган даже, да, не осознавала, куда летит страна. И страна уже разваливалась, если уже не развалилась в этот период. А нам было отлично, для журналистики это было «Гуляй, Вася». Вот что такое, говорит, тогда было свободно. И что, мы хотим как тогда, что ли? Журналистика сейчас стала глубже, более ответственной, и это очень приятно. То, что мы сейчас, тогда мы разваливали, ну так, в общем, а сейчас мы созидаем, это гораздо интереснее. Просто мы не осознавали, что мы участвуем в том процессе. Вот так, как цех просто. Грызлись там, поливали, что-то там выковыривали, ну и вот что это было тогда. Я сейчас прекрасно можно вспомнить, сравнить. И я это видел все на Украине. Вот они и приехали к этому. Когда они не смогли подсобраться. Вот мы сейчас в газетной редакции, да?
3: Ну как, у нас вот медиагруппа.
4: Нет, ну, медиагруппа газета, изначально. Сайт, радио. Да, изначально это... газета, да?
3: Да.
4: И когда я приехал на Украину, я говорю, а можно газеты почитать? Они говорят, а какие газеты? Ну, какие есть газеты-то у вас? Потому что в России были газеты всегда из Советского Союза, и потом в Новой России были «Известия» газета, была «Комсомольская правда». Мы читали эти газеты. «Коммерсант», «Российская газета», ну и так далее. То есть есть «Ведомости». Ну, можно положить пачку газет на стол с утра и пролистать. Ну, тогда с интернетом, интернет был в зачатке. Я говорю, а у вас что? А там не было ни одной газеты. Ни одной. Потому что все газеты были желтыми и там рекламными, и вообще все газеты, как мы уже говорили, поделены между олигархами и были инструментом борьбы друг с другом. Вот и все.
3: Интересно.
4: И то есть журналистики не было. И никто не мог провести линию между журналистикой и пиаром, так называемым. Да и пиар никто не знал, что такое. Пиар – это как бы ты, когда что-то такое пишешь на заказ. Вот это считалось пиар. Это не public relations, то есть какая-то компания, там, связь с общественностью либо политической партией, а это просто заказуха. И вот там это называлось таким словом нежным, как пиар. А журналистики вообще не было. Ну и вот без журналистики и приехали. Вот куда заехали.
3: Но сразу возникает вопрос, он вытекает из того, вы же там работали. Вы чем там занимались тогда?
4: А я там, естественно, сделал новостную редакцию профессиональную, которая выигрывала призы. И я там придумал программу под названием «Свобода слова», которая потом...
3: А это вы автор, да?
4: Да, но я придумал это название, потом Савик Шустер взял это название и стал это делать... Такой
3: нехороший человек.
4: Ну, я, так сказать, это самое, это отдельная тема. Вот, но «Свобода слова» первый придумал такую программу и стал вести ее я на Украине. И там ввел программу подробностей, и, в общем, я внедрял информационные новостные стандарты там. Да, вот этим я, собственно, там и занимался.
3: Давайте немного отдохнем. Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Скоро продолжим.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы

0: пытаться, коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор Международного информагентства «Россия сегодня» и ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Давайте продолжим. Не хотел, кстати говоря, но прямо сейчас есть Дмитрий Киселев, известный российский журналист, а есть Евгений Киселев, ну, наверное, уже и украинский журналист, к российскому не имеет отношения. Вот он как раз в свое время говорил, я просто сейчас хочу понять. Он в свое время говорил, что на Украине-то как раз свобода слова, в отличие от России. Вы же говорите, что в России свобода слова, в отличие от Украины.
3: Ну, я не знаю, там, кажется, свобода слова, а Кирилла Вышинского, нашего друга, посадили там в тюрягу, и...
2: Если бы, кстати, не вы, то он бы там и дальше сидел, да.
3: Да, ну, президент его наш спас и так далее. Ну, мы там прилагали все усилия. Ну, и вы видите, что там происходит. То есть это там сейчас все объединились там в один телемарафон, и, в общем, там... Какая там свобода слова? Ну, там же реальный репрессивный...
2: Сочувствующие на Украине, ну, как по вам, остались или уже, ну, не с кем, по сути, скажем так, договариваться? Вообще мы в текущем моменте братские народы или уже о братстве не надо говорить? О братскости не надо вообще рассуждать?
3: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманенные, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации, да, конечно, это длительный процесс, но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Вот. Японцы даже вообще говорят, что оправдывают ядерную бомбардировку и говорят, ну, мы же сами виноваты, мы же не сдались там.
2: Да, есть там такие.
3: Есть там такое. Поэтому там я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение единства.
2: То есть как
3: видите? Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
2: Да? Русские.
3: Да.
2: То есть украинцы – это русские?
3: Ну, мы
2: единственные. Или украинцы – это украинцы все-таки?
3: Слушайте, ну, они, конечно, украинцы, но если вы будете пешком идти из Украины в Россию, то вы языкового барьера не почувствуете.
2: Ну, где-то, какой-то границы.
3: Из какой части? Из Львова, если идти? Да, хоть из Львова. Будет все постепенно меняться. То есть, конечно, это такая уже казуистика. Можно говорить, что это три народа, единый букет. Это образы, нужны метафоры, там, русские, белорусы. Но все равно это такая общность историческая. Конечно, русские. Но, слушайте, если сейчас русские, у нас буряты, понимаете? Они русские. То есть, или как это говорится, я там в Дагестане, я там лезгинец, да?
2: Ну, там много народов даже.
3: Да, да, да, да.
2: Любой.
3: Да, да, да, да. В России я дагестанец, а в мире я русский. Ну, как бы так.
2: Вы написали у себя в телеграм-канале, что, я цитирую, вот прямо сейчас вот у меня цитата под рукой, концерта Канье Уэста в Питере не будет. И все, без точки даже. Поясните, почему не будет, и только ли в Питере. В Москве, может, будет.
3: Без точки?
2: Точки нет, серьезно говорю. Дмитрий Киселев, точки нет. Всё. Концерт Канье Уэста в Питере не будет.
3: Не будет, да. Слушайте, ну, без точки, мне молодежь объясняет, значит, дети, что... А если ты ставишь точку, то это как-то очень... Ну, да, даже в переписке, то это как-то очень...
2: Серьезно?
3: Вы знаете об
2: этом? Оказывается, это я устарел.
3: Понятия не имею.
2: Да, вы сказали, вы постарше меня, вот вы знаете.
3: Это такой грубоватый стиль, такой закрытый и так далее. Да, поэтому здесь...
2: Молодежи передали, короче, я понял.
3: Повелся, да. Не будет, потому что его не может быть. И трудно поверить, что он состоится. И у меня есть определенная информация.
2: А, вот.
3: Да.
2: Опирайтесь на какие-то свои источники.
3: Я опираюсь на свои источники, я просто не хотел бы их раскрывать.
2: Нет, это не важно, просто подтвердить, что да, вот по вашей информации не будет.
3: Да, по моей информации ее не будет.
2: Только в Питере?
3: Вообще не будет. Вообще не будет. Потому что замотают, там как-то так, все это спустится на тормозах, и этот процесс уже начался, и это

0: Вы лично против этого концерта в России?
1: Ну, я считаю, что Kanye West, я просто ознакомился с текстами его песен, я считаю, в одной из них он там 14 раз выкрикивает «Хай Гитлер», и он говорит потом, что да нет, у меня там биполярное расстройство, потом у меня не биполярное, у меня аутизм, потом я там что-то... Потом опять за свое увлекается нацизмом и так далее, продает майки, продавал майки со свастикой, белая майка с, у него на сайте, со свастикой, черной свастикой, с кулак на груди. То есть, понимаете, какая штука, что трудно его заподозрить, что он действительно такой уж нацист, но если вы позволяете себе играть с этими символами в таком легкомысленном варианте, то, значит, вы не понимаете, что было и что произошло. И ехать в город, в который, так сказать, это сейчас он Петербург, а тогда он был блокадный Ленинград, и там Пискаревское кладбище, оно что стоит, да? И если он будет там петь свои песни, а кто ему запретит? Он говорит, вы же меня приглашаете, я пою свои песни, да? А публика, что она что будет? Он будет орать там со стадиона «Хай Гитлер», а публика будет... Она будет в каком положении? Она что будет? Аплодировать ему должна? Или молча это встречать? Или протестовать, то есть прийти на концерт, чтобы протестовать. Но какая-то глупость просто, понимаете? То есть, конечно, могут говорить справедлив аргумент, что нам нужно прорвать культурную блокаду.
0: Да.
1: Да?
0: Угу.
1: Я понимаю, конечно, нужно. Ну, наверное, не таким образом. Потому что, понимаешь, какая штука, что у нас сейчас цель денацификации Украины, мы проводим операцию. А тут мы приглашаем, так сказать, человека, который там с нацистскими символами. Да к вам ребенок придет домой в майке со свастикой и скажет, а вы скажете, что это Kanye West, да вы же сами взрослые его приглашаете. А вы что, напишите на себя жалобу тогда. Ну, то есть мы оказываемся просто... Нам с Запада потом скажут, предъявят претензии. Какая у вас там денацификация, если вы там приглашаете Kanye West, который запрещен, Kanye West, в Англии, ну, в разных странах, есть список стран, куда
0: нас
1: его не пускают.
0: Нет, вот если отделить, нас волнует, что какой-то, ну, если бы даже он не кричал «Хайл Гитлер», если, нас волнует, что кто-то запрещен в Англии. Вот это
1: подождите, то просто если мы хотим соотнести себя, да, с кем-то и посмотреть, какая возможна реакция, то мы, наверное, должны точно, мы не уникальны здесь, если мы не проведем концерт Kanye West. Здесь белой вороны точно не будем. Вот, есть страны, куда, где его приглашают. Ну, там, он вообще американец, там все проще, потому что у них нет таких жертв, не было от нацизма. А в приличных странах, там, ну, как приличные, это враждебные, но страны, которые помнят свою историю и чего они пережили из-за нацизма, там, да, то они как бы уважают себя. Вот и все. Это просто вопрос самоуважения.
0: Мы уже упомянули молодежь, вот вы прислушиваетесь к молодежи. Я читал комментарии самые разнообразные, это ведь сериал года, на самом деле, вся эта история с Kanye West'ом, она же продолжается, так или иначе, инфоповоды всякие возникают.
1: Пока нет ни одного человека, кто сказал бы, что концерт Kanye West'а состоится.
0: Это нет, кроме организаторов, которые упорно продолжают настаивать на том, что
1: он состоится. Это может быть мошеннические схемы, аферы, понимаете? Сейчас продадим билеты, но мы же вам говорим, что деньги не будут возвращаться. Кому-то вернуть, кому-то не вернуть. Ну, в общем, это все.
0: Нет, я читал просто. Ну, мнение людей по этому поводу самое разнообразное, огромное количество комментариев. И вы знаете, если вот все свести к одному, в одну короткую реплику, но возмущение следующее. То есть, если политически смотреть, когда надо, можно и талибов, которые еще на тот момент террористы, пригласить здесь встретить в Москве и о чем-то с ними договариваться, да? Ну, просто потому что по политическим причинам надо. Вот. И не считается, что они террористы, и у них статус соответствующий, и что они там творят у себя в стране, тоже как бы не считается. А вот Kanye West, который сказал, потом извинился, это все равно вот для нас плохо и зло. Вот. Слушайте, что ответите этим людям?
1: Да, слушайте, мы не всегда ведем себя последовательно. Да?
0: Это понятно. Вот, это важно признать.
1: Да, мы это признаем. Не всегда ведем себя последовательно. Мы там признаем их талибов террористами, потом с ними общаться.
0: Потом
1: запоздало. Туда-сюда. Ну, бывает, попадаем в смешные ситуации. Но и там можно говорить, что там сложные дела, вот, и так далее. А здесь ничего сложного нет. Просто ничего сложного нет. Здесь все понятно. Посмотрите, возьмите тексты, почитайте. Посмотрите на эту футболку со свастикой. Ну и все. Это как дважды два. У него нет ничего сложного в Канье Весте. У него там песни, что я там трахнул русскую там девчонку за Украину там и так далее. То есть он как бы вот придает это...
0: Да, что-то такое там было.
1: Какой-то смысл, да. Ну вот что-то такое. То есть нам это вообще зачем? Мы это на что? Это сделает лучше? Мы как прорвем культурную блокаду, испытаем чувство удовлетворения.
0: Спасибо большое. В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин, Дмитрий Киселев, титр читаю, чтобы было правильно, генеральный директор медиагруппы «России сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1», Киселев с некоторых пор. Дмитрий Константинович, вот благодарю. Были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, друзья. Спасибо.
1: Спасибо, Вань. Было очень приятно.
0: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Виталий Волков о внутриполитических проблемах Германии.
5: Я лично считаю, что в этих оценках содержится доля правды и существенные ошибки. Как минимум две. Первое. Главный вывод немецких аналитиков в том, что эти выборы показали, что, так сказать, края побеждают центр. То есть левый и правый край побеждают центр. Я считаю, что это принципиальная давняя ошибка. Дело в том, что христианские демократы, партия Мерца, давно перестала быть центральной партией. И давно вместе с зелеными и с социал-демократами ушла, так сказать, вообще от этой классификации. А действительно центристской партией в своих частях определенных остается адекватно. То есть АДГ призывает к нормализации, к возвращению к старой Германии. И вторая принципиальная ошибка, что да, действительно и демография, и различные другие вопросы требуют серьезных реформ, решительных реформ, которые когда-то стоили, кстати, канцлерства Шрёдера. И, с другой стороны, абсолютно упускается из виду один аспект. Важнейшим фактором нынешнего кризиса Германии является политическая и материальная, и моральная поддержка Украины, поскольку она – это катализатор тех проблем, которые сегодня имеются в Германии. Она не их причина, но их серьезный катализатор. И пока они не видят этого, и как констатировал один из наблюдателей, довольно точных, с правого как бы лагеря, пока в партии Мерца не нашлось ни одного политика, который бы сказал вот эту правду.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидерами политических партий и главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Российский лидер обсудит с ними итоги прошедшей избирательной кампании, сообщает телеканал «Россия». Как отмечается, глава государства также выступит на пленарном заседании клуба «Валдай», проведет переговоры с зарубежными коллегами и посетит один из регионов страны.
2: о политике.
6: Сергей Лавров провел около 50 встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Большинство контактов главы МИДа стали полноценными переговорами с лидерами стран и министрами, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что глава российской дипломатии также выступил с трибуны и ответил на вопросы журналистов. Ранее сам Лавров подвел итоги поездки и с иронией прокомментировал утверждение Запада о международной изоляции Москвы.
2: О спецоперации.
6: Украинское ПВО не может защитить небо от российских реактивных дронов. В Киеве признали острую нехватку ракет для комплексов «Патриот», сообщают местные СМИ. По данным журналистов, ситуация грозит тяжелейшими последствиями для местной энергетики грядущей зимой. Ранее западная пресса назвала переход российских военных на скоростные беспилотники технологическим прорывом, к которому противник оказался не готов. Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Ромале. Работников миссии обязали сдать израильские документы в течение недели, сообщили в медиа этого государства. Там отметили, что это стало ответом на запрет властей королевства продавать и ввозить товары из еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.
2: О туризме.
6: Россия сохранила лидерство по числу туристов в Турции. С начала года страну посетили более 4 700 000 наших соотечественников, сообщили в Минкультуры и туризма республики. По данным ведомства, второе и третье места заняли путешественники из Германии и Великобритании.
2: Обо всем.
6: Режиссер трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс снимет 10-й эпизод «Звездных войн». Предстоящая картина продолжит историю семьи Скайуокеров, сообщают отраслевые СМИ. По их данным, к роли Рэй вернется британская актриса Дейзи Ридли. Ожидается, что съемки блокбастера запустят уже в следующем году. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Активная полевая жизнь». Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий, рассказываем здесь про ученых, которые занимаются исследованиями не только в кабинетах и лабораториях, но и в экспедициях, достигая тревожных далей. И сегодня у нас непростой выпуск. В студии обычно Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», популяризатор науки, кандидат филологических наук, путешественник. И я, Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Но так как записываемся мы сейчас из экспедиции «Росатом» и «Ледокол знаний», и эта наша студия оборудована буквально на ледоколе, то, к сожалению, без Евгения сегодня не с нами. У нас в студии сегодня два гостя, моих коллеги по экспедиции. Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика», стратонавт, рекордсмен. С ним мы уже знакомы по предыдущему выпуску, его можете посмотреть на портале в разделе «Активная полевая жизнь». Денис, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: И Денис Николаев, популяризатор науки, активный путешественник и человек, который действительно с юмором рассказывает о сложных вещах.
9: Да, здравствуйте.
7: Итак, коллеги, почему мы все здесь собрались втроем, такой, казалось бы, разношерстной компанией? Биогеограф, инженер и популяризатор. Денис.
8: У нас была необычная миссия. Нашей задачей было запустить стратостат на Северном полюсе. Причем аппарат, который действительно из стратосферы в прямом эфире передавал записанную нами радиостанцию. И это было, возможно, самое первое в мире вещание FM-радиостанции из стратосферы.
7: И записали мы не что-то, а записали мы кого-то, ребят, которые как раз участники программы «Ледокол знаний» Росатома, которые рассказали о своих переживаниях, спели песни, рассказали о том, откуда они, и сделали какие-то пожелания в устойчивом развитии Арктики. Денис Николаев, расскажи, как эти записи велись?
9: Вот в этой же студии, где мы находимся, мы вылавливали товарищей детей, которые носятся по коридорам. затаскивали сюда с фразой «прими участие в эксперименте», но я шучу, на самом деле, многие прям нас находили и просили, и из того, что произошло уникального, помимо вообще, ну, самого вещания из стратосферы в FM-диапазоне со 100% покрытием в районе Северного полюса, у нас была 100% доля, нас слушали все, вот, помимо этого еще у нас состоялось даже две премьеры, которые вся страна и весь мир услышат только в сентябре, а мы услышали их первыми из стратосферы.
7: Мы можем сказать, что это были за премьеры?
9: Да, это была группа «Айла», которая с нами провела весь рейс «Ледокола знаний», и наш теперь уже хороший друг и товарищ, которого все знают как Ян Дилан, и он именно ставил песню в именно музыкальном жанре, то есть не в юмористическом, как он обычно делает и чем известен, а именно постарался, вот у него новое направление, тут душа поет, и вот он решил, что это будет круто свою премьеру сделать для «Ледокола знаний» и для всех жителей Северного полюса, для мишек, нерп и прочих микроорганизмов.
7: Немного о значимости этого эксперимента. Денис, вам, может быть, радиослушателям непонятно, почему я говорю «Денис», но они-то видят, к кому я обращаюсь. Денис, скажи, пожалуйста, в чем была ценность такого эксперимента, каких результатов мы смогли добиться?
8: Дело в том, что это не просто школьный или образовательный эксперимент, а буквально перед отправлением сюда, вот в эту экспедицию на Северный полюс, ко мне пришли коллеги с вопросом, а можем ли мы сделать спутниковую радиовещательную станцию, такую, которую будет слышно из любой точки России. То есть даже там, где сейчас вблизи в радиовидимости нету ни одной радиовышки. Мы посидели, посчитали, подумали и поняли, что да, действительно удивительно, но даже очень маленькой мощности по расчетам должно хватить для того, чтобы покрыть всю Россию при условии, что эта излучающая станция будет находиться в космосе или, как вариант, в стратосфере, откуда прямая радиовидимость тоже может быть на 1000 километров. И вот так мы решили, что мы очень быстро можем организовать такой эксперимент и действительно проверить, а правда ли маленькой мощности передатчика хватит для того, чтобы слышать на большом расстоянии ту самую передачу и сделать это из стратосферы. И именно Северный полюс позволяет нам это сделать, так как здесь нету других вещательных станций, нету помех и нету ограничений на такие эксперименты, на такое вещание.
7: Более 1,5 часов. Вещала эта станция. Как далеко она могла удалиться за это время? И как высоко?
8: Наш стратостат поднялся примерно на высоту около 30 километров. При этом его снесло ветром примерно километров на 60. То есть, в принципе, мы главное подтвердили, что действительно мощности даже там в 0,5 ватта всего лишь на очень примерно настроенную вместе со школьниками антенну. У нас передача велась на десятки километров. При том, что вот этот передатчик, в принципе, рассчитан на то, чтобы работать, ну, в пределах, может быть, там, 500 метров на Земле.
7: Денис, при этом же долгое время и ребята тоже участвовали буквально на простой, такой, как казалось бы, бытовой радиоприемник, ловили этот сигнал.
9: Да, у нас было два приемника обычных, ну вот прям совсем обычных приемников, которыми пользуются на дачах, бывает, или даже с собой берут на пикник, и мы стояли на борту атомного ледокола «50 лет Победы», обдуваемые всеми северными ветрами, и ловили вот эти 40 с лишним минут эфира, которые мы записали. Это было забавно, причем моментами вот мы чуть-чуть там ледокол поворачивал, но уже когда высоко был зонд, он ледокол поворачивал, и надо было немножко доворачивать антенну, то есть что в современном мире кажется странным, потому что, ну, FM-вещание в больших городах, оно устойчивое, то есть ты редко, когда антенну поворачиваешь, ну, если есть помехи, то просто ищешь там либо другую станцию, либо ждешь, пока ты выйдешь из Лефортовского тоннеля в Москве, и у тебя появляется опять FM-трансляция. А здесь это было как, ну, как будто ты еще полярник, мы стояли все укутанные и антенкой искали сигнал. Было классно.
7: Звучит все, как будто бы было очень просто, но ведь не было. Когда мы пришли на Северный полюс, погода была, прямо скажем, не наша. Штормовой ветер с порывами в 25 метров в секунду, снег, плохая видимость. И как во всем этом мы готовились к этому эксперименту? Денис, расскажи, пожалуйста.
8: Да, дело в том, что подготовка-то у нас была в более-менее теплом помещении атомохода нашего. Но вот сам запуск, действительно, это была очень непростая задача. Нужно было выгрузить на льдину в районе, которая как раз вот дрейфовала в районе Северного полюса, все наши баллоны, всю систему накачки, все оборудование приемное, передающее, контрольное. И самое сложное было, конечно, наполнить нашу оболочку гелием.
7: Но перед этим мы же определили определенные... Но перед этим мы же определили точку, с которой будем запускаться, и она казалась очень удобной, ровное пространство, удаленное от других объектов, что бы могло пойти не так, кроме как настоящей полярной метели. Поэтому мы сначала на санях, как бурлаки, оттащили на добрую сотню и даже больше метров от ледокола баллоны с гелием, то есть таскали по два баллона там, общей массой за 100, наверное, 40, за 160 килограмм они были.
8: Больше? У тебя больше? Каждый баллон примерно 50 килограмм весил. А баллонов было сколько штук?
7: 8.
8: Вот. Итого?
7: Вместе 4. Со всем оборудованием, да.
8: Полтонны.
7: Вместе со всем оборудованием мы перетаскали по льдине туда-сюда полтонны. А потом поняли, что скорость ветра такая, что укрыться мы можем только вот у носа ледокола прямо под якорем. И было решено надуваться непосредственно там.
8: Но даже это не помогло, потому что наполнить оболочку мы смогли. С большим трудом мы ее отпустили, и она полетела. И по моему опыту, за 200 уже успешных запусков, я считал, что если шар полетел, то все, можно выдохнуть. Но не тут-то было. Как только шар поднялся выше борта нашего ледокола, ветер, от которого как раз ледокол нас закрывал, был настолько сильный, что он буквально разорвал оболочку в полете напополам. Такое я увидел в первый раз. Наша полезная нагрузка упала с высоты примерно 10 метров, но, к счастью, она это пережила, и мы смогли сделать вторую попытку.
7: Но и с этим тоже было непросто. Нужно было найти такое место, откуда бы не дуло. И казалось бы, ну, подойдите ближе к борту и запускайте прямо из-под борта. Но ветер гулял и заходил то с одной, то с другой стороны. И тогда мы решили искать на палубе ледокола. В итоге на одной из палуб около запасных винтов атомохода, попросив экипаж ледокола и отдельное за это спасибо отодвинуть стрелу крана палубного, мы на площади, ну, наверное, квадратов 6-7 квадратных метров мы подготовились к запуску. То есть и площадка-то не очень большая была, на которой мы в итоге запускались.
8: То есть там буквально от наполненной оболочки до стены ледокола, на котором были различные острые механизмы, и любое касание опять порвало бы нашу оболочку, ну, было сантиметров 20, наверное, вот от оболочки до стены. Но действительно, именно это место оказалось уникальным по ветровой тишине. То есть оно находилось в ветровой тени и позволило нам наполнить нашу оболочку и удивительно запустить. При этом, конечно, когда шар поднялся, опять же, выше ледокола, он точно так же попал вот в этот вот резкий порыв. Но в этот раз шар все-таки смог выдержать этот удар. Выглядело это очень страшно. Вот коллеги даже снимали ужас в моих глазах в тот момент, когда я смотрел, как он улетал, и понимал, что это наш единственный второй шанс, и третьего мы уже на этой точке сделать не сможем. Но все-таки шар прорвался и очень красиво ушел наверх, скрывшись в облаках где-то на высоте около 800 метров. А дальше мы лишь принимали с него тот самый радиосигнал, понимая, что он летит. Видели параллельно, как шла телеметрия с него уже с нашего собственного передатчика. И наблюдали за этим полетом. Мы слушали очень интересную передачу. Спасибо тебе, Денис.
2: Продолжение через несколько минут. Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Экономист Алексей Зубец о том, сократит ли Евросоюз свой бюджет.
10: Целый ряд стран считают, что бюджет Еврокомиссии, то есть вот как бы тех людей, которые сидят в Брюсселе, он слишком раздут, слишком много денег национальные правительства перечисляют вот в Брюссель, чтобы они оттуда перераспределялись. И, соответственно, речь идет о том, чтобы урезать там на, по-моему, на 200 миллиардов долларов бюджет Евросоюза, центрального аппарата Евросоюза, ну и вот, в частности, эти деньги оставить в национальных бюджетах, из которых они могут быть распределены там на какие-то нужды, в том числе и на помощь иностранным государствам. То есть сами суммы, которые идут на различные проекты вне Евросоюза, они могут остаться прежними, но они будут администрироваться не из Брюсселя, а из вот там из Берлина, Парижа и так далее. Надо понимать, что вот, например, тот же Мерц, он потерпел там 3 поражения подряд на местных выборах, и одно из требований национальных избирателей стоит в том, чтобы вот не кормить Брюссель. Те же самые истории во Франции и так далее. Ну и вот таким вот образом сокращение бюджета, оно становится практически неизбежным. Есть еще и другая проблема в том, что Европейский Союз не может сейчас найти денег для того, чтобы Украину поддержать даже до конца этого года. Там дырка в бюджете порядка 30 миллиардов евро. Там, в общем, денег на следующий год собрали, ну, примерно половину из того, что нужно Украине. То есть это уже следствие другой, как бы, стороны медали. Это следствие экономического кризиса в Европе. Плюс те самые вот политические поражения. И третья история – это понимание, что деньги, потраченные на Украину, деньги выброшены на ветер.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
7: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Активная полевая жизнь». Я, Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Записываемся мы сейчас из экспедиции «Росатома ледокол знаний», и эта наша студия оборудована буквально на ледоколе. У нас в студии сегодня 2 гостя, мои коллеги по экспедиции. Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика». И Денис Николаев, популяризатор науки, активный путешественник и человек, который с юмором рассказывает о сложных вещах. Стоит отметить, у нас, правда, было ограниченное количество попыток. Во-первых, всего мы взяли 8 баллонов. На запуск второго эксперимента нужно 4. То есть мы понимали, когда брали следующий баллон, что на запуск второго эксперимента, большого, сложного, у нас уже будет только одна попытка. Но и при этом количество оболочек у нас тоже было ограничено. Мы не могли на оставшийся эксперимент потратить еще парочку.
9: Да. Это был вопрос. Нет, я на самом деле по поводу вот ощущений, так как именно вот первый эксперимент наш с FM-трансляцией, получается, я именно смотрел со стороны и пытался это зафиксировать на камеру. Во-первых, конечно, когда на Северном полюсе была первая попытка, наши дети, которые помогали собирать полезную нагрузку под руководством Дениса Ефремова, они, ну, это все вот действительно было событием, они понимали, что это настоящий научный эксперимент. И я прям помню момент, когда все уже обрадовались, что пошел на взлет наш зонд и оторвало, ну, нижнюю часть шара вместе с полезной нагрузкой, просто повисла на там секунду тишина над Северным полюсом. То есть, как бы, вот это вот все, кто присутствовал, это было очень грустно, но зато у детей хороший опыт настоящей науки. И вот мне, как популяризатору науки, человек, который часто общается с учеными, там, проводит какие-то мероприятия, интервью берет, я знаю, кто такие настоящие ученые. И в современном мире, когда очень выхолощенные, такие идеально вылизанные мероприятия, где эксперименты всегда проходят удачно, крио-шоу, электрошоу и прочее, они нужны, да. Но просто в них есть ощущение, что наука — это всегда легко, очень просто и такое, по мгновению...
7: И отрепетировано.
9: Отрепетировано. Этой волшебной палочки, у тебя ведущий всегда знает слова, всегда там какие-то... А тут как бы... Что будет, непонятно. Как мы это сделаем, неясно. Что-то взорвалось, а что делать дальше, ну, сейчас будем придумывать. И вот этот опыт реальной науки, мне кажется, это самое важное, что вынесли и дети, и, да и мы тоже в том числе.
7: Ну, по сути, нас с тем, чтобы довести эксперимент до конца, помогла старая добрая смекалка и старая добрая настойчивость. Но стоит отметить, что мы же хотели провести на полюсе 2 эксперимента. Денис, расскажи про второй, я бы даже сказал, ну, первоначально основной эксперимент, более сложный.
8: Да, второй эксперимент, ну, точнее, он изначально действительно это первый, основной эксперимент, это возвращаемая платформа. То есть дело в том, что радиопередатчик у нас был довольно простой, маленький, мы смогли собрать небольшую коробку, и мы действительно могли, как и миллионы метеозондов на Земле, запустить это в один конец, но у нас была вторая, более сложная задача. Это запустить сложное оборудование, измерительное, несколько мультиспектральных камер, несколько обычных камер, и вернуть эти все данные как-то себе обратно. В обычном случае в Подмосковье, в Ярославской, в Владимирской области мы можем это запустить и потом поехать в точку приземления 150 километров на машине. Ничего такого особо сложного. Ну да, может быть, походить по лесам, по болотам и откуда-то оттуда достать нашу полезную нагрузку, которая там приземлилась и передала свои координаты через спутник. Здесь же такое невозможно, потому что, запуская с точки Северного полюса, улетев на те же там 100-150 километров, мы не сможем загнать туда наш огромный ледокол. Поэтому мы поняли, что единственная возможность – это сделать автоматически возвращаемую платформу. Звучит вроде бы просто. По факту сделать так, чтобы полезная нагрузка, поднявшаяся на высоту 30 километров, там 20 километров, неважно, и улетевшая по ветру на десятки, а может быть и на сотню километров, чтобы она как-то сама вернулась на ледокол. Ну, как это сделать? Есть идеи? Вот единственная идея, которая к нам пришла, это сделать самолет. Но для самолета это тоже очень непростая задача. Оказавшись в стратосфере на высоте более 10 километров, куда, в общем-то, беспилотные аппараты, как правило, не долетают, нужно было стабилизироваться, определить координаты, определить правильное направление и прилететь на точку. Для этого мы взяли действительно интересный российский беспилотник компании «Альбатрос». И этот самолет с размахом крыльев около 3 метров, поднявшись в стратосферу, должен был прийти на заданную нами точку. Но такой аппарат массой около 15 килограмм совсем непросто запустить. И те погодные условия, которые были на Северном полюсе, нам точно этого никак не позволяли.
7: Сделаем небольшое отступление. Сейчас наши голоса кажутся очень бодрыми и веселыми. На самом деле все трое мы чрезвычайно измотаны. И не только тем, что это была сложная экспедиция с организационными и инженерными вызовами, но и потому что без устали в активной фазе мы работали над всем этим практически 3 месяца без перерывов. И за счет этого и объединения усилий, во-первых, конечно же, да, это компания, во-первых, конечно же, это аэрокосмическая лаборатория «Стратонавтика». Еще раз всем советую переслушать наш прошлый выпуск с Денисом Ефремовым и его невероятными стратосферными рекордами и исследованиями. Во-вторых, выпала честь подключиться и нашему университету, Мурманскому арктическому. Конечно же, привлекли коллег-разработчиков из «Альбатроса», из компании «РУВДС». Подключились специалисты и экологи к этой разработке из Фонда защитников природы. При всем при этом вовлечены оказались еще и коллеги из Национального парка «Русская Арктика», из «Атомфлота». И отдельная, конечно, благодарность коллегам и всему экипажу ледокола «50 лет Победы», который обеспечил проведение двух этих уникальных экспериментов. Ну и, конечно же, сама компания «Росатом», которая, можно сказать, предоставила нам для этих экспериментов свои ресурсы, свой ледокол и свою образовательную программу на ледоколе знаний.
8: Так вот, и вот с этим всем мы переместились в район земли Франца Иосифа. Мы решили, что это не менее интересная точка для запуска. Особенно дело в том, что она исторически очень подошла для этого запуска. Антон, расскажешь?
7: Здесь, конечно же, можно начать прослеживать целую серию исторических параллелей. На земле Франца Иосифа, в бухте Тихая, на острове Гукера, располагалась полярная станция, откуда в свое время и производились еще с первой половины 20 века сотни и тысячи запусков стратосферных, но, конечно же, ни одна из которых не возвращалась. Однако это был такой вот форпост стратосферных арктических исследований в Арктике. Эта станция связана с фамилиями выдающихся ученых, полярников, исследователей, и Шмидт, и Папанин, и многие-многие другие. И благодаря доверию Национального парка «Русская Арктика» нам было разрешено запуститься перед входом в бухту Тихая и произвести приземление на территории вот этого, можно сказать, настоящего памятника истории науки, что тоже, конечно, придавало ответственность всей нашей миссии.
8: Итак, вот в этой исторической точке, на входе в бухту Тихая, мы начали наполнять свой аэростат, стратостат, для того, чтобы поднять наш беспилотник.
7: Для сравнения, чтобы наполнить разорванный ветром едва... Я взрослый человек, там вешу за 100 килограмм, я едва его удерживал на полюсе, этот шар. Нам понадобился один баллон, а тут нужно было 4.
8: Да, для того, чтобы поднять в стратосферу 15-килограммовый аппарат, действительно нужно 4 40-литровых баллона гелия. Это около 20 кубометров, соответственно, это подъемной силы около 20 килограмм. Но эти 20 килограмм – это в штиль. Нам же штиля здесь получить не довелось. Точнее, в самом начале, когда томоход наш развернулся, прикрыв нас от ветра, мы надували действительно в приемлемых условиях. Но к моменту запуска опять поднялся очень сильный ветер. Если бы вы видели эти кадры, сколько раз мы уже прощались с оболочкой, когда она вырывалась из наших рук, действительно создавая тягу в возможно, даже в сотню килограмм. То есть баллон, которому была зафиксирована оболочка, периодически подпрыгивал. А баллон, как мы с вами знаем, весил около 50 килограмм. Но все-таки, я уж не знаю, кто там над нами сжалился, но мы с большим трудом, но смогли запустить. Буквально в последний момент, выпустив планер, и он прошел буквально в нескольких сантиметрах от ограждения ледокола, я чуть не нырнул в океан буквально вслед за ним, потому что до последнего момента переживал, как бы он не ударился об палубу, но все прошло хорошо.
7: При этом была определена точка невозврата. Когда мы наполнили стратостат уже двумя баллонами гелия, я понимал, что сейчас начинается следующая накачка. Если он лопается сейчас, у нас нет ни второго шанса по гелию, ни второго шанса по оболочке. Все, эксперимент на этом закончен. И все эти месяцы работы, давайте сначала, давайте готовиться к новому эксперименту. То есть, помимо того, что было сложно, и вокруг нас стояли еще коллеги из Русской Арктики, помогали нам. Денис нам помогал, придерживал. Коллеги из команды Росатома тоже помогали придерживать, раскачивать то в одну, то в другую сторону. То в одну, то в другую сторону стратостат. Я продолжал думать о том, второй попытки уже не будет.
8: Но я думаю, что на самом деле нам больше всего помогла поддержка детей. То есть, представляете, это вот десятки детей, которые со второго этажа, со второй палубы ледокола наблюдали за всем этим процессом накачки и запуска. Потом я слышал от них, как они за нас переживали, сколько раз они там все охали-ахали. Но зато в тот момент, когда наша оболочка, наш стратостат оторвался от палубы и понес вверх наш беспилотник, буквально уже на последующей записи видео на беспилотнике мы слышали радостные крики всех детей, буквально ликование всего ледокола.
2: Продолжение через несколько минут. Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», «Симфонический оркестр Глобалис» и «Российский академический хор». Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», «Симфонический оркестр Глобалис» и «Российский академический хор», «Баллада об уходе в рай». Вот твой

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа разбил чужие нарративы в ходе недели высокого уровня в ООН, заявили в МИДе. Там отметили, что министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной выгоды. Дипломаты добавили, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта.
2: О расследованиях.
1: Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупреждал погибшего, что готов стрелять. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Там отметили, что суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале магазина. Посетитель сделал замечание другому из-за брани, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам.
2: О Ближнем Востоке.
1: Иран объявил о готовности к переговорам с Вашингтоном и к новому военному противостоянию. Тегеран выдержит любое давление и оставляет окончательный выбор за президентом США Дональдом Трампом. Об этом объявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи в интервью NBC. Дипломат уточнил, что республика ждет от американской стороны официальный ответ через посредников на предложенный мирный план по открытию Ормузского пролива. Ранее Вашингтон публично отверг иранскую инициативу из 7 пунктов, судоходство в проливе остается заблокированным из-за взаимных ударов сторон.
2: О политике.
1: Беньямин Нетаньяху поручил подготовить материалы для иска в Международный уголовный суд против президента Турции. Премьер-министр Израиля обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана в ударах по курдскому населению и якобы спонсировании радикального движения «Хамас». Об этом сообщает телеканал i24 News со ссылкой на собственные источники. Журналисты уточнили, что израильские власти рассчитывают использовать собранное досье как инструмент политического давления на Анкару. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС в Гааге.
2: Обо всем.
1: В столичном кинотеатре «Октябрь» представили новую комедию Натальи Кончаловской «Без оглядки». Главные роли в «Дорожном приключении» сыграли Анна Пересильд и Дарья Алыпова. Сюжет картины строится вокруг двух соседок, которые по ошибке посчитали себя виновными в гибели человека и пустились в бега. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Активная полевая жизнь». Я, Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Записываемся мы сейчас из экспедиции «Росатом» ледокол знаний. И эта наша студия оборудована буквально на ледоколе. У нас в студии сегодня два гостя, мои коллеги по экспедиции. Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика». И Денис Николаев, популяризатор науки, активный путешественник и человек, который с юмором рассказывает о сложных вещах. Все это сопровождалось еще, конечно, хорошо подобранной драматической музыкой. А Денис Николаев как раз вел, можно сказать, вещания и комментарии для детей.
5: Ну, до момента, пока не пришло время наш этот гигантский своевольный хинкаль, как я его прозвал, потому что когда оболочка, наполняемая гелем и подверженная порывам ветра, она вот танцевала, и ребята из русской Арктики, я со страхом ждали, что именно нам сейчас придется подставлять руки, чтобы, ну, не дать дотронуться оболочке до палубы, и ты думаешь, что вот сейчас она до тебя дотронется и рванет именно на тебе, и ты будешь опозорен навеки вечно. Это будет первый, самый северный эпичный провал, вот. И она танцевала, и ты вот действительно там время замирало. Я, честно говоря, в тот момент, ну, я успевал видеть виде только как Дэн вот, контролировал перекручивание основание стратосферного шара, чтобы не надуть случайно. Был момент, когда не успели среагировать, он очень быстро перекрутился, чуть-чуть газа было впущено, как появился второй маленький шар, все ахнули, он, слава богу, быстро раскрутился, газ объединился с основным объемом, как бы не порвалось ничего. И я не видел детей в этот момент. Я только вот смотрел на Хинкаль танцующий, на глаза Дэна, немножко успевал видеть тебя, которого, Антона, которого таскало по палубе из-за того, что уже подъемная сила была большой. И когда он улетел, я такой думаю... Я не дал себе возможности радоваться сразу, потому что я думаю, надо подождать, пока он повыше зайдет. Потому что один раз мы уже на Северном полюсе порадовались, и потом расстроенно смотрели, как полезная нагрузка грохнулась об льдину. А тут еще он стартанул, и все, если он уже грохнулся, он бы грохнулся...
4: Без возможности подбора.
5: Мы бы не поднял, он бы ушел по дну. Да, пошел бы ко дну, и все. И потом рев товарищей детей, товарищей экспертов, всех участников экспедиции, и дальше мы пошли уже смотреть, что там на экранах с камеры, какая-то телеметрия идет, и просто несколько часов на палубе жили на горячем чае.
6: Но это была лишь четверть успеха.
4: Я бы сказал, это была самая легкая часть.
6: Ну, не то чтобы легкая, все-таки она далась нам не тяжело, но это была самая понятная часть. Это то, что мне, по крайней мере, приходилось делать уже около 200 раз. И здесь опыт, конечно, помог. Но дальше подъем вот этого самолета на высоту более 15 километров, это происходило впервые. Мы тут же все перебежали уже к наземной системе управления, перенавели антенны, перепроверили связь, начали наблюдать за приходящей телеметрией и смотреть, как себя чувствует автопилот, который для этого совершенно не был изначально предназначен, к вот такому перемещению вертикальному в непонятном для него положении. Но, к счастью, здесь все шло более-менее предсказуемо, хотя на самом деле самолет не понимал, что он поднимается, периодически меняя свою точку дома. Итак, он поднимался до высоты действительно около 15 километров. Мы эту высоту себе определили как некий рубеж, с которого стоит начинать наш спуск, потому что никто не мог сказать, а сможет ли вообще там самолет стабилизироваться на этой высоте. Это уже гораздо выше, чем летают 99% там, гражданских самолетов. И беспилотник своим ходом мог подняться, может быть, где-то до там, 8-9 километров. Здесь же, на этих 15 километров, мы поняли, что все, пора его отцеплять, и отправили команду на отцепку. Что вы думаете, произошло?
4: При этом у нас случилось неоднократный обрыв связи с платформой. Связь то появлялась, то терялась. И каждый обрыв связи был на самом деле обрыв нервов внутри еще и нас, потому что мы думали, сейчас мы точно потеряли платформу, она ушла слишком далеко.
6: Да, но, опять же, связь периодически то пропадала, то возвращалась. В принципе, это нормально, потому что нам приходилось использовать наземную станцию буквально на одной из палуб ледокола. Вокруг много железа, оно сильно влияет на прохождение сигнала. Очень сложно наводить станцию, когда ледокол... А он, на самом деле, уже шел дальше к следующей точке. То есть, это буквально делалось не только настоящим. То есть, запустили мы настоящим ледоколе, а параллельно ледокол переходил к еще одному интересному месту, о котором, наверное, расскажем отдельно. Мы же продолжали свою миссию. И вот мы отправляем команду на отцепку. Она не проходит. Второй раз не проходит. Третий. И непонятно...
4: Проверяем консоль.
6: Да, мы проверяем, что отвечает беспилотник, потому что можно увидеть, а принял ли он эту команду. Мы видим, что он принял команду. Значит, наш сервопривод все-таки замерз. А условия стратосферы, вот эти 15 километров, это действительно не шутки. Температура минус 55 градусов по Цельсию. И, видимо, сервопривод, несмотря на то, что мы его специально проверяли, все-таки под нагрузкой не смог отработать отцепку. Но мы были бы не мы, если бы не заложили резервную систему. У нас был и резервный радиоканал, и вторая система отцепки, которая работала уже на другом принципе, на принципе пироножа. И тогда мы воспользовались ей, и тут и сигнал прошел, и система сработала, потому что мы увидели, что картинка, передаваемая с борта, изменилась. И мы увидели, что самолет стал вначале пикировать вниз, потом буквально через несколько секунд стабилизировался. Что интересно, почему-то он вначале стабилизировался кверх ногами, ему так было, видимо, удобней. Но буквально уже секунд через 10 он развернулся и встал точно на курс. То есть мы увидели, что он летит очень ровно, стабильно, по прямой, направляясь на ту самую точку, ну, практически в тот район, с которого мы запустили его изначально где-то час назад.
4: Но теперь была следующая задача. Помимо того, чтобы преодолеть 50 километров до острова Гукера, нужно же было как-то еще спуститься с высоты в 15.5 километров, пройдя через облака, дождь и обледенение.
6: Итак, наш беспилотник прошел успешно примерно около 50 километров с точки отделения от оболочки до заданного нами района приземления. При этом потерял высоты он примерно 3-4 километра.
4: Летел он, подтвердило, кстати, еще одну гипотезу – возможность использования таких платформ именно для продолжительных полетных миссий для обследования больших акваторий и территорий в Арктике. То есть, подняв его так высоко, мы можем долго с ним спускаться, долго лететь, используя при этом минимум энергии двигателя.
6: Да, что интересно, здесь двигатель вообще не использовался. То есть у нас спуск происходил чисто в планируемом режиме, в режиме планера, самолета без движителя. При этом еще и летели мы против ветра. Но все-таки он успешно дошел до района расчетного приземления и начал свой спуск. Поначалу у него не получалась ровная спираль, потому что ветра в стратосфере бывают очень сильные. То есть это может быть и 100, и 200 км в час. И было видно, что иногда он разворачивался хвостом вперед для того, чтобы хотя бы держаться, в принципе, в заданном регионе против ветра. Но чем ближе к земле он спускался, тем стабильнее становилась его вот эта вот спираль. Итак, мы уже прошли 3 этапа, то есть буквально 75% нашего эксперимента. Оставалось дело за малым – приземлить наш аппарат.
4: Конечно же, главная задача всего эксперимента – проверить, можно ли вернуть из стратосферы полезную нагрузку на заданную точку. И здесь мы начали понимать о том, что волна-то неспокойная в проливе, и мы, возможно, физически не сможем забрать его, даже приземлив на метеостанцию. И здесь у нас, конечно, созрел вполне себе оригинальный план «Б».
5: Ну, появилась идея натянуть гигантский флаг шириной 30 метров и где-то сколько там, 4 метра высоты?
4: 30 метров в ширину и 6 метров в высоту.
5: 6 высоту вдоль, чтобы, значит, наш спускаемый завис, и потом тихим ходом попросить капитана поймать как бы в этот флаг. Но это небезопасно, потому что все-таки в первую очередь у нас экспедиция «Ледокол знаний», и безопасность всех участников и самого «Ледокола» — это первоочередная обязанность капитана. Поэтому мы пошутили, посмотрели на реакцию других людей из экипажа, поняли, что к капитану мы с этой идеей не пойдем. И была еще идея попробовать все-таки на парашюте тоже попасть на вертолетную площадку, но решили не рисковать, опять же, хотя потом уже, это как обычно, после драки гораздо проще планировать ее, потом все сказали, надо было попробовать, но риск был именно, что мы, конечно, уроним альбатроса в воду, а этот альбатрос плавать еще не умеет.
4: И вот, наконец-то, после часов наблюдений на экране, мы увидели красную тень под серыми тучами земли Франца Иосифа.
6: Да, смотрелось это очень красиво, когда наш аппарат вышел из облачности на высоте примерно 800 метров и продолжил свой планомерный спуск. Мы понимали, что нужно приземлять его туда, куда мы изначально планировали. Это было очень непростое место, станция стоит на берегу. При этом прибрежная полоса была, наверное, шириной всего метров, может быть, 80. А дальше высокий обрыв, скала на высоту примерно 100 метров. И дальше плато уже выше, куда не так-то просто добраться. То есть там такой обрыв с такой сыпухой, что это несколько часов понадобится на экспедицию подбора. Поэтому единственная наша возможность была это приземлить на берег. Но ветер у берега был очень сильный. И вот в последний момент, когда я понимаю, что у нас уже запаса высоты не хватает, я кричу Антону, чтобы он смотрел с борта, насколько близко к скале мы подлетаем. Чем ближе к скале мы откроем парашют, тем больше шансов у нас остаться на берегу. Но если мы чуть-чуть промедлим, то, соответственно, врежемся в скалу. То есть буквально вопрос был секунд.
2: Продолжение через несколько минут. Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
3: Сказ.
7: сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко об оказании медицинской помощи в удаленном формате.
9: Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации, решение дистанционного вопроса. В прошлом году 23 миллиона телемедицинских консультаций по стране. Ну, тоже вариант взаимодействия, когда, наверное, в поликлинику не во всех случаях нужно идти, а в поликлинику нужно приходить тогда, когда ну, действительно нужен контакт, осмотр, там еще что-то. Направлений много, и я ни в коем случае не говорю, что у нас все решено. Вот попробуй, что называется, во всей стране это сделать быстро. Это непростая задача, здесь возникает вопрос переобучения, в том числе руководителей и главных врачей, и руководителей Министерств здравоохранения региональных. Все это требует времени, требует подбора персонала. Все это в конечном итоге такое, может быть, я говорю об индустриальном подходе, но он сегодня просто необходим.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Коля. У нас в студии сегодня два гостя, мои коллеги по экспедиции. Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика». И Денис Николаев, популяризатор науки, активный путешественник и человек, который с юмором рассказывает о сложных вещах. И тут вся моя близорукость под адреналином сошла на нет. Я не стал видеть лучше, но был уверен, что смогу хорошо оценить дистанции от самолета до скалы.
1: Это, знаете, такая ненавязчивая реклама лечения близорукости методом стратосферных запусков, товарищи.
0: И оставались действительно десятки секунд до того, чтобы принять решение, когда же пускать парашют. Смотрели на облака, на ветер, на то, за что можно зацепиться, попытаться как-то сориентироваться, на флаги на палубе, чтобы понять четко направление, попытаться прикинуть восходящие потоки с этой скалы. То есть все то, что на самом деле невозможно сделать за 10 секунд, но мозг судорожно пытается зацепиться хоть за какую-то аналитику процесса. И вот команда «Парашют», Денис подготовился, и следующая команда «Выпускай».
2: Я это делал практически вслепую, наблюдая только за телеметрией, полностью доверившись коллегам, которые стояли и смотрели с борта нашего ледокола. И лишь услышав их радостные крики, вскочил от компьютера, подбежал к борту и увидел, как наш аппарат спускается под парашютом ровно в расчетную точку. Я не знаю, как у нас это получилось, при том, что такого опыта у нас до этого не было. Не было возможности потренироваться. Да и на самом деле мы даже и не рассчитывали, потому что изначальный план был приземляться на огромную льдину.
0: Да, где у нас это плоское поле в полкилометра в диаметре.
2: Да, но здесь же было гораздо интересней, гораздо необычней, неожиданней. И каким это способом у нас получилось, мы до сих пор не понимаем. Но мы приземлили этот аппарат точно в центр поселка.
0: Радость увидеть красный парашют была у всех такая, что как будто этот парашют раскрылся над ними.
1: И действительно, когда даже потом я показывал видео ребятам, еще раз мы пересматривали момент приземления, счастье было, его невозможно передать словами, потому что, во-первых, конечно, все за нас переживали, все участники экспедиции, и вот это ощущение, что все идет сложно, что изначальный план экспедиции пришлось менять на ходу, что мы же еще забыли сказать, что когда у нас зонд рванул вверх, когда мы его запустили, собственно, альбатрос повис перпендикулярно поверхности земли, то есть он чуть-чуть зацепился за, получается, за парашют, и тоже все потом ходили, спрашивали, а ему ничего не будет, что он у нас вот висит, как-то так, как в нерасчетном положении.
0: Оказалось, ему даже лучше.
1: Да, то есть вполне вероятно, что, может быть, это станет залогом следующей технологии, что мы, в принципе, будем изначально вешать его вертикально, относительно поверхности земли, чтобы он летел себе так комфортно, не напрягался до 15 500 метров. И, конечно, вся вот эта вот, мы объявили по внутренней связи на ледоколе, что у нас все получилось, кто-то присутствовал, прям видел с нами, радовался, снимал на телефон, это все в соцсетях можно будет найти. Это, конечно, товарищ фантастика, потому что видишь, как, для всех казалось, что эксперимент закончен, и все обрадовались, выдохнули. Но через несколько минут пришел вопрос, а как мы его заберем? Там же, собственно, все то, ради чего затевалось, вот эта возвратная платформа, то есть все оборудование с данными, с камерой 360 градусов, там, со всеми датчиками, немалой стоимости, она лежит на недосягаемом расстоянии. То есть первый раз в жизни я столкнулся с русской поговоркой «видит око, да зуб не мет». И, собственно, стал вопрос, как же вернуть это все, а шторм меж тем усиливался.
2: Да, и представьте себе наши ощущения, когда по лицам команды мы понимаем, что вероятность того, что мы его сможем забрать, не такая уж и большая. Действительно, все опять зависело от погоды, и вот буквально мы перебирали все варианты. Я вспомнил, что недавно я участвовал в соревнованиях по заплыву на 500 метров, но это были 500 метров все-таки в речной воде, а не в Северном Ледовитом океане. Поэтому, конечно, никакой возможности добраться туда, кроме как на катере с борта ледокола, не было. И считайте, что мы, ну, наверное, часов 12 ждали погоды. Нам повезло, что у ледокола по плану отправление из этой точки было утром. И утро было единственной возможностью сходить туда на катере, и нам очень повезло. Действительно, опять погода сжалилась над нами, наверное, или общее желание всех на ледоколе на это подействовало, я не знаю, потому что все постоянно подходили и спрашивали, ну что там, как вы сможете забрать, не сможете, все забрать.

0: нас переживали. И вот утром капитан объявил, что наш катер спущен на воду, и мы идем к берегу для подбора нашей возвращаемой платформы.
1: И отдельно еще раз благодарность капитану «Атомного ледокола 50 лет». И отдельно еще раз благодарность капитану «Атомного ледокола 50 лет Победы» Руслану Римовичу Сасову и всему экипажу за слаженные действия, за сопереживание нам и помощь в эвакуации. Ну и, конечно же, инспекторам Русской Арктики, которые приняли непосредственное участие в этой эвакуации.
0: Но, несмотря на то, что нам казалось, что это, в общем-то, не такая сложная задача, на самом деле все здесь гораздо серьезней. В этом покинутом людьми, давно покинутом людьми поселке, на самом деле вполне могли сидеть белые медведи. Да и, в принципе, обстановка на севере здесь там не такая уж и предсказуемая. Поэтому вот инспектора Русской Арктики героически туда, я бы сказал, причем действительно с настоящим оружием высадились, сходили, подобрали наше оборудование и успешно вернули его на борт ледокола.
1: Ну вот на самом деле сейчас прошли сутки, прямо скажу, мы в моменте уже и приземления, и эвакуации, когда уже даже разбирали, извлекали информацию с камер, наверное, не до конца осознавали. Вот сейчас прошли сутки, я вас, товарищи, хочу спросить, что вы чувствуете?
2: Ну на самом деле, мне кажется, суток мало для того, чтобы осмыслить все, что произошло. Во-первых, потому что сама экспедиция для нас еще продолжается. И завтра прибытие в Мурманск, прощание и с нашим атомоходом, и с экипажем, и друг с другом, потому что всех у нас сейчас разметает, опять же, по всей стране в разные стороны. И мне кажется, будет переосмысление идти долго. Но если вот смотреть для меня, как для популяризатора науки, я говорю, я еще раз повторюсь. Во-первых, рада, что я в этом поучаствовал. А во-вторых, я рад, что очень талантливые дети, многие из которых выберут путь, надеемся, ученых, инженеров, они увидели, что такое настоящая наука, когда все очень непредсказуемо, все на эмоциональных качелях происходит, но результат, успешный результат стоит затраченных усилий. Вот для меня, наверное, главная мысль – это то, о чем я буду рассказывать дальше, когда буду вот пересказывать наши приключения на Северном полюсе.
1: Денис, а тебе как?
0: Да, вы знаете, с одной стороны, этот проект я готовил более 10 лет, потому что когда мы начали делать свои первые стратосферные запуски, уже тогда мы задались вопросом, что как было бы здорово сделать, чтобы платформа возвращалась к нам сама, и чтобы нам не приходилось ходить на лыжах по снегу, по болотам, лазить по деревьям. Ну и действительно, хотя я, конечно, с огромным удовольствием-то на самом деле хожу в эти экспедиции по подбору, но с другой стороны, 200 раз уже, наверное, перебор. Так вот, конечно, готовясь к этому проекту 10 лет, я испытываю одновременно и огромное облегчение, и задор в том, что этот проект может продолжаться. А с другой стороны, как часто моя жена меня называет бесчувственным бегемотом, я просто готовлюсь уже к следующему эксперименту, который у меня буквально через 3 дня, и мы там ставим очередной мировой рекорд. Так что мои мысли заняты уже дорогой дальше.
1: Так, позади у нас несколько действительно значимых достижений в вопросах как и инженерных, и достижений нового потолка высоты для таких платформ, и отработка новой технологии в Арктике, и большие замыслы впереди о том, как это будет дальше работать на Севморпути в интересах охраны окружающей среды, в интересах исследователей стратосферы. Но что дальше у нас с вами, товарищи? Вот мы завтра приходим в Мурманск. Как говорит Денис, разъедемся. Что у нас впереди? Во-первых, мы, конечно же, это видео 360 решили, что и видео с камер, и в целом видеоматериал мы смонтируем небольшой отчетно-документальный фильм. Видео 360 мы решили адаптировать под купол планетария Мурманского арктического университета, самого северного планетария в мире. Конечно же, всех обязательно пригласим на эту премьеру. То, что касается доработки платформы, мы уже понимаем, что ее нужно делать плавающей, с возможностью подъема, может быть, даже и без сортостата, просто медленнее на высоты в 15 километров и выше за счет солнечных панелей и так далее. То есть, инженерная работа еще впереди. Но при этом мы понимаем, что в каком-то смысле приоткрыли новую дверь для исследователей Арктики. Поэтому, дорогие слушатели, инновации в Арктике только начинаются. Арктика ждет своих героев. А мы скоро будем дома. Это была программа «Активная полевая жизнь», где мы рассказываем об ученых, которые не только сидят в кабинетах и лабораториях, но и исследуют мир своими ногами, своими руками. глазами. Я, Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, а также мой соведущий, который, к сожалению, сегодня не с нами, Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», популяризатор наук, филологических наук. И сегодня с нами в импровизированной студии на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который идет по Баренцеву морю, возвращается в Мурманск, Денис Ефремов, руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика», «Стратонавт», мировой рекордсмен, и Денис Николаев, популяризатор науки. Ну что же, до встречи в тревожных далях и не переставайте мечтать.
0: Удачи всем.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Александр Проханов о героях будущего.
5: Я посещаю ядерные центры. Я восхищен ядерщиками, строителями ядерных ускорителей. Один из них только что был запущен в кольцо, и президент запускал. Этот ускоритель позволит нам раскрыть тайны вещества, тайны бытия, открыть совершенно новые, уникальные, новые элементы, пополнить им таблицы Менделеева, создать новую науку, новую металлургию, новое видение Вселенной. Я посещаю вирусологические центры. Вижу вирусологов, этих удивительных людей, которые, у которых в руках не гранатометы. У них в руках пипетки, пробирки, маленькие колбочки. Они сражаются с наступающими на нас чудовищными эпидемии, которых мы еще не знаем и не ведаем. Они только зарождаются где-то в болотах Лимпопо, может, даже во льдах Антарктиды. И они уже готовят, эти люди, вакцину против этой эпидемии. Это воины нашего невидимого фронта, это герои, которые отражают это грядущее несчастье. Я посещаю Институт космических исследований, смотрю этих удивительных людей, которые сейчас здесь, сидя за своими кафедрами, своими столами, мыслят и думают, и общаются с Луной, с Солнцем, с Венерой, с галактиками, солнечными системами, с метеоритами, загадочными явлениями, которые двигаются в сторону Земли. Они выстраивают Вселенную и ищут в этой Вселенной место России. Потому что Россия – это страна Вселенной. В этой Вселенной России есть свое суверенное место.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...